0: Запад имитирует готовность к переговорам по вопросу украинского урегулирования, заявил глава МИДа Сергей Лавров во время визита в Мозамбик. По словам министра, западные страны в открытую пытаются диктовать России ультиматумы.
1: Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, в 2015 году, в 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад.
0: Европа ускоренными темпами милитаризируется, чтобы подвести под свои планы ведения войны с Россией необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Накануне лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой. Регионы Северного Завоза требуют особенного внимания властей в текущей ситуации с топливом. Все решения должны приниматься в кратчайшие сроки, сообщается по итогам совещания Александра Новака. Вице-премьер отметил, что отдельные территории имеют транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. Новак сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. Роскосмос показал спутниковые снимки с балтийским циклоном, надвигающимся на Москву. Накануне атмосферный фронт устроил в Калининградской области самый сильный шторм за последние полвека. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, финал недели будет дождливым. Ожидаются грозы, местами град.
2: На центральную Россию прольется еще, ну, конкретно для Москвы, 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. При этом прогремят грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. И есть даже вероятность появления локального смерча и в столичном регионе, и в сопредельных областях. Ну и в сумерках в Москве будет плюс 14-17, днем потеплеет до климатической нормы плюс 22-25, на западе Подмосковья умеренный 20-25, а на востоке 26-31. Жары.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в пятницу днем без осадков, плюс 24. В Москве 26 градусов тепла и дождь. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
3: Маяк.

может, вдруг станет скучно такому на дремучей реке бересте. Ты не тот или тот? Я молчу целый год.

0: Аудиосторис.
1: Однажды немецкий инженер и гравер по имени Иоганн Гутенберг где-то в середине 1440-х годов посмотрел на винный пресс, которым давили виноград, поразмыслил и решил с его помощью печатать книги. Из свинцовых букв литер набирали текст, крепили их к пластине, последнюю прилаживали к прессу, смазывали чернилами и отжимали страницу за страницей, пока не сделают нужное количество копий. В конце 13 века в Европе изобрели фабрики, которые работали на водяной и ветряной энергии, что позволило штамповать хорошую бумагу в больших количествах. До этого китайцы и мусульмане производили ее исключительно вручную, отчего материал был слишком дорог. Книгопечатание и дешевая бумага спровоцировали революцию в образовании Европы, значительно увеличив количество грамотных людей. И поскольку книги стали доступнее, именно в средневековой Европе появились публичные библиотеки. Первая была основана в 1452 году в итальянском городе Чезена.
0: Аудиосторис.
2: Все тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла,

вечером огней везде полно. Я зову тебя в кино, но все тебе мешает. То метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

0: Audio Stories.
1: Монахи были постоянно заняты различной работой, но наиболее ответственным и нелегким трудом было переписывание книг. Вплоть до 13 века приходилось копировать фолианты вручную. Работа шла в специально отведенных помещениях монастырей, в скрипториях. Поначалу монахи писали книги под диктовку, держа рукописи на коленях. Только в самых крупных монастырях, вроде аббатства Святого Галла, были просторные светлые скриптории с удобными рабочими местами, кафедрой настоятеля и большими окнами для естественного освещения. А еще во время работы переписчикам приходилось постоянно облизывать кисти, чтобы они были тонкими, поэтому в зубах застревали фрагменты краски. Неудивительно, что переписанные монахами книги сопровождались так называемыми маргиналиями – заметками и рисунками на полях. Большинство пометок имели примерно следующее содержание. «Ох, у меня очень болит рука. Мне так холодно, пальцы дрожат от озноба. Когда я, наконец, закончу эту главу? Слава Богу, скоро стемнеет, и я отдохну».
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Печень – очень важный орган. Она перерабатывает питательные вещества, поступающие из еды в кишечнике, и распределяет их по всему организму в соответствии с его потребностями. Также она производит желчь, необходимую для пищеварения, участвует в обмене веществ, хранит гликоген в качестве запаса питательных веществ для клеток, очищает кровь от аллергенов и токсинов, производит разные гормоны и белки. Кроме того, печень – единственный орган в человеческом организме, который способен полностью восстановиться. Клетки печени, гепатоциты, обладают очень высоким метаболизмом и способны интенсивно делиться и увеличиваться в размерах, чтобы регенерировать утраченные или поврежденные ткани.
0: Audio Stories.
2: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у

нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

0: низко вам поклониться хочу.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы прошедшего времени женского рода, которые отвечают на вопрос «что делала», «что сделала». Глаголы будут самые простые, казалось бы, но очень даже коварные. К ним надо относиться внимательно.
3: Вот это, понимаете, она прожила все необходимое, всю подноготную, всю обыденную жизнь до 16 лет.
2: Прожила. Неверно. Правильный вариант ударения – прожила. Ударяем последний слог. Окончание. Кстати, в подобных сложных глаголах женского рода чаще всего ударение падает именно на окончание. А чтобы закрепить эту тенденцию, разберем еще одно слово от Евгения Спицына.
4: Если бы они победили в борьбе со Сталином, страну уже дала бы катастрофа. Мы бы погибли уже в 30-е годы.
2: Ждала. Неверно. Правильный вариант – ждала. Опять же, ударение ставим на окончание. Прожила. Ждала. Набираем обороты и слушаем Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
5: И британские мандаты, и то, как Британия плавно начала отходить от своего статуса глобальной империи.
2: Начала. Неверно. Опять же, переносим ударение на окончание. Начала. И живем спокойно. Следующий пример опять же от Анатолия Синицына, гостя утреннего шоу.
3: Когда совершенно безумно ее мама прибыла в Голливуд, зачем-то где-то устроилась какой-то монтажницей, вышла, была замужем, родила дочку.
2: Прибыла. Неверно. Правильно. Прибыла. Ударение фиксируем все там же, на окончании. Ждала, прибыла, начала, прожила. А что дальше? А дальше у нас совсем другой пример. Но касается он все тех же глаголов прошедшего времени женского рода. Слушаем Марата Сафарова. У него ошибки нет. Особо обращаю на это ваше внимание.
5: Это он почувствовал, что будущее за Соединенными Штатами в этой части мира, англосаксонской, все, как бы Британия исчерпала весь свой ресурс, и надо это потихоньку передать.
2: Было сказано «исчерпала», и это правильно. Почему же я решила поговорить об этом слове? Ну, во-первых, это как раз тот самый пример, когда ударение не падает на окончание, но его туда и не хочется ставить. Во-вторых, таким ударение в этом слове стало недавно. Раньше был в ходу вариант «исчерпала», потом появилась двойная норма – исчерпала и исчерпала. А сейчас вариант «исчерпала» окончательно вытеснил альтернативный. И в самом новом словаре, рекомендованном Министерством просвещения, фигурирует только вариант «исчерпала». И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю вас в мессенджер «Макс». Там у меня появился канал «Училка Татьяна Гартман». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Когда древний человек впервые по любимой заскучал.

0: Audio Stories.
1: Существует мнение, что сердце у человека находится с левой стороны. Но на самом деле оно располагается практически посередине грудной клетки. Примерно две трети сердца находятся слева от линии центра, а треть – справа. Но из-за того, что левое предсердие и желудочек чуть более крупные, они создают впечатление, будто сердце бьется именно в этой стороне груди. Большая часть массы сердца помещена между легкими, в области, известной как медиастинальное пространство. Из-за этого левое легкое немного меньше правого. Оно уступает часть места сердцу. У некоторых людей большая часть сердца может располагаться не в левой, а в правой части грудины. Это называется декстракардией. Такой феномен может сопровождаться проблемами со здоровьем, но не всегда. Причины пока что неизвестны. Частота декстракардии составляет всего один случай на 12 тысяч.
0: Audio Stories.
2: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя, с пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват. Я очень рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Маяк.

составляет всего 0,5%. Тем не менее, этого достаточно, чтобы растворять многие металлы. Так, в одном эксперименте ученые налили желудочный сок в стеклянный сосуд и поместили туда лезвие бритвы, дисковые батарейки и монеты достоинством в 1 пенни. За сутки лезвия потеряли 37% от первоначального веса, а вот пенни и батарейки остались неповрежденными. Видимо, сплавы, из которых они были изготовлены, более устойчивы к коррозийному воздействию кислоты. Сам желудок имеет защитный механизм. Его внутренняя оболочка производит слизистый слой, который предотвращает прямой контакт с кислотой и защищает стенки от действия пищеварительных ферментов. Кроме того, клетки оболочки постоянно обновляются, что также помогает предотвратить повреждения. Аудио сторис.

рощи и поля, а на завтра снова с утренней зарей радость пробуждения разольется над землей.

хотят. В этом повторении вечном и простом жизни продолжение, жизни торжество. Вновь рассвет зардеет и сгорит закат, и как мы сегодня, завтра двое.

0: маяк.
1: Кто ошибется,

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14.00. Жизнь прекрасна.
2: На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч солнца, которое затопило мою кровать и положило конец моим странным и сбивчивым сновидениям. С просонок я пыталась отстранить этот назойливый луч рукой, потом сдалась. Было 10 часов утра. Я в пижаме вышла на террасу, там сидела Анна и просматривала газеты. Я обратила внимание, что ее лицо едва заметно безукоризненно подкрашено. Должно быть, она никогда не давала себе полного отдыха. Так как она не повернулась в мою сторону, я преспокойно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям. Я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот и тотчас же глоток обжигающего черного кофе и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще 5 минут, и я пойду купаться.
1: Франсуаза Саган. Здравствуй, грусть.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Ученые обнаружили доказательства, что клеточные ядра, которые есть у всех, могли появиться в результате симбиоза древних вирусов и безъядерных одноклеточных больше 2 миллиардов лет назад. А это значит, что все живое на планете произошло от вирусов. Технически, например, человек и банан имеют 60% общих генов. Правда, работают они по-разному. С шимпанзе у людей и вовсе геном схож на 99%. Универсальность генетического кода всех живущих ныне существ подтверждает, что у нас есть общий предок. Например, ДНК, содержащий вирус. Он когда-то удачно поселился в какой-то безъядерной клетке и так там и остался.
0: Audio Stories.

свой опасный путь. Прощай, говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне.

лежать на дне в тихой прозрачной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле.

Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, пути у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел свой покой. Лучше лежать на дне в тихой прозрачной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, и

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. За минувший день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов. Экипажи боевых самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 5 бригадам войск киевского режима в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийце, Днепропетровской области, Никольская и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 450 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» ликвидировали до 55 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Нанесено поражение формирования механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районе Зеленовки Херсонской области и Орехово Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 55 украинских военнослужащих. Подразделения войск беспилотных систем и артиллерии группировки за сутки уничтожена боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы продемонстрировать Западу эффективность применения их оружия, сообщает российский МИД. Отмечается, что все те, кто оказывают помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны. Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации, и сегодня альянс не теряет своего предназначения.
3: Противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза Российская Федерация. Так оно и остается. И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое, по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО.
0: Песков отметил, что в Москве известно, что страны НАТО, в том числе США, продолжают поставки вооружений и технологий на Украину. Российская сторона объективно оценивает ситуацию. Россия больше не будет верить западным странам в том, что они хотят переговорных решений по Украине. Этот лимит исчерпан, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мозамбик. По словам главы МИДа, Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумом.
4: Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
0: Накануне лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. Процесс уборки урожая, стартовавший в ряде регионов, должен быть и гарантированно обеспечен горючим. Все необходимое для этого должно быть сделано, поручил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.
5: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
0: Регионы Северного Завоза требуют особенного внимания властей в ситуации с топливом. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания Александра Новака. Вице-премьер отметил, что отдаленные территории имеют транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В Минтрансе не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. Росавиация рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков, заранее продумать поездку в аэропорт, поскольку из-за непогоды движение на автомобильных дорогах может быть затруднено. До конца выходных в Москве ожидаются ливень, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге 10 июля днем без осадков плюс 24. В Москве 26 градусов и дождь. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Маяк.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Ученые полагают, что в появление двух полов у человека и животных вмешался вирус. Дело в том, что белки, которые клетки гаметы используют при слиянии во время полового размножения, аналогичны тем, что применяют при заражении своих жертв некоторые вирусы. Например, вирус лихорадки денге или зика. И механизмы их производства закодированы теми же генами. Крайне вероятно, что человек получил их, когда далекие предки-микробы подхватили какой-то вирус примерно 1,5 миллиарда лет назад. Подцепив от вирусов возможность создавать белки, которые источают клеточные мембраны, первобытные эукариоты научились выполнять не простое деление, а слияние и обмен генами. И стали в итоге размножаться и эволюционировать в ускоренных темпах.
0: Audio Stories.
2: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Audio Stories.
1: Слово «вирус» с латыни переводится как «яд», но на самом деле опасных патогенов среди них меньше доли процента, а большинство, напротив, необходимо для жизни на Земле. Так вирусы бактериофаги уничтожают болезнетворные организмы, в том числе внутри людей. Без них человечество давно бы вымерло от бесконечных эпидемий. В перспективе изучение таких убийц микробов позволит создать замену традиционным антибиотикам. Другие же вирусы регулируют размножение планктона и водорослей в океанах. Без них было бы невозможно образование кислорода на Земле. Соответственно, ничто живое не смогло бы дышать.
0: Аудио сторис.

тропой. В доме пустынном хлопают окна, в доме высоком нет ни души. Годы проходят, ночи за днями властвуют ветром.

кто-нибудь ярче, ярче, чем солнце, выше любви. Жду я напрасно, ты и не видишь, ты и не слышишь, зови, не зови.

0: Audio Stories.
1: Чипфляция – это явление, при котором цены на более дешевые товары растут быстрее, чем на более дорогие. Это глобальный процесс, который наблюдается и в России, где инфляция для бедных превышает общую инфляцию и инфляцию для богатых. Чипфляция часто сопровождается штрикфляцией, когда производители уменьшают объем упаковки или заменяют дорогие ингредиенты на более дешевые. Это также общемировой процесс. Например, в Бельгии за 6 лет содержание курицы в курином супе снизилось с 8,6% до 5,8%. А содержание рыбы в рыбных палочках уменьшилось с 75% до 55%.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Камни Ики. Это огромная коллекция валунов, которую собрали в 1960-х годах в Перу братья Карлос и Пабло Сольди, а также археолог Хавьер Кабрера. Интересны эти булыжники тем, что на них изображены древние жители Анд и динозавры. В реальность камней Ики по сей день свято верят конспирологи. Они считают их веским доказательством ошибочности хронологии истории, которой придерживаются современные ученые. Вот только на самом деле большая часть камней Ики была приобретена у фермера по имени Базилио. Мужчина заявлял о реальности валунов, некоторые из которых, кстати, весили по полтонны и достигали в длину 1,5 метра. Но потом признался, что изготавливал их с помощью старой бормашины и состаривал, обжигая камни на костре из горящего коровьего навоза. Аудио сторис.

американские ученые обнаружили, что гробу, где хранилось тело, 250 лет, циновке под ним 5 лет, а сама мумия всего двухлетней давности. Кроме того, она была изготовлена неправильно, без соответствующего извлечения внутренностей. А на табличке у нее на груди была выгравирована не персидская форма имени дочери Ксеркса Вардегуна, а греческая Рудугуна. Дальнейшее исследование показало, что это современная молодая женщина, которая умерла в 1996 году. Характер травм позволял предположить, что причиной смерти стало столкновение с автомобилем. По сей день неизвестно, кому пришла в голову идея превратить труп жертвы аварии в мумию. Возможно, это был такой способ скрыть преступление. Аудио сторис.

Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Маяк.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Аудио сторис.
1: В 1912 году археолог-любитель Чарльз Доусон обратился к хранителю отдела геологии Британского музея Артуру Вудворду, заявив, что обнаружил череп древнего человекоподобного существа. Вудворд и другие британские ученые осмотрели находку и пришли к выводу, что череп принадлежал некой третьей ветви человеческой эволюции – некроманьонцу или неандертальцу. Почти 40 лет лучшие ученые умы эпохи спорили о том, что представляет собой так называемый пилдаунский человек. Одни называли его долгожданным недостающим звеном эволюции между современным хомо и обезьяной. Другие напирали на то, что челюсть экспоната плохо соотносится со всеми остальными частями черепа. Несмотря на наличие скептиков, большинство палеонтологов склонялись к мысли, что пилдаунский человек существовал на самом деле. Спустя несколько десятилетий обман был разоблачен. Оказалось, Доусон сделал первобытного человека из черепа современной женщины и подпиленной челюсти орангутана. Все это он обработал биохроматом калия, чтобы состарить экспонат. Доусон сфабриковал еще по меньшей мере 38 окаменелостей. Он просто хотел стать знаменитым археологом.
0: Аудио сторис.

0: часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Экипажи боевых самолетов ВКС России, подразделений беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов. За минувший день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 8 бригадам противника в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области, Великие Проходы, Круглая, Избицкая и Захаровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 боевиков, 5 бронемашин и 12 автомобилей. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили за сутки около 200 боевиков ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделение 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено полтора десятка ВСУшников, автомобиль и 6 наземных роботизированных комплексов. Руководство России и соответствующие ведомства делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от ЗРК «Патриот», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям», комментируя сообщение о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство этих ракетных комплексов.
3: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее и тому подобное.
0: Как отметил Песков, Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. В текущем году правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. По словам главы правительства, это позволит увеличить объемы льготного кредитования и расширить список перспективных проектов.
4: Выделим дополнительно 2 миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Он сможет как обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, так и увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель не менее чем на 5 перспективных проектов. Сейчас, напомню, программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, станкостроение, ну и ряд других.
0: Как отметил Мишустин, докапитализация Фонда развития промышленности позволит повысить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств, а также обеспечить промышленный и технологический суверенитет. Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11 классов готовят в России, сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на едином государственном экзамене, не должно быть слов, которых нет в учебниках.
5: Будет подготовлен так называемый словник, куда войдут все слова, которые есть в учебниках, будут в учебниках по русскому языку и литературе для 10-11 классов сначала, оно далее по мере внедрения. И, соответственно, в заданиях, которые будут дети получать на едином государственном экзамене, не должно быть слов, которые не присутствуют в этих учебниках. Словник этот будет большим.
0: Ямпольская также напомнила, что учебники для 10-11 классов подготовлены, прошли экспертизу и дорабатываются. С результатами этой экспертизы их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября 2027 года. Ливень, град и мощный шквалистый ветер придут в Москву в пятницу, предупреждают столичные спасатели. По данным МЧС, непогода продлится до воскресенья включительно. В гидрометцентре рассказали, что до 20 миллиметров осадков может выпасть в Москве и Подмосковье в пятницу. Таким образом, на один квадратный метр может прийтись до 20 литров дождевой воды. В Минтрансе не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге без осадков плюс 24. В Москве 26 градусов тепла и дождь. Сейчас в российской столице 16 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Пятница наступила, 10 июля, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. 2 часа у нас с вами сегодня, как всегда, в финале рабочей недели, на то, чтобы обсудить актуальные новости, послушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и поговорить о тех передачах, которые только готовятся выйти в эфир, причем как сегодня, так и в выходные. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7 967 103 55 33. Отправляйте их, пожалуйста, через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а мы погрузимся в мир науки. А именно, вспомним, во-первых, для начала, кстати, чуть не забыл. Сегодня же День Победы, вы знаете, до Великой Октябрьской социалистической революции. Днем Победы считалось 10 июля. Почему? Попробуйте догадаться. Через некоторое время огласим правильный ответ. А пока ученые из Норвегии и Австралии. Просто прикиньте, по глобусу координация, разные часовые пояса. Для чего же они объединились? А для того, чтобы выяснить, что помогает людям, то есть нам, получать удовольствие от работы. Ну, надеюсь, что ученые точно получили удовольствие. Итак, что же подвергли анализу? Отнюдь не работников, знаете ли. Чего с этими людьми разговаривать, когда есть уже целых 1192 научных статьи, опубликованные в течение последних 35 лет. И все эти научные работы, вся эта прорва знаний была посвящена поиску факторов, которые влияют на самореализацию сотрудников внутри компании. Мне кажется, сам факт, что в течение 35 лет было написано 1192 научных статьи на эту тему, говорит о том, что найти тут какое-то окончательное решение уже в принципе невозможно, но люди пытаются. Итак, вот этот мета-анализ, так принято говорить, о научных работах, которые базируются на других научных работах, показал, что работники успешно справляются со всеми задачами при соблюдении трех условий. Итак, вот такая арифметика, дорогие друзья. 35 лет, 1192 научных статьи и 3 условия. Сакральная цифра, конечно, мы знаем из сказок, что там всего всегда 3. Так вот, что же нужно для того, чтобы полюбить работу по-настоящему? Удовлетворить свою потребность в автономности, чувстве сопричастности и осознать свою компетентность. Не поленились норвежцы с австралийцами расшифровать нам это все. Итак, потребность в независимости – это желание ощутить, что работодатель тебе доверяет, и ты можешь решать задачи без такого постоянного неусыпного контроля. Потребность в компетентности – это желание чувствовать себя профессионалом, тут все понятно, который совершенствуется, которого ценят на его месте. Ну, а сопричастность – это, по сути дела, микроклимат в компании, ну, то есть, что вы все делаете одно и то же, и вот тут-то наступает удовольствие. Ну, надеюсь, вы эти три вектора смогли сфокусировать в течение рабочей недели. И теперь давайте дружно встретим эту пятницу под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а тем временем умные люди по всему земному шару бьются над решением проблемы явления под названием brain rot. Ну что это такое? Это, грубо говоря, отупение, снижение, например, когнитивных способностей и рабочей памяти из-за коротких видео. Вот она, главная беда человечества. Все уже победили. Все ковиды, естественно, не говоря уже о более серьезных заболеваниях, остались только короткие видео, с ними и будем воевать. И вот, пожалуйста, группа исследователей из Китайской Народной Республики решила проверить, а нельзя ли при помощи спорта что-то как-то там решить. И под спортом имеется в виду отнюдь не просмотр рилсов про футбол, знаете ли, нет. Имеется в виду упражнения аэробные, которые вроде как считаются полезными для мозга, и подумали, что вот это если взять как-то... курить сигарету и запивать ее молоком, да? Почему бы, собственно, не разбавить просмотр коротких видео реальными физическими нагрузками? И вы знаете, помогло. Ну, то есть, как там с курением, я не знаю. Не курите вообще, это вредно. Так вот, действительно оказалось, что если заниматься достаточно, правда, интенсивно, но тем не менее оказалось, что можно победить вот эти негативные последствия от коротких видео на физиологическом уровне. Иными словами, дорогие друзья, хотите дальше крутить рилсы, крутите еще и беговую дорожку. Дело, в общем, хорошее. Что касается спорта, ну сейчас, знаете, чемпионат мира по игре в ножной мяч происходит, и по этому поводу ученые тоже тут решили задуматься. Например, почему люди вот так вдруг синхронизируются на трибунах. Ну, все уже, даже если футболом вы не интересуетесь, наверняка видели эту греблю викингов в честь сборной Норвегии и другие всякие ритуальные танцы. И это все... объяснили природой коллективного такой синхронизации коллективного поведения, и это получило название такой вот заготовленной спонтанности, такая биологическая синхронизация трибун происходит. Что же это за явление? Говорят, что в природе такое в дикой тоже встречается. Стая рыб или косяк птиц могут мгновенно поменять направление, повинуясь импульсу там всего лишь нескольких особей. И вот такая планированная спонтанность на трибунах тоже возникает, когда вот уже нарастает некая энергетика, стоит паре человек начать некие действия, и тут же все их подхватывают. Как это объяснить, как использовать, не очень понятно. Ну, вот попытались это хотя бы описать. Но предупреждают ученые, что можно таким образом и спровоцировать некие нехорошие последствия. Ну, вы сами знаете, на что способны футбольные фанаты. То есть, иными словами, что нам хотят сказать? Чувствуйте себя в потоке, да, будьте единым целым со своими соседями, но не превращайтесь в стадо. Разумная рекомендация, попробуем ей следовать. А пока послушаем культуролога Ольгу Хлопонину, которая выступала во вторник в программе «Все сразу» и поведала нам о том, откуда взялись фанатские шарфы.
2: Первоначально первый футбол, это все-таки было развлечение такое для, ну, джентльменов, можно сказать, таких вот узкая достаточно, да, история. И никаких аксессуаров болельщиков как таковых нет. Утащили они эти аксессуары, вообще шарф как вот, да, такой вот именно спортивный аксессуар, он идет от соревнований регби и гребли в Оксфорде и в Кембридже. 1856 года примерно у них там уже стали в командах такие вот атрибуты появляться. Но, опять же, первоначально там были такие вот, почему современные шарфы часто называют вообще вот атрибуты розетками. Это вот как раз от английского названия, потому что первые были в цветах команды, ну, такие как бы вот как в виде цветочка они. Были ленты, что-то вот такое. И почему они вообще вот после Первой мировой войны футбол становится очень демократичным. Вот демократизация такая футбола. Он очень возрастает. Ну, действительно, игра, в которую могут играть все, она зажигательная такая, увлекательная. Но футбол играют на открытом воздухе. Английская история, там холодно. Поэтому вот эти шарфы, они выполняли и утилитарную функцию, и символическую. Мы отличали своих от чужих. Это примерно 20-30-е годы. То есть, да, плюс-минус, соответственно. То есть массовое зрелище это становится и такая коммерциализация некоторого футбола. А до 60-х годов это все была домашняя вязка, толстая шерсть такая, да, вот удобная.

0: спали.
1: Так, все молодцы, все вспомнили, что Полтавская битва именно 10 июля произошла, да, День Победы именно 10 июля отмечался достаточно долго в Российской империи. И, кстати говоря, еще и вспомнили, спасибо за подсказки из зала, что День футбольного свистка сегодня. Да, ну, это день для кого-то веселый, как для Франции, например, сегодня, а для кого-то, может, и печальный, действительно, как для Марокко. Ну да ладно, займемся другими базовыми вещами. Теория относительности, вот та самая, да, старик Эйнштейн, как напридумывал, вот с тех пор кто-то пытается опровергнуть или расширить, кто-то подтвердить, и очередной эксперимент, который должен был выяснить, а как матушка-Земля, вращаясь, изменяет структуру пространства-времени. Для этого пришлось целый спутник запустить, Ларес-2, он называется, в 2022 году он полетел. Спутник, в общем, немудреной конструкции, прям скажем, идеально металлическая сфера. Сергей Павлович Королев что-то такое уже придумал в 57-м, кажется. Да, ну там, правда, 300 лазерных отражателей. Ну хорошо, на первом советском спутнике не было. Зато он умел делать пи-пи-пи. Да, с помощью этих самых отражателей измеряли положение спутника. А в чем было дело? Теория, которая связана с эффектом Лензе-Тиринга, говорит о том, что массивное вращающееся тело действительно не просто вращается, да, но буквально как в водоворот вовлекает в свою вот эту яму пространства-времени, так это Эйнштейн описывал, некие тела, которые находятся вокруг. Ну, то есть это означало, что орбита спутника тоже должна определенным образом меняться. Вот для этого нужно было сверхточно измерить параметры этой орбиты. Ну, вы знаете, да, получилось. Подтвердили. Что теперь? Хороший вопрос. Вот как, например, скорость вращения Земли, которую мы знаем, меняется? Как это сказывается на времени нашем? На этот вопрос ответ пока нет, зато удалось, ну, скажем так, если не опровергнуть, то овопросить, подвергнуть сомнению некоторые теории, объясняющие природу гравитации. С гравитацией по-прежнему ничего не понятно. Что же касается времени, надеюсь, оно сегодня для вас пролетит незаметно в рабочих делах. Давайте продолжим этот день под музыку на маяке.

0: спали.
1: Книги – это, оказывается, не только способ провести время с пользой, что-то еще узнать, но, оказывается, это источник вдохновения для путешествий. И опрос провели соответствующие два сервиса. Один занимается билетами, другой – книжками. И выяснилось, что 69% пользователей хотя бы однажды задумывались о путешествии, впечатлившись литературным произведением. Ну и дальше, конечно, надо полагать, кто-то пытался купить билеты в Средиземье, а кто-то бил головой в поисках нужной платформы, на которую причаливает Хогвартс Экспресс. Ну, на самом деле, главным источником вдохновения оказалась атмосфера места. Ну, то есть, описание пейзажей, городов, если они соответствуют каким-то реальным объектам. Ну, кстати, интересно, что кажется, в Старой Руси есть маршрут по мотивам Достоевского, потому что Скотопригоньевск из братьев Карамазовых, это как раз вот оттуда все списано. Поэтому, в принципе, все это кажется вполне разумным. Если вы вдруг когда-нибудь затевали такое литературное путешествие, поделитесь своими направлениями, может быть, кому-то это пригодится. Ну, а мы сейчас вспомним о том, что у нас регулярно в эфире идут разговоры о книжных новинках. И в субботу в 11:30 в программе «Хочу все знать» там регулярно бывают гости из издательств. Но вот именно в субботу ожидается руководитель пиар-проектов издательства «Робинс» Светлана Митричева. Надеюсь, что не ошибся с ударением. Светлана, если что, приношу свои извинения. Ну и речь, конечно, пойдет о книжных новинках. Ну а в воскресенье в программе «Хочу все знать» продолжился цикл «Тайны литературы». И писатель-популяризатор гуманитарных наук Павел Сурков говорил об особенностях фантастики Александра Беляева.
2: В 30-е годы Беляев попадает, в общем, в довольно жесткую ситуацию внешнюю, потому что фантастика в тот момент не совсем в почете. Говорят, что, ну, что вы тут придумываете, какие-то сказки, вот, про какие-то тут странные истории, мы не фантазировать должны. Вот, реальная жизнь, она здесь вокруг. Пишите, пожалуйста, реалистические романы, и если вы хотите, ну, напишите, говорят ему, что-нибудь такое, эдакое, про колхозников. Но он говорит, ну как я напишу вам про колхозников, когда я ничего не знаю, ни про какие колхозы. Я не знаю, как люди работают на селе. Я городской человек, я не очень в курсе. Но он написал книжку, которая называлась «Подводные земледельцы». То есть это вроде бы как про людей, которые занимаются сельским хозяйством, но у них подводная база. То есть это освоение глубин океана. И вроде бы, да, вот что, оказывается, и сельское хозяйство можно выстраивать, и колонизировать глубины океана. Он здесь тоже как романтик. На самом деле, его потом прочитает Жак-Ив Кусто. И Жак-Ив Кусто говорил, что ему дали в перевод на французский язык романа Беляева, и это его вдохновило вот на что, что глубины океана, они как и космос. Они ведь, по большому счету, принадлежат всему человечеству.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Оказывается, мы учимся речи совсем не так, как считалось ранее. Исследователи из университета МакГилла и Йельской школы медицины пришли именно к такому выводу, проведя ряд экспериментов. Ранее считалось, что формирование речевых навыков основано главным образом на тренировке моторики. То есть мозг запоминает движения языка, губ и гортани, которые необходимы для правильного произношения слов и звуков. Ну и звуков и слов, точнее. Но вот новое исследование показало, что ключевую роль в процессе обучения речи играют все-таки слуховые и сенсорные сигналы. Ну, казалось бы, нам-то что? Ну, нам пока, может быть, и ничего, а вот для построения интерфейсов мозг-компьютер это, оказывается, очень важно. Понимать, как именно мозг запоминает, что нужно произнести, и далее дает команды на произношение. Ну, надеюсь, это поможет тем людям, которые в силу разных причин говорить не могут. У нас же есть человек, который очень внимательно слушает все, что говорят в эфире «Маяка», и делает свои абсолютно бесспорные выводы. Это, конечно же, Татьяна Юрьевна Гартман, которая сейчас и появится в эфире с очередным уроком русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об интересных явлениях, которые можно обнаружить в русском языке. Некоторые слова хранят в себе секреты. Например, необычные связи с другими, непохожими на первый взгляд словами. Некоторые со временем изменяются и превращаются в полную противоположность. К такому примеру обратился Сергей Стилавин. И вот что он сказал.
3: Потом поняли, а зачем делиться, будем снимать сами, да, фильмы. Причем до революции. Эволюция фильма называлась, да, женского рода, а телеграмм был мужского. И, ну, потом, конечно, перетурбации революционные.
2: Но для начала слегка поправлю, Сергей. Не перетурбация, а пертурбация. Вторая «е» в этом слове не нужна. А на смене рода хотелось бы остановиться подробнее. Действительно, в русском языке есть слова, которые со временем меняли род. Например, помимо фильмы, раньше женский род имело слово «зала». Сейчас это «зал». Слова «санаторий», раньше «санатория», «тополь», «портфель», «рояль» тоже несколько десятков лет назад имели женский род. И вот что интересно. Некоторые слова до сих пор не определились и существуют в двух вариантах, то есть имеют две параллельные формы мужского и женского рода. Например, «гренка» и «гренок», «ставень» и «ставня», «спазм» и «спазма». Ну а мы переходим к следующему явлению. О нем вспомнил Александр Пушной.
4: Обезжиренное масло, да. Оксюморон.
2: Оксюморон. Ударение в этом слове нужно ставить на второй слог. Оксюморон. И что же это за зверь такой оксюморон? Это сочетание несочетаемого, когда в одном выражении оказываются рядом противоположные, взаимоисключающие понятия. Обезжиренное масло – это, конечно, оксюморон. А еще, например, живой труп, горячий снег, молодой старик и так далее. Такие выражения очень любят писатели. И я надеюсь, среди моих примеров вы узнали несколько названий произведений знаменитых литераторов. А теперь поговорим о феминитивах. Эта тема лет 5 назад была очень актуальна. Сейчас страсти по феминитивам улеглись, но кое-что осталось. Давайте послушаем разговор ведущего Павла Картаева и его гостя Богдана Берковского и сделаем выводы.
5: Это как раз не Екатерина, а Софья, сестра царей Ивана и Петра.
4: Когда вот она была регентом, да, регеншей?
5: Да, это вообще частая история, когда регент, да, или уж, наверное, с феминитивом регенша, чеканит...
2: Итак, что у нас есть? Он регент, а она все-таки регенша. Такое слово в словарях зафиксировано. И оно, кстати, имеет два значения. Во-первых, это регент женского пола, а во-вторых, это жена регента. А вот регентки в словарях нет. Эти новомодные когда-то авторки, режиссерки, редакторки не прижились. А теперь немного пошутим на эту же тему. Сначала с ведущим Владимиром Матецким.
6: Его первый преподаватель, выходец, выходка из России, выходец из России. Вот, кстати, интересно, видите, языковая штука всегда попадается.
2: Выходка. Забавное получилось слово, особенно с учетом того, что оно уже занято в русском языке. Такое случается. Например, пилотка. Это не пилот женского рода, а головной убор. Ну и продолжаем шутить дальше. Ярослав Попов, гость программы «Физики и лирики», тоже образовал, но не феминитив, а маскулитив.
7: Давайте сразу оговоримся. Во-первых, птицы были далеко не первыми, у кого появились крылья. У нас еще до этого по небу летали такие большие стрекозлы, то бишь стрекозы, размером с орла примерно.
2: Стрекозлы – прекрасное слово. Я таких видела, причем и в человеческом обличии тоже. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Немало сегодня книжных новостей, видимо, под выходные как-то подсуетились. Никакого особенного праздника, связанного с книгами, нет. Специально пошел перепроверил. Но вот, знаете, вырос интерес к книгам о сохранении капитала. Интересно, сколько же людей считают, что у них есть капитал? Открываем классическое определение. Капитал – это совокупность активов и ресурсов,

0: написать практически кто угодно. Самое главное, что люди стремятся разобраться. Нам, естественно, со всех сторон показывают эту рекламу. Пожалуйста, инвестируйте. Достаточно всего лишь нескольких рублей. Так и хочется добавить, чтобы у вас их не стало после этого. Ну и так далее. И когда вот такой инфопоток на тебя валится со всех сторон, банковские приложения нас, естественно, просто постоянно осыпают этими заманчивыми всякими предложениями. Тут, конечно, разобраться хочется. Действительно, что это за химия такая, почему что-то появляется, а что-то исчезает. Но финансы, сфера... тоже такая нуждающаяся в просвещениях. Но сегодня можно будет о другом волшебстве послушать. В 11.30 в программе «Физики и лирики» ожидается в гостях химик и инженер, доктор технических наук Илья Воротынцев. Он будет рассказывать о волшебстве в пробирке, о самых эффектных химических реакциях. Ну, а мы сейчас перенесемся в среду, вспомним, о чем рассказывала искусствовед Наталья Игнатова, а говорила она о неидеальных идеалах.
1: В 17 веке вообще поменялось мировоззрение человека абсолютно. После вот этого возрождения, которое на самом деле в искусстве очень эфемерно, очень лицемерно, слишком совершенно, потому что жизнь такой не была, понимаете? И в эпоху барокко, по сути, художники становятся честными и говорят, слушайте, жизнь такая, какая она есть. И это не только в образе человека в искусстве проявилось. Это проявилось во всем. То есть появился бытовой жанр, появились засохшие цветы в натюрмортах, понимаете?
2: То есть, да я понимаю. Это понимаю. Я просто открыла вот поисковик наш отечественный, и там второй вопрос, почему Рубенс рисовал толстых? Вот как такое? Это что ж такое?
3: Это вот 98% людей задаст этот вопрос, да?
1: Ну вот потому что эпоха, понимаете, потому что эпоха, и красота другая, то есть вот это лицемерие, оно тоже же надоедает. И в какой-то момент, вот вспомните, когда там у нас это страшное время пандемии были, как все переоделись в эти спортивные штаны, то есть казалось, как будто вообще все только этого и ждали, это же какое-то время длилось, да? Ну это какой-то на ум такой странный пример пришел. То же самое здесь. И вот эта идеальная Венера, извини, Венера Сандры Боттичелли, понимаете? Они все вот такие совершенные. Но люди уже в этот момент, ну, просто перенасытились этим. Но нет этих античных людей, понимаете? Ты хочешь видеть вот эту женщину, которая рядом с тобой. Красивая, мягкая, теплая, понимаете? Страстная. Вот. И ведь в этом, в этих телах крупных очень много такого движения.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Русский живописец Василий Суриков родился в Красноярске в семействе с казачьими корнями. Страсть к рисованию проявилась у Василия в самом раннем возрасте. После смерти отца денег в семье Суриковых катастрофически не хватало, поэтому Василий не смог продолжить обучение в гимназии и устроился работать писцом в губернское управление. Именно здесь талантливому юноше улыбнулась удача. Енисейский губернатор Павел Замятнин случайно увидел его рисунки и решил помочь молодому художнику. По рекомендации губернатора, местный золотопромышленник Петр Кузнецов оплатил обучение Сурикова в Академии художеств. За годы учебы в Петербурге он получил 4 серебряные медали и несколько денежных премий. Первую самостоятельную работу Сурикова, вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, приобрел меценат Петр Кузнецов. Полотно сейчас находится в Красноярском музее. Со временем Василий Суриков прославился своими историческими полотнами. «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы». Художник и историк искусства Александр Бенуа говорил о Сурикове, что он рядом с Васнецовым внял заветом древнерусских художников, разгадал их прелесть, сумел снова найти их изумительную, странную и чарующую гамму, не имеющую ничего похожего в западной живописи. Среди потомков Василия Сурикова писательница и переводчица Наталья Кончаловская, режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков.
1: Это мы. Это про нас. Маяк.
0: Пока вы спали.
2: Пришло время поговорить о прекрасном, и говорить мы будем о музыке. Оказывается, музыкальность – это врожденная черта всех людей. Да, провели эксперимент, соответствующий, с участием 79 младенцев. Причем это были исследователи и из Италии, и из Австрии. И кажется, все, кстати говоря, вот и вся международность. Но тем не менее, да, 79 младенцев слушали музыку, инструментальные версии детских песен. Те же самые мелодии, но потом с хаотично перемешанными нотами, такая вот перемешанная музыка, и варианты с измененной высотой тона. Фиксировали показатели активности мозга, то есть ЭЭГ снимали, и показали эти исследования удивительный результат. У младенцев абсолютно всех возрастных групп, начиная с 3 месяцев, слуховой ответ на полноценную музыку был значительно более выраженным, чем на хаотично перемешанные звуки. Таким образом, считают ученые, это доказывает, что человеческий мозг с самого раннего возраста способен распознавать структуру музыкального произведения. Стоит ли после этого удивляться, что главные звезды нашей современности все-таки связаны с музыкой? То есть, наверное, вряд ли можно найти актера, который был бы там, популярнее, чем Beatles, Rolling Stones, Кэти Перри и прочие всякие идолы музыкальные. Поэтому, видимо, и отец Дионисиос Табакис из Греции тоже решил, что надо свою лепту внести. И в 53 года записал Doom Metal альбом. И если вы думаете, что это такой батюшка-панк, ничего подобного нет. Выглядит господин Табакис как священник. Самый настоящий, борода белая. Ну, найдите фотографии. Только рубит на гитаре металл. Мне кажется, это здорово. Потому что доказывает нам таким образом, что музыка сама по себе бесовской не бывает. Что касается музыки, у нас за нее отвечают многие наши коллеги. Но по выходным, я уверен, вы с нетерпением ждете программу «Хорошо темперированный эфир». Их Вагиси Вумян приглашает разных интересных персонажей, чтобы с ними поговорить о музыке. В субботу ожидается мультиинструменталист Антон Фракхов, который будет говорить о тайнах древних инструментов. Ну а в субботу, которая была почти неделю назад, теле- и радиоведущий, медиапродюсер Ярослав Грин говорил о хип-хопе, о том, как культура с 4 элементами превратилась в один мейнстримный жанр.
3: Слушай, появилось много разных дополнительных жанров, возможности у него эволюционировать. Очень много интеграций наверное, в совершенно какие-то, на мой взгляд, вот в какой-то основной в своей парадигме нестандартные ходы. Ну, то есть, например, мы с тобой сегодня много очень обсуждали Йелла Вульфа, дойдем до него попозже, но это был один из ярчайших примеров, когда начали миксовать хип-хоп с визуалом, с рок-визуалом, скажем так. Потому что если в клипах Йелла Вульфа альбома Love Story выключить звук, ты никогда не скажешь, точнее, можно сказать, что это хип-хоп, только потому что он руками машет. В остальном это же абсолютно рокерский такой визуал, визуал байкерский даже больше. Харлей, клетчатые рубашки, казаки, шляпы и вот это все, это абсолютно про это. Вот, потом сейчас на первый план вышло кантри, ну, в мировом музыкальном мире, скажем так, да, и там тоже есть очень сильная интеграция хип-хопа. Я не помню уже сколько лет назад, но мне кажется, после Old Town Road Lil Nas X'а пошла вот эта история с тем, что Бейонс пошла в кантри, Post Malone сейчас делает очень успешную кантри-карьеру. Джелли Ролл, вот очень интересный персонаж, мы сегодня его обязательно послушаем. Человек, который, по-моему, в 36 лет получил награду лучшего нового музыкального исполнителя. То есть люди в этом возрасте обычно карьеру оканчивают, а он только начал. И у этого человека есть совместки с Йелла Вульфом, с Машин Ган Келли, с Эминемом, со Снуп Догом, с Дре и далее, далее, далее. Сейчас он турит с Пост Малоун вместе. Это я к тому, что кантри сейчас как новый, например, глоток такого некого энтузиазма, да, какого-то нового течения для мировой сцены, в которой интегрирован хип-хоп.

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. За минувший день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов. Экипажи боевых самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 5 бригадам войск киевского режима в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы, Днепропетровской области, Никольская и Новосолошина, Запорожской области. Противник потерял свыше 450 боевиков, 2 бронемашины и 5 автомобилей. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» уничтожили до 55 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
1: Нанесено поражение формирования механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районе Зеленовки Херсонской области и Орехово Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 55 украинских военнослужащих. Подразделения войск беспилотных систем и артиллерии группировки за сутки уничтожена боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Вашингтон продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям». Он отметил, что провозглашение России угрозой является агрессивным действием. Это обязывает нашу страну быть сильной и продолжать свою политику.
2: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним.
0: 270 мирных жителей России пострадали при атаках боевиков ВСУ за минувшую неделю. 38 погибли, включая одного ребенка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой об украинском кризисе. Как отметила дипломат, нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Запад имитирует готовность к переговорам по вопросу украинского урегулирования, заявил глава МИДа Сергей Лавров во время визита в Мозамбик. По словам министра, западные страны в открытую пытаются диктовать России ультиматумы.
3: Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, 2015 году, 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад.
0: Европа ускоренными темпами милитаризируется, чтобы подвести под свои планы ведения войны с Россией необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Накануне лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой. ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ-2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Их изготовила и передала Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха». Все машины прошли полный цикл испытаний. Летчики Су-30 и Су-34 высоко оценили возможности самолетов и поблагодарили их создателей.
4: Сверхманевренные многофункциональные самолеты Су-30СМ-2 – одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил Российской Федерации. Выражаю благодарность коллективу завода за самоотверженный труд при создании авиационной техники.
5: Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный комплекс с большим заделом на будущее. Имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения.
0: Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе. Истребитель Су-30 прошел масштабную модернизацию. Его оснастили мощной радиолокационной системой. Она позволяет точно поражать цели, не заходя в зону действия ПВО противника. Регионы Северного Завоза требуют особенного внимания властей в текущей ситуации с топливом. Все решения должны приниматься в кратчайшие сроки, сообщается по итогам совещания Александра Новака. Вице-премьер отметил, что отдаленные территории имеют транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. Новак сообщал, что в России сформировано достаточное количество топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В Петербурге сегодня без осадков, плюс 24. В Москве 26 градусов тепла и дождь. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

10 июля на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Время московское 6 часов 14 минут. И у нас с вами есть еще почти час на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно же, на анонсы передач, которые только к эфиру готовятся. Ну, а некоторые люди готовятся вступить в брак. Но, вы знаете, далеко не все. И часто эта тема всплывает в новостной повестке, у нас в эфирах, что же нужно сделать, чтобы люди в брак вступали, рожали детей, уж казалось бы, и материнский капитал придумали, и день семьи, любви и верности учредили, но как-то не хотят, знаете, вот не хотят и все тут. И тут, мне кажется, впервые такой настоящий научный подход попытались применить исследователи из Московского городского психолого-педагогического университета. Решили они выяснить, а чем же отличаются люди, которые в брак вступают, от всех остальных. Да, и действительно оказалось, тут вот, ТАСС приводит данные, например, что 15% всего лишь россиян в возрасте от 18 до 27 лет готовы официально узаконить отношения в ближайшее время. Ну, 27 это как будто бы детство еще по нынешним временам. Ну, так вот, 135 человек, 50 мужчин, 85 женщин. Почему нечетное количество? Потому что были там люди в одиноком состоянии пребывающие. Но самое главное, все эти участники исследования, дипломированные специалисты или студенты вузов, собственно говоря. Далее, выборку эту на три группы разделили. Дальше все очень просто. Да, первая группа — это официальный брак, вторая — сожительство, то, что называется гражданским браком. Сожительство — слово какое-то, как из протоколов даже. Вот, хотя ничего в нем вроде плохого нет, но уже флёр определенный имеется. Ну, а третья группа — это люди, у которых постоянного партнера нет. Итак, что же оказалось? Прежде всего, все три группы объединяют устойчивые хозяйственные навыки. То есть, это люди не беспомощные, в бытовом отношении могут нормально вести хозяйство, планировать бюджет, ну и так далее. Комфортную среду себе обеспечивать. Ну а дальше самое интересное. Лица, вступившие в брак, имеют целостное восприятие партнера. Ценят его как друга, сексуального партнера, компетентного человека в различных сферах жизни. Те, кто просто живут вместе, отличаются пассивной родительской позицией. Что это означает? Переводим на русский. Это склонность перекладывать ответственность за, например, воспитание детей на другого, но при этом все это соседствует с высокими ожиданиями в интимной сфере, внешней привлекательности и так далее. Ну, то есть, иными словами, для того, чтобы вступить в брак, нужно, видимо, более целостное восприятие человека, который рядом с тобой. Как этого добиться? Вот тут, конечно, большой вопрос. А почему так мало людей готовятся вступить в брак в законный? Говорят, что в приоритете у молодежи все-таки карьерные устремления. Да-да. И есть еще такой стереотип, что в браке сохранить личную автономию и социальную активность невозможно. Тут ничего не могу сказать. Если у вас есть мнение по этому поводу, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну и пока люди жениться не торопятся, в библиотеке имени Пушкина, в той, которая в Москве, впервые прошла свадьба роботов-гуманоидов. Да, почему в библиотеке имени Пушкина не Александр и Натали сочетались браком, а Роберт и Матильда, это, конечно, большой вопрос. Но вот видите, дорогие друзья, пока вы раздумываете, вступить в брак или нет, роботы уже примеряют на себя наши социальные роли. Не повод ли это задуматься? Хочется спросить вас. Ну, а вы можете поразмышлять об этом под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Пока их коллеги-ученые занимались изучением как раз процессов, связанных с вступлением или не вступлением в брак, в высшей школе экономики решили разобраться, что происходит с мужчинами, когда они видят собственное лицо. Вывод такой, вынесенный в заголовок вывод. Созерцание собственного лица меняет работу мозга мужчин. Так, сейчас, секундочку, где-то у меня здесь было зеркальце. Ну, допустим, хорошо. Что происходит, когда мы смотрим на себя? Причем, почему именно мужчины? Откуда эта дискриминация? Тут, тем более, не так давно ученые все-таки сошлись на том, что и мужчины, и женщины почти одинаковое время перед зеркалом проводят. Но тут взяли 15 здоровых мужчин, им показывали три типа изображений. Собственное лицо, лицо постороннего человека и геометрическую фигуру. Параллельно регистрировали электрокардиограмму, проводили транскраниальную магнитную стимуляцию. Ну, то есть активировали конкретный участок коры головного мозга. В общем, очень все было сложно. А все для чего? Чтобы понять, а как моторная кора связана с сердцебиением. Там в чем дело? В том, что моторная кора – это как раз участок мозга, управляющий произвольными движениями тела. У здорового человека активность моторной коры связана с сердцебиением. И тут выяснилось, что когда мужчина смотрит на собственное лицо, у него эта связь почему-то разрушается. Ну, то есть, если вы видите мужчину, который как кот смотрит куда-то в пространство, возможно, там где-то отражающая поверхность, и он погружается в пучину собственных глаз. В общем, действительно оказалось, что при просмотре собственного лица, причем не про зеркало, речь, а просто изображение, твоя физиономия, паспорт, например. Так вот, связь сердечного ритма с моторной корой ослабевает. По версии авторов исследования, собственное лицо – это настолько мощный внешний стимул, что мозг переключается на него и теряет чувствительность к внутренним телесным сигналам. Когда-нибудь и женщин, я уверен, тоже подвергнут подобным испытаниям, и мы обязательно доложим вам о результатах. Ну, а для того, чтобы разобраться, что с мужчинами делать, нужно послушать психолога Анатолия Добина. Сегодня, после 10 утра, в шоу Сергей Стиллавин и его друзья продолжится цикл «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Ну, а мы перенесемся в понедельник. Тогда одним из гостей программы «Сергей Стиллавин и его друзья» стал архитектор и эксперт по градостроительству Илья Заливухин. Все это было приурочено ко дню архитектора, который 6 июля отмечается в нашей стране, и о том, как менялись российские города, как современные планировочные решения влияют на образ жизни, семью и демографию, Илья Заливухин как раз и рассказывал.
2: Ну, понимаете, у нас, конечно, уникальный опыт в стране, потому что где-то порядка 100 лет назад, да, у нас перестала существовать частная собственность. И это очень сильно на архитектуру, на градостроительство повлияло, потому что вот развитие индивидуальных участков, скажем, в городе, да, в кварталах застройки, то есть, ну, любой город, там Санкт-Петербург возьмем, к примеру, да, либо другой, в принципе, все дома, они разные, да, с разными архитекторами были построены, с разными фасадами. Почему? Потому что участки были собственности, да, и люди, соответственно, по единому плану, по регламенту заказывали своим каким-то архитекторам, которым хотели, и появлялись вот эти города с разными такими фасадами, но с одинаковым каким-то регламентом. Там не выше такой этажности, не выше такой этажности. Но при этом у городов было свое лицо. Да. И вот где-то начиная с 30-х годов мы стали строить такие единые районы, у которых тоже было свое лицо, конечно же. Но потом постепенно, собственно, был такой указ 1955 года о прекращении излишеств, о борьбе с излишеством в архитектуре. Да. Дома стали попроще, появились те самые называемые хрущевки. Но все равно архитекторы старались разместить их в зелени, в парках, создать такой город-сад.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Да, глобальное потепление у нас происходит, то, что называется изменением климата, потому что где-то теплеет, где-то не очень. Но тут решили смоделировать климат Земли на некое абстрактное будущее для начала и понять, а когда же на нашей планете исчезнет последнее растение. Итак, приготовьтесь. До исчезновения последнего растения остается 1,87 миллиарда лет. Это примерно половина, ну хорошо, треть возраста нашей планеты. От абсолютно такого еще не вполне даже оформившегося тела небесного до нынешнего состояния. Ну что же, если кто-то планирует дожить, расскажите нам потом, как там это было все. Что касается таких долгосрочных прогнозов, понятно, насколько велика их достоверность. Много было разных прогнозов. Когда-то говорили, что и Лондон скроется просто под океаном конского навоза, а потом взяли и придумали двигатель внутреннего сгорания. Ну, сначала паровой, потом и внутреннего сгорания, и как-то жизнь поменялась несколько, прям скажем. Что касается нашей страны, тоже есть всякие апокалиптические прогнозы, но, знаете, как-то конструктивнее в нашей стране смотрят на этот вопрос. Приняли даже программу, оказывается, адаптации к изменению климата на срок до 2030 года. Это как ближайшая перспектива, можно сказать. И в документе описаны меры по сохранению видов животных, растений, грибов, которые наиболее уязвимы к климатическим переменам. В Сибири тоже люди, сложа руки, не сидят. И Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук вместе с коллегами из Сибирского федерального университета решил проверить генетическую уязвимость сибирской лиственницы перед изменением климата. И оказалось, что действительно есть такие вот подвиды, которые, скорее всего, еще там, более такого, значит, существенного роста температур не переживут. Но, с другой стороны, сказали, отлично, а те, которые переживут, станут донорами для того, чтобы популяцию восполнить. Вот такой подход, мне кажется, нам как-то более понятен и близок. Давайте подумаем о грядущей жаре под музыку на маяке.

0: папе. Образование земной коры в прямом эфире удалось пронаблюдать ученым. Кора, правда, океанская, на дне Индийского океана. Там случился разлом хребта, выброс магмы, стремительное проседание морского дна. Очень здорово, что ученые предсказали этот процесс и смогли создать сеть из 5 гидрофонов. Гидрофоны такого немаленького размера, судя по картинке. И эти самые гидрофоны фиксировали не только звуковые, но и сейсмические волны, ну, то есть колебания в самом широком диапазоне, и удалось воссоздать как картину того, как за 16 дней, ну то есть в масштабах Вселенной, это вот, вот так примерно, менялось дно океана, появлялась новая земная кора. Ну, поздравим ученых, естественно, с таким свершением. Они фактически заглянули в некое прошлое нашей планеты, ну, хоть и не глазами пронаблюдали, но, тем не менее, смогли все это сделать действительно в момент, когда событие происходило. Роскосмос тем временем пугает нас фотографиями штормового суперциклона по имени Бернадет, который движется на Москву из Калининградской области. Ну, говорят, что мы здесь все утонем, потому что месячная норма там почти полностью на нас обрушится за выходные. Ждем с нетерпением. Пора уже, конечно, нормы эти пересматривать. Не в первый раз звучит эта мысль. Ну, а теперь давайте послушаем учителя географии высшей категории Леонида Перлова, который в субботу в школьной программе для взрослых рассказывал о том, как вода управляет погодой.
1: Вот представим себе, территория, на которой мы находимся, занята относительно теплой воздушной массой. И туда подходит относительно холодно. Ну, воздушные массы все время перемещаются, существует циркуляция атмосферы. Что тогда будет? Над нами теплая и холодная воздушная массы вошли в контакт, соединились. У нас с вами был уже разговор об этом. Между ними образуется фронт. Любая контактная зона в атмосфере – это фронт. Он может быть теплым, он может быть холодным. Вот я напомню, что при этом происходит. Допустим, фронт холодный. Холодный воздух плотный, тяжелый, инерция большая, движется он быстро. И вытесняет теплый воздух наверх. За счет того, что он плотнее и тяжелее. Ну, примерно как бульдозер громоздит перед собой кучу песка. Вытесняет быстро. Теплый воздух, поднявшись на высоту в 2-3 километра, остывает. На 6 градусов каждый километр температура ниже. Ну, а раз он остыл, понятно, что произойдет с его относительной влажностью. Абсолютное не изменится. А вот относительное сразу увеличится. Причем увеличится сразу в несколько раз. И как только она достигает 100%, водяной пар, как и положено, превращается в капельки воды. Конденсируется. Мы видим эту воду. Это и есть облака.
0: Пока

0: спали.
1: Электровозы появятся на улицах Москвы. Если воображение рисует перед вами картину могучего локомотива какого-нибудь ВЛ-85 мощностью, страшно сказать, в 13 630 лошадиных сил. Нет, ничего подобного. Жизнь какая-то. Ни пухососов, ни электровозов. В общем, что будет? Будут мобильные зарядные станции для электрокаров. То есть это будет аккумулятор на колесиках, который где-то уже зарядился сам, и потом пауэрбэнк, в общем, для вашего автомобиля, если он у вас есть, конечно. Как-то много преференций для владельцев электрокаров и без того не дешевых. Ну, ладно, про социальную справедливость как-нибудь потом, не сейчас, поговорим. Тем временем осваивают двухколесный транспорт активно сограждане. Рынок новых мотоциклов подрос на 14,7%. Это только новая техника. Сколько там еще навезли с аукционов, пока не посчитали даже в автостате. Китайские марки в топе, но составила им компанию индийская Bajaj, которая является, по-моему, третьим производителем в мире, если ничего не произошло. Тем временем в Калифорнии, в городе Сан-Матео, беспилотное такси сдало двух 15-летних подростков в полицию. Представляете? А что делали подростки? Во время поездки употребляли алкоголь, ну что нельзя по американским законам до 21 года делать, и стреляли из окон автомобиля при помощи игрушечных каких-то пистолетиков. Ну, в общем, все это было зафиксировано, и робот настучал в полицию, еще более того, доставил этих непонятных людей прямо в объятия патрульных. Им даже ездить никуда не пришлось. Слава роботам, дорогие друзья, под музыку на маяке.

Путешествия. Сегодня некоторые люди говорят, что это очень хлопотно, куда-то собираться, ехать. Мы с утра не можем решить, что надеть. Вот не дали, как вчера это обсуждали, по 15 минут в среднем размышляем. Эти минуты складываются в часы, в дни. В общем, жуть какая-то происходит. Но если мы перенесемся в те самые века, которые сейчас принято называть средними, хотя, конечно, для тогдашних жителей средними эти века не были, это была просто современность, то, знаете, было там все намного сложнее. Когда описывают дороги вообще и путешествия, в целом, как правило, опираются на дневники зарубежных странников. Вот они куда-то приехали, поехали, посмотрели на диковинную Московию или на Новгород и уехали в освояси. Но есть же такой корпус текстов, как берестяные грамоты. И вот, знаете, ученые из Великого Новгорода настоящий подвиг совершили, за что им надо сказать спасибо. По крупицам собирали из берестяных грамот вот те сведения, которые касаются перемещений из пункта А в пункт Б. И вы знаете, вообще все эти поездки по средневековым трактам, это, конечно, занятие для сильных духом, потому что то и дело какие-то грабители там возникают. Распутица постоянная, ну, не, ладно, не постоянно, но два раза в год-то точно. А бывало, что и более, потому что дороги, естественно, были грунтовыми, из-за плохой погоды превращались они, бог знает во что. И вот, пожалуйста, в одной из грамот автор перечисляет похищенное грабителями имущество. Конь за 3 рубля, это очень дорого. Седло за полтину, верхняя одежда. А тут сам Конократ с другой берестяной грамоты к нам обращается. Говорит, у меня коня опознали, а я, господин, из-за того коня... Ну, дальше все обрывается, возможно, пропал что-то вот такое. В общем, страсти кипели нешуточные, дорогие друзья. Сейчас гораздо проще путешествовать. Самое главное — понять, куда. Потому что нет в нашей стране мест...

0: этот агитационный, действительно такой синеблузного характера театр кукол, где очень по-простому, очень понятно, да, такими средствами агитационными новый красный Петрушка, у которого вместо колпака появилась буденовка со звездой, агитировал там за самые какие-то понятные вещи с одной стороны, против очевидных врагов и за советскую власть. Но были даже какие-то удивительные вещи, как, например, агитация за правильное понимание гигиены, санитарии, за сдачу утиля. Вот на эти темы тоже писались агитационные пьесы и театры кукол, и эти темы тоже поднимали. То есть, с одной стороны, агитационный театр, с другой стороны, существовал и так или иначе, с трудом, конечно, в это время, но развивался театр кукол эстетский, как его называл Андрей Федотов, создатель нашего музея, один тоже из пионеров советского театра кукол. Театр, который пытался искать все-таки что-то особое, брать даже классику, например. Конечно, театр педагогический в это время тоже развивался. Театр кукол для детей, да, то, что для нас сегодня очевидно, что театр кукол может быть для детей. И даже мы к этому привыкли. Нам даже порой кажется, что это вообще сугубо детское искусство. На самом деле, конечно, нет. Все эти линии, да, все эти векторы одновременно развивались, а Сергей Владимирович как-то пошел своим путем. Он нашел, придумал фактически свой собственный жанр.
1: Пока вы спали.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра продолжим беседу про безопасное лето. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет бубен, барабан или тавры. Как в симфоническом оркестре рождается гром. В субботу и воскресенье не забудьте включить.

0: «Маяк» детям с 9 утра.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
1: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: вы спали.
1: Остается мне совсем немного времени, чтобы напомнить вам о том, что день у нас сегодня музыкальный. Обязательно будет путешествие под руководством Игоря Ружейникова. Называется это все «Муздок». И отправимся мы сегодня в март 1979 года. Тогда шведский тромбонист начал сотрудничать с Абба о необычных инструментах в поп-музыке и о людях, на них играющих, пойдет речь. Ну и, конечно, будет и цикл «В рабочий полдень» у физиков и лириков, которые вернулись в прямой эфир. Ну и студия Владимира Матецкого с 14 до 17 часов. И прямо сейчас мы перенесемся на неделю назад. 3 июля состоялся, то есть прошлую пятницу, состоялся эфир, в котором Владимир Леонардович Матецкий затронул тему старых новых песен на примере певца и композитора Боя Джорджа, который взял и решил, что нужно как-то переосмыслить собственное творчество, да еще и прикрутить к этому современные технологии. От чего, зачем, почему это было нужно, вы сейчас и узнаете. Все, что остается сделать мне, это передать слово Владимиру Леонардовичу, пожелать вам прекрасной пятницы, замечательных выходных. Я уверен, они такими и будут, невзирая на погодные условия. Ну, а мы с вами скоро встретимся, так что разлука будет недолгой. Пока!
0: Лейбл, на котором когда-то выпускался Culture Club, Virgin Records, не так давно лицензировал песню, с авторами которой являются все участники группы Culture Club, лицензировал за серьезную сумму денег, миллионную в долларах, в результате чего, как заявил Бой Джордж, он никаких радостей не получил. Никаких. И вот после этого я решил создать вот такую параллельную историю, перезаписать этот трек с моим освеженным голосом, чтобы в дальнейшем получать деньги. Меня попросили разобрать эту ситуацию. Почему он не получил деньги, Владимир Леонардович? Деньги он, скорее всего, не получил вот по какой причине. Мастер-тейп, то бишь запись, наверняка принадлежала компании Virgin Records. То бишь музыканты не являлись владельцами этой записи. Я думаю, понятно. В юридической терминологии это называется Mastertape Rights. Права на пленку, на запись. Окей, они у Virgin Records. Дальше авторские. Почему он авторские не получил? По идее, он должен был получить авторские за, так сказать, исключением издательских прав. Но это происходит, когда песня звучит по радио, где-то публично исполняется. Тут все честно. У них издательский договор был, у Culture Club. Там 4 соавтора. То бишь у каждого из авторов половину забирает паблишер. Но в зависимости от договора автора с издателем, с паблишером, возможны какие-то очень-очень тонкие нюансы, одним из которых является право на синхронизацию. То бишь, когда компания Virgin, лейбл, дала кому-то право использовать песню в рекламе, то параллельно получила вот эта вот компания, которая стала использовать эту песню, права от издателя, не от авторов песни.

0: в Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южный» за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения «Южной» группировки поразили 4 блиндажа живой силы ВСУ, рассказал ее представитель Вадим Астафьев.
1: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 29 антенн связи БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поражено 23 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 9 беспилотников противника.
0: В то же время артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Харьковской области. Мобильные огневые группы «Востока» отразили атаку украинских БПЛА над Донецкой Народной Республикой. Для обнаружения беспилотников противника российские военнослужащие использовали тепловизионные прицелы. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море для проведения морского этапа учения и морское взаимодействие 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Особое внимание уделяют совместному противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море, отметили в пресс-службе. Россию на маневрах представляет крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрические подлодки «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Учения носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Об этом ранее заявил контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в закрытом совещании по политическим вопросам на фоне эскалации конфликта с Ираном. Мероприятие пройдет в 13:30 по местному времени в овальном кабинете. Затем американский лидер отправится на церемонию приведения к присяге специального посланника по защите интересов землевладельцев, следует из распространенного Белым домом расписания. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, выступил с утверждением, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, однако готовы в случае необходимости их возобновить. При этом иранские СМИ сообщали о новых взрывах в Бушире, Канараке и Чакадаке. Сотни футбольных болельщиков устроили беспорядки в европейских городах после поражения сборной Марокко в матче с Францией на чемпионате мира. На кадрах из соцсетей видно, что улицы Лондона завалены мусором, а правоохранители пытаются очистить от фанатов район Эджуэр-Роуд. Некоторые полицейские во время столкновений с болельщиками получили травмы. В Гааге фанаты сборной Марокко также вышли на улицы. Из-за беспорядков несколько автомагистралей города пришлось перекрыть. На этом фоне беспорядки ожидались и в Париже. Однако в городе лишь французские фанаты громко отмечали успех своей команды. Напомню, сборная Франции обыграла сборную Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В столичном регионе сегодня будет много дождей, местами с градом, ветер усилится, при этом температура воздуха поднимется до климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, двойной циклон может спровоцировать образование локальных смерчей.
2: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды, да, очень локализировано и что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный, 4,9 метра в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: По данным Фобоса, если сегодня высоткомеры метеорологов попадет от 6 до 11 миллиметров влаги, то в первый выходной дожди с грозами добавят еще 9-14 миллиметров, а воскресенье обещает стать самым дождливым днем и принесет до 12-17 миллиметров осадков. Таким образом, за три последних дня недели может выпасть до половины нормы июля, которая составляет 84 миллиметра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 18, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 97%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами по области кратковременные дожди и плюс 23-25 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Придобрейшее.
1: Вот так звучало нормальное радио там 30 лет тому назад там, и дальше, потому что в нашей юности, в нашем детстве совершенно нормально было крутить 5,5-минутные баллады, и никто не парился и не напрягался.
2: 6:30.
1: Ну, тем более, да, у нас фулл-версия.
2: Да, да,
1: да. Да, и вы знаете, к несчастью, мы крутим такую музыку последние годы только когда уходят фигуры. Да, и не стало, да, Бонни Тайлер, ей было 75. И вы знаете, да, яркая женщина, действительно, чуть-чуть из предыдущего поколения, она, как скажем так, да, по отношению к нам, но тем не менее, конечно, с ее мелодией, с ее голосом, с этой с хрипотцой, да.
2: Да, фирменная хрипотца.
1: Да, ни с чем не спутаешь, потому что ни с кем и ни с чем, потому что сегодня не поймет, кто поет и как, и что.
2: Все рот открывают.
1: И не нужно его открывать, понимаете? Сначала перестали играть, потом открывать рот, да. Вот, Бонни Тайлер, вот такая вот была звезда. Звезда той музыки, когда была мелодия, да, когда были чувства, а не эмоции. Понимаете, ребята? Потому что вот так вот. Я, честно говоря, счастлив, что наше поколение выросло все-таки на такой музыке, потому что...
2: Когда была мелодия, аранжировка.
1: Переживание была, да, и глубина. Конечно. И, понимаете, вот этот хит его же задолбали, затолсткали по станции.
2: Нет,
1: но он не вызывает оскомины. Не вызывает отвращения, что он, ну вот опять эту бодягу. Он снова проникает в сердце. Ну уж на 4-й минуте точно. На 5-й абсолютно. Светлая память.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Владислав Александрович, сейчас придется подбирать слова культурно.
2: Ну-ка, давайте.
1: Потому что вот смотрите, какая история. Мы с вами ликовали, когда местная власть, мы считали, что они вправе делать то, что делают, и получать одобрение от людей, а именно муниципалитеты Люберец, Раменского, Лобни, Котельников, других, они запрещали на своей территории кикширинг весной, то есть самокатчиков.
2: Да, да.
1: И вдруг, неожиданно...
2: Что случилось?
1: Прокуратура потребовала вернуть аренду самокатов вон в Москве. Вот ваше молчание очень красноречиво.
2: Слушайте,
1: работает.
2: Тут же вот недавно как бы взяли в фонд государства несколько, скажем так, площадей, опять же, от прокуратуры. Но он, правда, уже не актуальный, товарищ прокурор. Вот, он уже отдыхает.
1: С 97.
2: Может быть, это такое эхо?
1: Не знаю, не знаю.
2: Аккуратнее надо, да, разрешать.
1: Вызывает, конечно,
2: вопрос.
1: Нет, вызывает вопросы полномочия вот этой самой региональной власти. Они, собственно говоря, ну, я понимаю, что муниципалитет, это такая бодяга, извините, я с уважением, но я имею в виду сама система, да, она это европейская система. У нас были ликвидированы советы. Помните, у нас была советская власть до осени 93-го года? Да, еще уже страны не было, советская власть еще оставалась, потому что был совет депутатов верховный, который расстреляли. И на смену советской власти учредили эти муниципалитеты. С ними, конечно, очень много скандалов. Там периодически вот эти люди садятся, да, потому что у них есть бюджет и есть соблазны некоторые. Но вот казалось, что они действительно вот как-то у них это называлось все местное самоуправление. Это было в пакете с отменой смертной казни. Нас вот Евросоюз, откуда нас из Совета Европы выперли, и мы сами ушли, да, вот потому что нам с ними нечего делать.
2: Кусочки демократии.
1: Вот это кусочки демократии, они еще остались, понимаете, каким-то удивительным образом. То есть вот все это как-то переплетено в какую-то странную мозаику нелогичную. И вот мы ввели мораторий на смертную казнь и обязались устроить у себя вот эти муниципалитеты. И что местная власть, это очень хорошо, это очень важно. А вот оказывается, что она не может, например, на территории своих этих вот этих подконтрольной, значит, земли вот ввести какие-то...
2: Самоуправлять.
1: Да, действительно. Сделать людям как бы приятно.
2: Да.
1: Потому что у меня ощущение, что это было приятно, да. Но хорошего помаленьку.
2: Будем считать, это тестовый режим.
1: Ага.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Слушайте, давайте пару сенсаций, а потом есть у нас искусство сегодня. Значит, смотрите, гениальная новость. Созерцание собственного лица меняет работу мозга мужчины.
2: именно мужчина.
1: Это оригинально, потому что я всегда вижу, когда вот женщины делают селфи в публичных местах, в зеркале там где-то, они так любуются собой, они, у них такой свет на лице появляется, как никогда ни в какой другой ситуации. Вот никогда, никогда на других так не смотрит вот на улице, как на себя в этом, в черном зеркале, да? Так вот, в эксперименте участвовали 15 здоровых мужчин. 15 здоровых. Им показывали себя.
2: Прекрасно.
1: И у них как начало кору головного мозга замыкать.
2: Прилив крови,
1: да? Ну и, наконец, и последнее, не могу не прочесть. Слушайте, есть ведь, я не знаю, что там, родители давят или сам такой перфекционист, но это гениальная новость.
2: Ну-ка.
1: Школьник Саша, набравший 99 баллов на ЕГЭ,
2: ай-яй-яй,
1: решил пересдать экзамен.
2: Да молодец, не сдавайся, Санек.
0: Сергей Стиллавин,
1: Саша
0: и его друзья на маяке.
1: Так, ну сегодня у нас изобильненько с этими с писателями-поэтами. Прежде всего товарищ Асеев, Николай Асеев.
2: Угу,
1: вот, в 1889 году родился. Значит, история такая, что он общался с Пастернаком, с Цветаевой, понимаете, да?
2: Угу, неплохо.
1: И так далее, да. Но вот какие стихи, смотрите, интереснейшие. У него есть такие и проленинские, и такие как бы и
2: ну,
1: не совсем.
2: Универсал, да?
1: Вот смотрите,
2: хорошо,
1: какие, например, строчки. «Меня застрелит белый офицер. Не так, так этак. Он, целясь, не изменится в лице. Он очень меток. И на суде произнесет он речь предельно краток, что больше нечего ему беречь, что нет здесь пряток, что женщину я у него отбил, что самый лучший, что сбились здесь в обнимку три судьбы, обычный случай, но он не скажет, заслонив глаза, что всех красивей она звалась 15 лет назад его Россией». А? Смотрите, как
2: отличная стихия.
1: Зачерпнул, да? Или вот давайте такое, а потом вы сами уже дома дочитаете. Николай Асеев. «Напиши хоть раз ко мне такое же большое и такое ж жаркое письмо, чтобы оно топорщилось листвою и неслось по воздуху само, чтоб шумели шелковые ветви, словно губы, спутавшись на «ты». Чтоб сияла марка на конверте желтоглазым зайцем золотым. Чтоб кололись буквы, точно иглы, растопившись в солнечном огне. Чтобы синь, которой мы достигли, взоры заволакивала мне. Чтоб потом в нахмуренные хвои точно ночь вошла темным-темна. Чтобы все нам чувствовалось вдвое, как вдвоем гляделось из окна. Чтоб до часа утра, до шести нам, голову откинув на руке, пахло земляникой и жасмином в каждой перечеркнутой строке. У жасмина запах свежей кожи, земляникой млеет леса страсть. Чтоб и позже, осенью погожей, нам не разойтись, не запропасть. Только знаю, так ты не напишешь. Стоит мне на месяц отойти, по-другому думаешь и дышишь, о другом ты думаешь пути. И другие дни тебе по нраву, по-другому смотришься в зрачки. И письмо про новую забаву разорву я накрест на клочки». Николай Асеев, почитайте,
2: да,
1: сегодня, друзья мои, почитайте. Да, а у нас ведь, Владислав Александрович, еще есть образовательная часть.
2: Очень хорошо.
1: Дело в том, что у нас есть...
2: Это наш конек.
1: Я вам пришлю фотографию, картинку одного питерского художника. Называется «Знайка и незнайка». Вот. И у нас есть такие знайки, которые, знаете, вот давят прямо всякими фамилиями, именами, эрудицией своей наотмашь. Да, вот мы, мол, типа, вы дурачье, а я умный, а я воспитанный, а я начитанный. Есть люди, которые все время козыряют Прустом.
2: Есть такие, да.
1: Вот, мол, мой любимый писатель Пруст.
2: Да мы с ним друзья.
1: Ага, были. Да, мой друг Пруст, он вам задаст несколько вопросов. Так вот, Марсель Пруст родился сегодня.
2: Угу.
1: И я хотел бы вам начать чтение, чтобы вдруг у вас зародится какая-то вот, ну что ли, удовольствие, что-то наподобие.
2: Вы дарите надежду, да, нам?
1: Да, он небольшой. Спасибо. Рассказ, небольшой рассказ, называется он «Обед в городе» из двух частей. Рассказ небольшой, мы сегодня не успеем, может быть, в понедельник дочитаем, если вдруг вас заинтересует. А мерило интереса, я лицо Владислава Александровича.
2: Обязательно.
1: Он у него как осциллограф, в принципе, работает оно. Часть, значит, рассказ называется «Обед в городе», часть первая «Обед». Анаре опоздал. Он поздоровался с хозяевами дома, с теми из гостей, кого знал и кого не знал, кое-кому его представили и перешли к столу. Минуту спустя его сосед, совсем юный молодой человек, попросил назвать ему гостей и рассказать о них. Анаре никогда не встречал его в свете. Он был очень красив. Хозяйка дома поминутно бросала на него пламенные взгляды, красноречиво говорившие, почему она его пригласила, и обещавшие, что скоро он войдет в круг ее друзей. Оноре почувствовал, что скоро тот будет могущественным, но без зависти. С вежливой благожелательностью стал ему отвечать. Он осмотрелся. Против него два соседа не раз говаривали друг с другом. Из добрых побуждений их весьма не кстати пригласили вместе и посадили рядом. Оттого только, что оба они занимались литературой. Последнее обстоятельство являлось причиной их взаимной ненависти. Но, кроме того, была и другая, особенная. Старший из них, родственник, вдвойне загипнотизированный, Поля Дежардена и Вогюэ.
2: Отлично.
1: Как разминаются с утра складки хорошо после таких очень фамилий. Угу. Поля Дежардена и Вогюэ.
2: Приятного аппетита.
1: Казнил презрительным молчанием младшего, любимого ученика Мариса Бореса. А этот младший, в свою очередь, смотрел на него иронически. Их недоброжелательность друг другу увеличивала, впрочем, помимо их воли, значительность каждого, словно здесь сошлись атаман разбойников и король дураков. Далее яростно ела гордая испанка. Заметьте, яростно ела.
2: Хорошо.
1: Гордая испанка. Хорошо, да?
2: Да.
1: Почти так же хорошо, как Вогюэ.
2: Даже лучше.
1: Не колеблясь, и как человек серьезно, она в этот вечер пожертвовала свиданием ради надежды, благодаря этому обеду в столь изысканном доме, продвинуть вперед свою светскую карьеру. Несомненно, у нее было немало шансов на то, что расчет окажется верным. Снобизм госпожи Фремер и ее друзей был как бы гарантией против опасности обуржуазиться. Но случаю было угодно, чтобы именно в этот вечер госпожа Фремер приняла в своем доме людей, которых обычно пригласить на свои обеды она не могла, но по различным причинам желала оказать внимание. Правда, все это общество завершало собой герцогиня, но испанка уже была с ней знакома и больше извлечь из нее ничего не могла. Поэтому она обменивалась гневными взглядами с мужем, которого всегда можно было слышать на вечерах, произносящим своим гортанным голосом несколько фраз с пятиминутными интервалами между ними. «Не представите ли меня герцогу? Герцог! Не представите ли вы меня герцогине? Герцогине! Разрешите представить вам мою жену».
2: Прекрасно.
1: В отчаянии, что ему приходится терять время, он все-таки решился вступить в разговор со своим соседом, компаньоном хозяина дома. Уже более года Фремер умолял жену пригласить его. Она, наконец, уступила мольбам и запрятала его между мужем испанки и гуманистом. Гуманист, слишком много читавший, слишком много и ел. Слушайте, ну пока хорошо.
2: Пока да, с юмором.
1: Пока хорошо.
2: Неплохо. Обороться.
1: А есть за что любить-то этого Пруста самого?
2: Ничего не понятно, но любопытно.
1: Ну, рисует как бы вот этих вот, да. Соответственно, должна быть какая-то развязка, правильно? Раз он их всех вот так вот.
2: Мы надеемся на это.
1: Он прибегал к цитатам и страдал отрыжкой. И оба эти недостатка были в равной мере отвратительны, гордый, хотя и из разночинцев госпоже Ленуар. Она быстро перевела разговор на победы принца Бюиврского в Дагомее и говорила растроганным голосом: «Милый мальчик, как меня радует, что он делает честь своей семье». Действительно, она была кузиной Бюивров, которые все, будучи младше ее, относились к ней с почтением, достойным ее возраста, ее преданности королевской семье, ее скупого состояния, ее крупного состояния и неизменного бесплодия трех ее браков. Ну, слушайте, интересно, да?
2: Ну, да.
1: Давайте добьем это дело в понедельник. Да, интересно. Марсель Пруст, день рождения у него сегодня.

0: круглосуточно ру. 6+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород. С 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили в пригороде Константиновки группу украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили 3 солдат ВСУ. После передачи координат артиллерийские расчеты нанесли удар по зданию в Алексеево-Дружковке, где они укрывались. По данным ведомства, в результате удара строение было полностью разрушено, а данные объективного контроля подтвердили поражение цели и уничтожение группы противника. Минобороны добавили, что операторы российских БПЛА, уничтожив украинские пикапы и наземные роботехнические комплексы в районе Дружковки, сорвали ротацию и подвоз боеприпасов на позиции ВСУ. Корабли ВМС России и Китая вышли из порта Циндао, Желтое море, для проведения главного этапа учений «Морское взаимодействие 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Особое внимание уделят противодействию роботехническим комплексам и другим современным угрозам на море, отметили в пресс-службе. Россию на маневрах представляют крейсер «Варяг», корвет «Рески», дизель-электрическая подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили обстановку в районе Персидского залива. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства. По данным Израиля, Трамп предоставил Нетаньяху информацию о действиях армии США против Ирана. Со своей стороны, Нетаньяху в ходе разговора отметил важность сохранения израильских буферных зон в соседних странах. Такие зоны уже сейчас действуют в Ливане и в Сирии. Между тем, как отмечает новостной портал Axios, сегодня отношения между Ираном и США стали гораздо спокойнее, чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям посредников. Катар, Пакистан и другие региональные посредники пытаются снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном и возобновить переговоры по ядерной сделке, пишет портал со ссылкой на несколько источников. По данным Axios, чиновники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели несколько телефонных разговоров с представителями США и Ирана в попытке успокоить ситуацию после недавней эскалации. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы МАКС. Об этом говорится в сообщении от госуслуг. Документ создается в профиле, нужно будет показать цифровой ID сотруднику гостиницы, и он расскажет о дальнейших действиях. Пресс-службе уточнили, что цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. Функция доступна для российских граждан, включая несовершеннолетних. Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах Москвы сегодня возможны отмены и переносы авиарейсов, предупредили в Минтрансе. Для минимизации последствий стихии будет привлечен дополнительный персонал. Аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы. По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в столице выпадет от 6 до 11 миллиметров осадков. Возможны ливни с грозами, местами град. При этом распределение осадков будет крайне неравномерно. Где-то пройдут ливни, в соседних районах дождей будет значительно меньше. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность. Местами по области кратковременный дождь, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, а временами дождь и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 95%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле. В первой половине Мбаппе при этом не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Защитник футбольной сборной Англии Джарал Куанс получил дисквалификацию на 2 матча, и подробности у Виталия Павлова.
3: Англичанин Джарл Куанса гарантированно не поможет своей сборной в двух матчах на чемпионате мира. Он получил прямую красную карточку в игре 1/8 финала против команды Мексики, в котором сборная Англии одержала победу 3-2. Защитник неудачно сыграл в подкате и был удален на 54-й минуте встречи. Таким образом, он не сможет выйти на поле в игре четвертьфинала против сборной Норвегии. И в случае выхода англичан в полуфинал Куанса не сыграет и там. Многие могли бы подумать, что сборная Англии может использовать кейс Фаларина Балагуна на этом чемпионате мира, когда США обратились к FIFA и добились условной дисквалификации форварда. Однако журналисты из Британии сообщают, что шансов обжаловать решение у английской стороны нет. Отмечается, что в этот раз FIFA в своем заявлении не упоминает статью 27 дисциплинарного кодекса, на основании которой ранее приостановили дисквалификацию Балагуна. Это значит, что и сослаться на нее не будет возможности. Ожидаемо, что ситуация со страной-хозяйкой так и останется уникальной на чемпионате мира. Это лишь дополнительно ухудшает имидж FIFA и лично президента организации Джани Инфантино.
2: Футбольный Ахмат усилился полузащитником Жулио Ромау. Ранее у бразильца закончился контракт с Ференцварошем, в составе которого он в прошлом году стал чемпионом Венгрии. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
5: Друзья мои, в разгаре июль. Да, некоторым эта погода не нравится. А вот нам с Владиславом Александровичем очень, да?
6: Для работы отличная погода, да.
5: Отличная, да-да-да. Не знаю, как вы начнете отдыхать вот с такой
6: погодой.
5: Я буду
6: в другом городе. Не будем.
5: Неприятно. Не будем. Неприятно, да. Друзья мои, сегодня День воинской славы России, Полтавская битва, разгром бусурман,
6: да.
5: Которые прикидывались европейцами, правильно?
6: Да.
5: Европейцами прикидывались. Глобальный день энергетической независимости. У кого есть газ, у того есть независимость. Да, у кого
6: и...
5: есть река, тот и независимый.
6: Ест.
5: Вот у французов, например, есть река, но... не могут получать энергию от атомных станций, потому что река нагрелась и не охлаждает нифига реактор. Uh-huh. Понимаешь, у них каждое лето вот эта проблема. Сегодня день племянников. У вас есть племянники?
6: Есть.
5: Ну и как они?
6: Да.
5: Я понимаю,
6: пора. Зумеры.
5: Не можно так выражаться.
6: Он постарше.
5: Да. День Николы Теслы сегодня, товарищи. Этот человек много оставил после себя, но прибежали ЦРУшники, все украли из сейфа, мы знаем об этом. Он получал энергию из эфира. Они же и Менделеев считали, что есть эфир, да, это вот как бы распространенная невидимая энергия прямо в воздухе. Они лампочки зажигали из ничего. Но те, которые Рокфеллеры, и всякий Standard Oil, они ему сказали, как мы будем продавать нефть, если мы будем получать электричество из воздуха. И все запретили.
6: Сволочи.
5: Сволочи.
6: Нет, ну какие-то его задумки работают.
5: Слушайте, ну а как иначе тарелки летают? Ну, летающие. Ну откуда они берут? Ну, видишь, дыма-то нет. Нефтяры там точно нет, но на борту. Правильно? Значит, они получают энергию из эфира.
6: Да,
5: 100%. Ну все, они нам не дают. Дайте. Да. День рождения футбольного свистка. А что, вот представляешь, раньше без свистка.
6: А что раньше, футбольный или полицейский
5: свисток? Без свистка. Хороший вопрос, очень. В Японии день НАТО. Ну, мы знаем, что японцы, они такие милые, улыбчивые, очень красивые женщины, улыбчивые. Uh-huh. Но за всем этим таится извращение. Значит, они очень любят перепродавать бэушные трусики, вы помните, да, у них извращение. И они любят НАТО. Это сгнившие, сбродившие соевые бобы, которые подгнили, да. И они это слизь.
6: Они называют это ферментацией.
5: Да, отвратительно. День котеночка.
6: Хорошо.
5: День не наступи на пчелу. Пчел надо, товарищи, беречь.
6: Не, ну если она валяется на земле.
5: Да. День любви к капибарам. Капибары — это водосвин.
6: Ну, это типа милота.
5: Он, вообще, я слышал, что у них есть зубы вот эти впереди, да, но они не очень часто кусаются.
6: Не дрочуны,
5: не
6: да?
5: очень часто, да. А Всемирный день кебаба сегодня. Ай-яй-яй, очень кебаб, хорошо.
6: Да. Да шаверма это.
5: Но это мягкая сила турок. Да. Они вваливают национальные бюджеты в популяризацию кебаба и считают, что у нас должна быть ассоциация, что кебаб это турки. Они в этом сильно ошибаются, товарищи.
6: Конечно.
5: Абсолютно
6: конечно.
5: Сильно ошибаются. Вот, например, тайцы, они делают правильнее. Они вот этот том-ям же тоже продвигают за бабки из тайского бюджета. Но там хотя бы понятно. Том-ям, Таиланд, там то все. Но вот мне кажется, поехать в Турцию, чтобы поесть там кебаба,
6: это тупость.
5: Мало кому придет в голову, да. И, наконец, сегодня Самсон Синагной или День странников, да. Так вот, там история такая. Дождь на Самсона. А сегодня обещают страшный дождь, Александр Александрович.
6: Даже град.
5: Да-да-да. Обещал еще 7 недель такой же погоды. О как.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: В этот день, в 1040 году, леди Гудайва, которую так криво называют англичане, Годива по-нашему. Они
6: леди Гага
5: считают
6: по-нашему.
5: Гудайва. Так вот, опозорила своего мужа, проехалась голой на лошади. Простолюдины увидели.
6: Ай-яй-яй.
5: Грудь.
6: Угу, класс.
5: Ну, там лошадь-то она высокая, там не все, конечно, было видно. То есть...
6: Но, жалко, видеокамеры еще не было.
5: Да, но тем не менее, ну, люди зарисовали по памяти. И, значит, пообещала, чтобы с горожан сняли непосильные налоги. Но налоги-то потом вернули, а позор остался, понимаете, да. В 1509-м Жан Кальвин, вот лютый французский церковный реформатор, я так понимаю, ну, это вот еретик, да, кальвинист, вот все вот эти дела. Там история такая, что, по-моему, при Кальвине, я могу ошибаться, но, по-моему, читал где-то материал, опять же,
6: что,
5: мол, при нем начали сжечь уже и католиков за еретичество. То есть они сказали, нет, не мы еретики, вы.
6: То есть друг друга
5: и что объем сожженных этими превысил католические сожжения. Ну, там страшные, там же религиозные войны шли, конечно. Да, да, да. Но он говорил вещи-то тоже. Там как, надо свои дела подмешивать под правильное изречение. Вот, например, смотри, мы всегда должны помнить, что у дьявола есть свои чудеса. Это он правильно говорил. А в 1547-м во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. После этого сказали, что будут брать любого выжившего и тоже убивать, чтобы больше людей осталось. Логично, да? Чтобы больше людей осталось, надо и второго убить. Ну да, логика хорошая. В этот день немецкие католические князья создали католическую лигу в 1609-м для борьбы с еретиками-реформаторами. Ну и началась, соответственно, после этого 30-летняя война, а потом началась эпоха капитализма, которая вот длится уже 500 лет, и наши некоторые вот ученые, видимо, для красоты, помните, программа 500 дней Явлинского, 500 лет длится капитализм, им нравятся эти круглые цифры. Да? И они говорят, ну вот общественная формация не может длиться дольше 500 лет, и вот на наших глазах капитализм должен загнуться. Они нам все сейчас обещают, 2 года уже, как я слышу эти разговоры, но мне кажется, что это
6: придумывают,
5: не обязательно фишки. Загнется.
6: Придумываются.
5: Они же говорили и перед Первой мировой войной, что загнется. А потом раз, всех обесточили, ошкурили и опять разогнули. У них принцип такой, ошкурить и разогнуться. Ну вот. В 1790-м на допросе издатель книги «Путешествие из Петербурга в Москву» назвал имя автора Радищева, помните?
6: Да, да, да.
5: Гадости писал про страну, гадости.
6: Ленину понравилось.
5: Да, цитата какая? «Пью и ем не для того только, чтобы быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств».
6: Это Радищев?
5: Угу.
6: Прекрасно.
5: И за это...
6: Алкаш.
5: Пью и ем, да. В этот день, в 1796 году, выдающийся немецкий математик Карл Фридрих Гаусс открыл, что любое натуральное число, вот это мы еще можем стерпеть,
6: начинается.
5: Да, может быть представлено как сумма не более чем 3 треугольных чисел.
6: Слушайте, ну нормально же сидели.
5: Да,
6: ну,
5: да, треугольные числа.
6: Ну, ну,
5: я
6: утра.
5: Перечислю вам, давай, какие давай. Треугольные числа. А вы логику попытайтесь. Ну, смотрите.
6: Треугольные.
5: 0. Ну ладно.
6: Ну,
5: 1. Хорошо. 3, понятно. 3 треугольные.
6: Нет, 3 треугольные, хорошо.
5: 6 двойное треугольное. Но дальше почему-то идет 10.
6: 10 треугольные.
5: А не 9, да? По-нашему. Ну, в общем, тупицы. мы. Да, в 1830-м Камиль Писсаро, французский художник-импрессионист, понимаете, да?
7: Да.
5: Ну и это традиционные пейзажные сюжеты, чтобы узнать-то в галерее.
7: Пейзажные.
5: И необычная техника в прорисовке света. То есть,
7: о,
5: вот он,
7: молодец,
5: освещение.
7: Это сложно.
5: Да, да, да, да, да. А в 1847 году в США прибыли первые китайцы. Сразу 35. Помните, еврей приплыл один, а эти сразу 35. Вот видите, сразу разница, да,
7: тот
5: есть.
7: С генофондом приехал.
5: Так, ну, странный человек, не знаю, предатель или сумасшедший, Анатолий Михайлович Стессель в 1848-м, генерал, который командовал гарнизоном Порт-Артура в русско-японскую войну, и сдал его японцам, хотя оставались и запасы, и людей было много в крепости.
7: Странная история, да.
5: Там, кстати говоря, помните, там же первые опыты радиотехнической борьбы происходили именно в Порт-Артуре, потому что, значит, японцы использовали передающие системы для шпионажа,
7: uh-huh.
5: рации. Представляете? Да-да-да. А наши на этой частоте включали помехи.
7: Класс.
5: Да, как в фильме «Шурик», который, вот, помните, в институт поступал.
7: При нем.
5: Угу, при нем, да. В 1856-м, ну, Никола Тесла родился. Его имя спекулятивно использует делец Маск.
7: Да.
5: Спекулятивно. Потому что, конечно, Тесла говорил не об этом, не о заработке на электричестве, а о том, чтобы даровать электричество всем людям.

0: тихо отпевать, да. А он, значит, в полу вот это, в полу жизнь, полусмерть, да, и тут ему и что-то и приходит,
1: мозг
0: озарение. Да, да, да. Вот. И, наконец, вот такая цитата. Прошло 80 лет, а я по-прежнему задаю себе вопрос, что такое электричество. То есть Тесла этого так и не понял.
1: Да и мы не понимаем.
0: Конечно. Но... Марсель Пруст. Начали мы сегодня читать, да?
1: Юмористически довольно.
0: Ну, можно сказать, что это юмор, конечно, да. Французский писатель. Несколько цитат таких коротких, не дожидаясь понедельника. Оставим красивых женщин людям без воображения.
1: Вот, я же говорю, юмористически.
0: Или самое нежное общение в мире бывает меж теми, кто не заинтересован в общении.
1: Очень хорошо сказано. Да. Да.
0: Или счастье полезно для тела, а печаль развивает душу.
1: Конечно,
0: ну, не дурак, не дурак, точно
1: согласна.
0: Не дурак, да. В 1873-м после бурной ссоры в Брюсселе смертельно пьяный Поль Верлен выстрелил в Артюра Рембо, но попал в запястье. И хорошо.
1: Бузатёр,
0: и хорошо. Да. Да, да. Ну, Верлена и Рембо мы регулярно читаем, поэтому. Да,
1: талантливые бузатёры.
0: Так, дальше. В 1877-м завершилась героическая оборона нашими войсками крепости Баязет. Это. Война за освобождение Балкан с турками, да-да-да. И, соответственно, полковник Пацевич, помним это имя, да, и с гор скатилась османская кавалерия, да, 11 тысяч сабель. И вот с рассветом перед Баязетом заблестели штыки отряда Тергукасова. Это было спасение. Турки по-прежнему сохраняли некоторый численный перевес, но наши взяли верх. Вот такая
1: очень
0: вот
1: хорошо.
0: Доблестная страница, да. В 1878-м в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток. Они до этого кричали.
1: Чужой свисток.
0: Эй! Эй, ты! Да, подь сюда. Николая Николаевича, Асеева сегодня помянули.
1: Да,
0: вот еще затравку одну. Вот смотрите, еще, чтобы вас еще больше привязать к этому автору. Слушай, Анни. Твое дыхание трепет рук и изгибы губ, и волос твоих колыхания я как давний сон берегу. Эти лица и те, им хоть 100, хоть 1000 лет скости, не сравнять с твоим в простоте, в прямоте и в суровой детскости. Суровая детскость,
1: Красиво.
0: Так, это вы почитаете Асеева сами. Карл Орф, немецкий композитор.
1: О,
0: вот давайте
1: мы с ним
0: там...
1: работаем регулярно.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: У нас же где-то даже есть.
0: Есть, конечно, у нас
1: вот
0: обязательно. Это оно?
1: Ага. Так, гениальная вещь.
0: Да, да, да. Вот это нам подходит достаточно часто, да. Ну давайте Сергея Яковлевича Лемешева так же помянем в 1902 году.
1: Шикарный голос.

Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде ведут систему четных и нечетных номеров на заправках. Власти областного центра намерены ввести заправку на АЗС по четным и нечетным числам. Аналогичная практика уже внедрена в ряде российских городов, когда по нечетным числам заправляют автомобили, чьи госномера начинаются с нечетных чисел, а по четным смогут заправиться машины, номера которых начинаются с четных чисел. Об этом накануне заявил глава города Сергей Жестяников после проведения оперативного совещания в городской администрации. По его мнению, это позволит сократить время нахождения в очереди до 30-40 минут. В областной столице продолжается строительство нового бегового

0: Центра. Современное пространство для тренировок создает на базе стадиона «Буревестника» Вологодского госуниверситета. Вологда вошла в число пилотных городов России, где реализуется федеральная стратегия развития легкой атлетики. По словам губернатора, сейчас ведутся поставка и монтаж здания. В центре оборудуют раздевалки и душевые, универсальные залы для тренировок, зоны питания и восстановления, помещения для хранения личных вещей. Рядом создадут полноценную спортивную инфраструктуру. Беговой круг с четырьмя дорожками длиной до 200 метров, воркаут-площадку с тренажерами и детскую игровую зону. Заниматься здесь могут все желающие бесплатно. Около 40 студентов из крупных городов страны пройдут практику в органах исполнительной власти и на предприятиях Вологодской области. Это учащиеся ведущих вузов двух столиц. Летом они получат первый профессиональный опыт и познакомятся с возможностями для дальнейшего трудоустройства на малой родине. Практика и стажировки пройдут по разным направлениям. Экономика и социология, инженерия и медицина, информационные технологии, агрохимия и другие. Как отметил глава региона, наша задача – помочь каждому студенту найти подходящее место практики, обеспечить сопровождение и поддержку. Для ребят это востребованный опыт, для региона – возможность привлечь перспективные кадры и укрепить кадровый потенциал. Восемьдесят школьников из Алчевска проводят летние каникулы в Вологодской области. Ребята из подшефного города Луганской Народной Республики принимают участие в профильной смене «Земля. Наш общий дом», которая проходит на базе Центра военно-патриотического воспитания. Как отметила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова, смена направлена на экологическое, патриотическое и личностное развитие детей. Каждый день посвящен отдельной тематике и включает образовательные, творческие, спортивные и культурные мероприятия. На этнографическую программу Петровки приглашает музей Семенкова. В день святых апостолов Петра и Павла 12 июля в музее Семенкова состоится этнографическая программа в рамках клуба выходного дня. Гости музея познакомятся с историей праздника. Волонтеры и сотрудники музея представят невыдуманные истории из жизни крестьян. В Георгиевской церкви состоится праздничный водосвятный молебен, а рядом на Звоннице пройдут мастер-классы по колокольным звонам. Также посетители смогут послушать рыбацкие байки, поучаствовать в народных играх и плясках, покататься на лошадях. Для гостей проведут мастер-классы по плетению поясов, кукле и вышивке. Начало мероприятий в полдень.
1: Новости спорта.
0: Ветераны столичного ЦСКА сыграют матч с бывшими футболистами Вологодского «Динамо». 19 июля на стадионе пройдет матч звезд столичного ЦСКА и ветеранов Вологодской футбольной команды. Мероприятие приурочено к столетию появления в областном центре футбольной команды «Динамо». Ожидается появление на поле в армейской форме Алана Дзагоева, Кирилла Набабкина, Дмитрия Кузнецова, Георгия Щенникова и других знаменитых футболистов. Любителей бега приглашают на фестиваль «Белозерский вал». Он впервые пройдет по кольцу земляного вала 16 века, который целиком сохранился. Для спортсменов подготовленной дистанции 2, 5 и 10 километров событие состоится 26 июля в Белозерске. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологда-марафон».
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк.
3: Я ждал искал вдохновенья.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В зоне действия российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли за сутки 164 беспилотника самолетного типа и 52 октокоптера типа Р-18. Все подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Великих Проходов, Круглого, Избицкого и Захаровки. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М-113 и 12 автомобилей. Кроме того, уничтожено 22 пункта управления БПЛА, 164 БПЛА самолетного типа, 52 октокоптера типа Р-18 и 8 НРТК.
1: В то же время российские военные поразили БПЛА «Гербера Сикер», место запуска дронов и пункт временной дислокации ВСУ «Доброполье», сообщили только что в Минобороны. Десантники группировки войск «Днепр» предотвратили попытку вооруженных сил Украины провести контратаку с помощью роботизированного комплекса в Запорожской области. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над российскими регионами 376 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В период с 20 часов четверга до 7 утра пятницы дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря. Во всех случаях были нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Напомню, в ночь на четверг Минобороны заявляли об уничтожении 73 беспилотников противника. Корабли ВМС России и Китая вышли из порта Циндао в Желтое море для проведения главного этапа учения «Морское взаимодействие 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Особое внимание уделят противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море, отметили в пресс-службе. Россию на маневрах представляют крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Учения носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Об этом ранее заявлял контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. Американский десантный корабль USS «Боксер» с морской пехотой на борту вышел из строя в первой же неделе войны с Ираном, не успев дойти до Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал «Ньюсмакс». Во время перехода корабля в район боевых действий сломался главный циркуляционный насос охлаждения двигателя. Из-за этого судну потребовался ремонт на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отмечает канал, неисправность лишила американское командование дополнительных военных возможностей. Как раз в тот момент, когда Вашингтон ввел морскую блокаду Ирана и рассматривал возможность захвата острова Харк. Сотни футбольных болельщиков устроили беспорядки в европейских городах после поражения сборной Марокко в матче с Францией на чемпионате мира. На кадрах из соцсетей видно, что улицы Лондона завалены мусором, а правоохранители пытаются очистить от фанатов район Эджуэр-Роуд. Некоторые полицейские во время столкновений с болельщиками получили травмы. В Гааге фанаты сборной Марокко также вышли на улицы из-за беспорядков. Несколько автомагистралей пришлось перекрыть. На этом фоне беспорядки ожидались и в Париже. Однако в городе лишь французские фанаты громко отмечали успех своей команды, в основном на Елисейских полях. Напомню, сборная Франции обыграла соперников из Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Двойной циклон накроет столицу в ближайшие сутки. По словам ведущего метеоролога гидрометцентра Марины Макаровой, ожидается усиление ветра, выпадет месячная норма осадков. При этом температура будет достаточно высокой, до 29-8 градусов тепла. Чуть прохладнее станет лишь в воскресенье.
2: В пятницу мы ждем, да, продолжения кратковременных дождей, местами с грозами. В отдельных районах возможен и град. И постепенное усиление дождей мы ждем. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов.
1: В Минтрансе, между тем, не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. Интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничить условия для взлета и посадки воздушных судов. Для минимизации последствий будет привлечен дополнительный персонал. Аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы, отметили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобуса, сейчас в российской столице плюс 18 градусов, а атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха высокая, 95%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами по области пройдут кратковременные дожди, термометры покажут плюс 23-25 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, нас стращают дождями, градами.
2: Градами.
1: Но пока не очень верится, пока не очень верится. В Туапсе как сегодня?
2: Слушайте, там лето, плюс 27, яркое солнце, никаких осадков.
1: А будете проезжать там мимо?
2: Не ваше дело.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Туапсинцы, конечно же. Врача, гинекологиню 66-летнюю из Туапсе 6 часов пришлось убеждать не отдавать деньги аферистам. 6 часов снимали заклятие.
2: Как ее, да?
1: Обработали, да, бабулю. В Туапсе женщина получила 500 000 рублей за на несуществующего ребенка. Смотрите, оказывается, ребенка не надо предъявлять никому.
2: Конечно. Не главная надо. Бумажка.
1: Гениальная новость. Так, давайте. Значит, семейство бронзовых енотов в Туапсе пополнила бабуля Енофья. Она является супругой Енотыча.
2: Да класс.
1: Енотыч.
2: Класс.
1: Ну и, наконец, тоже хорошо. В Туапсе прошла конференция о роли музеев в укреплении межнационального мира. Тематика докладов охватывала выработку эффективных стратегий межэтнического взаимодействия. Музей.
0: Сергей Стиллавин.
1: Странная новость. Владимир Котт ответил Никите Михалкову, хотя Никит Сергеевич ничего товарищу Котту не говорил,
2: не задавал вопрос,
1: обвинившего современных режиссеров в беспомощности.
2: Так.
1: Он почему-то не смог молчать, да. Леопарда про бабушку впервые зафиксировали в Приморье. Представляете?
2: Угу.
1: Уже живу. Вот, смотри-ка, живут-то сколько.
2: Прабабка, лови его.
1: Это пенсия есть у леопарда. Ученые предложили метод преодоления плато в спорте, когда тренировки не дают результат, не прирастает мускулатура, вот останавливается. Да? В университете имени Канта в Калининграде разработали синхронизацию сверхмощных нагрузок и периодами восстановления.
2: Да, молодцы.
1: Периоды, да, да. 78% наших граждан при покупке новой квартиры со своего района не съезжают. Представляешь, как консерватизм.
2: Ну, притерпелись.
1: Нет, чтоб к лучшей жизни куда-то, да?
2: Куда?
1: Дернуть.
2: За,
1: да,
2: город.
1: В МИСИС создали искусственный интеллект для выявления болезней растений по фотке листьев. Чем больна береза? Фотку отправил? Она тебе диагноз, да, да, отлично. А в Москве за 50 лет брака выплачивают почти 30 тысяч рублей. Тут выяснили, сколько платят за брак. Смотри, но не 30 тысяч, а 29,651 рубль.
2: То есть налоги, да, все-таки снимают?
1: Куда-то уходят вот еще деньги, да.
2: Хорошо.
1: Вот в Ханты-Мансийском округе, например, там 50 тысяч за 50 лет брака. За 55 – 55 тысяч. Это четенько.
2: Логично,
1: четенько, да-да-да. 76% граждан считают создание семьи и рождение детей важной целью. Целью.
2: Да.
1: Понимаете, да, целью. Еще 57% назвали целью. Что у нас? Ведение совместного
2: коммунизм.
1: Быта. Да, не, в коммунизм не перестали еще при Хрущеве, к сожалению. Синоптик предупреждает Макарова, что в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях аномальное жарище.
2: Ага.
1: Жарище, да. Владимир Владимирович обратил внимание снова на русский язык, потребовал в вузовских программах, вне зависимости от того, какая специализация, ввести обязательно предмет русский язык как государственный.
2: Очень хорошо.
1: Чтобы продолжать, да, учить говорить. Да. А также Владимир Владимирович поручил проверить использование русского языка в рекламе. Ведь у нас с 1 марта ввели требования. Все вот эти вывески поганые на иностранном
2: только
1: языке
2: кириллица,
1: убрать.
2: Да.
1: Эти сидят, те не проверяют. Пришлось опять им, понимаешь ли, указывать, что делать.
2: А они, понимаете, сейчас как делают? Они кириллицей пишут зарубежные слова.
1: А за это надо отдельно,
2: да,
1: бить. Бить прямо вывески эти им. Вот. Сертифицированным топором. Товарищ Алиханов рассказал, что первые поставки Ил-114-300 в Архангельск уже в августе произойдут.
2: Очень
1: вот,
2: хорошо.
1: Очень. В ПНИПУ наши пермские ученые выяснили, что перекись в полосках, которые используют люди для очистки зубов, для отбелин, повреждает эмаль. Пульпит может быть. Да.
2: Угу.
1: КАМАЗ предложил Министерству внутренних дел проверить китайские грузовики после скандала с перерегистрацией. Товарищ Кагогин предложил привлечь к проверке китайских грузовиков МВД, потому что там есть схематоз, при которой новые машины массово регистрируют как подержанные. Понимаешь, какая история? Пробег там 0 километров, а она уже типа БУ. Депутат Свинцов прокомментировал свадьбу роботов и связал ее с пропагандой террористической ЛГБТ.
2: Да что, ничего себе.
1: Вы слышали, что свадьба роботов
2: произошла?
1: То есть
2: роботы тоже бывают оборотни, да?
1: Ну, просто, говорит, в Библии нет такого. А дело в том, что на ставших звездами Петербургского международного экономического форума роботов Роберта и Матильду поженили в Московской библиотеке имени Пушкина.
2: Нет, ну они разнополые. Ну что, Матильда девочка.
1: Что там? Мальчик. А где у них там это?
2: Где? Ну не ваше дело.
1: Да опять не мою. Уже проехали Туапсе и роботы. Да. Пощечина. Голубой тунец привлекает со всей страны рыбаков во Владивосток. Кстати, у нас на выходных будет день рыбака, товарищи. Заранее. Вот смотри, за голубым тунцом. 60% наших граждан имеют избыточный вес. Горько. Да, то есть целоваться не надо. 57% считают здоровье ключевым фактором счастья, а 62% деньги. Ты понимаешь? Не, то есть еще ничего не колет нигде. Да, не колет, да, не заколола. В центре Москвы затопило галерею с картинами рэперов на 50 миллионов рублей. Владислав Александрович, посмотрели вы, как выглядят картины?
2: Забыл, Сергей Валерьевич. Ну, да? Я думаю, они не стоят.
1: Не потеряли, да?
2: Но
1: уже затопило, поэтому
2: да
1: бессмысленно. Да, затопило. В Бурятии запустили производство сублимированных супов с кониной. Ты его кипятком разбавил и
2: ничего
1: готово.
2: Себе, круто.
1: Суп борсо. Понимаешь?
2: Нет, суп галоп.
1: С борсо, да. Замглавы Минздрава Ваньков рассказал, что доля граждан старше 65, 65 плюс, почти 25%.
2: Это много. Надо уменьшать, да?
1: Да. Граждане рассказали, какой бизнес хотят. Так. Вот они все годы, как отменили спекуляцию, хотя она никуда не делась, и мы сейчас видим спекуляцию топлива, например. Да, а статьи нет, и не посадишь этих уродов. Да. Да? Они, не...
2: У нас же капитализм.
1: Их только лишь за эту, за, ну, скажем, за госизмену их,
2: да,
1: конечно. Но тем не менее, и за, да, мародерство. Так вот, смотрите, и говорят, мы хотим открыть бизнес. Вот это слово, оно уже увязано, никто не понимает, как его открывать, этот бизнес. 30% хотят открыть кофейню.
2: Ну, это так романтично.
1: Кофейню, да, чтобы туда ходили люди и с кофеечком.
2: Там девушку,
1: с кофеечком, да-да-да. А психиатр Каспирович сказал, что наши граждане все чаще стали использовать алкоголь не для веселья.
2: Для грусти?
1: Алкоголь как пауза от эмоций.
2: Ничего себе.
1: То есть их вот круглосуточно людей приучают. Вы должны испытывать эмоции. Их это задалбывает, и им надо выпить, чтобы немножко отупеть. Понимаете, да, отупеть. А стоматологов, слушай, страшная новость. В России могут обязать применять анестезию при риске боли. Слушайте, а что, до сих пор с советских времен не обязательно анестезия, да? Просто у меня самое мерзопакостное воспоминание о стоматологии советской. В школе нас водили.
2: Было жестко, да.
1: И что, до сих пор не обязали использовать укол? Это ужас. А гражданам объяснили, почему бумеры выбирают. Бумеры — это люди 50 плюс. Но мы с вами иксы. А есть еще бумеры, те, которые еще старше. Они, значит, предпочитают, во-первых, отношения с партнерами без долгов, чтобы вот этого не было.
2: Хорошо.
1: Да. И говорят, надо совместный бюджет, чтобы контролировать, чтобы не влез. Да. Певец Гуров, знаете такого?
2: Нет,
1: и я тоже не знаю.
2: Ведь он поет.
1: Но самое главное,
2: проблема.
1: Нет. Говорит, что не ест пирожки с мясом из-за детской травмы. Бабушка, говорит, испекла пирожки.
2: Перекормила, да?
1: Говорит, а где корова? А вот они, внучок.
2: Закормила. Затравила внучка.
1: Вот он с ней, можно сказать, дружил. С коровой.
2: Он ее кормил.
1: А его накормил пирожком бабуля. Да, жутко. Дальше. Ветеринар дала советы, как отучить собачку не копать грядки. Она копает грядки, вот некоторые, да, вот роют.
2: Это уже после того, как сделали дело.
1: Нет, это из-за перегрева. Он туда улечься хочет, в холодрыгу. Да. Граждане рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы снова пережить. Посмотрите. Целый день просидеть на реке или на озере.
2: Целый день,
1: да.
2: Можно 19%
1: мечтают снова играть во дворе до темны. Да темна.
2: Да.
1: Да, темна, да. Столько же хотели бы вернуться к бабуле и дедушке в деревню. Но это нам все понятно, да, близко. На улицах Москвы появятся электровозы. Это мобильные зарядные станции для электромобилей. Подъезжает. Ты
2: заряжает.
1: Туда... Хрясь, да.
2: Класс.
1: Пригожин сравнил нейросети с резиновой женщиной. Говорит, не сможет заменить живых артистов.
2: Чувствует, на пяточке-то наступает.
1: Иосиф. А как насчет продюсеров?
2: Да,
1: сможет
2: да.
1: заменить-то, а-а-а. Нет? Николай Цискоридзе признал, что не понимает критериев оценки актерской игры. Говорит, что вот артист балета, там сложная работа, а вот эти, ну, перевожу на русский язык, кривляются.
2: Да.
1: Ну, что там, как, что там оценишь-то, да? Сексолог Гухман дал совет для идеального поцелуя.
2: Дал совет до любовь.
1: Не мельтешиться.
2: Хорошо.
1: Не надо чмокать.
2: Да, да, да.
1: Подбери слюни.
2: Спустимся, да. И все стадо.
1: Подбери да. слюни, да. В-третьих, включить в работу все тело. Извивайтесь. Прикасайтесь. Чередуйте ритм. Да. Отличные советы.
2: Класс.
1: Ну и, наконец, в Ростовской области, вы представляете, нашествие вонючих клопов. В Батайске и в Новочеркасске в 30-градусную жару лепят. Значит, лезут, облепляют стены, вещи, воняют, репелленты не берут эту сволочь. Представляешь?
2: Без репеллентов.
1: Без... Да. Ага. Слушайте, ну какие-то мистические так. случаи. Врачи из США рассказали о необычном случае, когда пожилая пациентка справилась с опухолью, значит, в желудке с помощью диетической колы.
2: Да ладно, да ладно.
1: Да она, говорят, прочищает даже фановые трубы. Да. А в Китае, смотрите, какой необычный опыт. Мужчина вошел в вегетативное состояние, стал растением. А она его стала кусать за пальцы ног. Ну, это надо преодолеть себя, конечно.
2: Uh-huh.
1: Но, тем не менее, вывела его из него, а ожил, представляешь,
2: uh-huh.
1: кусала за пальцы. Да, да. Очередная драма американской учительницкой педофилии. Опять 28-летняя теперь училка совратила 3 школьников. Слушай, у них какая-то эпидемия.
2: Эпидемия.
1: И их каждый день берут, сажают, дают по 30 лет. А все равно эти новости не кончаются. Удивительно. У меня вот только один вопрос.
2: Училки не кончаются.
1: Нет, только один. Это только чисто вот американская история? Что
2: нет.
1: Вот 30-летним тёлкам нравятся школьники? Вот я не понимаю этого.
2: Нельзя говорить тёлки.
1: Но это тёлка. Это вот она преступник. Понимаешь? А
2: преступник
1: хорошая женщина. Хорошая женщина.
2: Женщина.
1: Да, да, нельзя. Не. Медсестра. Это индийские новости. Смотри. Женщина с любовником по имени Анил в Индии решила сжить со света мужа. Они напоили его, избили, сбросили с крыши. Тот выжил. Они ему говорят, чувак, ты напился, сам упал. Повезли в больницу и сделали ему капельницу с жидкостью доместосом. После этого он, наконец, откинулся.
2: Жесть.
1: Нормально, да? А психолог назвала самую страшную фразу, которую можно сказать женщинам.
2: Ну-ка, давайте. Любопытно.
1: Ее нельзя говорить, но надо, чтобы женщины знали.
2: Ну, вы потом скажете,
1: да, нет, сейчас.
2: Вне эфира.
1: Без меня ты не нужна. Никому. Вот самое страшное, да. Металлические корсеты входят в популярность, да?
2: Где?
1: Они имитируют тело. Да, это вселяет в звезд чувство уверенности, когда
2: хорошо.
1: У них снаружи все такое
2: когда
1: железное.
2: В металле.
1: Да, ну и, наконец, получившая титул миссис Брикс, модель из ЮАР, Мфолоди Тлоу, говорит, хочу остаться в России.
2: Хорошо.
1: Добро пожаловать, Мфолоди.
2: Только зарегистрируйся.
0: Новости капитализма.
1: Ну, прекрасно. Беспилотное такси «Ваймо» американское сдало 2 пьяных подростков полиции, заблокировало дверь и привезла в полицейский участок сама
2: класс,
1: машина.
2: Класс.
1: Отлично, да. Министр спорта Франции осудила сожжение чучелом Мбаппе в Парагвае. Но тамошняя сенаторша назвала его колонизированным камерунцем, который притворяется французом. Ну, наша спортивная редакция не хочет об этом рассказывать, вот правду. Ну, я вам расскажу.
2: Ну, какой он француз?
1: Ну, какой он француз?
2: Он завезенный.
1: Мбаппе.
2: Конечно.
1: да. Ну что у нас? 150 миллионов кубических метров магмы. Магма. Вырвалась сквозь дно Индийского океана за 2 часа. А вы говорите? А вы говорите, климатические загрязнения там выхлопами, да.
4: Вот так это было.
1: Согласовано строительство 76-метровой арки Трампа, несмотря на протесты общественности. 8 из 12 членов комиссии сказали, но они не смогли отказать. Да ему карточки красные отменяют. Ну что вы? Да. Дальше. 93-й американец, 93-летний, стал старейшим водителем фуры. Представляете?
4: Хорошо.
1: В Чехии замерзла половина урожая. Американец отрезал себе причиндал, поджег его, кинул в гараж соседа и устроил пожар.
4: О, сюжет.
1: В Индии пастух, на которого напала львица, почесал ей под подбородком, и она его отпустила. А? О, как надо с ними. Не надо драться со львом, это бессмысленно.
4: Кошка.
1: Да? Так, крокодил опального армянского оппозиционера Царукяна покусал сотрудника МЧС. А? Вот
4: сюжет.
1: Зверюга, да, зверюга. В Мали полностью запретили кальяны. Вот. В Базельском университете создали мини-робота, который сам сверлит зуб. Тебе в рот помещают машинку, она сама находит зуб, сверлит его.
4: Ну, как-то доверия пока нет.
1: Доверия нет, нет. Ну и что? Имя Мухаммед снова стало самое популярное в Англии.
4: Понимаю.
1: Поздравляем, да. Ну и, наконец, страшное, товарищи мужчины. Проблемы с эрекцией предшествуют... Проблемы с эрекцией предшествуют хромоте. А с другой стороны, а куда потом бежать?
4: Хромой летчик.
1: Куда бежать?
5: Наши!
1: Так, ну я не буду говорить о том, что в США мужчина украл вещи из магазина и скрылся верхом на жирафе. Это
4: ускакал
1: у них.
4: На
1: у нас
4: жирафе.
1: Жирафов нет. У нас есть вот что. Так, ревнивая ставропольчанка, 35-летняя девица,
4: так,
1: из ревности сожгла автомобиль знакомого мужичка, 46-летнего.
4: Важно, какой автомобиль, какой марки.
1: Ну, это для человека потеря вся в любом случае. Какой?
4: Ну,
1: теперь у него
4: жаль.
1: Никакого.
4: Жаль.
1: Да. В Воронеже мужчина угрожал сначала отверткой сотрудникам автосервиса, а потом побежал то же самое делать в стоматологию.
4: Какой псих.
1: Да, да, вроде бы лето. А теперь, девочки, внимание. На красавчиков не видеть, особенно в форме красивой. В Таиланде 31-летний подлец надевал форму пилота, а у них красивая форма, черная, да, и выманивал у женщин деньги. Говорит, я пилот, я где бываю.
4: Доставай.
1: У одной, например, девицы 9 миллионов рублей на минуточку. Слушайте, а у девок-то деньги есть, смотри, а?
4: Водятся на такие.
1: Вот пилоты и знают, такие поддельные. Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам. Девчонки, осторожней. Вот, например, в Рязани 23-летняя девица решила познакомиться с мужчиной, а он уговорил ее впустить домой. А пришел втроем, и все украли, все вынесли из квартиры.
4: Ограбили.
1: Да, все украли, да. В Подмосковье попытка ограбления гипермаркета с супругами в Пушкино обернулась неудачей. Женщина, явно разбиравшаяся в косметических новинках, заполняла карманы своей куртки помадами и тушьями.
4: Тушьями.
1: Но нажали эти самые кнопку тревожную. Взяли. Ну и дальше еще что у нас. В прошлом российского судьи вскрылся обман. Беловодский судья из Луганской Народной Республики освободил наркодилера за 4,5 миллиона рублей.
4: То есть вот примерно столько это стоит. Хорошо.
1: Там
4: свобода.
1: Там, да. Ну и, наконец, в Ленинградской области наркокурьеры, у которых с собой было 44 килограмма веществ,
4: так,
1: замаскировались под дорожных рабочих, которые разбирали асфальт.
4: Судья артистичный.
6: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+.

0: плюс ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород с 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные 4 дронами «Гербер» и «Сикер» поразили пункт временной дислокации ВСУ и место запуска дронов в районе Доброполя. Об ударе по украинским позициям заявили Минобороны. Ведомство распространило кадры удара. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение целей. Напомню, 3 июля российское военное командование заявило, что передовые подразделения российских войск вошли в Доброполье. АЭС Акую в Турции будет запущена до конца года. Это главная задача Росатома. Об этом сообщил ТАСС, глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, на объекте уже идут допусковые операции. Вопрос лишь в том, когда можно будет подключиться к сети, подчеркнул Лихачев. Акую – это первая атомная электростанция в Турции, строящаяся при непосредственном участии России. Проект предусматривает возведение 4 энергоблоков. Мощность каждого из них составляет 1200 мегаватт. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили обстановку в районе Персидского залива, пишет Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства. По данным канцелярии, Трамп предоставил Нетаньяху информацию о действиях армии США против Ирана. Со своей стороны, премьер-министр в ходе разговора отметил важность сохранения израильских буферных зон в соседних странах. Такие зоны сейчас существуют в Ливане и Сирии. Между тем, как отмечает новостной портал Axios, сегодня отношения между Ираном и США стали гораздо спокойнее, чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям региональных посредников. Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия пытаются снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном и возобновить переговоры по ядерной сделке. Как пишет портал со ссылкой на нескольких источников, чиновники провели телефонные разговоры с представителями США и Ирана в попытке успокоить ситуацию после недавней эскалации. Марокканские болельщики устроили массовые беспорядки в Лондоне после проигрыша своей сборной на чемпионате мира по футболу сборной Франции. Они размахивали флагами, запускали фейерверки и запрыгивали на пытавшиеся проехать мимо машины. Правоохранители пытались очистить от фанатов район Эджер-Роуд. Некоторые полицейские во время столкновений получили травмы. В Гааге фанаты сборной Марокко тоже вышли на улицы. Из-за беспорядков было перекрыто несколько автомагистралей города. Подобных беспорядков власти Франции ожидали и в Париже. Было мобилизовано 20 тысяч полицейских, но, как утверждают местные СМИ, в основном во французской столице сохранялась относительно спокойная обстановка. На Елисейских полях тысячи болельщиков отмечали победу сборной в барах и на улицах. Они танцевали, громко кричали и сигналили из машин. Впрочем, силовики задержали нескольких дебоширов и нарушителей. Напомню, сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2-0, выбив африканскую страну из турнира второй раз подряд. На этот раз в четвертьфинале голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В Москве экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. С 10 по 12 июля включительно в мегаполисе ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Коммунальщики и дорожники очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, водостоки и колодцы. Электросетевым организациям получено привести в готовность источники аварийного питания. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами дождь, грозы, ливни, преимущественно по западу города и области. Температура 25-27, тепла. Сейчас в столице плюс 18, атмосферное давление повышенное, 748 миллиметров. Влажность воздуха 95%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона в российской футбольной премьер-лиге. В рамках премии Героя РПЛ колумбийца также признали лучшим форвардом. Лучшим вратарем стал Станислав Акадцев из Краснодара. Лучшим полузащитником назвали Эдуарда Спирцана, который летом перешел из Стана Южан в саудовский Аляхли. А лучшим защитником стал Игорь Дивеев из «Зенита». Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» почти синхронно вышли из переговоров с «Локомотивом» на тему покупки игроков-москвичей. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
1: Петербургский «Зенит» решил прекратить переговоры с московским «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника москвичей Артема Карпукаса. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. Петербуржцы считают, что 24-летний футболист не стоит больше 4,5 миллионов евро плюс бонусы, особенно учитывая тот факт, что у игрока истекает контракт уже следующим летом. Ранее появлялась информация, что «Локомотив» отверг предложение «Зенита» в размере 4,5 миллионов. В минувшем сезоне Карпукас провел 28 матчей в российской премьер-лиге, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Кроме того, из переговоров с «Локомотивом» вышел и «Краснодар». «Быки» хотели приобрести права на форварда Дмитрия Воробьева, но после нескольких раундов общения тоже не смогли договориться. Причем южане предлагали за игрока те же 4,5 миллиона евро и бонусы. Теперь «Краснодар» думает о том, чтобы забрать Воробьева бесплатно, как свободного агента, следующим летом. 28-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 34 матча в составе «Локомотива», в которых забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач. По слухам, московскому клубу необходимо продавать игроков для финансовой стабильности. Однако теперь железнодорожники в непростом положении, когда по двум футболистам договориться уже не получилось.
2: Даллас проиграл Golden State в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. В составе Далласа российский защитник Всеволод Ищенко провел на паркете 27 минут, и за это время он набрал 7 очков и сделал 3 подбора. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Приготовились к съемке. Тихо.
4: Держать свет.
3: Тихо.
5: Начали.
6: В фильме снимать.
7: В главных ролях.
8: Дорогие товарищи, сейчас нам с вами понадобятся часы. Сегодня 10 июля, Владислав Александрович.
9: Как с куста.
8: 10 июля, точно. Да. Значит, в 21:30 осталось ждать совсем немного.
9: Да, несколько минут.
8: Да, на телеканале «Россия» премьерный выпуск нового, третьего сезона вокального шоу «Ну-ка все вместе» народный кастинг. Первым городом, который распахнет свои двери десятки легендарного жюри и сотни талантливых вокалистов, станет жаркий и гостеприимный Ростов-на-Дону. Именно здесь, на берегу Дона, даст старт масштабное музыкальное путешествие, которое охватит 5 городов. Южный, солнечный город встретит десятку жюри и всех участников по-настоящему тепло. Первый отборочный очный кастинг впечатляет размахом, друзья мои. Бороться за место в проекте и так покорять сердца судей будут не только представители Ростова-на-Дону и области, но и вокалисты из Краснодарского края, Томской и Оренбургской областей, Волгограда, Белгорода, Красногорска, а также из Беларуси.
9: У нас есть маленький кусочек из будущей передачи. Вы же хотите погрузиться в атмосферу? Есть, давайте.
8: Маленький, да-да-да. И Узбекистана. Вот видите как. Вот, видите, отлично. В состав жюри в Ростове-на-Дону войдут Сергей Лазарев, Николай Басков, Олеся Евстигнеева, Ирина Алифер, Григорий Юрченко, Алексей Бородин, Андрей Солод. Вы помните Андрея Солода? Конечно, он бывал в нашем эфире. Николай Ерохин, Андрей Биль, Дарья Храмова. Их задача... Да. Слушайте, а у вас есть нарезка. Их задача разглядеть ту самую изюминку в вокалисте, которая подтолкнет зрителей проследить за его судьбой от сих до сих. Да, да, да. Короче, Ростов-на-Дону, Ростов-папа задает высокую планку старта. Слезы, споры, восторг, громкие овации. Дайте сюда овацию. Все это предстоит пережить конкурсантам, жюри, телезрителям в эту пятницу, сегодня, в 21:30 на телеканале «Россия». Не пропустить.
9: Не пропустить.
8: И в гостях, в нашем эфире, Олеся Евстигнеева, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница народной и фолк-поп-музыки и романсов. Олеся, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
10: Да. Доброе утро. Всех рада приветствовать.
8: Да. Олеся, ну вот я читал ваше интервью. Вы как-то отметили, да, что жюри столько видели и слышали, это почти цитата, что нас сложно удивить. Вот смотрите, но им нужно вас удивлять, иначе зачем они собрались, да? Вот что именно из увиденного и услышанного на кастинге в Ростове вот смогло по-настоящему вас поразить, вызвать восторг? Даже вот, может быть, поругаться с кем-то из жюри, а?
10: Ну, не без этого. Мы очень эмоциональные люди. Конечно, приходится порой отстаивать свою позицию, почему-то нажал кнопку или почему-то не нажал кнопку. Это вот, конечно, очень, ну, так скажем, непростая задача для жюри, потому что очень много талантливых исполнителей. И чем нас можно удивить? Вы знаете, мы пришли к такому выводу, что у сильных технических исполнителей очень много на самом деле. Не то, что много, а сейчас такой возросший интерес к пению, к вообще музыка обогащает, она делает нас лучше, она делает нас добрее, она делает нас уникальной, как-то более развитым, да, человеком, скажем. Вот. Поэтому здесь очень важно, чтобы была индивидуальность у исполнителя. А вот это вот как раз-таки такая черта необходимая для исполнителя, которая нас не прекращает удивлять.
8: Так, вот, Олеся, позвольте такой вопрос, да, уже более профессиональный. А скажите, пожалуйста, а можно ли, вот я понимаю, есть педагоги по вокалу, да? Есть там всякие артистические тренеры и так далее. А вот эту индивидуальность можно в человеке культивировать? Или все-таки она должна быть от природы в вокалисте?
10: Ну, наверное, конечно, все навыки нарабатываются, да, скажем так. Можно быть не сильно отличающимся какими-то, но все равно эту изюминку нужно искать. Да, можно ее отыскать, потому что каждый человек как отпечаток пальцев, да, но индивидуальный. Вот голос у каждого человека тоже индивидуальный. И вот, наверное, знаете, вот нужно найти не только репертуар, да, это же вот манера исполнения, да, умение подать себя, то есть вот нам важно, чтобы все-таки вокалист, да, ну, как мы уже, опять же, тоже вот понимаем, вокалист это немножко уже так понятие, нежели артист. Вот мы жаждем, и, конечно, зритель всегда оценивает, когда на сцену выходит артист. Вот это вот, как говорится, звание уже с большой буквы.
8: Угу. Олеся, ну вот вы подчеркнули важность индивидуальности и неповторимости для вокалиста. А можно ли вот попросить вас поподробнее рассказать, вот как узнать, что в человеке эти качества есть? Да, как вы их узнаете, если это можно словами описать, не только чутьем, да, профессиональным, но и словами, чтобы нам помочь нашим зрителям тоже присмотреться к этим участникам, вашим, как говорится, через, как сейчас модно говорить, через вашу оптику посмотреть на них, да. И вот был ли в Ростове-на-Дону такой участник, который особенно как-то вот по сердцу пришелся вам и продемонстрировал как раз эту индивидуальность, и тем самым, ну, может быть, какую-то сделал заявку на успех в будущем?
10: Да, конечно, я вам могу сказать, что не один человек. Индивидуальности вот как личностей на сцене очень много. Это здорово. Этим и будет интересен этот кастинг. Обязательно смотрите его. Я не буду раскрывать карты, конечно, да, говорить кто, потому что, во-первых, через нас проходит огромное количество артистов. Но вот, знаете, что значит индивидуальность? Вот это так же, как и в общении, да, то есть просто это сфера другая, музыкальная. Мы воспринимаем любого интересного нам человека, да, ну, как бы абсолютно вот открыто, и все равно каждый раз, когда это какая-то неординарная личность, мы отмечаем, боже мой, какой он удивительный, да, он не похож на кого-то там определенный, нет никакого сравнения с другими участниками, да, с другими какими-то людьми рядом стоящими. Я считаю, вот в этом как раз-таки и существует уникальность, да, вот, то есть вот вы можете это почувствовать, может быть, как-то словами даже, на первый взгляд это сложно описать, но вот эта вот энергия, да, вот эта вот манкость, вот это вот умение удержать на себе взгляд, внимание, это вот как раз-таки индивидуальность.
8: Олеся, а вот, так сказать, позвольте вопрос с подковыркой некоторой, а вот да, в этой, да, вы употребили слово манкость, да, да, и вы знаете, вот вопрос такой, а насколько вот артист должен дать свою вот эту сексуальную привлекательность на зрителей, да, потому что я вот смотрю иногда на американских звезд, да, ну, что греха таить, мы
4: у этого иностранного шоу-бизнеса как-то учимся, да, многим вещам. Может быть, и зря, но тем не менее. Вот, например, Тейлор Свифт, она вызывает у нас всегда дискуссии в коллективе. Мы искренне не понимаем секрет успеха этой исполнительницы. Ну, вот в ее песнях, да, мы не видим того, что, может быть, когда-то читали... без перевода у Аббы, у покойной вот, знаете, Бонни Тайлер, да, вот ее не стало позавчера. То есть я не понимаю, в чем прикол и в чем секрет успеха, кроме того, что у нее обалденно длинные ноги. И соответственно, я не понимаю. Ну, красивая личка, ну, все остальное какое-то, ну, таких пруди, да. Вот именно эротическая составляющая, с вашей точки зрения, вот она насколько важна для артиста? Потому что индивидуальность – это хорошо, это запоминаемость, да. Но должен ли артист обольщать зрителя вот через сцену, через экран? Как вам кажется?
10: Ну, я думаю, что, может быть, в каких-то жанрах это допустимо, и, может быть, даже это первичная такая, да, должна быть, ну, как бы, привлекать на себя внимание этим. Потому что у каждого артиста, да, если это уже артист на самом деле, которого знает, есть определенная аудитория, которая любит его за что-то, да, что, кто-то за длинные ноги, как вы говорите, да, кто-то за милое личико в

0: хотя вот у нас тоже возникли споры, я так, даже не споры, мы вот во время этого кастинга сидели с Николаем Басковым рядом, и он мне сказал одну фразу, и мне она как-то запала в душу, он говорит, когда девушка выходит на сцену, она должна понимать, что она желанна, и если вот этой трансляции нет, то зритель не хочет послушать. Ну, наверное, вот я об этом задумалась. Где-то есть в этом, наверное, правда.
1: Олеся, ну я вам скажу, вы, конечно, народница, но я вам скажу, ваша внешность нас очень и очень, я бы сказал так сказать, да, вы, можно сказать, да, вот так я скажу, да, да, Олеся, да, вот давайте говорить об этом прямо, да, Олеся, ну вот смотрите, Сергей Лазарев, да, вы товарища Баскова упомянули, а вот еще есть Лазарев, упомянул, да, что для прохождения кастинга нужно выйти и сиять. Вот смотрите, какие аспекты, помимо хорошего крема блестящего на лице, да, сильного вокала, вот вы считаете ключевыми для того, чтобы действительно участник мог сиять и получить заветные 10 голосов от жюри, как вам кажется?
0: Но сиять — это быть уверенным. Вот ни в коем случае не сжиматься, ни где-то не думать, что вот следующая минута, она будет спасительной. Нет, вот только здесь и сейчас. Кастинг дается очень такой короткий промежуток времени, где ты можешь проявить себя. Да, мы вот настолько лояльное жюри. Вы знаете, у нас каждый участник, который бы не выходил на сцену, мы не только его слушаем, каждый получает какую-то долю комментариев, да, чтобы в дальнейшем совершенствоваться, даже если он не прошел в дальнейший отбор, да. То есть мы стараемся указать на те, там, допустим, недостатки, где-то, может быть, какие-то приемы изменить, где-то манеру подскажем, как вот, чтобы это было более яркое выступление, чтобы участник захотел к нам вернуться, да, потому что он, получив какую-то здание, ну, базу уже наших таких вот опытных отзывов, да, может себя сделать совершенным артистом. Вот, поэтому здесь сиять нужно использовать вот этот шанс, вот эти 2 минуты, даже не 2 минуты, 1.5 минуты проявить себя. И вот многие, мы, конечно, уже очень трибульны, где-то тоже есть нарезка, как, ну, вот, помимо «Браво», которое сейчас звучало после каждого вашего, говорит, у нас есть отрывок.
1: Включите «Браво», пожалуйста. Сейчас, Олеся. «Браво!»
0: Да, есть, конечно, моменты, когда вот мы просим исполнять песни не только на английском языке, потому что мы уже тоже отмечаем, что очень много исполнителей.
1: Да вы знаете, достали, Олеся, правда? Ну, достали уже, ну сколько можно, да. А, друзья мои, Олеся Евстигнеева, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница народной и фолк-поп-музыки, романсов, красавица замечательная. Мы сегодня говорим о старте шоу «Ну-ка, все вместе, народный кастинг». Кастинг на канале «Россия».
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
3: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Сегодня в нашей программе поговорим о том, как позаботиться о здоровье в дачный сезон, ведь активные работы на участке требуют силы внимания к самочувствию. Обсудим простые правила безопасности и полезные привычки для дачников. А еще расскажем, почему диспансеризация – важный шаг, который поможет вовремя заметить любые изменения в организме. В студии врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения области Михаил Андреевич Самойлов. Какая физическая нагрузка считается оптимальной для пожилых людей, а от чего уже лучше отказаться, работая на участке?
4: Оптимальная нагрузка – это та, при которой мы можем спокойно разговаривать во время выполнения работы. Можно следить за своей нагрузкой по пульсу. Можно вычесть свой возраст из 200 и убрать еще 20-30%. То есть оптимальная частота пульса во время выполнения работ должна составлять

0: 90-100 ударов в минуту. Как только почувствовали сердцебиение или утомление, все, надо прекратить работу, вот, и сделать перерыв.
1: Как быть, если люди привыкли у нас вот в советской закалке копать, полоть в жару на солнцепёке или работать в теплице, когда там уже температура приближается к экстремальным значениям?
0: Экстремальная нагрузка в таком случае будет очень вредна. Конечно, опыт у каждого свой. Кто-то может и в теплице поработать в жару, вот, но после этого будет себя чувствовать не в своей тарелке. Как правило, это ухудшает самочувствие. Поэтому опытные дачники в жару в теплицу не ходят или проветривают, или дожидаются, когда тенек какой-то появляется. Вот, и выбирают время для работы в теплице или с утра. Оптимальное время вообще работы на дачном участке, не только в теплице, это утренние и вечерние часы, не на самом солнцепёке. В солнцепёк надо сидеть в тенечке, вот, и пить прохладительные напитки.
1: А есть какие-то вообще, может быть, в этих дачных заботах положительные стороны, профилактические для здоровья? Ну, все равно движение, какая-никакая разминка, или все-таки уже вот в возрасте это скорее во вред?
0: Очень полезно выполнять некоторые виды работ, особенно пожилым. Ну, вот работа с секатором – это разминка для суставов кистей, вот, развивается мелкая моторика, и человек чувствует себя художником, когда он обрабатывает кустик там или деревце. Вот. Поэтому такие виды работ для пожилых особенно рекомендуются. Но можно выполнять и более сложные, физически трудные виды работ. Но для этого надо подготовиться, надо сделать разминку, хотя бы пятиминутную, перед выходом на участок. Тогда работа на участке принесет удовольствие, вот, и ощутимую пользу. Перед выходом на участок мы разминаем суставы, делаем махи руками, поворачиваем шею в ту или иную сторону, вот, приседаем пару раз. Достаточно нескольких несложных упражнений для того, чтобы наш труд был безопасен.
1: А вот вы уже отчасти ответили, как правильно организовать режим труда. То есть, давайте еще раз повторим, работать лучше, я так понял, в утренние часы, да, когда солнце не в зените находится.
0: Все совершенно правильно. Выбирать время работы надо тогда, когда климат и солнечная активность оптимальны для этого. В нашем часовом поясе это с 5 утра и до 11. В 11 солнце уже высоко, как правило, припекает, поэтому пожилым лучше уйти в тень и заниматься, ну, работой с кустами. Вот, можно где-то в теньке это найти себе занятие. А еще лучше сделать перерыв, ну, сиесту или дневной отдых. Ну, можно полежать, можно попить водички, можно еще какие-то напитки прохладительные. В общем, можно найти себе занятие в любое время суток, но не надо под солнцем показывать рекорды производительности.
1: А вы сейчас упомянули, предлагаю шире раскрыть этот вопрос, как раз о режиме питьевом и о питании на даче. То есть, что лучше есть, чего лучше избегать, чтобы в том числе, может быть, какие-то хронические заболевания не обострились за городом. Как вот летняя диета, так скажем, какая лучше?
0: Это очень важный вопрос. С собой должна быть вода. Надо, чтобы она была и в доступе, ну, в большой емкости, и очень полезно для пожилых иметь где-то маленькую емкость, ну, где-то в пределах вытянутой руки, может быть, в кармане. Может быть, надо просто горло это смочить, губы смочить, может быть, таблетку запить потребуется. В общем, маленькая емкость с водой должна быть всегда где-то рядом. Вот. Пить нужно не литрами сразу и не стаканами, а лучше каждый час-полчаса по одному-два глотка делать небольшие порции водички. Так она лучше усваивается и не имеет никаких побочных действий. Известно, что люди, имеющие задержку жидкости, то есть сердечной недостаточностью, с легкой, скрытой, вот, им выпивать воды рекомендованное количество не полезно. Вообще в летнюю пору за сутки выпить чистой воды литр до полутора – это безопасно, вот, и рекомендуется. Хочу сказать, что вода не всякая полезна. Некоторые говорят, мы чай пьем, чай обезвоживает и кофе обезвоживает. Кофеин, содержащие напитки, не должны входить в этот общий счет. Мы в дачный период, ну, у нас это довольно короткий, должны напитаться и витаминами, и солнечными, и из растительными на целый год. Поэтому то, что огород предлагает, это можно использовать хорошо, чтобы каждый прием пищи предварял или салатик, вот, или добавлять лучок, петрушечку, какая-то зелень у кого, какая наросла, в каждый прием пищи. Не будет витамина дефицита. И будет хорошо работать кишечник пожилого человека. Вот. И так как многие зеленые зелень и фрукты, и ягоды содержат много полезных веществ, мы ими насыщаемся на целый год. Очень рекомендую каждый прием пищи вот, использовать то, что дает нам огород. Поэтому дачники, которые имеют проблемы со здоровьем, должны 2-3, 10 раз подумать, прежде чем удаляться в тишь, вот, на свои укромные огороды. Конечно, надо не иметь проблем со здоровьем, чтобы находиться долго без телефонной связи и без дорог, без возможности получить квалифицированную помощь.
1: Спасибо. Сегодня с нами был врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения области Михаил Андреевич Самойлов.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: «Маяк». В Москве 9 часов.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. ФСБ сорвала планы Киева устроить масштабный теракт с применением FPV-дронов на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Теракт готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. В Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР планировали использовать для совершения теракта с обещанием выплатить ему денежное вознаграждение после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный. Целью было разрушение инфраструктуры. Структура аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал задействовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА превышала килограмм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Однако гражданин проявил сознательность. Он добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом теракте. Дальнейшее происходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты местонахождения тайника с дронами и инструкция. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. Как отметили в ЦОС, это стало одной из беспрецедентных по масштабам серии терактов, готовившихся спецслужбами Украины, которую удалось сорвать. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 118 пунктов управления украинскими БПЛА, сообщили в Минобороны. Подразделения «Южной» группировки поразили 4 блиндажа с живой силой ВСУ, рассказал ее представитель Вадим Астафьев.
7: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих. Артиллерией и бражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 29 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов. Поражено 23 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 9 беспилотников противника.
5: В то же время артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Мобильные огневые группы «Востока» отразили атаку дронов противника на ДНР. Для обнаружения БПЛА российские военнослужащие использовали тепловизионные прицелы. Участников массовой стычки с сотрудниками территориального центра комплектования, произошедшей в ночь на четверг во Львове, заставили извиняться на камеру и кричать «Слава ТЦК!». Об этом пишет украинское издание «Страна». При этом авторы отмечают, что один из мужчин дал обещание пойти служить в армию, а второй сказал, что уже воюет, но сейчас в отпуске, а после вернется в ряды ВСУ. На опубликованных изданием кадрах видно, как большая группа мужчин выстроилась на ступеньках, двое стоят ниже, отчетливо слышно, как они все вместе кричат «Слава ТЦК». Напомню, массовая стычка между жителями Львова и военкомами произошла, когда последние пытались насильно мобилизовать 20-летнего молодого человека. Властям пришлось стягивать в город дополнительные силы полиции. Израиль передал Вашингтону разведданные о том, что Иран готовит новый план убийства президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal и CNN со ссылкой на анонимные источники. Пока неизвестно, является ли эта информация достоверной или вброс со стороны Израиля для получения одобрения Вашингтона на проведение ударов по Ирану, которую она тщетно добивается. По словам источника, цитируемого CNN, тревожная информация дошла до американцев на этой неделе. Другой собеседник канала сообщил, что израильтяне подтвердили новый иранский план, о котором якобы частично уже было известно американским спецслужбам. На вопрос журналистов Белый дом не стал отрицать, сославшись на заявление Трампа, датированное средой. Они хотят устранить американского лидера, меня, я в каком-то списке. Я сегодня утром увидел, что я во всех их списках. 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и газелью в Москве. Авария произошла на Нижегородской улице, сообщили в столичной госавтоинспекции. Газель, нарушив правила, совершила резкий маневр и, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус. На месте работают инспекторы. Движение на Нижегородской улице в районе дома 9 в сторону центра временно затруднено. В столичном регионе сегодня будет много дождей, местами с градом, ветер усилится, а температура воздуха поднимется до климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, двойной циклон может спровоцировать образование локальных смерчей.
6: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды. Да, очень локализировано и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
5: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.

0: себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие друзья, вы, конечно же, уже привыкли к тому, что к хорошему быстро привыкаешь, что по пятницам после 9 по Москве вы включаете «Маяк», потому что к нам в гости, к вам в гости приходит Мария Кислицына, литературовед, и вы ее любите.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Мария. И, вы знаете, вот наши слушатели постоянные, очень внимательные, спрашивают, а вот вы начали про Гоголя говорить в прошлый раз. Это вот от чего лечиться Гоголем? Очень интересуется.
2: Мы как раз начали, вернее, закончили с вами в прошлый раз на том, что когда Гоголь узнал, как именно прочитали его произведение, он пустился в бега, потому что у него было ощущение, он спасался от преследования непонимания. И Гоголь как раз совершенно не собирался лечить своим лекарством какие-то наши социальные неустроенности, потому что эта тема его вообще, в принципе, не интересовала.
1: И лекарство... Он не доктор.
2: Нет, он доктор, еще какой доктор, ну просто он доктор не тех мест, к которому мы его прикладываем. Потому что как раз и в его время, и зачастую в наше, этот текст воспринимается как такой протест против чиновников, против лицемерия, взяточничества, коррупции и так далее. А Гоголь как раз, я читала в прошлый раз, просто его прямое обращение к нам, увидев, как мы расшифровываем его текст, он написал нам объяснение, что он хотел сказать этим текстом, и что именно он нам предлагает лечить этим текстом. И он написал, что, собственно, его главный герой – это совесть, и место, в котором разворачивается действие – это наша душа. То есть это не какой-то город в России или где бы то ни было еще, а это душа человеческая, и, соответственно, Хлестаков – это наша здешняя совесть, которой можно дать взятку, с которой можно договориться. И Гоголь напоминает нам, что в самом конце приезжает настоящий ревизор, приезжает наша истинная совесть, которую невозможно будет подкупить. И поэтому Гоголь таким образом нам напоминает о том, что час настал, и этот час сейчас, и никакой другой возможности у нас не будет. Но надо сказать, что Николай Васильевич, конечно, нас не щадит совершенно в этом тексте, потому что он туда включает огромное количество примеров, через которые он нам показывает, как можно нашу вот эту вот здешнюю совесть убаюкать, успокоить, то есть на что она падка, и, соответственно, каждый из этих примеров, мы сегодня об этом обо всем поговорим, это то, что помогает вылечить текст Гоголя. И нам нужно сразу учитывать вот этот момент, что у нас есть два ревизора. Есть истинный ревизор и есть фальшивый ревизор. Соответственно, в этом тексте этот принцип нам нужно учитывать и дальше. Нам будут показывать фальшивые отношения, фальшивые категории. И Гоголь говорит о том, что за пределами, вот там вместе с истинным ревизором, он же что у нас будет спрашивать, истинный ревизор? Он как раз нас проведет по всем вот этим вот фальшивым категориям, которые показаны внутри гоголевского текста, и спросят, а вам были даны возможности, вы истины в этих отношениях добились или не добились? И вот, собственно, какие это были отношения, что нам показано?
1: Единственная проблема, Мария. Обыватель хочет лечить у себя депрессию, например, а вот бессовестность не хочет. Ему с ней удобно.
2: Это понятно, конечно. Точно. Именно по этой причине, вы абсолютно правы, именно поэтому мы хотим лечить социальные проблемы, а не духовные. Потому что, ну, нам кажется, потому что духовные проблемы, они требуют гораздо большего усилия, как ни странно. Потому что как, зачастую, когда мы смотрим вокруг себя, нам кажется, что у нас хаос в социальных отношениях, там, в каких-то наших исторических ситуациях, в которые мы попадаем. Но это просто последствия. А причины того, что мы видим, они именно в нашем духовном состоянии, в том именно, какие неадекватные отношения и связи мы друг с другом строим.
1: То есть тут такая же запутка, как вот на этой неделе Виталий Валентинович читал цитату Милонова. Он говорит, давайте мы, говорит...
2: Да-да, хорошо, что вы уточнили это.
1: Да-да-да, пожалуйста. Да, тут же мы отметили Ромашковый день, день семьи, любви и верности, замечательный праздник, да. И он говорит, надо, говорит, в ЗАГСы командировать этих, значит, супругов с 20-летним стажем, чтобы они тех, которые наскоро прибежали разводиться, отговаривали. А я говорю, товарищи, ну мы как-то немножко не с того конца начинаем. Надо сначала принять участие в в составлении пар опытным людям были же сваты, да, ну, были, которые да. видели сразу, что есть проблемы между людьми, им не надо даже начинать ничего. А вы хотите отговаривать тех, которые сошлись, не так, как надо отговаривать разводиться. Да? То есть попутанные, так сказать,
2: все
1: причины и следствия.
2: Да. да, и вот те сваты, о которых вы говорите, по какому принципу они, опять же, в идеале должны были подбирать супруга? Это, опять же, очень хорошо видно по Ветхому Завету. Ну, потому что понятно, что когда уже все стало так, как у Гоголя, то подбирать стали, как правило, по, ну, чтобы был человек такого же социального положения, такого же материального состояния или желательно лучше. Мы это очень хорошо видим по дамам, которые Гоголем нам описаны. Они как раз, ну, такая пустота в нарядном платье, представленная на брачном рынке, желающая попасть в Петербург, в столицу, и вот хватающаяся за Хлестакова, которая рассказывает им просто абсолютные небылицы, перемешивая между собой французский суп, 30-50 тысяч курьеров, Пушкина, вот так вот все у него там. Ну, ничего, главное попасть в Петербург для того, чтобы подтщеславиться над всеми окружающими. Это уже последствия. Изначально, вот, например, то, что мы видим в Ветхом Завете, когда Авраам отправляет своего слугу Елиазара, то есть вокруг живут родственники Лот со своими дочерьми и их потомками, живет вокруг, но, опять же, кто читал Ветхий Завет, знают, каким образом появились потомки у Лота и его дочерей. И Авраам не выдает своего сына, не женит его на родственнице из ближайших племен, а он отправляет Елиазара искать жену в дальнем стане. Почему? Потому что людей подбирали по общим духовным ценностям. То есть задача свата – найти семью с такими же духовными ценностями, как та семья, для которой ищется супруг. И по
1: то
2: этому
1: есть не отдельно
2: принципу,
1: вырванный из контекста мальчик и девочка,
2: да, да,
1: а вот…
2: Да. Потому что дальше вот эти отдельные как раз мальчик и девочка, которые сойдутся друг с другом, они смогут быть вместе, если как раз они были воспитаны в одних и тех же ценностях.
1: Угу.
2: И поэтому, если, например, у нас встретится мальчик и девочка, которые, для которых ценность – это верность, для которых развод – это невозможно, да, не потому, что это социально невозможно, а потому, что они знают, что такое прощение, что такое долготерпение, они понимают, что любовь – это то, что не перестает. Вот это ровно то, о чем говорит Гоголь. Он как раз очень хорошо показывает, что человеку даны возможности выстроить с другим человеком отношения, в которых любовь не перестает, а мы делаем ровно обратное. Вот, например, у нас упоминаются судья, он упоминает двух соседей, которые не переносят соседство. Они устроили друг с другом тяжбу и делят друг с другом землю, и все их соседство на протяжении всей жизни будет происходить, как раз будет реализовано в том, что они друг с другом будут эту землю делить. И вот нам как раз именно на 180 градусов перевернутые персонажи показаны в этом тексте. У нас почтмейстер, который говорит городничему, что очень жаль, что вы писем, и мы как бы, да, дописываем в своей голове, не пишете, но почтмейстер укоряет городового за то, что городовой писем не читает, потому что почтмейстер как раз письма, собственно, все время читает, мы так и узнаем, что в город должен приехать ревизор. А у нас показан смотритель учебных заведений, который получает выговор за то, что один из его учителей внушает юношеству мысли. Да, то есть, а чем еще должен заниматься учитель, как не помогать юношеству начать мыслить, давать вот этот вот толчок? Но за это, естественно, объявляется выговор. Ну и так далее. То есть все как раз в этом городе у нас ровно наоборот. И поэтому, если, да, возвращаться к вопросу уважаемого слушателя, а от чего лечить, то получается, что нам нужно посмотреть на все те ситуации и категории, на все те отношения, которые нам описаны, и перевернуть их на 180 градусов и вспомнить, что ревизор в конце жизни будет спрашивать у нас именно за то, мы вот эти перевернутые на 180 градусов гоголевские ситуации в своей жизни реализовали или нет.
1: Мария, а вам скажут, цитата из Бумера: «Не мы такие, жизнь такая». Или «Все вокруг такие». Что толк, что я один подлечусь Гоголем, а вокруг вот эти кривые все равно будут. Как мне с ними жить тут, они вокруг меня? Все равно в свою веру обратно схомутают.
2: Да, это в том-то и дело. Это очень справедливое замечание в том смысле, что так действительно скажут. И действительно вот это очень частая позиция, что я готов, конечно.
1: Я-то да,
2: да, но... Да, но, да. Я сначала хочу дождаться, пока все остальные станут справедливыми.
1: Или сверху.
2: Да, и тогда я тоже стану. Ну, поэтому мы так и живем, потому что мы все ждем. Никто не готов стать той точкой в начале бесконечности, которая скажет с меня, ну, в смысле, одна такая точка у нас есть, это Христос, а у всех остальных...
1: Отмазки.
2: Отмазки, да, да. Пусть он за нас, да. Угу. И как раз, если мы с вами пойдем по всем этим, именно очень-очень насыщенно, да даже не по всем, а если мы возьмем прям самые основные, то если, ну вот первое, да, пока не по отношениям, а пока по именно категориям, которые нам тут показаны. Общая канва у нас какая? У нас в город приезжает гость. В всем традиционном искусстве, в литературе, в религии у нас все время, ну, наверняка наши слушатели знают о том, что самый знаменитый иконописный русский образ Троицы Рублева, которую мы запомнили как Троицу, эта сцена называется «Гостеприимство Авраама». Тема гостеприимства – это базовая тема для традиционного сознания. Вот эти вот бесконечные накрытые столы, уважение к гостю, которое проявляется. Как раз почему? Потому что потенциально любой пришедший гость – это вестник из метафизического мира. И, возможно, это даже сам Господь, как произошло в случае с Авраамом, когда к нему пришли в пустыне путники. В данном случае у нас приходит гость, но гость ровно обратный. То есть как раз если традиционное сознание ждет Бога в гости, то в данном случае у нас в гости приезжает шелкопер, ну, Хлестаков, да, это ну, очень точное как раз про него, вот из него хлещут эти арбузы, супы, курьеры. Вот.
1: Пушкин.
2: Пушкин, да, именно, что для него нет никакой разницы между французским супом и Пушкиным, естественно. И дальше у нас возникает следующий очень важный момент, потому что что с гостем должно происходить? Гостю дарят дары, гостю накрывают столы, с гостем расширяют момент общения, потому что любой гость – это встреча с большой буквы, через которую жизнь человека может измениться. Гость – это тот, кто потенциально приносит весточку из нездешнего. Что начинает происходить с Хлестаковым? Ему начинают нести дары, которые, опять же, перевернутые дары, то есть взятки.
1: Угу.
2: Ровно обратное, понимаете? И вот у греков было такое выражение «do et des» – «даю тебе, чтобы ты дал». Вот в этом выражении «даю тебе, чтобы ты дал».
1: Накат.
2: Это как раз в том-то и дело, да, что это такое объяснение что, того, что такое дар. Что особенность дара в том, что он дается именно для того, чтобы быть переданным дальше. В данном случае мы видим абсолютно другую историю про дар. У нас проигравшийся, проезжающий вот этот вот такое именно абсолютно пустое место очередное Хлестаков из Пензы, он едет, тут ему нужны деньги, он не может даже заплатить за свою гостиницу, и тут к нему эти деньги начинают идти. Что он с ними начинает делать? Естественно, он начинает забирать их себе. Но все, что нам дано, опять же, в Евангелии, это совершенно четко сказано. Всем даны таланты. Причем, опять же, честный текст. Всем говорится, кому-то дано 10, кому-то дано 5, кому-то дано 3. Не всем дано одинаково изначально. Но дары даны абсолютно каждому. И дальше те, кто эти дары передают другим, то есть не для себя сохраняют свои таланты, не закапывают их в землю, они дальше наследуют Царство Небесное. А тот, кто спрятал свои таланты в землю и дальше просто вернул их дарителю в том же самом виде, нерастраченными, он будет отправлен туда, где будет плач и скрежет зубов. То есть это принципиально важный момент. У каждого из нас есть то, что нам было дано. И дано нам это было незаслуженно, а дано нам это было как бы взаймы. И дальше наша жизнь, она как раз должна состоять в том, чтобы мы приумножили данное, а как можно приумножить данное? Отдавая, работая, вот тратиться, надо тратиться. Вот это как раз адекватная природа человека. Вот в этом смысле я все время привожу этот пример. Если нас слушают воспитатели детских садов, я просто обращаюсь ко всем, пожалуйста, перестаньте играть с детьми в детских садах в знаменитую игру «5 стульчиков, 6 детей», которые бегают вокруг этих стульчиков, пока играет музыка.
1: Вскочить.
2: Да, да, да. Потому что о чем говорит эта игра? Она говорит о том, что ресурс ограничен. Человек, нас больше, чем необходимых ресурсов, поэтому мы должны бороться за то, чтобы успеть как можно скорее занять важнейшие ресурсы. Да, это база, и вокруг стоят родители и радуются, ой, мой Петенька успел первым схватить на стульчик, или там, ну что ж ты, значит, не успел себе отжать стульчик. Понимаете, в чем проблема этой игры? Это просто неправда. Эта игра нас приучает к иллюзии, потому что главного, самого главного ресурса, его немало, его наоборот много. И он, вот этот пример со стульчиками, нам показывает, что ресурс исчерпаем, а опять же это не так. Дары, которые нам даны, не малы, а наоборот, они увеличиваются в течение жизни. Любовь – самый главный ресурс для всех маленьких детей. Она не, опять же, не исчерпаема, она не мала, наоборот, ее много, и не нужно успеть там сесть на этот стульчик. И как раз.
1: Может быть, пример будет из современности как информации, она не становится меньше, если ты поделился ей.
2: Именно так, да, да. Потому что как раз, когда мы отдаем свои мысли, вот у меня вот есть бутылка воды. Если я отдам вам бутылку воды, у меня не будет бутылку воды.
1: Да.
2: А если я, в том-то и дело, какую-то мысль вам сообщу, то вы же в любом случае ее обработаете. Как раз вот этот учитель, который может юношеству сообщить возможность мыслить, у меня моя мысль останется. Более того, об вас она может стать другой. У меня их может стать две, когда я мыслю об вас. Точно так же, когда я вам сообщаю свою мысль, вы ее переработаете, поэтому мысли становятся две, три, четыре и так далее.
1: Мария, мне так приятно, когда вы мыслите об меня. Это так.
2: Я надеюсь, что мы можем этим заняться и с нашими слушателями, как раз мыслить друг об друга.
1: Хороший оборот.
2: Ну а как? Это так и получается. Мы же вообще все делаем друг об друга. Вот Гоголь именно об этом нам и пытается сказать, что он показывает нам этот ужасный абсолютно мир, в котором люди не слышат друг друга, не понимают друг друга, в котором люди как раз друг об друга стараются возвыситься, а они стараются, и тем самым они разъединяются бесконечно. И поэтому, когда мы смотрим на мир Гоголя, мы не хотим в нем жить. Но в данном случае как раз Гоголь нам очень точно сообщает, а что нужно делать для того, чтобы жить в другом мире. Да, вот эти дары нужно не взятки друг другу давать, а нужно обмениваться теми талантами, которые у каждого из нас есть, и обмениваясь ими, увеличивать их количество, распространять их дальше и производить плоды. Ну, собственно, плодитесь и размножайтесь. Да, это же понятное дело, не только, и в первую очередь даже совершенно не о деторождении речь идет. Причем, смотрите, два слова – плодиться и размножаться. То есть нам нужно производить плод и дальше множить их. То есть если у тебя один, опять же, возвращаясь к Пушкину, тоже один из моих любимых примеров. Ну, если кому-то кажется, что он заработался, что он устает, что он много сделал, ну, надо просто посмотреть «Первую болдинскую осень». Прям вот список произведений, которые Пушкин написал в «Первую болдинскую осень».
1: Мы до этого еще дойдем. Мария Кислицына, литературовед, в нашем проекте «Помоги себе сам». После новостей середины часа мы вернемся.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф». Категория 12+.

квартиру сниму на суточно-ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ предотвратила масштабный теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. По данным ведомства, военная разведка Украины планировала разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Для исполнения теракта Киев пытался завербовать гражданина России, однако, получив от представителя ГУР предложение помочь и осуществить атаку, мужчина сам обратился в ФСБ и рассказал о планируемом теракте. Дальнейшее происходило уже под контролем сотрудников Федеральной службы безопасности. В ведомстве сообщили, что после обнаружения БПЛА, их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. Изъята партия FPV-дронов, боевая нагрузка каждого превышала килограмм тротила. Российские военные 4 дронами Гербера Сикер поразили пункт временной дислокации ВСУ и место запуска дронов в районе Доброполья. Об этом заявили в Минобороны. Ведомство распространило кадры удара по украинским позициям. Объективный контроль зафиксировал успешное поражение целей. Напомню, 3 июля российское военное командование заявило, что передовые подразделения вооруженных сил России вошли в Доброполье. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 376 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны. В период с 20 часов четверга до 7 утра пятницы дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акватории Азовского моря. Во всех случаях были нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Напомню, в ночь на четверг Минобороны заявляли об уничтожении 73 беспилотников противника. Американский десантный корабль USS «Боксер» с морской пехотой на борту вышел из строя в первые же недели войны с Ираном, не успев дойти до Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Newsmax. Во время перехода корабля в район боевых действий сломался главный циркуляционный насос охлаждения двигателя. Из-за этого судно потребовался ремонт на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отмечает канал, неисправность лишила американское командование дополнительных военных возможностей как раз в тот момент, когда Вашингтон ввел морскую блокаду Ирана и рассматривал возможность захвата острова Харк. Дроперство исчезает в России как вид преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад вступил в силу федеральный закон о защите граждан от мошенников. Депутаты ввели уголовную ответственность за приобретение и передачу банковских карт или данных счета из корыстных побуждений другим лицам, а также за совершение операций по их указанию. На момент принятия закона правоохранители располагали данными о тысячах счетов, задействованных в выводе полученных обманом путем денег. По данным МВД, за год было возбуждено свыше 2000 уголовных дел по обведенной законом статье «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, известно около 1500 случаев, когда дропер пошел на сотрудничество с полицией, назвал злоумышленников. И если преступление совершено впервые и оказано активное содействие следствию, можно избежать уголовной ответственности, заключил Володин. Пятница станет самым теплым днем недели в столице, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня город окажется с теплой стороны атмосферного фронта, связанного с циклоном над Белоруссией, вытянувшись по западным районам Подмосковья. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами пройдут ливни с грозами. По словам Леуса, температура воздуха в столице составит плюс 26-28 градусов, а по области может достичь 30 градусов. В субботу тоже ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой, ночью плюс 17-19, а днем 24-26 тепла, заключил синоптик. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 20, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди и плюс 23-25 градусов.
1: Новый Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дишам обыграла Марокко со счетом 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле, а в первой половине Мбаппе не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Московский футбольный «Спартак» продлит контракт с одним из лидеров команды, а в прессе говорится, что красно-белые могут подписать защитника из Испании. С подробностями Виталий Павлов.
3: «Спартак» близок к приобретению прав на 24-летнего левого защитника испанского «Алавеса» Виктора Парады, сообщается в местной прессе. Переход игрока может быть завершен уже в ближайшие дни. Отмечается, что контракт с красно-белыми будет рассчитан до лета 2030 года. Футболист может присоединиться к новой команде на сборах уже на следующей неделе. В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, сделав 3 результативные передачи. Его контракт с «Алавесом» продолжает действовать до лета 2029 года. Оценочная стоимость прав на игрока составляет 4 миллиона евро, хотя испанцы рассчитывают получить все 6. Тем временем спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао в интервью порталу «Спорт24» заявил, что клуб близок к продлению контракта с одним из лидеров команды, аргентинским полузащитником Эсекелем Барко. Ранее появлялись слухи, что футболист намерен покинуть московский клуб, а аргентинские «Индепендиенты» в ожидании того, когда Барко завершит сотрудничество с красно-белыми. Его контракт истекает следующим летом. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел 29 матчей в российской премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач.
2: Дарья Исакова завоевала золото на чемпионате России в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян. А в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных дуэтов первое место заняли Анна Тимофеева и Денис Репичев. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в студии. Мария, подспудно приходят вопросы. Лечите ли вы людей лично? И, с другой стороны, а с какой целью народ спрашивает? Вот им что, наших целительных сюжетов по пятницам не хватает? Что изменится от того, что они будут вот присутствовать? Нет, для вас, да, я понимаю. А вот для людей? Вот зачем вам нужно вот обязательно прикосновение к лекарю?
6: Личный контакт, но хиротония, знаете, есть такое понятие, когда через руки передается, через личную встречу как раз. И в нашем мире, когда мы все больше и больше уходим в цифру, конечно, вообще вот просто находиться даже рядом с человеком, смотреть за человеком, устанавливать вот эту связь, о которой так много как раз пишет Гоголь, это становится уже сверхценностью. Поэтому, если есть возможность... Еще, знаете, здесь есть такой очень интересный момент. Вот слово «коллеги», оно же от какого слова?
5: Очень чиновничье.
6: Да, только
5: как
6: оно...
5: Как только слышу «коллеги», сразу понимаю, откуда люди.
6: Знаете, оно от чего происходит? От «кон леджера». Это от... Ну, «кон» — это «с», «леджера» — это итальянское слово «читать». То есть «коллеги» — это те, кто объединены единым текстом. То есть, опять же, возвращаясь к нашей первой части, муж и жена, которые объединены единым, например, духовным текстом, едиными ценностями, они коллеги друг другу. То есть это те, кто договорились друг с другом о понятии слов, и поэтому они понимают друг друга дальше, и между ними не возникают такие острые противоречия, которые зачастую возникают между людьми. И вот то, что вы говорите, что вы по слову «коллеги» опознаете чиновников, опять же, это... один из элементов профанации. То есть есть слово, которое значит одно, есть понятие, которое значит одно, то же самое гостеприимство, тот же самый дар. А потом дальше понятие, которое людей могло бы возвысить, оно превращается из дара в взятку, из гостеприимства в опасение, а не с проверкой ли ты к нам сейчас пришел, а у нас здесь все не в порядке, и мы боимся. Вот у Жака Дорриды есть большое количество текстов. Дорида, его учитель Левинас, философы-феноменологи 20-го века, они очень много занимались темой гостеприимства. И Дорида писал об абсолютном гостеприимстве и говорил о том, что базовая характеристика гостеприимства – это молчание. То есть ты не устанавливаешь границы, не устанавливаешь рамки. И когда к тебе приходит гость, ты не только не спрашиваешь, а ты насколько? Да, когда ты уйдешь, сколько ты, что ты вообще пришел? А при абсолютном гостеприимстве ты у гостя не спрашиваешь, кто ты. Да? Опять же, мы можем это все перенести на себя. А часто ли к нам в дом приходят люди, про которых мы не знаем, кто они? Ну, наверное, это просто единичные случаи, потому что наши двери заперты. И мы обычно друг другу как раз хорошим знакомым говорим: приходи ко мне в субботу с 16 часов, мы будем там заниматься тем-то и тем-то. То есть у нас сразу выставлены рамки по всем параметрам. Кто может прийти, когда может прийти, в связи с чем может прийти.
1: И лучше побыстрее уйти.
6: Да, да, да, да. Сразу обозначает. Поэтому мы встречаемся на обед. Поэтому, когда настанет время ужина, ну, наверное, тебе уже надо удалиться. И Гоголь говорит, ну вот нас же об этих вещах будут спрашивать. Потому что, опять же, абсолютное гостеприимство – это возможность прорыва чего-то нового. Это возможность как раз той самой встречи, которая изменит. А в данном случае мы пытаемся договориться, вот сейчас мы тоже дойдем до
1: этой… Встреча – это же сретение.
6: Да. Это именно она, да, да. Именно встреча с большой буквы, которая все для тебя меняет, которая открывает тебе то, что ты без этой встречи получить не можешь. И поэтому, собственно, да, возвращаясь к вопросу, а зачем встречаться? Затем, чтобы произошло вот это изменение, за то, чтобы человек... Опять же, у греков был такой образ, ну, связанный с юностью и с душой, что базовая характеристика души – это юность. Почему? Потому что душа, она ждет постоянного обновления, она хочет нового, она хочет меняться, она хочет расти. Опять же, евангельский образ – будьте
1: и
6: как дети.
1: И новая музыка, и новые разговоры, да? И...
6: Да, но только это должна быть музыка, и это должны быть разговоры. Не болтовня, вот мы сейчас к этой паре с вами подойдем, к Бобчинскому и Добчинскому, которые стали потом, сейчас мы их называем Бобчинский и Добчинский, но изначально это пара болтунов, это же были, ну, у них просто по-другому звучали фамилии, так в литературе часто происходит, Левин превратился в Левина, но это не суть, важно. Но эта пара как раз одна из важнейших пар в этом тексте, именно потому, что Морок с Хлестаком своей болтовней создали именно они. Вот. Но до этого еще хотелось бы, собственно, по матери с дочерью, конечно же, пройтись, потому что женские образы, они в данном случае имеют очень важное значение, потому что ну, они как-то вот теряются на фоне всех остальных персонажей, и они ну, даже статическую какую-то роль немножечко выполняют, в том числе потому, что мать и дочь, они совершенно ну, не отличаются друг от друга. И если бы мать была способна продать на брачном рынке себя, она бы, конечно, с удовольствием делала это, но вынуждена продавать дочь. И дочь точно так же стремится за кого-то побыстрее выйти замуж, и, ну, конечно, желательно, чтобы эта партия была такой, чтобы позволила тщеславиться над окружающими. И как раз, когда возникает вот эта иллюзия, что Хлестаков женится, что Хлестаков большой петербургский чиновник, то тут же и мать, и дочь, особенно мать, они начинают унижать всех своих товарок. И вот, то, чем ограничена жизнь этих двух дам. При том, что, опять же, наша цивилизация, христианская цивилизация, она ну, ставит женщину в совершенно беспрецедентное положение, потому что, понятное дело, что главный женский образ – это не Ева, а это новая Ева, это, конечно, Божья Матерь. Uh-huh. И это же совершенно поразительный пример, вот сколько греческие мужи звали, искали истину, сколько они стремились к ней. Но истина не пришла к греческим мужам ни в академию, ни в лицей, ни в сады. Она пришла к девочке в Вифлеем, которая ткала там это свое полотно. И главная особенность, две, да, особенности Божьей Матери – смирение, нет тщеславия, как у дам Гоголя, да, не вот это поставить ногу на грудь всем своим этим соперницам, потому что именно для них все соперницы, в том числе и дочь для матери соперница, в силу возраста счастливая. И никак по-другому они друг друга не воспринимают. А особенность Божьей Матери, вот это вот благовещение, да, всегда склоненная поза, это первое. И второе, совершенно поразительный момент, связанный как раз с Божьей Матерью, опять же, и с даром. Первое чудо Христа, ну, первое такое формальное чудо Христа, потому что основное чудо Христа – это вот мы с вами, и дальше рождение в Вифлееме, но если вот формально брать, это Канна Галилейская. Что у нас происходит в Канне Галилейской? Божья Матерь просит Христа дать людям вино, и он дает в результате вино, и хорошее вино. То есть она заступница в излишнем. В этом нет необходимости, в вине на свадьбе. Ну, от этого никто не умрет, если не будет вина. Даже праздник продолжится, и свадьба не отменится. Но Божья Матерь именно просит Бога всегда о том, чтобы нам была дана не жизнь, а счастливая жизнь. О том, чтобы нам вот именно дать не необходимое, а то, что нас порадует. И ну, я вот вчера встречалась с вашей коллегой, и вы бы видели этот стол, да? Как он был уставлен, и как совершенно таким вот естественным жестом она в салфеточку собирала мне печенье. Понимаете, вот это...
1: С собой,
6: да, то есть, причем у меня было полное ощущение, что она даже не обращает внимания на то, что она делает, просто это само собой разумеющаяся вот эта вот история такая, собрать человек, понятное дело, что я не умру с голоду, если мне этого не дать, но это именно заступничество в излишнем, пусть она там пойдет куда-то, ну, сладкое печенье, она его там где-то съест, пусть ей будет хорошо, вот это женское, отдавать,
1: а да? Не хапать.
6: Да, конечно, и в данном случае, что мы видим? Мы видим абсолютно противоположное. Да? И это вывернутые образы. Это как раз вот этот вот разворот на

0: совершенно особые персонажи, поэтому нам так важно не пропустить как раз вот этих двух городских болтунов. Будем их по-нынешнему называть Бабчинский и Добчинский. И что, собственно, сам Гоголь писал об этих двух своих персонажах, очень-очень важных для «Ревизора». У Гоголя есть такой текст, в котором он актером, это называется «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует ревизора». То есть это именно актерские рекомендации. Вот как он этих двух своих персонажей разъясняет. Два городских болтуна, Бобчинский и Добчинский, требуют особенно, чтобы было сыграно хорошо. Особенно, именно потому, что для Гоголя это особые персонажи. Их должен себе очень хорошо определить актер. Это люди, которых жизнь заключается вся в беганиях по городу, за свидетельствованием почтения, в размене вестей. Все у них стало визит. Страсть рассказывать поглотила всякое другое занятие. И эта страсть стала их движущей страстью и стремлением жизни. Словом, это люди, выброшенные судьбой из чужих надобностей и не для своих собственных.
1: Так это ж блогеры.
0: Ну, понимаете, если бы мы могли так сузить эту категорию, я боюсь, что Николай Васильевич обращается к каждому из нас с подобной характеристикой. Ну, и дальше он пишет: нужно, чтобы видно было то удовольствие, когда, наконец, добьются того, что ему позволят о чем-нибудь сказать. Любопытные от желания иметь о чем рассказать. От этого Бобчинский даже немного заикается, то есть захлебывается, стараясь быстрее рассказать. И заканчивает Гоголь так: словом, актеру нужно заболеть сапом любопытства и чесоткой языка. Вот это потрясающий гогольский чесотка языка. А если хочет хорошо исполнить эту роль и представлять себе должен, что сам заболел чесоткой языка, он должен позабыть, что он совсем ничтожный человек, как оказывается, и бросить в сторону все мелкие атрибуты, иначе он попадет как раз в карикатуры. То есть у нас это два друга-болтуна, которые бегают по городу и которые создают своей болтовнёй и для самих себя, и для всех остальных морок. А в чем этот морок самый главный?
1: А давайте сразу после короткой рекламы Мария Кислицына с нами в прямом эфире.

0: Маяк.
1: Предпремьерный радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде ведут систему четных и нечетных номеров на заправках. Власти областного центра намерены ввести заправку на АЗС по четным и нечетным числам. Аналогичная практика уже внедрена в ряде российских городов, когда по нечетным числам заправляют автомобили, чьи госномера начинаются с нечетных чисел, а по четным смогут заправиться машины, номера которых начинаются с четных чисел. Об этом накануне заявил глава города Сергей Жестяников после проведения оперативного совещания в городской администрации. По его мнению, это позволит сократить время нахождения в очереди до 30-40 минут. В областной столице продолжается строительство нового бегового центра. Современное пространство для тренировок создают на базе стадиона «Буревестника» Вологодского госуниверситета. Вологда вошла в число пилотных городов России, где реализуется федеральная стратегия развития легкой атлетики. По словам губернатора, сейчас ведутся поставка и монтаж здания. В центре оборудуют раздевалки и душевые, универсальные залы для тренировок, зоны питания и восстановления, помещения для хранения личных вещей. Рядом создадут полноценную спортивную инфраструктуру, беговой круг с четырьмя дорожками длиной до 200 метров, воркаут-площадку с тренажерами и детскую игровую зону. Заниматься здесь могут все желающие бесплатно. Около 40 студентов из крупных городов страны пройдут практику в органах исполнительной власти и на предприятиях Вологодской области. Это учащиеся ведущих вузов двух столиц. Летом они получат первый профессиональный опыт и познакомятся с возможностями для дальнейшего трудоустройства на малой родине. Практика и стажировки пройдут по разным направлениям. Экономика и социология, инженерия и медицина, информационные технологии, агрохимия и другие. Как отметил глава региона, наша задача – помочь каждому студенту найти подходящий

0: Ходящее место практики, обеспечить сопровождение и поддержку. Для ребят это востребованный опыт, для региона возможность привлечь перспективные кадры и укрепить кадровый потенциал. Восемьдесят школьников из Алчевска проводят летние каникулы в Вологодской области. Ребята из подшефного города Луганской Народной Республики принимают участие в профильной смене «Земля. Наш общий дом», которая проходит на базе Центра военно-патриотического воспитания. Как отметила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова, смена направлена на экологическое, патриотическое и личностное развитие детей. Каждый день посвящен отдельной тематике и включает образовательные, творческие, спортивные и культурные мероприятия. На этнографическую программу Петровки приглашает музей Семенкова. В день святых апостолов Петра и Павла 12 июля в музее Семенкова состоится этнографическая программа в рамках клуба выходного дня. Гости музея познакомятся с историей праздника. Волонтеры и сотрудники музея представят невыдуманные истории из жизни крестьян. В Георгиевской церкви состоится праздничный водосвятный молебен, а рядом на звоннице пройдут мастер-классы по колокольным звонам. Также посетители смогут послушать рыбацкие байки, поучаствовать в народных играх и плясках, покататься на лошадях. Для гостей проведут мастер-классы по плетению поясов, кукле и вышивке. Начало мероприятий в полдень.
1: Новости спорта.
0: Ветераны столичного ЦСКА сыграют матч с бывшими футболистами Вологодского «Динамо». 19 июля на стадионе пройдет матч звезд столичного ЦСКА и ветеранов Вологодской футбольной команды. Мероприятие приурочено к столетию появления в областном центре футбольной команды «Динамо». Ожидается появление на поле в армейской форме Алана Дзагоева, Кирилла Набабкина, Дмитрия Кузнецова, Георгия Щенникова и других знаменитых футболистов. Любителей бега приглашают на фестиваль «Белозерский вал». Он впервые пройдет по кольцу земляного вала 16 века, который целиком сохранился. Для спортсменов подготовленной дистанции 2, 5 и 10 километров событие состоится 26 июля в Белозерске. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологда-марафон».
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.

0: новости.
1: В Москве 10 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Киев планировал атаковать военный аэродром Ростов-Центральный роем FPV дронов с искусственным интеллектом. Предполагалась масштабная операция. Об этом сообщил сотрудник ФСБ на видео, которое предоставил Центр общественных связей ведомства.
2: Был рой дронов, предполагался в операции. Соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь. И предполагается, что до наведения происходит в автоматическом режиме.
1: Ранее в ФСБ заявили, что ее сотрудники установили гражданина России, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки на инфраструктуру российского аэродрома. Противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов. Боевая нагрузка каждого составляла свыше килограмма тротила. Однако, получив от представителя ГУР предложение осуществить теракт, мужчина сам обратился в ФСБ после обнаружения беспилотников и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения. Связь с иностранной разведкой была прервана. На видео также показан процесс разбора БПЛА. В зоне действия российских подразделений группировки «Восток» ВСУ за последние сутки потеряли 5 станций связи «Старлинк», терминал питания и боевую технику. Потери живой силы противника составили не менее 450 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Никольская, Коломийцы и Новосолошино. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 450 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, пункт боепитания, склад материальных средств, 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 28 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 118 пунктов управления украинскими БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Участников массовой стычки с сотрудниками территориального центра комплектования, произошедшей в ночь на четверг во Львове, заставили извиниться на камеру и кричать «Слава ТЦК!». Об этом пишет украинское издание «Страна». При этом авторы отмечают, что один мужчина пообещал пойти служить в армию, а второй сказал, что уже воюет, но сейчас в отпуске, а когда после вернется в ряды ВСУ. На опубликованных изданием кадрах видно, как большая группа мужчин выстроилась на ступенях. Отчетливо слышно, как все они вместе кричат «Слава ТЦК!». Напомню, массовая стычка между жителями Львова и военкомами произошла, когда последние пытались насильно мобилизовать 23-летнего молодого человека. Властям пришлось стягивать в город дополнительные силы полиции. Израиль передал Вашингтону разведданные о том, что Иран готовит новый план убийства президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают Wall Street Journal и CNN со ссылкой на анонимные источники. Пока неизвестно, является ли эта информация достоверной или это вброс со стороны Израиля для получения одобрения Вашингтона на удары по Ирану, которые пока он тщетно добивается. По словам источника CNN, тревожная информация дошла до американцев на этой неделе. Соединенные Штаты – главный союзник Израиля, однако Трамп не раз публично критиковал израильского премьера Беньямина Нетаньяху, когда боевые действия Израиля против Хизбаллы в Ливане угрожали переговорам с Ираном. Американские источники телеканала считают, что передача израильской стороной этой неподтвержденной информации американцам может быть попыткой Нетаньяху убедить Трампа продолжить бомбардировки Ирана. После победы сборной Франции над Марокко со счетом 2-0 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, празднование успеха в Париже этой ночью, вопреки опасениям, прошло довольно мирно. Об этом пишут сегодня французские СМИ. Полиции пришлось вмешаться на площади Шатле в Париже лишь для того, чтобы освободить проезжую часть от массовых гуляний. По информации СМИ, иначе сложилась обстановка в Великобритании и Нидерландах. Так, в Западном Лондоне вспыхнули масштабные столкновения между группами марокканских болельщиков и полиции, чтобы взять ситуацию под контроль. Правоохранители применили средства подавления беспорядков. В Нидерландах произошли столкновения в крупнейших городах страны. Разочарованные поражением фанаты вышли на улицы Амстердама, Роттердама и Гааги, из-за чего полиции также пришлось вступить в действие. В Москве экстренные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. С 10 по 12 июля включительно В мегаполисе ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний, префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Коммунальщики и дорожники очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, водостоки и колодцы. Электросетевым организациям поручено провести в готовность источники аварийного питания. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами дождь, грозы, ливни, преимущественно по западу города и области. Температура 23-27, тепла в Подмосковье плюс 24-29. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Сейчас в городе плюс 21, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 85%.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Я похож
1: на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Чуть не сказал, следующий доктор. Анатолий, здравствуй.
4: Следующий пациент.
3: Да. Здравствуй, Анатолий. Здравствуй, Толик. Здравствуй, Виктория Олеговна.
5: Здравствуйте, коллега.
3: А вы не подслушиваете.
6: Ну, что вы портите всем настроение?
3: Да, вот именно. Намазала губы какой-то тянучкой.
5: Тянучкой?
3: Вот именно.
6: Об себя намазала.
3: Значит, Анатолий Яковлевич.
4: Яковлевич.
3: У меня один вопрос.
4: Один.
3: Вот вы взяли тему сегодня. Смотрите, как выдержать одиночество? Да. А почему вы из передачи в передачу нам внушаете, что нам надо что-то выдерживать?
4: Конечно. Сережа.
3: А не получать удовольствие. Вот я, например, от одиночества получаю удовольствие.
4: Вот. Но не все, как вы.
3: Что им мешает?
4: Все достигли дзена, как
3: вы. А что им мешает?
4: Это все движутся в вашем направлении.
3: Что им мешает?
4: Мы должны проложить путь от людей к вам.
3: Невозможно, нет, ко мне не надо.
5: Мешает, что тревожные мысли приходят.
4: Приходят, да.
5: Конечно.
4: Давайте мы начнем с этого.
5: Ведь Сереже не о чем тревожиться.
3: Я вам скажу, тревожные мысли учащаются с употреблением алкоголя. Чем больше люди бухают,
4: молодец,
3: тем у них
4: Сережа
3: больше тревожных мыслей с утра.
5: Да вы что?
3: Точно, да, вот по вам наблюдения? Это сразу можно сказать, Виктория Олеговна. Точно, у вас... Нет, серьезно, тревожность связана с абстиненцией. Я вам честно, да, вы пьете и тревожитесь. Да, вы не пьете, и вам хорошо.
5: Спасибо, Сергей, а то я просто не знала этого.
3: А у вас был когда-нибудь сонный паралич?
5: И, вы знаете, даже до речи у меня пропал. Вроде пью я, а мне задает Сергей такие вопросы,
4: ладно,
5: правда?
4: Давай, давайте. Так. Напомню вам, о чем мы говорили в предыдущем эфире.
6: Микрофон с другой стороны, доктор.
4: Да. Мы говорили о том, что страшно нуждаться в другом. Что если человек становится важным, то его ответ начинает влиять на твое состояние. А вот, и его сообщение может, например, вернуть тебе спокойствие, а молчание, наоборот, может весь твой день разрушить. А вот, или там, пауза может сделать тебя тревожным, зависимым, нуждающимся. Вот, но есть, понимаете, и другая сторона. Вот, человек боится того, что другой станет слишком важным, но с другой стороны, то есть он боится зависимости от другого. Но есть другая сторона, что человек может бояться одиночества. И все время цепляться за другого из-за страха одиночества.
3: То вот. Есть за самого недостойного, да?
4: Да, за самого, да, да, да. Так вот, смотрите, и не обязательно дело в том, что человек физически уйдет, уходит или тебя бросил. Достаточно просто паузы некоторым. А вот, молчание, человек стал чуть менее доступным, там, ушел в себя, и все, начинается тревога у многих. Просто сухо ответил тебе, например, и человек начинает себя накручивать, и начинает нарастать тревога. А если прислушаться к этой тревоге, то на самом деле за ней скрывается угроза пустоты и встреча с пустотой, о которой мы сегодня поговорим. И вот это не просто, знаете, мне грустно или мне хочется внимания, а это что-то гораздо более фундаментальное. Вот ощущение, что связь
3: скажите,
4: с другим
3: Виктория
4: пропала.
3: Олеговна, а вот смотрите, да. Другой пример. Смотрите, у вас очень, я знаю, такая очень острая такая человеческая связь с собакой, да?
5: Угу.
3: Вот скажите, пожалуйста, а что вы вот испытываете, когда она вам не звонит?
5: Вы сегодня прям огонь, Сергей Валерьевич.
3: Нет, я к тому, что... Смотрите,
4: нет.
3: Теперь от парадокса к реальности.
4: Давайте.
3: Люди подменяют общение с людьми, с животным.
4: Нет, наоборот, они подменяют общение с животными, с людьми.
3: Ну, да, да.
4: Давайте менять наоборот.
3: Да, животным.
4: Наоборот, нужно общаться с животными, а не общаться с людьми.
3: Вот, она и общается с животными, вот.
5: Не она, а Вика.
3: А собаку как зовут?
5: Роза.
3: Вот видите, две девочки, правильно?
4: Это общается с людьми.
5: Сергей да. Валерьевич, ну я никак не подхожу на человека, которого подменяет собака и все остальное.
3: Вы же очень подходите, да. Значит, смотрите, и вы же не ожидаете, что Роза вам...
4: Получается, вы пьющие общаетесь с собакой.
5: Пьющая с собакой и одиночка.
3: Да, самое смешное, что так и есть. Но суть не в этом. Это они бодрятся. Но, смотрите, вы же не ждете, что она вам звонит.
5: Смотрите, как я на вас с обожанием смотрю.
3: Вы собачьим, у Розы вы многому научились.
4: Ладно.
3: Но у меня нет лакомства в кармане.
5: Ах, да.
3: Да, так вот, смотрите, она же вам не звонит и не позвонит, правильно?
5: Конечно.
3: Вот, все, что ей надо от вас, это только хавчик получить.
5: Так это, мне кажется, по большому счету, это модель, когда к тебе не придут, ну как, навязчиво, с тобой не будут общаться навязчиво, но вот собака и человек — это идеальная форма общения. Я ты общаешься тогда, когда
4: собачники,
5: ты хочешь.
4: А есть кошатники, и это две фундаментально разные способы общения с другим.
3: Сейчас аккуратнее, Владюша на вас очень внимательно смотрит.
4: То есть одним нужно присутствие, нужен взгляд, нужно внимание.
5: Зависимость.
4: Да, про собаку
5: конечно,
4: это про постоянное присутствие. Присутствие,
5: да.
4: И где... Скажи.
5: Вот у меня, например, собака все время за мной
4: кошка, ходит. А кошка себе на уме. Это способ держать дистанцию определенную. Она приходит тогда, когда ей хочется прийти. Понимаете, немножко разные истории и разные структуры.
3: Скажите, пожалуйста, тогда наша передача про выдерживание одиночества, она, вы насказываете, в смысле, больше к кошатникам или к собачникам относится?
4: А смотрите, некоторые заменяют одиночество с собакой. То есть собака, она постоянно, она присутствует, она рядом, и это хороший способ с одиночеством справляться. Она близко, и она не требует ничего, кроме, например, там, еды, как там, внимания. Вот. Но нету того, что от другого человека есть какое-то ожидание, там, нагрузка какая-то. Обида.
3: Например, внутреннего, этого личностного роста,
4: например,
3: развития.
4: Да.
3: Вот
4: да.
3: Именно. Ладно, потому что собака не говорит, что мне в следующем месяце понадобится корм в полтора раза дороже, чем
4: Ладно, продолжим.
3: Нет, дайте мне про деньги.
4: Про деньги, хорошо. Любовница держит 500 тысяч в месяц. Я бы сегодня в новостях видел. В новостях
6: Сергей вышел. Час молчал.
3: 500 в месяц? Это в день
4: выскочил.
3: Сколько?
4: Так что да, имейте
6: месяц
4: в виду.
6: Считать.
3: 15?
4: Я впечатлился, да. Вот. Давайте, ладно.
3: 15 тысяч в день?
5: Я не
4: говорят
5: знаю, Сергей Валерьевич.
4: Говорят московские
5: я
4: цены.
5: Я не содержала любовницу. Не знаю.
3: Только собаку, я понимаю.
4: Ладно, продолжим все. Давайте. Смотрите, значит, ощущение одиночества может очень пугать. Вот это ощущение, что ты один. И вот это одиночество, понимаете, оно может быть спокойным. Есть люди, которым хорошо, когда они одни. И вот это можно назвать солитюд. Вот солитюд это, будем говорить, солитюд.
3: Это есть, на каком?
4: На английском. Есть loneliness, а есть солитюд. Вот солитюд это когда тебе хорошо,
3: от
4: уединение.
3: Слова соло.
4: Да, да, вот то, в чем тебе хорошо. Вот, когда у вас это самое солитюд, вам хорошо.
5: Угу. А вот врачу.
4: Человек может оставаться один, не теряя себя. То есть спокойно, в своем ритме, в своей комнате, в тишине.
3: Да,
4: а вот,
3: покушал и спал.
4: Да, что рядом сейчас нет никого, но связь с миром
3: не
4: исчезла.
3: Надо.
4: А есть одиночество совсем другого порядка.
3: Так.
4: Понимаете, оно переживается как провал. Вот как будто исчезает не только другой, но и сама опора внутри. Ты теряешь эту опору. Вот внешне человек может быть взрослым, я не знаю, активным, окруженным людьми, но если важный человек не отвечает, даже на звонок не отвечает, например, внутри оживает очень раннее состояние, где все твое знание о себе, вся твоя взрослость перестает тебе помогать. То есть вот пустая комната, в которой находишься, становится очень тревожной. Пауза ответа на звонок слишком длинный. Даже вот несколько минут, например, не отвечает человек, некоторые уже начинают тревожиться. Как будто их бросили, их отвергли. И очень важно, чтобы другой срочно перезвонил тебе, срочно ответил. И вот внутри начинает звучать вот это самое пугающее одиночество.
3: Слушайте, а 500 тысяч это надо налом отдать?
4: Не
3: уймёт. Или это расходы?
6: Нет, можно
5: это как договориться.
4: Расходы.
3: Расходы.
4: Квартиры снимать, там всё. Поездки, да, все.
3: 500 тысяч?
5: Не, можно экономить на своей жилплощади.
3: На своей?
5: Ну,
4: конечно, на своей. Вот, так вот. Вы уж там сами разберитесь.
6: Дмитрий пишет, жизнь в паре. Это война!
4: Да, так вот.
6: Довели человек.
4: Так вот, смотрите.
3: Видишь, как от сами откликаться?
4: Давайте, идем дальше. Так вот, смотрите. А другой, если тебе не отвечает снаружи, то внутри как будто не остается его образа, что он с тобой. Нет ощущения, что если даже другой не ответил сейчас, у нас есть отношения. То есть если другой молчит, то все, как будто связь разрывается. И это очень пугает. А вот, или как будто я не сохраняюсь в его мире. Другой должен все время отвечать и подтверждать, что я существую в его мире. Потому что если он не ответил в какой-то момент сейчас, то все происходит как будто бы на эмоциональном уровне разрыв. Да, то, что человек, например, для более взрослой части нашей психики мы можем понимать, что другой просто устал, ему тяжело, нужно отдохнуть, вот. Но есть очень ранняя часть нас, которая очень пугается этого. если другой замолчал, если другой не ответил, то все ощущается как катастрофа.
3: Опять про мамочку.
6: А что это торчит из вас? Это моя ранняя часть.
4: Да, да, абсолютно. Вообще важно ходить так, чтобы из тебя ничего не торчало. То есть, если что-то цепляет, значит, что-то не так.
3: А для кого важно? Для тебя или для общества?
4: Для себя. Знаете, некоторых людей задевает все, понимаете, да? Значит, из тебя что-то торчит, из тебя все задевает.
5: Скажите, пожалуйста, идет ли... Ну, что это? Куда? Скажите, пожалуйста, идет ли это из истории про наказание молчанием?
4: Это один из аспектов. Один из аспектов.
5: Вот то, что я больше всего ненавижу.
4: Ненавидите,
5: ненавижу,
4: да?
5: Я не могу.
6: Молчание ягнят.
5: Да, когда обиделись и замолчали. Да, вот это вот просто невыносимо.
4: Вопрос не только в этом. Вопрос в том, что вы можете интерпретировать любое молчание сейчас как наказание молчанием. Например, человек может по разным причинам замолчать, но часть вас, детская часть вас, может любое молчание другого интерпретировать как...
5: недовольство, что
4: абсолютно.
5: Я где-то накосячила.
4: Вот, вот. Понимаете?
5: Конечно.
4: А человек же может по разным причинам замолчать. Не только потому, чтобы вас наказывать.
6: Болит, да.
4: Но часть вас детская, например, уязвленная, раненая, может это интерпретировать так. То есть весь мир мы интерпретируем через призму
3: это
4: своих травм.
3: Про гаишников 90-х рассказывают, что, мол, останавливают и требуют штрафа. За что? Да придумай что-нибудь.
4: Да, смотрите, так вот, если человек, например, сухо тебе ответил, ощущение у некоторых, что в отношениях что-то сломалось. Вот ушел в себя, значит, меня больше для него нет. И вот умом человек может понимать, что ничего страшного не произошло, но бессознательно.
3: А может, у него просто совесть нечиста, знает, что где-то нагадил.
4: Это вы куда?
5: Это вы к собаке?
3: Нет, но он ищет причину, почему на него обиделись, и понимает, что где-то нагадил. Но за что конкретно молчат, не может разобраться.
4: Так вот, смотрите. А вы правы, что есть вина? Ощущение вины,
5: конечно.
4: И тогда через призму вины все воспринимается, что я что-то сделал не так, человек начинает искать это. Но это не совесть, это ощущение вины.
3: В чем разница между совестью и ощущением вины?
4: Потому что вина не всегда связана с твоим грехом.
3: У нас с вами понятие греха одинаковое, или мы отличаемся?
6: Грешим по-разному, но понятие греха одинаковое. Но грехи у нас разные, все-таки разные.
3: У вас другой список, да?
4: Другой список грехов, конечно. У меня с вами разный список.
6: Более южный список.
4: Южный. Так вот, смотрите, продолжим. Значит, подождите, вы тихо будьте. Значит,
3: а чему вы можете нас научить, если у вас другой список? Вот, в принципе, вы как авторитет сейчас это говорите.
4: В предыдущем эфире у вас был ваш список грехов. Так вот,
6: он полез, слышь, куда?
3: Да.
5: Вы достали козыри.
4: Ладно, продолжим. Значит, смотрите.
6: Он об нас говорит.
4: Откуда все это происходит? Вот, значит, это происходит из ощущения, что ответа не было. Вот раннего ответа какого-то не было. У вас было, например, молчание, наказание молчанием.
5: Конечно.
4: У всех свои истории. И вот эта встреча с этим неответом ранним. И когда сейчас человек замолкает, как бы открывается внутри вот это болезненное глубинное ощущение.
5: Что я виновата.
4: Или что я виновата. Но за этим виновата стоит отсутствие. Понимаете, пустота стоит. Вина — это на поверхности. Глубже — это молчание само по себе очень травмирующее. Понимаете? И вот встреча с тем, что ты одна в этом, одна со своим состоянием, это очень мучительно. Вот. И как будто оживает, на самом деле, очень ранняя сцена. Вот в этом молчании другого у каждого оживает своя собственная сцена. У кого-то наказание молчанием, у кого-то просто, что ты один в пустоте. И вот эта сцена, которую очень тяжело вынести. И поэтому нужно срочно, например, вызвать реакцию другого. Когда вот пауза переживается как исчезновение, есть просто телесный импульс что-то сделать. Начать другого трясти. Вот нельзя просто ждать или спокойно заниматься своим делом. Ощущение, что нужно срочно получить какой-то знак от другого. Там, не знаю, придумать повод, написать, повторить, проверить, напомнить о себе.
3: Тише, друг, да. Мы все вот. Слышим, не надо.
4: Иногда важно, например, обидеться и зацепить другого. Это тоже способ контакт пробудить. Вот некоторые звонят по 10 раз подряд. Вот Сергей рассказывал, что бывает, что 20 неотвеченных.
3: Да, больше.
4: Больше, да, вот, то есть нужно сказать другому что-то очень резкое, например, или спровоцировать даже раздражение, но это все, понимаете, важно, чтобы другой на тебя отозвался, то есть не важно что, но важно, чтобы была какая-то реакция, потому что любой ответ, понимаете, это ответ, даже злость, она может успокаивать некоторых, потому что злость доказывает, что контакт есть. Если человек злится, значит, есть связь. Вот Серёжа улыбается. Может, его заметили, да? Заметили.
3: Я вот не видел вас злым ни разу.
4: Но пытались.
3: Вы хорошо камуфлируетесь.
4: А очень-очень.
5: Я, например, злюсь от бессмысленности. Ну, какой смысл в молчании? Вот. Ну, ты скажи, в чем ты, ну, скажи. Как бы на что ты обиделся. Какой смысл? Мы тратим время.
3: Ну, потому что дура не понимает.
5: Ну, что? А как она твоего молчания-то поймет?
3: Ну, что не так? Ну, вы же, женщины любят посылать флюиды, чтобы он, типа, я вот ему посылаю сигналы.
5: Я никакие сигналы не посылаю. Нет,
4: смотрите, заметьте, но вы реагируете на очень женскую реакцию, на самом деле. Вот это наказание молчанием — это что-то очень женское, правильно?
5: Ну, то видимо.
4: И за этим слышится что-то материнское, как бы уже звучит, понимаете, вот. Оттенок, как бы что за этим слышно. И как будто часть вас все время туда возмущается таким поведением. Ну, как так можно туда себя вести? Mm-hmm. Вот в ту раннюю точку, которая была.
5: Обмать.
4: Условную мать. Условную.
3: Что значит условную? Это отец бывает условным.
4: И мать бывает условной. И я бываю условным. Так вот, значит, давайте продолжим. Значит, иногда конфликт — это способ не провалиться в ощущение одиночества. Если он вступил в перепалку, значит, связь есть. Ответил, значит, я для него существую. Вот.
3: То есть 0-1, 2-1,
4: абсолютно.
3: Да?
4: Вот в спокойной близости связь может быть, понимаете, тихой. А вот люди могут молчать, я не знаю, могут спокойно быть рядом. Но есть люди, для которых ощущение тишины и спокойствия очень опасно. Так. И им нужна постоянная интенсивность. Слушайте, им нужна ссора.
3: А нам такие люди опасны просто?
4: Опасны. Да, претензии, обиды постоянные. Понимаете, вот спокойная близость может ощущаться мертвой. И поэтому они постоянно провоцируют какие-то эмоции у другого. Даже наказывая молчанием, это тоже способ провоцировать другого. Чтобы вы тянулись, понимаете, искали связи, искали контакта. Вот так некоторые родители делают со своими детьми, заставляя их постоянно, понимаете, искать связи у них. Mm. То есть это способ тоже защиты от собственной боли. Вот. И часто, понимаете, да, для многих людей конфликт – это способ избежать ощущения одиночества. Ты постоянно находишься в конфликте, постоянно провоцируешь другого. Вот. И если пустота невыносима, и встреча с пустотой невыносима внутри, то человек постоянно начинает искать способ дергать другого, искать способ немножко как бы конфликты провоцировать, да. И, понимаете, он постоянно создает шум. Этот шум – это на самом деле способ заглушать ту тревожащую тишину и пустоту, которая есть
3: внутри. А нам хочется, в свою очередь, заглушить этот шум,
4: хочется,
3: правильно? Молчанием.
4: Да, хочется.
3: Ягнят. И отстраниться от него.
5: Я вот это вообще не понимаю. Ну какой смысл-то жить с человеком, если ты не хочешь ему сказать, в чем проблема? Ну уходи тогда.
3: Наша передача, Виктор, для таких, как ты, чтобы вы наконец поняли.
5: Да. Что? Вот. Почему то, что ты молчишь?
4: Говорит. Но видите,
5: так я язык молчу. Тебе
4: но
5: зачем,
4: вот,
5: Дан, скажи.
4: И заметьте. Но заметьте, однако, что все это происходит внутри определенной сцены, понимаете? То, что вы сейчас говорите, понимаете, да? Вот мы слышим определенную сцену.
3: Кто вам молчит?
5: От меня. Кто от меня молчит?
4: Это важно, что вы кому-то это говорите внутреннему объекту, который молчит, и которого вы с собой несете через свою жизнь, понимаете? То есть какая-то сцена, у каждого своя. У Сережи своя сцена, у меня своя.
5: И у меня своя, конечно.
3: Погодите, Саша молчал, что ли?
4: Да какой Саша?
3: Саша.
4: Какой Саша?
3: Саша. А вот Оля, познакомьтесь.

0: любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ сорвала планы Киева устроить масштабный теракт с применением FPV-дронов на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Теракт готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. В Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР планировали использовать для совершения теракта с обещанием выплатить ему денежное вознаграждение после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный. Целью было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал задействовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА превышала килограмм взрывчатки в трактивовом эквиваленте. Однако гражданин проявил сознательность. Он добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом теракте. Дальнейшее происходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты местонахождения тайника с дронами и инструкция. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. Как отметили в ЦОС, это стало одной из беспрецедентных по масштабам серии терактов, готовившихся спецслужбами Украины, которые удалось сорвать. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили в пригороде Константиновки группу украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили солдат ВСУ. После передачи координат артиллерийские расчеты нанесли удар по зданию в Алексеевской Дружковке, где они укрывались. По данным ведомства, в результате удара строение было полностью разрушено, а данные объективного контроля подтвердили поражение цели и уничтожение группы противника. Минобороны добавили, что операторы российских БПЛА уничтожили украинские пикапы и наземные робототехнические комплексы в районе Дружковки, сорвали ротацию и подвоз боеприпасов на позиции ВСУ. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов в Госдуму 9-го созыва будет не больше 11 политических партий. Об этом на заседании Центра избиркома сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Она пояснила, что ни одной заявки от партии на проведение съезда в комиссию больше не поступило. Между тем, 11 партий сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией. Памфилова напомнила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов на думские выборы не позднее 11 июля, сообщать ЦИК о своих намерениях провести съезд, они должны заранее, за 2 дня. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Банк России сегодняшнего дня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Как сообщили в Центробанке, преобладающие цвета купюры – оливковые и оранжевые. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Как уточняет регулятор, новые 100-рублевки обладают усиленным защитным комплексом, включая элементы с изменяемым оптическим эффектом, а также имеют улучшенную тактильную доступность для людей с нарушениями зрения. А новые купюры будут поступать в обращение постепенно. Старые банкноты образцов 97-го и 2004-го годов остаются законным платежным средством и подлежат обмену в банках без ограничений. Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах Москвы сегодня возможны отмены и перенос авиарейсов, предупредили в Минтрансе. Для минимизации последствий будет привлечен дополнительный персонал. Аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы. По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в столице выпадет от 6 до 11 миллиметров осадков. Возможны ливни с грозами, местами град, не исключено образование локальных смерчей. При этом распределение осадков будет крайне неравномерно. Где-то пройдут ливни, в то время как в соседних районах дождей будет значительно меньше. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная федерация тенниса рассмотрит заявление Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в соревнованиях. От других комментариев в пресс-службе организации воздержались. МОК, напомню, рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов и восстановил членство Олимпийского комитета страны. На данный момент участие российских теннисистов в командных соревнованиях приостановлено, а в турнирах под эгидой ATP и WTA они выступают в нейтральном статусе. К Клубы российской футбольной премьер-лиги начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане. Об этом сообщают местные СМИ. Данный вариант рассматривается на следующий сезон, если УЕФА допустит российские команды к турнирам под своей эгидой. Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алма-Ата, Актобе и Шымкент. Нападающий Боки Хуниорс Сикель Сибальес отказался от перехода в ЦСКА. Московский футбольный клуб предлагал аргентинцу контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Но Сибальес согласовал условия личного соглашения с итальянским «Наполи». Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле, а в первой половине встречи Мбаппе не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
5: Дальше. Продолжай.
4: А, думаю, медикаменты помогут.
5: Пилюли?
4: Угу.
5: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
4: Не надо.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
7: Итак, Анатолий Добин, психолог, психотерапевт, вот говорит, что есть люди, которые не умеют выдерживать одиночество.
8: Абсолютно. И у каждого своя внутренняя сцена есть. Вот мы слышали сцену, например, Виктории, но у всех своя сцена. И, например, существуют самые разные сцены. Вот меня спросили, какие еще сцены. А, ну, например,
7: в колонии бывают,
8: да,
7: там другие,
8: да, например,
7: сцены.
8: Например, ребенок просыпается, и он один в комнате. Вообще никого нету. Вот это ощущение, ну, люди рассказывают, что сталкивались, когда ты обнаруживаешь, что ты совершенно один. Никого нету, все ушли. И вот это одиночество очень пугающее. Или даже можно еще более раннюю сцену, когда младенец плачет, понимаете, никого нету рядом, и этот крик, и этот плач – это способ не обнаруживать, что ты один. Вот некоторые постоянно кричат, создают истерики. Это как младенец, который своим криком пытается создать звуки непрерывного присутствия чего-то. Потому что если ты замолчишь, ты обнаружишь, что ты в пространстве один. И вот это очень многих пугает, обнаружить вот это ощущение, что ты один. И это какое-то очень глубокое и фундаментальное ощущение одиночества, которое очень пугает. И вот есть люди, для которых ощущение спокойствия очень тяжело выдерживать, потому что для них пауза равна потере связи.
7: Но у вас есть лекарство для них?
8: Вот мы сейчас движемся к этому.
7: Да
8: у нас
7: что?
8: Еще достаточно
7: сегодня?
8: Много. Нам нужно успеть сегодня, да. Надо
7: давай,
8: успеть.
7: Сегодня.
8: Так вот. И внутренний вопрос, который постоянно адресован другому. Ты здесь, ты еще со мной, ты не ушел. Надо все время другого дергать, прерывать, все время сообщить о своем присутствии. Я еще все для тебя что-то значу, например, человек может спрашивать. Но этот вопрос не всегда задается прямо. Иногда он задается обидой, например, проверкой, каким-то резким сообщением или претензией. А иногда даже молчаливым замолчать, например, и обидеться. Это тоже способ постоянно трясти другого. Что другой должен почувствовать, другой должен дать тебе реакцию. И вот тот, кто рядом, он часто устает от такого поведения. Потому что его все время делают ответственным за подтверждение связи. Он все время должен подтверждать. Невозможно просто замолчать, просто быть в себе, там, отдыхать, расслабиться. Это все невозможно. Тебя все время дергают, тебя все время втягивают куда-то. Да. И пауза, например, молчание уже какое-то событие для отношений, что это как будто уже разрыв какой-то. Да, то есть нельзя просто устать или заниматься своими делами. Тебя все время, ты должен все время подтверждать другому,
7: а послать,
8: что ты рядом.
7: Можно?
8: А, ну, иногда приходится послать, потому что ты уже устал от этого.
7: Словами.
8: Да? Словами, да.
7: Словами. Вот. Вы так хотите, да, Виктория?
9: Да, да. Иногда надо разговаривать.
8: Иногда хочется послать, да. А вот так вот ужас одиночества для человека, который человек испытывает, он начинает вторгаться в жизнь другого. Он начинает быть способом контролировать другого. То есть контроль другого, это мы сейчас об этом поговорим, как мы контролируем других людей. А вот это способ управлять другим, чтобы он постоянно давал тебе реакцию. Через вину, через обиду, через претензии. Это все способ получать необходимую тебе реакцию, потому что тебе очень тяжело быть одному. Да, и вина это становится тоже способом и инструментом контроля другого. Виноватить другого, чтобы он постоянно реагировал на тебя. Да, очень некоторые женщины склонны к такой позиции. Мужчины по-другому делают эти вещи. Не через вину, а через прямой контроль. Не знаю, просто мониторить другого.
9: Где ты, когда ты,
8: где ты, насколько?
7: Ну, извини меня, если ты 500 тысяч в месяц вваливаешь, тут, извини меня... Доступ к контролю
8: круглосуточно. Иногда ты и 50 не вваливаешь, а требуешь на 500.
7: А это не вам решать. Ты должен быть уверенным, что она живет только на эти 500, а не еще где-то на стороне еще пятихатку пригрела.
8: 5, да. То, наверное, она будет еще где-то искать дополнительно. Надо как-то все-таки на женщину...
7: То есть вы живете в такой вот в парадигме, что в женщину надо вваливать, да, обязательно?
8: Не нужно удерживать. Не надо никого вваливать.
7: Не надо.
9: Нет, если пусть сама
7: нет,
9: ищет,
7: то если ввалил, то извините.
9: Пусть выходит на тропу и ищет сама.
7: Корм.
9: Корм, да.
8: А
9: то что это?
7: Нет, но вы вот собак в собаку вваливаете в свою, да? Вы же контролируете, что она делает? Грызет там что-то или что писала где надо? Правильно?
9: Стараюсь, Сергей,
7: ну,
9: конечно.
7: Вы имеешь право.
9: Самое, конечно.
7: Да, да, имеешь право, что конечно.
8: Писала, где и что надо, грызет. Это хорошо. Это важно. Контролировать. Если 500,
7: что только дома
8: если
7: грызла,
8: 500
7: да?
8: потратил, то важно, чтобы она
7: чтобы
8: писала.
7: Чтобы соседа не грызла ничего.
9: Ну, тогда не 5, Сергей, надо вложить.
8: Так вот, смотрите.
10: Смотрим.
8: Да, ужас.
10: Кстати, пришел вопрос, пишет мужчина, это радио?
8: Радио.
10: Ответьте.
8: Так вот, ужас одиночества связан не с сегодняшним ощущением одиночества, а с ранним опытом неответа, с ранними реакциями молчания. Вот. И вот с тем местом, где ребенок нуждался в отклике, но не мог его вызвать. Например, где на плач не было ответа, где нужна была фигура, которая выдержит, успокоит, подтвердит, что ты не один, что все будет хорошо, что тебя слышат. А когда такого ответа не было, понимаете, или ответ был ненадежным, то внутри не сформировалось спокойное ощущение связи.
7: Да, мы это поняли.
9: А помните Спока, так, по которому так, наше поколение воспитывало
7: да,
9: по книге детей?
7: Не наше, а наше.
9: И он писал о том, что не надо трогать плачущего младенца, прорвется и будет хорошо.
8: Абсолютно, да. Вот так вот. А есть Винникот, который говорил в ту же эпоху прямо противоположные вещи.
7: Но Винникот не дошел до нас.
8: Не дошел. До нас дошла технология Спока. Очень, она, на поток, она может быть на поток поставлена, понимаете?
7: Не,
8: да?
7: Но результаты выращенных людей в этой технологии видно.
9: Ну, кстати, да. Давайте так, Сергей Валерьевич. А, нет, не так.
7: Давайте,
9: мы
7: да?
9: без Спока
7: хорошо.
9: Воспитаны
7: молодец.
9: С вами.
7: Да. Нет, я видел этих людей. Это страшная
8: да,
7: история.
8: Да. Но важно, что они не верят, что реакция возможна, понимаете? Да? То есть это погружает в очень раннее отчаяние. Если реакции нету, то ты засыпаешь, понимаете, да, но формируется внутри ядро, что ответа нету, и что ответа не будет, вот в чем проблема. Ты не чувствуешь, что ты способен вызвать ответ. Плачь, не плачь, реакции не будет. То есть тебя приучают к тому, что...
7: Безусловность, да? К автономности.
8: К тому, что ты никак не влияешь, понимаете, да, а вот. И внутри формируется очень глубокое ощущение одиночества. Что я снова один. И вот, смотрите, еще и важно, что сегодняшний человек, к нему адресуется вся та обида, вся та претензия, которая идет из очень раннего состояния. И он становится фигурой, через которую открывается ранняя боль. Вот он замолчал, понимаете, да, а оживает все раннее молчание. Вот, когда тебя наказывали молчанием, когда тебя обижали, или когда тебя вообще игнорировали и не реагировали, не подходили даже в младенчестве. А вот. И одиночество пугает сильнее, чем плохие отношения. Вот иногда человек остается в очень тяжелых отношениях не потому, что ему так нравится страдать, а потому что одиночество пугает намного страшнее. Вот плохой контакт — это все равно контакт. А конфликт — это реакция на тебя. А вот. И даже в боли есть ощущение жизни. для многих. Вот, что между нами что-то есть. А вот одиночество – это то, где тебе не за что зацепиться, потому что…
7: А можно с обществом начать конфликтовать?
8: Абсолютно. Вызывать реакцию, понимаете? То есть конфликт, да, – это постоянное провоцирование реакции общества. А это реакция на тебя какая-то. Да.
9: Как по мне, так одиночество – это круто, когда ты сам на себя надеешься, когда
8: по
9: сам
8: вам,
9: от себя…
8: Но не
7: по
8: всем. Представляешь,
7: сам себе надежды не оправдал.
9: Ну, и да, такое, кстати, очень часто бывает.
10: Да. Сам об себе.
9: Сам себе задачу поставил, сам с ней не справился и сам себя поругал. Это очень хорошая модель.
7: И побил себя, наказал себя.
9: И вваливать, Сережа, никому не надо. Вваливай в
7: себя.
8: Но за всем этим есть зритель, который на этом смотрит. Так вот, смотрите. Поэтому человек может выбирать отношения, в которых много тревоги, обиды, взаимного мучения, но есть шум связи, понимаете? Вот создается постоянный шум. Вот там мучительно, но там не пусто. Там постоянно вот что-то фонит. Да, и... Понимаете, рядом есть какой-то объект, есть специфический контакт. Контакт, конечно, специфический в конфликтных отношениях, но он есть, тем не менее. На тебя реагируют. А вот фундаментальное одиночество, на самом деле, которое есть в каждом где-то в глубине, это что-то, от чего невозможно уклониться. От этого можно постоянно сбегать в конфликты, в разборки, в дерганье другого. Но все равно это что-то, что требует от тебя в глубине встретиться с этим напрямую. Без постоянного подтверждения, без постоянного внешнего ответа, без того, чтобы постоянно кто-то тебе доказывал, что ты существуешь, что на тебя постоянно есть реакция. И для некоторых людей это почти невыносимо. А вот есть зрелое одиночество, о котором Виктория говорит. И вот там выход не в том, чтобы никого не ждать и ни в ком не нуждаться, а в том, чтобы быть способным оставаться одному, не теряя связи при этом.
7: С кем?
8: Связи с другим человеком, что ты один, но это не значит, что связь потеряна.
7: Но это не значит, что ты одинок.
8: Абсолютно, что другой может молчать, но это не значит, что он исчез, понимаете, что ты перестал существовать для него.
7: А где грань? Вот между тем, что ты знаешь, что ты не одинок, но не общаешься, и просто забить на людей.
8: И вот иногда важно просто забить и позволить себе это, понимаете?
9: Ну, атмосфера-то в доме.
8: Атмосфера.
9: Вот это громкое, такое громкое молчание.
8: Да.
9: Вот это люди умеют молчать громко.
7: А Тюль поможет.
8: Это способ вовлечь всю семью, понимаете, в это. Вот, например, если мать, которая громко молчала, на самом деле она не способна выдерживать одиночество сама. Она всех заставляла как бы втягивать в свою орбиту, например, всех дергать, всех как бы заставлять на нее реагировать. То есть, если она громко молчит, значит, это она присутствует во всем, правильно? Во всей атмосфере. То есть, это что-то, от чего невозможно избежать. И, может быть, за этим стоит ее собственный страх одиночества, понимаете, да, что на нее не будут реагировать, что ее не замечали, может быть, в детстве не

0: говорить одно, мы хотим детям хорошее, но на самом деле мы хотим мстить очень часто. Но мы не можем себе в этом признаться. Мы хотим еще образ себя как хорошего сохранять при этом, и поэтому делаем другого виноватым, понимаете, да? Тут же еще и надо и собой любоваться при этом. Что, но очень часто за этим стоит бессознательная месть и заставить другого испытывать то, что я испытывал. Мне было плохо, почувствую, как мне было плохо. Почувствую, что я испытывал, когда на меня не реагировали. Вот, и это часто транслируют детям, потому что это самый удобный инструмент. То есть ребенок всегда будет искать связи, контакты, чувствовать себя виноватым.
1: Мне кажется, они делают это ненарочно.
0: Абсолютно, конечно. Ненарочно, но мстительно.
1: Не по плану.
0: Не по плану, абсолютно. Но все равно ты
1: они
0: знаешь...
1: Они просто перенимают повадки у родителей.
0: Они... Или не обязательно у родителей, но они боль свою транслируют.
2: Мне кажется,
0: они
2: что
0: свою
2: это...
0: боль, какую-то глубинную, с которой они не могут справиться, заставляют детей испытывать. Ну, неважно. Понимаете, за этим стоит боль.
2: Мне кажется, это как рефлекс.
0: Да?
2: Что вот в детстве, если мама, допустим, ну, грубо говоря, наказывала тебя молчанием, и ты вырастаешь, и ты по привычке, условно говоря, ведешь себя точно так
0: не
2: же.
0: Не обязательно, нет, не обязательно. Иногда наоборот совершенно. Нет, нет, я думаю, что это меняется. Я не думаю, что вашу маму, наверное, наказывали молчанием в детстве. Может быть,
1: а
0: нет.
1: А что, ты не думаешь, ты видела ее маму?
0: Нет.
2: А зачем же ты тогда так говоришь?
0: Я не думаю. Просто
1: что
0: очень,
1: значит не думаю?
0: Очень,
1: думаю, не думаю.
0: А, я могу... Обычно это не так работает. Обычно это не работает вот в таком прямом воспроизведении.
2: Если мы, то я то же самое.
0: Вы никого не наказывали молчанием. Нет. Вот понимаете, да? Это другая история. Вы скорее наоборот.
2: Нет, я могу замолчать, но это будет недолго.
0: Абсолютно.
1: Это вы можете. Была передача хорошая.
0: Скорее, у каждой свою боль по-разному транслирует. Понимаете?
1: Давайте сейчас накажем Добина двухминутным молчанием. Кто за?
3: Все.

0: Маяк.
1: 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Завершены основные мероприятия по противопожарному обустройству лесов Вологодской области. Как отметил глава региона, специалисты лесхозов обустроили более 500 километров минерализированных полос, прочистили и обновили около 1250 километров, в действующих полос установили 140 противопожарных аншлагов. Минерализированные полосы помогают сдерживать распространение огня. Аншлаги напоминают о правилах поведения в лесу и содержат телефоны экстренных служб. Продолжается благоустройство и мест отдыха. В этом году лесхозы обустроят 159 таких площадок вблизи тропинок к местам сбора грибов и ягод, у водоемов и оживленных дорог. На землях регионального лесного фонда сейчас действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушения увеличены. Для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 90 тысяч, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Водопроводную сеть капитально отремонтируют в селе Воскресенское Череповецкого округа. Средства на ремонт направлены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как отметил губернатор, подрядчик уже определен, к работам приступят в конце июля. Завершить планируют до конца года. По этому же нацпроекту в Череповецком округе обновят еще один водопровод в поселке Суда. Там капитально отремонтируют два участка по улицам Заря и Вологодской и по Детскому переулку. Всего в этом году в Вологодской области обновят 117 километров сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Вологодских первоклассников освободят от домашних заданий. С 1 сентября ученикам первых классов перестанут давать задания на дом. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации. Обучение без домашней нагрузки было установлено пунктом 24 порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам. Приказом Минпросвещения России внесена техническая правка в Федеральную образовательную программу начального образования. Она регламентирует, что в первом классе дети учатся без домашних дополнительных заданий. Напомним, ранее допускалась нагрузка, но не более 1 часа в день. Вологжане могут получить паспорт туриста для путешествий по Северо-Западному федеральному округу. Документ выполнен в формате сувенирного издания и внешне напоминает обычный паспорт гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Новый документ объединяет 11 регионов-участников межрегионального туристического проекта. Паспорт

туриста выдается бесплатно по адресу Вологда, Ленина, 7. По вопросу можно обратиться по телефону 8 800 550 41 61. Влюбленные из Вологодской области поженились на Всероссийском свадебном фестивале. В День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре «Россия» в Москве открылся третий Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Его главная тема в этом году – «Едины в любви». В числе участников – вологжане Владислав и Анна Шиманские. Вместе со 150 парами из разных уголков России и ближнего зарубежья они стали частью грандиозной церемонии единовременной регистрации брака. Заглянуть в творческую мастерскую череповецкого художника можно в доме Карбакова. Встреча с заслуженным художником России Евгением Мартышевым состоится 12 июля в 17 часов в пространстве его персональной выставки «ИЗО» в музейно-творческом центре имени Владимира Карбакова. Евгений Мартышев – график, живописец, заслуженный художник России, член Союза художников страны, лауреат премии Казимира Малевича. Произведения мастера экспонировались в Аргентине, Германии, Испании, Канаде, Китае, в Люксембурге, Франции и Швейцарии. В Вологде проходит уже шестая персональная выставка автора. В доме Карбакова показано более 40 живописных и графических работ. Отдельный зал занимают абстрактные картины. На встрече Евгений Иванович расскажет о своем творческом пути, поделится историями, связанными с его произведениями. Вечер состоится на Октябрьской, 13. Любители велосипедных гонок приглашают в Вологодскую Швейцарию. Кросс-кантри, нагорный веломарафон пройдет в 12-й раз. Для спортсменов подготовлены дистанции на 16, 27 и 58 километров, а также детские маршруты. Событие состоится 18 июля в Вологодском округе. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологда-марафон». Российские волейболисты снова могут выступать на мировых турнирах без ограничений. Такое решение принял исполком Международной федерации волейбола накануне. Сборную России восстановят в рейтинге с тем количеством очков, которое было до заморозки.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Искусственный интеллект FPV дронов для атаки на военный аэродром Ростов-Центральный обучали в Музее авиации Украины. Об этом сообщил ветеран органов госбезопасности Александр Свешников на видео, предоставленном ФСБ. Он подтвердил, что беспилотники были снабжены ИИ системами с возможностью распознавания целей. На основе обработанных данных они могли распознавать авиатехнику в местах ее расположения на аэродромах. Как пояснил Свешников, в случае атаки это привело бы к выводу из строя взлетно-посадочных полос, ангаров и систем управления воздушным движением, что парализовало бы боевую авиацию на ключевых направлениях проведения СВО. Напомню, ранее сегодня ФСБ объявило о сорванной попытке атаки со стороны украинской военной разведки на аэродром Ростова-на-Дону с применением роя дронов с искусственным интеллектом. Всего было изъято из тайника 13 БПЛА, боевая нагрузка каждого превышала килограмм тротила. Для совершения теракта ГУР завербовала гражданина России, но тот добровольно обратился в органы безопасности. Дальнейшее происходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты тайника с дронами. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. В зоне действия российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли за сутки 164 беспилотника самолетного типа, а также 52 октокоптера Р-18. Все подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Великих Проходов, Круглого, Избицкого и Захаровки. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М-113 и 12 автомобилей. Кроме того, уничтожено 22 пункта управления БПЛА, 164 БПЛА самолетного типа, 52 октокоптера типа Р-18 и 8 НРТК.
1: В то же время российские военные поразили БПЛА «Гербер Сикер» место запуска дронов и пункт временной дислокации ВСУ у Доброполья, сообщили в Минобороны. В то же время десантники группировки войск «Днепр» предотвратили попытку вооруженных сил Украины провести контратаку с помощью роботизированных комплексов в Запорожской области. Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии «Единая Россия». Решение члены ЦИК единогласно приняли на сегодняшнем заседании комиссии. Федеральный список партии включает 390 человек, список кандидатов по одномандатным округам 224 человека. ЦИК разрешила партии открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Напомню, Центризбирком принял документы единороссов для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму 6 июля. Выборы депутатов и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Дроперство исчезает в России как вид преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что ровно год назад вступил в силу федеральный закон о защите граждан от мошенников. Депутаты ввели уголовную ответственность за приобретение и передачу банковских карт или данных счета из корыстных побуждений другим лицам, а также за совершение операций по их указанию. На момент принятия закона правоохранители располагали данными о тысячах счетов, задействованных в выводе полученных обманным путем денег. По данным МВД, за год было возбуждено свыше 2000 уголовных дел по введенной законом статье «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, известно около 1500 случаев, когда дропер пошел на сотрудничество с полицией и назвал имена злоумышленников. Если преступление совершено впервые, впервые и оказано активное содействие следствию, можно избежать уголовной ответственности, заключил Володин. Банк России сегодня ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Как сообщили в Центробанке, преобладающие цвета купюры – оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Как уточняет регулятор, новые 100-рублевки обладают усиленным защитным комплексом, включая элементы с изменяемым оптическим эффектом, а также имеют улучшенную тактильную доступность для людей с нарушениями зрения. Новые купюры будут поступать в обращение постепенно. Старые банкноты образцов 1997 и 2004 годов остаются законным платежным средством и подлежат обмену в банках без ограничений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременные дожди, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами дождь, грозы, ливни, преимущественно по западу города и области. Температура воздуха 25-27, тепла в Подмосковье плюс 24-29. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. При грозе порывистое атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 23, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 74%.

риска ранним информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики приветствуют слушателей «Маяка». Я лирик Митрофанова, приветствую и слушатель, и трудящийся «Маяка» Андрей Кудряшов. Андрей Олегович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Я просто про... Мы с Светланой Юрьевной Трусенковой, звукорежиссером, переговаривались. Я говорю, а я там вначале мы будем... Что, ароматный кот? Я говорю, действительно, коты некоторые не пахнут. А потом думаю, ну да, как же так?
2: А, вы с козырей сегодня пошли в пятницу, да?
1: Шуток за 300,
2: да,
1: понимаешь?
2: Да.
1: Ну, ароматный код. Тогда вот так с уважением мы представим нашего гостя Илью Волкова, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте.
3: Да, приветствую. Приветствую, Маргарита, приветствую.
2: А действительно какие-то ароматы, вот, может быть, роскошные, дорогие компоненты этих ароматов пахнут отдельно в чистом виде просто вот ужасно? Я где-то видел такую информацию. Действительно?
1: Неплохой вопрос ты начал.
2: Не-не-не, это действительно так, да? То есть там духи какие-нибудь тысяч за 30 или за 50 рублей, такие же есть, да? И там какой-нибудь компонент, я не знаю... Помогите, пожалуйста, какой там есть компонент.
1: То есть сначала вроде это пахнет невкусно, а потом, когда все это забодяжишь, извините за просторечие, оно вроде пахнет хорошо.
2: Нет, на себя нальешь, и начинает пахнуть хорошо, да.
3: Спасибо за вопрос, потому что из-за подводки Маргариты я думал, сейчас у меня будет вопрос, а где можно найти аромат кота в дорогой парфюмерии. Я уже начал судорожно вспоминать.
1: Какой-то Картье, там же кот вроде. И кот, можно было и так отвечать.
3: Картье, кот, да, действительно. На самом деле, когда мы смотрим на парфюмерные компоненты, из которых создают парфюмеры духи, если у нас есть возможность послушать, как звучит по-настоящему такое парфюмерное масло, то это, конечно, нас сильно удивит, как из такой гадости можно сделать такую красоту, которую, в общем-то, у них сделать получается. Поэтому здесь можно перефразировать Ахматову, когда бы знали, из какого сора растут духи. Действительно, если мы слушаем, берем масло, к примеру, пачули, то в чистом виде пачули больше напоминает, вы знаете, такой вот осенний перегной, даже можно так сказать. То есть
1: а
3: это
1: что такое пачули? Как это
3: какой-то
1: вообще?
3: Гнилая земля.
2: Что такое перегной, я думаю, сейчас понял.
3: Да-да. Перегной, прям как палые листва, что-то уже давно испорченное, с ароматом плесени. Если мы берем в чистом виде, к примеру, аромат, есть такой компонент, удовое дерево называется. Mm-hmm. Он очень-очень популярен сегодня, особенно в нишевой парфюмерии. И представляете, само удовое дерево-то, удовое масло, получает в результате, так сказать, воздействия на древесину плесени. Ну, то есть это продукт переработки плесенью древесных волокон, получается такое вот маслице. И в чистом виде это удовое масло, ну, честно говоря, это что-то ужасное, потому что некоторые парфюмеры даже говорят о фекальных молекулах, которые содержатся в этом удовом масле. И из-за этого можно делать какую-то совершенно невероятную красоту. А все-таки парфюмерия – это искусство комбинаций. Потому что тогда, когда ты смешиваешь один натуральный компонент с другим натуральным компонентом, то определенные оттенки этих ароматов либо подчеркиваются друг другом, либо нивелируются друг другом. И тогда действительно есть их очень-очень-очень немного, таких парфюмеров, которые вот из таких комбинаций могут создавать какую-то, я бы даже сказал, законченную, например, не просто картину, а вот законченную, например, образ хорошо узнаваемого, там, не знаю, цветка. Mm-hmm. Вот вы знаете, некоторые цветы не имеют эфирного масла, например, такие как тюльпан или ландыш, и поэтому ты можешь менять вот эти вот разные, очень часто гадкие подчас компоненты для того, чтобы получить хорошо, казалось бы, узнаваемый аромат ландыша. Такое действительно делается.
1: А, кстати, вот вы очень вовремя сказали о цветах, и мы вроде бы как представляем себе, как это делается. Их жмут эти розы или ландыши, что и как их мучают и пытают, чтобы из них вот этот, даже не масло вышло, а или запах, или полностью синтезированный. Я даже тут шутку за 330 придумала. Мой один друг получил пачули, или как это говорится? Я просто посмотрела, да, как пачули выглядят. Простите, но...
2: Под удовым деревом он случился.
1: Да, понимаете, мы просто, да, пачули. Как будто это такие, знаете, палочки типа корицы. Они прям как Принглсы на деревьях растут. Ну, что-то какое-то совсем не из нашего мира. Как это все вообще произрастает, и кто их пытает, этих животных, деревья?
3: Ну, по сути дела, давайте даже разделим на две части. Во-первых, расскажу, чтобы не было у публики ассоциации прямо с получил почулей. А что такое почули? Почули — это всего лишь растение. Растение, которое произрастает в Индии. Это такие листочки зелененькие. И в Европе почули известны где-то 16 века. Благодаря, кстати, не столько индусам, сколько португальцам, которые, в отличие, например, от Колумба, в 16 веке доплыли таки до Индии и стали торговать, ну, либо грабить, как часто и то, и другое. И тогда, когда они в индийских портах, как правило, грузили китайский шелк, потому что из Китая вначале туда это все приплывало, то, чтобы шелк просто не портился в трюмах кораблей, перекладывали листьями местного растения, которое называется пачули. Пачули, кстати, на хинди означает просто зеленый. И за полтора года плавания, когда это все приплывало уже в Лиссабон, то шелк, тюки с шелком, да и не только с шелком, там, например, уже с кашемировыми тканями то же самое, они просто насквозь пропитывались вот этим, ну, честно говоря, не самым, казалось бы, в чистом виде приятным экстрактом. Но когда это в чистом виде, но когда ты слышишь этот аромат постоянно, например, шелка, то там же парфюмерии не существовало еще в те времена, в нашем смысле этого слова. И люди, в общем-то, не наносили на себя духи. И вот шелк могли позволить себе только самые-самые богатые, там, не знаю, на королевско-герцогском каком-нибудь уровне. И вот они ходили в этих шелковых камзолах и благоухали вот этим странным ароматом. Про пачули тогда еще не знали, думали, что это природный, свойственный только китайскому шелку аромат, а не какой-нибудь там, простите, венецианской или лионской подделки. Да, в общем, в Европе тогда уже делали шелк, но просто другого уровня качества. Поэтому вот пачули стало ассоциироваться с чем-то таким супер-супер дорогим. Да, вот так стало считаться, пахнут деньги.
1: Да, вот. То есть вот по эти листики того, их сушат и выжимают и вытряхивают, или просто водой потом разбавляют. Вот
2: мне кажется, химия какой-то добавляют.
3: Это второй,
2: да?
3: Да, это второй вопрос, грубо говоря, да, о том, как в парфюмерии какие технологии существуют и как получается сделать все эти ароматы. Существует несколько основных парфюмерных способов получения. Ну, такой самый старинный и самый дорогой, он называется анфлераж. Вот у Зюскинда в его романе «Парфюмер» он хорошо описан. Да, это, в общем, старинный метод где-то 18 века. И суть сводится в том, то, что куски жира, да, на них наваливают лепестки цветов, например, роз или туберос, там, или чего-нибудь еще, фиалки, лаванды. Вот, и постепенно жир как раз пропитывается.
1: Это в каком-то чане или каком-то сосуде?
3: Вначале это делается просто на такой раме. То есть вот на раме выкладывают куски вот прям такого сала, как правило, там бараньего или говяжьего. Вот, а потом помещают это все в чан и под прессом отжимают. И вот из нескольких, там, в прямом смысле, тонн этих лепестков получают буквально несколько миллиграмм или грамм вот этого ароматного масла. И, в общем-то, оно считается безумно дорогим. Они таковым и есть. Там, грубо говоря, с нескольких там сотен гектар земли, засаженных этими цветами, и когда несколько, как минимум, там десятков работников могли произвести за год, ну, где-то 100-150 грамм вот этого драгоценного, как называли, абсолю. Да, то есть это вот один из способов. Но это один из самых старинных, честно могу сказать. Я знаю сегодня буквально, ну, пару брендов, и они стоят даже не 30-50, а гораздо дороже. Эти духи, которые по-прежнему используют вот этот метод анфлераж. Потому что КПД этого метода не очень высокий, естественно, по сравнению с современными более технологиями получения экстракта. Вот, затраты огромные, но зато все-таки масло, полученное методом анфлераж, ну, в принципе, его повторить невозможно. Очень тяжело. Да.
2: А правда, Илья, я просто хотел сказать, что правда сейчас набирает популярность какие-то вот ноты чистоты, я не знаю, там, выстиранного белья, например, именно в духах. Действительно есть такой, или это...
1: Погашенного кредита, это еще скажешь.
3: Ну, насчет чистоты, это правда. Ну, единственное, что...
2: А как чистота? А чистота как пахнет, по-вашему?
1: 103,4.
3: Я даже скажу, что каждый парфюмер считает, что оно пахнет по-разному. Например, один парфюмер, естественно, идет логическим путем, что чистота — это вообще отсутствие всего, да, в том числе и запаха. И поэтому он делает, например, композицию или даже используют такие молекулы, которые нами не воспринимаются как что-то парфюмерное. Ну, понимаете, когда вы берете, к примеру, флакон духов и нажимаете на спрей, то ваш мозг, ваше сознание так или иначе ждет какого-нибудь бергамота или фиалки. А теперь представьте себе, что там нет бергамота и фиалки, тогда мозг и сознание не воспринимает как что-то ароматное. Но, тем не менее, даже при отсутствии вот такого осознанного аромата все равно есть еще понятие эффекта. Эффекта воздействия на наш, опять же, мозг там определенных молекул, которые, например, выделяет обычно наше тело. Да, и вот если представить себе, например, это индол, вот есть такая молекула. Индол содержится в туберозе, в жасмине, даже в цветах апельсина, и в то же время тело выделяет. Поэтому представить себе можно, что вот мы наносим на себя огромное количество индола. И мозг другого человека, который с нас это слышит, он не слышит цветы. Он слышит вот, ну, прям запах тела. Это не под грязи, а именно тело, как можно сказать, возбужденного тела. И он не воспринимает это парфюмерно. Это, в частности, тоже считается ароматом чистоты. Другие парфюмеры идут другим образом. Ой, извините за тавтологию. Проповедуют другой подход. В частности, есть бренд Byredo, и там есть аромат под названием Blanche. Я обожаю приводить его в пример, потому что этот бренд сделан художником. И они парфюмером. Ну, естественно, вместе с парфюмерами. Но главное, что он не знал, что чистота — это отсутствие любого запаха. И поэтому аромат чистоты у него ассоциативный. Ну, то есть не нужно делать прям аромат без аромата или аромат, который не воспринимается как парфюмерия, а нужно создать у человека ассоциативный ряд ощущений, то, что это что-то чистое. И он использует такие компоненты, которые...
2: Совершенно верно. Не, но там отдушки есть какие-то же. Там они же чем-то же должно пахнуть. Не может же ничем
3: абсолютно
2: не пахнуть.
3: Абсолютно точно. Поэтому задача сделать такой аромат, чтобы вот создавалось ощущение, будто вы только что вышли из душа. Да? И вот когда вы выходите из душа, какие ароматы вас при этом окружают? Когда у вас у самого рождается вот ощущение чистоты? Ну, например, когда вы там ложитесь на чистую простынь, да? Когда забираете белье из прачечной. Это не чистота в своем, так сказать, абсолюте. Естественно, а
2: это мысль о
3: именно
2: чистоте,
3: ассоциация,
2: да?
3: С чем-то чистым, да. Абсолютно точно. И существует, кстати, целый ряд молекул, которые обеспечивают этот эффект. Ну, в частности, есть молекула айрон, вот так вот она называется, не айрон, как по-английски, хотя пишется почти так же, айрон. Она была сделана еще в 19 веке, и вот нашим мозгом это действительно воспринимается как вот такое вот ощущение слегка мыльно-порошковое, что ли. Поэтому вот такой вот ассоциативный ряд можно построить. А третий вариант, который связан с ощущением чистоты, например, Альберто Мариис очень часто любит делать, так, хороший парфюмер, лучший, наверное, на сегодняшний день, автор огромного количества бестселлеров.
1: Но они химики,
3: вот.
1: Да, эти люди, по большому, по образованию?
2: Они
1: все,
2: да, все химики.
3: Совершенно верно, это парфюмеры-химики, да. Да, любой парфюмер — это химик, абсолютно точно. То есть парфюмерия подразделяется. Есть, к примеру, креативный директор или нос, ну, тот человек, который так или иначе мог задумать о том, каким аромат должен быть. Вот тот, который решил, что ему нужен запах чистоты или аромат чистоты. И есть человек-парфюмер-химик, который должен это все воплотить. И именно из их вот такого сотрудничества и рождаются духи, по сути дела. Бывают редчайшие случаи, например, романа Ричи, Джульетта Казаган, или там тот же самый Альберто Марии в своем бренде Мизинсир в собственном проекте. Вот когда соединяются должности креативного директора и химика, чаще всего это, конечно, разделено. Да.
1: Ну, вот такие названия вот так называйте, что мы даже такой вот второй раз в жизни слышим.
2: Вы вселили вот эту мысль покупки духов чистоты. Просто ценник какой в Москве? За сколько можно найти эти духи, чтобы от меня пахло чисто?
1: В переходе около зоопарка иди посмотри, там по льготным ценам.
2: Нет, ну серьезно, Илья.
3: Ну, смотрите.
2: С чего начинается вот эта линейка?
3: Слушайте, ну, я могу говорить именно про тот сегмент, с которым я работаю. Да, я не очень хорошо разбираюсь в масс-маркете, но я не думаю, что там можно найти, там все-таки такого как раз мало. потому что прям в самых дешевых, недорогих духах там используются, конечно, синтетические ноты, но там редко заигрываются. Это все-таки слишком сложные, я бы сказал, мотивы. Поэтому, ну, я бы сказал, что где-то от 10-12 тысяч рублей. Да, в частности, если вы хотите первый вариант, чистота как таковая, то я рекомендую начать, например, самый недорогой и качественный. Это бренд называется Аркадия, там есть аромат Аурик. Вот он сделан прям как это ощущение чистоты. Вот ассоциативные, например, да.
1: Как говорят дети, просто возвращаясь к составу, это правда интересно. Мы всегда почему-то думали, что масло и какой-то спирт. И вот если спиртом отдает, то это что-то точно не протухнет и надолго сохранится. Или раньше так делали?
3: Нет, ну совершенно верно. Любые духи, любая парфюмерная вода, туалетная вода, она состоит из трех элементов. Ну, где-то порядка, если это парфюмерная вода, то порядка 80% там будет ароматического вещества. Именно того, что по-английски есть такой термин juice, как сок. Вот, то есть это экстракты. Порядка 18% будет спирта, ну и порядка 2% вода. То есть вот так вот, в принципе, это схема, которая характерна для любой современной парфюмерии. Спирт необходим. Спирт, во-первых, это и носитель аромата, потому что именно молекулы спирта, они, можно сказать, цепляют в себе олфактивные молекулы, то есть ароматные молекулы тех масел, которые входят в состав. Вот, это то, что обеспечивает шлейф аромата, ну, то есть тот хвост, который тянется за вами, когда вы носите те или иные духи. Ну и, конечно, и то, что обеспечивает, так, чтобы аромат не портился.
1: Мы будем пересматривать сегодня после эфира фильм «Курьер». Помните, как Федь Дунаевский, герой вот главный, молодой, пришел в гости к мажорам и выпил духи?
3: Духи, бедняжка, да. Это делать ни в коем случае нельзя, потому что там используется денатурированный спирт, метиловый, неэтиловый.
2: Это токсикологическая реанимация сразу, да, случится?
3: Да, да, да, да.
1: Ох, ну, примерно мы подступились к составам духов. Некоторые ингредиенты мы обсудили. Большое спасибо нашему гостю, эксперту и директору по развитию проекта парфюмерии и косметики Molecool. Илья Волков, спасибо и до новых встреч в эфире. Физики.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Киев планировал атаковать военный аэродром Ростов-Центральный роем FPV-дронов с искусственным интеллектом. Предполагалась масштабная операция. Детали сообщил сотрудник ФСБ на видео, которое предоставил Центр общественных связей ведомства.
2: Был рой дронов, предполагался в операции. Соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь. И предполагается, что до наведения происходит в автоматическом режиме.
0: Ранее в ФСБ заявили, что ее сотрудники установили гражданина России, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки на инфраструктуру российского аэродрома. Противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов. Боевая нагрузка каждого составляла свыше килограмма тротила. Однако, получив от представителя ГУР предложение осуществить теракт, мужчина сам обратился в ФСБ. После обнаружения беспилотников и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. На видео также показан процесс разбора БПЛА. Российская армия нанесла удар беспилотниками по позициям ВСУ в районе города Доброполье, сообщили в Минобороны. Ведомство заявило, что 4 БПЛА Гербера поражены пункт временной дислокации ВСУ и место запуска дронов. Объективный контроль зафиксировал успешное поражение целей, сказано в сообщении ведомства, которое распространило кадры удара. Напомню, 3 июля российское военное ведомство заявило, что передовые подразделения вошли в Доброполье. Ранее сегодня Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 376 беспилотников противника над регионами страны в ночь на 10 июля. Число пострадавших в результате крупного ДТП с участием автобуса и автомобиля «Газель» на Нижегородской улице в Москве выросло до 25, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На месте продолжают работать представители ГАИ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. На месте некоторым потребовалась госпитализация. Напомню, сегодня утром на Нижегородской улице у дома 9 произошло ДТП с участием грузовика и автобуса маршрута 70. Водитель грузовой машины, грубо нарушив правила дорожного движения и не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился в полосу движения автобуса. Водитель автобуса ушел от столкновения с автомобилем и выехал на тротуар. В результате ДТП погибших нет. Инспекторы устанавливают причины происшествия. Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщили власти автономного сообщества Андалусии. Пожар возник накануне. Ранее сообщалось о 6 погибших. Министр здравоохранения автономии заявил, что это самый разрушительный пожар в истории региона и назвал ситуацию беспрецедентной трагедией. По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой. Сильный дождь, местами сопровождаемый грозой, начнется в Москве и Подмосковье после 15 часов. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. За 3 часа может выпасть до 9 мм осадков. Таким образом, на 1 квадратный метр территории может пролиться до 9 литров дождевой воды. Далее интенсивность дождя будет спадать, однако полностью он не закончится. С 18 до 21 часа может выпасть еще до 3 мм влаги, а в последующие 3 часа до 2 мм, отметили в гидрометцентре. В целом же общее количество осадков до вечера может составить в городе от 2 до 15 миллиметров. Напомню, до 21 часа субботы в столичном регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Это связано с дождями, местами сильными, грозой и усилением ветра в порывах при грозе до 20 метров в секунду.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Клубы российской футбольной премьер-лиги начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане. Об этом сообщают местные СМИ. Данный вариант рассматривается на следующий сезон, если УЕФА допустит российские команды к турнирам под своей эгидой. Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алма-Ата, Актобе и Шымкент. Нападающий Боки Хуниорс Эсекиэль Сибальес отказался от перехода Победов ЦСКА. Московский футбольный клуб предлагал аргентинцу контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год, но Сибальес согласовал условия личного соглашения с итальянским «Наполи». Защитник Хуан Кастильо покинул футбольный клуб «Пари-НН». Стороны договорились о расторжении контракта. Колумбиец выступал за нижегородцев с января прошлого года. Напомню, что «Пари-НН» по итогам минувшего сезона вылетел из премьер-лиги в первый дивизион. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле. В первой половине встречи Мбаппе не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Хоккейная «Торпедо» сообщила о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. Эта процедура необходима для подписания игроком соглашения с клубом НХЛ «Монреаль». После этого Конюшков продолжит выступать за нижегородцев на правах аренды до конца предстоящего сезона. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова и меня зовут Андрей Кудряшов. И лирик не меньше, но у нас по-прежнему физические темы на повестке дня. И мы попадаем на урок химии, да, сразу. Потому что тема у нас волшебство в пробирке, самые эффектные химические реакции. И помогать нам в этом во всем разбираться будет Илья Воротынцев, химик, инженер, доктор технических наук, профессор. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: друзья,
2: коллеги, и здравствуйте, радиослушатели, да.
1: Дарья, ты...
3: Да, ну я просто, когда мне говорят коллега, лирику...
1: Коллега-химик, да?
3: Да, ну хорошо, я иногда...
2: Вы же популяризируете, поэтому в этом смысле мы точно коллеги, потому что я вот, да, книжку написал для детей про профессию химик, как раз от пробирки до завода, поэтому в этом смысле я считаю, что полноправно могу вас назвать коллегами, здесь все нормально.
3: Так, а, кстати, когда даже с искусственным интеллектом разговариваешь, задаешь вопросы. Объясни, как шестилетнему ребенку. Если ты в химии очень плохо разбираешься, ну, бывают люди такие иногда. Но тогда много, вот как вы детям таких. Это, вот как раз, что вы рассказываете? И вот какие примеры приводите, чтобы было настолько интересно, чтобы прям погрузиться в науку вообще и в интересные истории,
1: или,
3: в частности?
1: Или все начинается с набора «Маленький химик», вот, который продается?
2: Слушайте, на наборы маленьких химиков я много тестирую, а наборы маленьких химиков, они такие немножко убыточные. Конечно, рассказывать химию нужно с показа, в первую очередь. И даже, знаете, у меня вот младшей дочке 4 года, она входит в школу, прискул, как это называется, садик, и нас попросили родителей прийти и рассказать про свою профессию. Конечно, я пришел и взрывал, поджигал, и делал, в общем, химические истории такие красивые. А вот, и теперь у меня все дети в детском саду со мной здороваются, говорят, да, химик пришел.
1: А с чего вы начали вот это взрывы, куча дыма? С какого химического опыта?
3: С Росгвардии.
2: Все по классике, конечно, мы начинаем всегда с вулканчики, потому что это вот то, что я и сам в детстве у еще отца в лаборатории смотрел. Это такой вот, он очень красивый оранжевый порошок дихромата аммония. Он, кстати, тоже есть, наверное, точно вот в разных химических наборах. Мы его потихонечку поджигаем, и он начинает извергать маленькие искорки вещества. Ну, лучше, конечно, положить побольше, вот если есть в лаборатории, доступ в лабораторию. И такое вот получается, знаете, химия, значит, спучивает газ, вот этот вулканчик, прям реально как будто лава течет, там такие искры, и вот дихромат аммония окисляется до оксида хрома, такой зеленый, соответственно, значит, красивый.
1: А, это вот он так вот извивается вверх, да, такой вот зеленый дракончик маленький. О, классика, да, я такой люблю.
2: Поэтому это классика, с чего начинают обычно как бы вот химики и показывают такие опыты. Потом, конечно же, можно опустить в пену, в мыльный раствор газ из баллончика, да, взять эту пену, поджечь, она очень, так сказать, неопасна. Вспыхивает, конечно, эти опыты все нужно делать в присутствии взрослых, сохраняя там технику безопасности, очки, халат и так далее. Вот, и это очень красиво звучит. Вот.
1: А что-то страшное есть, как я что-то читал, и не знаю, правда это или нет, как вот куда-то надо махнуть нож, провести по руке, и появляется кровь, да, но, естественно, разреза нет никакого. Действительно,
2: да,
1: такое,
2: да,
1: это есть?
2: Искусственная кровь, да, там здесь как бы очень такая тоже простая реакция. Но я бы вам рассказал лучше про очень крутую реакцию Белоусова-Жаботинского. Это советский химик Борис Белоусов, он пытался, по сути, моделировать цикл Крепса, то, что у нас в митохондриях происходит, ну, по сути, дыхание, да, вот, и смешал там бромат калия, лимонную кислоту, соль церий, и увидел как бы невозможное, такой раствор сам стал менять цвет на желтого, на бесцветный, туда-обратно. Ну, как будто такая, знаете, в пробирке или в чашке Петри это сделал, то есть такое дыхание происходит химическое. Вот. Научный мир, конечно, это открытие не понял, сказал, ну, ребят, что-то вы придумываете, такого быть не может. Вот. И только уже спустя лет 10, наверное, аспирант в МГУ Анатолий Жаботинский, то есть это уже начало там 60-е года были, да, действительно изучил механизм, и, по сути, это была одна из первых таких моделей самоорганизации материи. Поэтому здесь, вот, не знаю, хаос рождает порядок. Очень алхимическая штука, но на самом деле вот крутые такие химические волны образуются, поэтому, значит, это очень тоже для показа школьникам, наверное, уже чуть постарше, очень круто можно показывать и рассказывать про, вот, по сути, самоорганизацию материи, ну и моделирование цикла Крепса, связанное уже с биологией.
1: Ну, смотрите, когда школьники, действительно, какой-нибудь школьник постарше, как вы сказали, заинтересован в химии, он уже начинает двигаться дальше, да, то есть набор молодого химика ему уже не интересен, и он в какой-то вступает вот на опасную стезю, да, химическую, где там, можно, агрессивные металлы какие-то есть, что можно делать самому, а что лучше уже голову включить и хотя бы учебник почитать.
2: Голову включать нужно всегда. Да, здесь я бы, конечно, вспомнил школу там Боготского, потому что Леонид Сергеевич такой был классиком советской электрохимии, и по сути вот как вот мы в детстве бросали кусочки натрия или там калий там или лития в воду, да, то есть по сути что такое? Это окисление, образование гидроксида натрия и выделение водорода. Так как выделяет еще бурное количество, большое количество тепла, то, конечно, водород, ну, просто поджигается и взрывается. И если в Ютьюбе забить, там, в Рутюбе забить, там, натрия и вода, всплывает там один ролик, когда, значит, там, безумный американец берет огромный кусок, там, натрия, кидает его в воду, в речку, в горный, и вот он начинает, там, значит, многоразово взрываться. На самом деле натрий не взрывается, он окисляется, образуется, значит, вот этот гидроксид натрия. Если, кстати, мы в воду капнем еще фенолфталины, такой индикатор, то вода, кстати, вот будет давать малиновый цвет, показывает, что там действительно образуется щелочная реакция. А взрывается не натрий, а взрывается как раз водород, который выделяется, но так как реакция экзотермическая, то есть идет с выделением тепла, вот, собственно, он и поджигается. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, это и взрывы, и прикольно, и круто, но с другой стороны, мы показываем, включаем голову и говорим, что натрий не взрывается, взрывается водород.
1: Так,
2: вообще так. Все это дело у нас в батарейках происходит, где вот мы вот эти взрывы, так сказать, обуздали, и вот у нас сейчас телефоны, компьютеры, электромобили, привет, бензин, да, значит, вот по сути этим процессом и управляют.
1: А всегда интересовался я, как работает...
3: А я интересовалась.
1: Ну,
3: просто.
1: Ты тоже, да-да-да. Змеиный яд, как работает, что он делает с точки зрения химических реакций в человеческом организме? Ну, мало ли, на гадюку наступил...
3: Или как он синтезируется сначала в гадюке внутри?
1: Ну, это... Ну, давай с этого.
2: Ну, там просто происходит денатурация белка, как бы, вот, и, соответственно... Как бы, собственно, там на самом деле яд – это довольно большая и сложная смесь разных, соответственно, вот этих веществ, которые денатурируют белок, там, значит, изменяют там кровь, и, собственно, довольно быстро происходит как называется, ну, по сути, свертываемость и...
1: То есть у нас яд влияет на свертываемость, то есть мгновенно какие-то вот белки, да, из яда гадюки, да, они сворачивают мгновенно кровь, да, из-за этого все происходит.
2: Да, то есть получается, они разрушают эритроциты, снижают свертываемость крови, ну и, в общем-то, как бы там возникают там разные некрозы и так далее. Вот, поэтому здесь сразу к врачу, вот, отсасывать лучше нет.
1: А почему, ну, кстати, все говорят, что... Не, вот я тоже читал, что нельзя отсасывать и нельзя, по-моему, руку перевязывать, да, при укусе гадюки,
2: ну,
1: да?
2: Ну, во-первых, да, потому что все же у нас там, сколько там, 3, 4, 5, 6 литров крови, да, если мы перевяжем, вот, то у нас...

0: Кстати, чего... есть, да. Знаете, вот же с радонистым аммонием реакция, хотя можно ее заменить, мы берем там сухой спирт и, соответственно, засыпаем таблеточками глюконата кальция, подвигаем, и в плане начинает выползать такая черная пористая змея. Тоже, кстати, детям хорошо показывать, это очень легко дома сделать. То есть есть таблетка, наверное, сухого льда у тем, кто точно туризмом занимается, ну или там, не знаю, рыбалкой и так далее. Вот, глюконат кальция точно есть в каждой аптечке, поэтому засыпаете глюконат кальция на таблетку сухого спирта, подбегаете
1: и убегаете.
0: У нас вот эти вот... Не надо убегать, там просто она там, по сути, ну, в 10-20 раз больше объема таблеток увеличивается, выползают такие фараоны змеи, которые вас точно не укусят.
1: Ну, кто же знает, это не факт.
0: Да.
1: Это смотря... А если палец туда сунуть, что будет, ожог или ничего не будет? Вот.
2: Куда? Уточни еще раз.
1: В сухой лед и глюконат кальция. Вот реакция началась, и засунул палец.
0: Если еще сухой лед не горит, то палец точно можно сунуть, а потом, соответственно, сухой спирт, я имею в виду, не сухой лед, а сухой спирт. Вот,
2: 18+.
1: Так, пауза буквально на 2 минуты, и вернемся на урок химии.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Завершены основные мероприятия по противопожарному обустройству лесов Вологодской области. Как отметил глава региона, специалисты лесхозов обустроили более 500 километров минерализированных полос, прочистили и обновили около 1250 километров, в действующих полос установили 140 противопожарных аншлагов. Минерализированные полосы помогают сдерживать распространение огня. Аншлаги напоминают о правилах поведения в лесу и содержат телефоны экстренных служб. Продолжается благоустройство и мест отдыха. В этом году лесхозы обустроят 159 таких площадок вблизи тропинок к местам сбора грибов и ягод, у водоемов и оживленных дорог. На землях регионального лесного фонда сейчас действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушения увеличены. Для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 90 тысяч, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Водопроводную сеть капитально отремонтируют в селе Воскресенское Череповецкого округа. Средства на ремонт направлены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как отметил губернатор, подрядчик уже определен, к работам приступят в конце июля. Завершить планируют до конца года. По этому же нацпроекту в Череповецком округе обновят еще один водопровод в поселке Суда. Там капитально отремонтируют два участка по улицам Заря и Вологодской и по Детскому переулку. Всего в этом году в Вологодской области обновят 117 километров сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Вологодских первоклассников освободят от домашних заданий. С 1 сентября ученикам первых классов перестанут давать задания на дом. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации. Обучение без домашней нагрузки было установлено пунктом 24 порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам. Приказом Минпросвещения России внесена техническая правка в Федеральную образовательную программу начального образования. Она регламентирует, что в первом классе дети учатся без домашних дополнительных заданий. Напомним, ранее допускалась нагрузка, но не более 1 часа в день. Вологжане могут получить паспорт туриста для путешествий по Северо-Западному федеральному округу. Документ выполнен в формате сувенирного издания и внешне напоминает обычный паспорт гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Новый документ объединяет 11 регионов участников межрегионального туристического проекта. Паспорт туриста выдается бесплатно по адресу Вологда, Ленина, 7. По вопросам можно обратиться по телефону 8 800 550 41 61. Влюбленные из Вологодской области поженились на Всероссийском свадебном фестивале. В день семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре «Россия» в Москве открылся 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Его главная тема в этом году – «Едины в любви». В числе участников – вологжане Владислав и Анна Шиманские. Вместе со 100

0: 50 парами из разных уголков России и ближнего зарубежья, они стали частью грандиозной церемонии единовременной регистрации браков. Заглянуть в творческую мастерскую череповецкого художника можно в доме Карбакова. Встреча с заслуженным художником России Евгением Мартышевым состоится 12 июля в 17 часов в пространстве его персональной выставки «ИЗО» в музейно-творческом центре имени Владимира Карбакова. Евгений Мартышев – график, живописец, заслуженный художник России, член Союза художников страны, лауреат премии Казимира Малевича. Произведения мастера экспонировались в Аргентине, Германии, Испании, Канаде, Китае, в Люксембурге, Франции и Швейцарии. В Вологде проходит уже 6-я персональная выставка автора. В доме Карбакова показано более 40 живописных и графических работ. Отдельный зал занимают абстрактные картины. На встрече Евгений Иванович расскажет о своем творческом пути, поделится историями, связанными с его произведениями. Вечер состоится на Октябрьской, 13. Любители велосипедных гонок приглашают в Вологодскую Швейцарию. Кросс-кантри на горный веломарафон пройдет в 12-й раз. Для спортсменов подготовлены дистанции на 16, 27 и 58 километров, а также детские маршруты. Событие состоится 18 июля в Вологодском округе. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологда-марафон». Российские волейболисты снова могут выступать на мировых турнирах без ограничений. Такое решение принял исполком Международной федерации волейбола накануне. Сборную России восстановят в рейтинге с тем количеством очков, которое было до заморозки.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России разбомбили переправу ВСУ в ДНР. Об этом только что сообщили в Минобороны. Удар был нанесен 5 авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции по насыпной переправе, которую подразделения ВСУ использовали в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Также 4 аналогичными авиабомбами нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады противника в населенном пункте Захаровка Харьковской области. Кроме того, в лесополосе в районе населенного пункта Рубленая Харьковской области авиаударом успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления ВПЛА противника, сообщили в ведомстве. Искусственный интеллект FPV дронов для атаки на военный аэродром Ростов-Центральный обучали в музее авиации Украины. Об этом сообщил ветеран органов госбезопасности Александр Свешников на видео, представленном ФСБ. Он подтвердил, что беспилотники были снабжены ИИ-системами с возможностью распознавания целей. На основе обработанных данных они могли распознавать авиатехнику в местах ее расположения на аэродромах. Как пояснил Свешников, в случае атаки это привело бы к выводу из строя взлетно-посадочных полос, ангаров и систем управления воздушным движением, что парализовало бы боевую авиацию на ключевых направлениях проведения СВО. Ранее сегодня ФСБ объявила о сорванной попытке атаки со стороны украинской военной разведки на военный аэродром Ростова-на-Дону с применением роя дронов с искусственным интеллектом. Всего было изъято из тайника 13 БПЛА, боевая нагрузка каждого превышала килограмм тротила. Для совершения теракта ГУР завербовала гражданина России, однако тот добровольно обратился в органы безопасности. Дальнейшее происходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты тайника с дронами. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. В предстоящих выборах в Госдуму примут участие максимум 11 политических партий из 17. Это стало ясно после завершения приема уведомления от политических объединений, заявила сегодня глава Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. 6 партий, по ее словам, добровольно отказались от предвыборной гонки.
3: Те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то есть бюллетени, уж точно не будет больше 11 партий. Это я уже могу сказать на 200%. Другие 6 партий, которые, в принципе, могли гипотетически участвовать, они хорошенько подумали и решили, что не стоит. Но это их решение.
1: По словам Памфиловой, для удобства кандидатов ЦИК запустила специальный цифровой календарь в виде интерактивной диаграммы для четкого соблюдения установленных законом сроков. В Москве полицейские перекрыли канал организации незаконной миграции. Подозреваемый задержан с поличным, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник вместе с сообщниками за денежное вознаграждение изготавливал и продавал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей. Подозреваемый, приезжий из ближнего зарубежья, был задержан в момент передачи фиктивных документов заказчику. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. В ходе обыска по месту его жительства обнаружено 50 комплектов документов с признаками подделки и другие предметы. Для сбыта поддельных документов соучастники встречались в кафе на юге столицы. Там и были задержаны 8 иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении владельца кафе проводится проверка. Один полицейский пострадал, 4 человека задержаны в ходе беспорядков в Западном Лондоне после матча Марокко-Франция. Об этом сообщает полиция британской столицы. Напомню, минувшей ночью по московскому времени сборная Франции обыграла на чемпионате мира команду Марокко со счетом 2-0. В беспорядках на Энджер Роуд участвовали сотни человек. Полицию вызвали, когда толпы марокканских фанатов собрались на дороге и заблокировали движение. Затем они начали бросать бутылки и запускать фейерверки. Полицейские оставались в районе всю ночь.
2: ночь к утру беспорядки стихли. Столкновения в крупных городах произошли в Нидерландах. Разочарованные поражением фанаты вышли на улицы Амстердама, Роттердама и Гааги. Полиции тоже пришлось вмешаться. А вот празднование успеха французской сборной в Париже, вопреки опасениям, прошло довольно мирно, пишут сегодня французские СМИ. Дожди и ливни с грозами, которые начнутся сегодня в середине дня в московском регионе, завтра станут еще сильнее. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, непогода покинет столицу и Подмосковье лишь в середине следующей недели.
4: В выходные сработает эффект Фузивары, когда два циклона, в общем-то, сольются в единую здоровенную такую барическую систему, которая будет долгожителем и, в общем-то, определять ненастный характер еще неделю. Поэтому на Москву обрушится до 35 миллиметров небесной влаги, дожди, по ночам плюс 15-18, днем 21-24, и ливни будут лить до середины следующей недели, но улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля.
2: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: По данным ФОБОСа, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность во второй половине дня. Местами дождь с грозой, ночью плюс 17-19, днем 28-30 градусов. В Москве облачно с прояснениями, ливневые дожди, грозы. В ночные часы плюс 18-20, а дневные 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 65%.

0: Передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
2: Рабочий полдень, программа музыкальная. Мы вспоминаем и поздравляем тех, кто отмечает свой день рождения на этой неделе. Ну, отмечал, все равно, даже если...
3: И будет отмечать.
2: Уже, да, или в других мирах кто-то уже находится, да. И уже там встретился с Оззи Осборном, тот большие приветы будем передавать. Ты бы с кого начал?
3: Я тут, ну, давай, да, раз уж ты мне уступила сегодня пальму первенства, начну с одного из крутых, наверное, гитаристов, да, как кто-нибудь знает, если есть, то поклонники Бон Джови, ребят поехали снова в тур, но вот не взяли с собой одного из основателей, но на самом деле они рассорились давным-давно. Да, Рич Самбору, они сейчас продали свой тур мгновенно, sold out, но вот, тем не менее, с тех пор, как Джон Бон Джови и Рич Самбору поссорились.
2: Он ушел,
3: по-моему, во время тура, сославшись на какие-то личные обстоятельства, то есть не было какой-то одной причины, да, вот что-то там не сложилось. Да, посередине тура плюнул и ушел, и все задавали вопрос, давайте, такой тур, и связки Бон Джови, да, свои восстановил, но нет, и хочу поставить песню, во-первых, поздравить, безусловно, Рич Самбору, 11 июля он родился, 1959 года, 26 плюс 41, будет 67.
2: Я его видела вблизи, он очень шубутной.
3: Шубутной?
2: Как волосы стал красить.
3: Шляпа красивая, и именно вот эту песню, которая сейчас прозвучит, Living on a Prayer, он умолял, просто на колени встал перед Джоном Бон Джови и сказал, что вот ее надо ставить в альбом. И вот они до сих пор 40 лет ее по стадионам гоняют.
2: Давайте послушаем. Рич Самбору, с днем рождения, дорогой.

0: орут по стадионам до сих пор, по 30 тысяч человек.
1: Ну да, большой хит, и группа такая очень, ну,
0: попсовая,
1: значимая.
0: Как ты скажешь, наверное. Да?
1: Какая?
0: Попсовая.
1: Да нет, почему? Они же то туда их, то туда как-то...
0: Моталось.
1: Ну, по большому счету, любая группа хочет быть попсовой. Ведь попсовый да. изначально это популярный. Поэтому поп, популярная музыка. И Рич Самбора, да, 66 лет. Ну, да нет, не такой уж он и старый, так, да, в принципе.
0: Да нет, шляпа носит нормально, выглядит да. молодо еще, играет на гитаре, да, да, да.
1: Так, у меня тут есть человек постарше чуть-чуть, но, судя по его сыну, он выглядит лучше, чем Рич Самбора. Я намекаю на папу Димы Маликова, Юрия Маликова. По-моему, Юрию Маликову, сейчас я посмотрю, там какая-то цифра аж... У меня даже этот не показал тонометр. Вот. Но я вот что хочу сказать. Конечно, песни, на которых выросли пара поколений советских людей, песни группы «Самоцветы». Я даже помню, услышала одну песню на 1 сентября в школьные года. «Тихо, как скрипит перышко». Вот. Но единственная песня, которая была легально потом объявлена кавером, одна из первых каверов, которые, ну, ребята признались, что это не их оригинальный трек, это «Синий иней», который лег на провода, а это песня, кавер на группу «Eruption», «One Way Ticket». Давайте послушаем, и, конечно, Юрия Маликова с днем рождения, всей души, певец, народный артист Российской Федерации. Есть у нас...

0: здоровье или молодость, что называется.
1: Да не то слово. И Юрий Федорович тоже, Юрию Федоровичу Маликову 6 июля исполнилось 83 года. Наше поздравление и прекрасный возраст, и так называемый жизненный путь. А дети, а внуки какие? Уж правнуки там, по-моему, там целые. И все, наверное, поют. Если всех собрать, наверное, будет целый Икарус автобус.
0: Почему Икарус-то, а не пластмассовый?
1: Я не знаю, мне помню большие Икарусы те годы в Советском Союзе.
0: Слушай, да-да-да, я тоже вчера копался, сидел в интернете. Мне искусственный интеллект, который сейчас есть везде, подсунул видео песни 82. И да-да-да, я помню, что тоже маленький был, я вспоминаю, я же эти песни постоянно тоже слушал по радио, круглосуточно крутили.
1: А у нас также скрутят на маяке, только в ночном эфире, потому что у нас очень большая страна и регионы разные, поэтому ночные эфиры, там 5 часов эфира как раз ретро-музыка. Mm-hmm. Это очень нужная вещь, мне кажется.
0: И вот, и нашел женщину-певицу, которая постоянно на сцене была в образе простой русской женщины с деревенскими корнями. Я, наверное, догадаешься, о ком идет речь. Ей на этой неделе исполнилось бы 80 лет, юбилей. Это Валентина Толкунова, которая, ну, просто фантастические какие-то песни исполняла, получала мешки писем со всего Советского Союза. Хочу сейчас поставить в эфир песню Александра Пахмутова и Николая Добонравова. Они именно авторы. Они хотели отдать ее сначала песнярам. Она, по-моему, где-то, что ли, по-моему, не захотели ее брать. Ну, что-то такое было. В общем, она год пролежала. И перед 8 марта 1982 года они обратились к Валентине Толкуновой. И получилось...

0: как они раскачивались вот на песне 82 под эту песню. Вот они чуть ли не обнимали. Да мы сейчас на концертах, да, обнимаемся, можем поскакать, да. Они вот так вот сидели на кресле и раскачивались в ту или другую сторону.
1: Ми-ми-ми.
0: Ми-ми, да.
1: Нота. Ой, у меня такая задача сложная сейчас. Я сижу, у меня аж дым из ушей. Я даже не понимаю. Вот день рождения Бон Скотт отметил, кумир моей жизни. Я тут... А кого я недавно спросила про татуировки в виде химиков или физиков? Ты не помнишь, Андрей Олегович?
0: Нет, нет, не помню. Нет, про татуировки...
1: А студенты, философов, Сократа.
0: Точно, точно, да-да-да,
1: точно. Философ. А вот, кстати, Бон Скотт, это же вообще какой-то просто философ.
0: Австралийский, настоящий. Тасманский.
1: Австралийский философ.
0: Да.
1: Это как, ну да, британский ученый. Ну, я даже не могла выбрать. Мне все песни нравятся. Особенно, где он пел. Он пел до какого? 80-го
0: года. 80-го, да, до тех пор, пока не погиб.
1: Потом его прибрала к рукам, значит, нелегкая. Жизнь его рок-н-ролльная. Ну, я даже не знаю, ну как. Давай Girls Got the Rhythm. Светлана Юрьевна, я обращаюсь к Светлане Юрьевне, потому что у нас там просто какой-то калейдоскоп мелодий в ACDC. Girls Got the Rhythm. Там I've been around the world. Он должен так петь. Давай, Рубинович напоет. Girls Got the Rhythm. Сейчас Светлана Юрьевна поищет, может, найдет. О, оно. Бон Скотт. Ну, не было дня, чтобы я тебя не вспоминала. Let's the Be Rock и что там еще? It's a long way to the top, if you want rock and roll, со мной всегда.

0: Чтоб не его, чтоб каждый день бы.
1: А сколько они?
0: Помните, женитьба Бензаминова.
1: Не, я не, просто я сейчас вспоминаю, они же до сих пор гастролируют, уже с Брайаном Джонсоном, конечно. Сколько они, 2,5 играют часа или 3 часа играют?
0: 2,5 человека, я думал, ты скажешь, из ACDC.
1: Нет, но там уже кто-то, там басист ушел уже, к сожалению. Да.
0: Там уже все поуходили, причем туда, куда Ози Осборн всех завез.
1: Да.
0: Ой, через
1: хорошо. Ой,
0: да,
1: хорошо.
0: Неплохо очень. 79-й год. Ты представляешь, нам с тобой было. Мне 9 лет было. Но у меня ему оставалось жить год. Вокалист.
1: Душевно, да.
0: А мне вот еще подольше. Но удивительно, что мы все в школе узнали про эту группу. Потому что как раз к 10 классу, 79-й это второй класс, ну и плюс, да, вот только, то есть до того, как
1: в тетрадках, по-моему, мы все писали с большим удовольствием название группы.
0: Да, и всех нас вызывали на какой-то партком или
1: да, да, да, и спрашивали, это что?
0: Почему молния между слов?
1: Да, да, да.
0: Между букв. Что это значит? И мы пытались объяснить, что это не мы начали. Ужас.
1: А не было умного химика или физика, что переменный ток, постоянный ток? Нет,
0: кстати, нет. Ты на больной. Ты представляешь, дорогие мои слушатели, если вдруг кто-то напишет, пожалеет меня. Я вчера что-то там какой-то обрабатывала рану, и оказывается, сейчас есть такой фукарцин. И я как-то неловким движением, то есть йод, в принципе, еще отмывался, но это не отмывается ни от чего. Я так страдаю, что нашего химика отпустили и спросили, чем это.
1: Да, спасите, Маргарита Михайловна, мы пока послушаем человека, который никогда, я думаю, никого не спрашивал. Это Кёртис Джексон, ну, сейчас будет вступление его трека, вы же сразу поймете, о чем идет разговор.
0: Я что-то не помню.
1: Да ладно, в 75-м году, 6 июля родился.
0: И, ну-ка, давай попробуем.
1: По клубам.
0: Давай. С одной ноты.
1: Да-да-да, давай, поехали. Это
0: 50
1: Cent. С днем. С днюхой.

0: Передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
1: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Российские вооруженные силы за неделю нанесли массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине, сообщили только что в Минобороны. Поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. За неделю взято под полный контроль 7 населенных пунктов, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике. Силы Черноморского флота уничтожили за это время 6 безэкипажных катеров. Российские средства ПВО сбили за неделю 10 крылатых ракет «Фламинго», 3 ракеты «Нептун-МД» и 4975 беспилотников ВСУ самолетного типа. Власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставке ракет большой дальности, в том числе тех, которые могут запускаться с РСЗО «Хаймарс», сообщила государственная телерадиокомпания. По словам главы эстонского Минобороны Хана Певкура, Таллин заинтересован в приобретении у одной из американских компаний ракеты «Барракуда». Однако решение будет зависеть от потребностей республики и сил обороны Эстонии, отметил министр. Напомню, в последние годы в Москве отмечают беспрецедентную активность НАТО. У западных границ страны Альянс называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет больше, не больше 11 политических партий. Об этом на заседании Центра избиркома сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Она пояснила, что ни одной заявки от партии на проведение съезда в комиссию больше не поступало. Между тем, 11 партий сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией. Памфилова напомнила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов на думские выборы не позднее 11 июля. Сообщать ЦИК о своих намерениях провести съезд партии должны заранее, за 2 дня. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В июне овощи борщевого набора в крупных российских торговых сетях подешевели на 27,9%. Об этом сообщили в ассоциации компаний «Омникальные розничные торговли». Всего в годовом выражении стали дешевле продовольственные товары 18 из 25 социально значимых категорий. Наиболее заметное снижение показали именно овощи борщевого набора. Картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и свекла. Что касается других категорий, то заметнее всего упали цены на рис почти на 32%. Июньский анализ впервые за все время мониторинга «Аккорд» зафиксировал общую отрицательную наценку торговых сетей на социально значимые продовольственные товары. Из-за плохой погоды в аэропортах Москвы сегодня возможны отмены и перенос авиарейсов, предупредили в Минтрансе. Для минимизации последствий будет привлечен дополнительный персонал. Аэропортовые службы уже перевели на усиленный режим работы. По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в столице выпадет от 6 до 11 мм осадков. Возможны ливни с грозами, местами град, не исключено даже образование локальных смерчей. При этом распределение осадков будет крайне неравномерным. Где-то пройдут ливни, в то время как в соседних районах дождей будет значительно меньше. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами кратковременные дожди, температура плюс 25-27, в Москве завтра дожди и грозы, температура в Москве достигнет 27 градусов, а по области даже плюс 30. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 63%.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Китае с 23 по 31 августа. Но мы надеемся, что нам удастся добиться того, чтобы уже на чемпионате Европы в Стамбуле с 3 по 10 августа наши пятиборцы выступили с национальной атрибутикой, заявили в Федерации современного пятиборья России. Хоккейная «Торпедо» объявила о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. Это нужно для того, чтобы игрок мог подписать двусторонний контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», после чего Конюшков останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до конца следующего сезона континентальной хоккейной лиги. Российская хоккеистка Фануза Кадирова подписала новый контракт с клубом женской НХЛ «Оттава Чардж». Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Фануза Кадирова уже в прошлом сезоне дебютировала в профессиональной женской хоккейной лиге. Это женский аналог национальной хоккейной лиги. Лига была основана в 2023 году. На сегодняшний день это единственная профессиональная женская хоккейная лига в Северной Америке. Там собрано 12 команд, 7 в США, 5 в Канаде. Вот за одну из канадских, Оттаву Чардж, и выступала Кадирова в прошлом сезоне вместе с другой россиянкой Анной Шохиной. Тогда Оттава дошла до финала этого чемпионата. В 28 матчах прошлого сезона Кадирова набрала 12 очков, 10 шайб и 2 голевые передачи. И вот теперь продлила соглашение с клубом еще на 2 года. Кадировой 28 лет. С 2015 года она выступает за взрослую сборную России. Становилась бронзовым призером чемпионата мира. Дважды выиграла зимнюю универсиаду. Выступала на Олимпийских играх.
2: Вратарь Балтики Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спортс». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». Это большая потеря, но других вариантов нет, сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Прямая трансляция в эфире нашей радиостанции начнется в 19:00. Сборная России могла бы дойти до финала нынешнего чемпионата мира по футболу, уверен форвард национальной команды и «Локомотива» Дмитрий Воробьев. «Я не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного. Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира», — сказал Воробьев. Сборная Кабо-Верде перед чемпионатом мира занимала 69-е место в мировом рейтинге. Она сумела выйти из группы, сыграв ничью все матчи, но в 1/16 финала уступила Аргентине со счетом 2-3. С вами был Юра Геворкян.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. В эфире передача в работе.

0: Флитвуд Мэк, дай вот. Угадаю.
1: Да, конечно, и Кристин МакВи. Удивительно, я вот как раз, когда готовилась к программе, я неожиданно для себя, я не знала, что ее не стало в 22-м году. Я как-то этот момент пропустила, ее нет с 22-го года с нами. Но песня всегда с нами, и одни из лучших песен группы Fleetwood Mac. Little Lies Everywhere Over My Head. Вообще много-много всего хорошего исполнила это. Там две было вокалистки. Кристин МакВи и вторую, напомнишь, или как ее там?
0: Вот, ты сейчас вопрос задала.
1: Очень известное имя, они две одинаковые блондинки, Fleetwood Mac, какая же это девчонка? Ну, кто-нибудь напишет. У нее голос такой еще хрипловатый, но не как у Бонни Тайлер, которую мы вчера потеряли.
0: Да, да, да.
1: Ох,
0: да.
1: Ну, мы, наверное, с Владимиром Леонардовичем уже
0: про Бонни Тайлер
1: об этом всем поговорим. Да, скажете. Вторая вокалистка. Ну, ты будешь кого-то у нас...
0: Да нет, поздравляю, тогда я буду, к сожалению, с таким привкусом горечи, потому что этого человека уже нет с нами, и он был... Как говорят, да, вот соединяющим звеном в группе, клеем, да, между большими мастерами, да, как есть какое-то вот выражение в рок-музыке?
1: Стиви Никс, я вспомнила.
0: Стиви Никс.
1: Вот это, она клеем была тоже, они там... То разводились, то
0: да,
1: сходились.
0: Да, да, они там...
1: А про кого ты говоришь?
0: Я говорю, конечно же, про Эндрю Флетчера, которого... клавишника из Depeche Mode.
1: Он был клавишник.
0: Да, да, да,
1: клей.
0: Он с такой иронией относился ко всему происходящему и к себе, прежде всего, самому, потому что
1: правильно,
0: песни он не писал.
1: Правильно, потому что он песни не писал.
0: Не писал, да, и пел, подпевал, да, но фанаты его просто уважали.
1: Очень любили,
0: 8
1: да.
0: июля ему бы исполнилось.
1: Но... Тур 23-го года,
0: да.
1: Ребята посвятили ему.
0: Именно ему, да. А это его любимая песня в каталоге Depeche Mode, World in My Eyes.

0: 70-х, я помню, редко, не знаю, ты помнишь это или нет, можно было в Москве, ну и, наверное, везде очень сильно отхватить, если у тебя прическа была под Depeche Mode. Очень сильно проблем можно было.
1: А, да не, ну девочек не били за такое.
0: Да, действительно. Тогда, да, товарищи в школе говорили, что не надо, но я не послушал и продолжал слушать, и вот сейчас не пожалел. Не, великие вас.
1: Царь группа.
0: Да.
1: Даже не удивительно, как так вот, что они такого сделали, что все их любили. Женщины, старики, дети, гопники, бандиты, там уже, не знаю, интеллигенты.
0: Рокеры тут не любили.
1: Рокеры не любили их люто, да, потому что это электроника. Ну, как бы там ни было, есть еще очень хорошие люди. Конечно, Джордж Ринго Стар. Но Ринго Стар, я предполагаю, Владимир Леонардович будет поздравлять. Но можно отрывок из песни, ту, которую он действительно написал в соавторстве с остальными участниками. Beatles Octopus's Garden. По-моему, забавная, милая песня. Хочу быть под водой с этим.
0: На Сардинии писал, между прочим,
1: да?
0: На яхте.
1: Октопус, это кто у нас?
0: Осьминог.
1: Точно.

0: Маяк. В эту...
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейков, в эфире новости. Более 950 вологжан нашли работу и открыли свое дело благодаря поддержке государства. Это стало возможным благодаря социальному контракту. В приоритетном порядке он заключает с многодетными семьями, участниками специальной военной операции и членами их семей. Как пояснил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, с начала 2026 года социальные контракты уже заключили более 950 вологжан. Всего же в этом году планируется заключить более 2290 контрактов. Такая мера поддержки востребована, и мы продолжим работу в этом направлении. При заключении соцконтракта на поиск работы гражданин получает содействие службы занятости и материальную поддержку от соцзащиты. Выплата в первый месяц действия контракта и в течение 3 месяцев после трудоустройства составляет около 21 тысячи рублей. Размер целевой выплаты на открытие собственного дела по соцконтракту составляет до 350 тысяч рублей, для ветеранов СВО – до 450. Средства можно направить на приобретение оборудования, аренду помещения и рекламу. Голосовой помощник Светлана обработал более 870 тысяч обращений пациентов области. Робот помогает жителям региона записываться к врачу, отменять визиты и получать напоминания о предстоящих приемах, снижая нагрузку на сотрудников регистратур. С помощью Светланы 250 тысяч вологжан подтвердили запись, еще более 7,5 тысяч человек отменили прием, освободив время для других жителей. Воспользоваться сервисом можно по номеру 122, выбрав цифру 5. Также записаться к врачу можно через портал госуслуги, сайт kvrachu.ru, регистратуру поликлиники, колл-центр или инфоматы в медицинских учреждениях. Криминальные новости. Мошенники предлагают вологжанам установить якобы специальный антивирус. Злоумышленники маскируются под госорганы и известные компании, обещая защиту от киберугроз и проверку сайтов. Нередко они подделывают бренды популярных антивирусных программ. В Минцифры региона предупреждают, правоохранительные органы не создают и не распространяют антивирусы, в том числе через мессенджеры и сторонние сайты. Установка таких приложений грозит утечкой личных данных, паролей и банковской информации, а также предоставлением мошенникам удаленного доступа к устройству. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты рекомендуют скачивать программы только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков, не устанавливать сомнительные антивирусы, а при подозрительных рассылках не загружать файлы и сообщать о них администрации платформы. Музеи Вологодщины и Санкт-Петербурга подпишут соглашение о сотрудничестве. Единственный в Вологодской области музей федерального подчинения Кирилло-Белозерский станет одной из площадок проведения Дней Санкт-Петербурга Вологодской области. Масштабное событие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений двух регионов, будет проходить на Русском Севере с 16 по 18 июля. Деловая программа коснется и межмузейного сотрудничества. В вологодских филиалах Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Мемориальном музее-квартире Василия Белова и мемориальной мастерской керамиста Татьяны Чистяковой состоится круглый стол, посвященный современным тенденциям в работе литературных музеев. Также будет подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным литературным музеем 20 век и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником. Завтра отметят 1164-летие самого древнего города Вологодской области. 11 июля состоится межрегиональный фестиваль «Белозерск-Былинный город». В программе легкоатлетический семейный забег, гастрономическая ярмарка в

0: Вкусы Белозерья – показательное выступление клубов исторической реконструкции фестиваля «Дружинный двор» со штурмом града и боями на мосту, концертная программа, работа интерактивных площадок, мастер-классы, экскурсии, выступления уличных диджеев и фестиваль электронной музыки и искусственного интеллекта. Черная речка в Череповецком округе 12 июля станет ареной для яркого и динамичного САП-фестиваля. В программе традиционные спортивные заплывы, веселые конкурсы костюмов, игра в САП-поло. Также на месте будет работать ярмарка изделий ручной работы и натуральных продуктов. Организаторами фестиваля выступают Вологодская федерация подводного спорта и администрация Череповецкого округа. Зарегистрироваться на участие в конкурсах можно ВКонтакте в группе фестиваля.
1: Спорта.
0: В областном центре пройдет гала-матч между «Динамо» и ЦСКА, посвященный столетию Вологодского клуба. Событие состоится 19 июля на стадионе «Динамо». На поле выйдут легендарные ветераны клубов, а также звездные болельщики. Команды сыграют два тайма по 45 минут, а в случае ничейного результата выявят победителя в серии пенальти. Также в день матча организуют развлекательную программу с гастрофестивалем и другими активностями.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.com. .ру фестиваль.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Новости.
1: В Москве 13 часов с новостями, в студии Лора Стадницкая. Российские вооруженные силы за неделю нанесли массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине, сообщили в Минобороны. Поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. В ведомстве эти удары назвали ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в России. С 4 по 10 июля под полный контроль взято 7 населенных пунктов, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике. В районе Красного Лимана, также в ДНР, за это время уничтожены более 110 военнослужащих ВСУ, поражены 6 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс. Штурмовые отряды развивали наступление в западном от города направлении. Силы Черноморского флота поразили за неделю 6 безэкипажных катеров. Российские средства ПВО за это время нейтрализовали 10 крылатых ракет «Фламинго», 3 ракеты «Нептун-МД», 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов «Хаймерс» и 4975 беспилотников ВСУ самолетного типа. Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина не склонна к мирному урегулированию. В Москве это видят, однако Россия по-прежнему открыта к переговорам для достижения своих целей.
2: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. Искусственный интеллект FPV дронов для атаки на военный аэродром Ростов-Центральный обучали в Музее авиации Украины. Об этом сообщил ветеран органов госбезопасности Александр Свешников на видео, предоставленном ФСБ. Он подтвердил, что беспилотники были снабжены и системами с возможностью распознавания целей. На основе обработанных данных они могли распознать авиатехнику в местах ее расположения на аэродромах. Как пояснил Свешников, в случае атаки это привело бы к выводу из строя взлетно-посадочных полос, ангаров и систем управления воздушным движением, что парализовало бы боевую авиацию на ключевых направлениях проведения СВО. Ранее сегодня ФСБ объявило о сорванной попытке атаки со стороны украинской военной разведки на военный аэродром Ростова-на-Дону с применением роя дронов с искусственным интеллектом. Всего было изъято из тайника 13 БПЛА, боевая нагрузка каждого превышала килограмм тротила. Для совершения теракта ГУР завербовала гражданина России, однако тот добровольно обратился в органы безопасности. Дальнейшее происходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты тайника с дронами. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. Один полицейский пострадал, 4 человека задержаны в ходе беспорядков в западном Лондоне после матча Марокко-Франция. Об этом сообщает полиция британской столицы. Напомню, минувшей ночью по московскому времени сборная Франции обыграла на чемпионате мира команду Марокко со счетом 2-0. В беспорядках на Энджи-Роуд участвовали сотни человек. Полицию вызвали, когда толпа марокканских фанатов собралась на дороге и заблокировала движение. Затем они начали бросать бутылки и запускать фейерверки. Полицейские оставались в районе всю ночь, к утру беспорядки стихли. Столкновения в крупных городах произошли в Нидерландах. Разочарованные поражением болельщики вышли на улицы Амстердама, Роттердама и Гааги. Полиции тоже пришлось вмешаться. А вот празднование успеха французской сборной в Париже, вопреки опасениям, прошло довольно мирно, пишут сегодня французские СМИ. Дожди и ливни с грозами, которые начнутся сегодня в середине дня в московском регионе, завтра станут еще сильнее. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, непогода покинет столицу и Подмосковье только в середине следующей недели.
0: Выходные сработает эффект Фузивары, когда два циклона, в общем-то, сольются в единую здоровенную такую барическую систему, которая будет долгожителем и, в общем-то, определять ненастный характер еще неделю. Поэтому на Москву обрушится до 35 миллиметров небесной влаги, дожди, по ночам плюс 15-18, днем 21-24, и ливни будут лить до середины следующей недели, но улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля.
1: Напомню, до 21 часа субботы в столичном регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Это связано с дождями, местами сильными грозой, усилением ветра в порывах до 17-20 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 24 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 64%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами дождь с грозой, ночью плюс 17-19, днем 28-30 градусов, ветер восточный до 9 метров в секунду, давление будет понижаться и составит 761 миллиметр, что около нормы.

0: физики и лирики в эфире. Я Лирик Михайловна.
1: Я Лирик, тогда давай, Андрей Олегович Кудряшов. Здрасте. Ну и сегодня серьезная тема, тема литературы, и будем разбираться в прототипах героев всяческих романов, произведений, кого из реальных людей списали классики. Помогать нам будет доцент, кандидат филологических наук Любовь Петровна Гогина. Любовь Петровна, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, на связи.
1: Здравствуйте. Любовь Петровна, скажите, а действительно со злодеев лучше вот писать героев, вот так, если поразмыслить, ну, безотносительно пока
0: их
1: истории...
0: Их больше просто.
1: А, их просто...
2: Да, неожиданный вопрос, конечно. Здесь, может быть, идет тенденция ровно наоборот. Писатели стараются изобразить пороки общества, и, соответственно, в обществе нужно выискивать тех людей, с которых можно списать эти самые пороки. Вообще порочный человек, он интереснее, чем примерный, согласитесь. Потому что про порочного человека есть о чем посплетничать. Когда мы собираемся там женским узким кругом, естественно, мы...
1: А что сразу женским? Я тоже люблю сплетничать. Мужчины прекрасно сплетничают.
2: Если вы будете в нашем кругу, о ком мы сплетничать будем, у нас тогда исключатся мужчины как порочный элемент из нашего обсуждения. Так что вот женским кругом скорее всего, так. Но давайте вот я сейчас так позанудствую немножко по-преподавательски. Сначала вот какую-то схему дам, как, собственно, создаются, вот, вернее, как реальные лица, как окружающая действительность, становятся элементом художественного произведения. Происходит примерно одинаково, что в литературе, что в журналистике, в публицистическом тексте. Вот как специалисты, как журналисты, вы же согласитесь с тем, что журналистика отражает окружающую действительность, и никак иначе она не работает.
0: Нет,
2: правда ведь?
0: Я не соглашусь.
2: Ну,
0: как бы вы это не трактовали? Это какая-то такая...
1: Достойный ответ.
0: Ну, как и философы тоже.
2: Ну, хорошо. А тогда что?
0: Да мы не журналисты, Любовь Петровна. Чтобы никого не обижали, но это вообще не...
1: Не наша профессия, да?
0: Да. Мы учились на других людей, просто волею судеб мы стали радиоведущими. Такой профессии даже не было. Были дикторы.
2: Ближе к актерам, скорее всего, да?
1: Наверное,
2: так. Причем с мощным интеллектом стало быть уже журналисты в некоторой степени, потому что вы не просто актеры, выполняющие задания режиссера, а вы проявляете свой действительно человеческий интеллект. Так что в некотором роде вы все-таки не обижаетесь, журналисты. Так вот, журналисты отражают, конечно, окружающую действительность, пытаясь из действительности взять факты, да? Вот вы сейчас что делаете? Вы берете консультанта и хотите факты какие-то
0: эксперта
2: извлечь на публику. Вам важны факты. Также примерно поступает и художник слова писателя. Он видит окружающую действительность, берет из нее факты, но воплощает их не в собственных фактах, а в художественных образах. Вот, собственно, такая схема создания этих самых злодеев, о которых вы сейчас заговорили. То есть сначала подсматривает писатель окружающей действительности, это рождает у него какие-то идеи про устройство общества или про качество человеческого характера, и потом он почти неузнаваемо перевоплощает это наблюдение в художественном образе. Здесь надо сказать, что счастлив обычный читатель. Вот всегда завидую обычным читателям, не литературоведам, не анализаторам художественных произведений, которые читают, видят художественные образы, наслаждаются этими картинами, смеются, когда смешно, плачут, когда грустно, и закрывают книгу, ну и ходят просто вот с эстетическим впечатлением. Бедные литературоведы, они вынуждены, мы всегда начинаем исследование любого произведения с того, что исследуем жизнь автора. То есть, что мы в первую очередь рассматриваем? Когда родился, в какие годы жил, какие исторические события здесь были, с кем он встречался или потенциально мог встречаться в этой жизни? Что читал, обязательно мы изучаем. Вот такая скукотища у нас, да? И потом на основании...
0: Это же так самое интересное.
2: Нет, это...
1: Это скучно, да?
2: Нет, это не скучно. Это лучшая профессия в мире. Литературовед и преподаватель — это самое шикарное.
1: Любовь Петровна, буквально вопрос немножко в сторону. А вы давно как читатель какую-нибудь книгу брали в руки? Был?
2: Я... К сожалению, не могу себя отказать в этой роскоши. В наше время, из-за нехватки времени, ибо время ускорило свой бег, это стало действительно роскошью. Сейчас отпуск у всех преподавателей, ну, относительный отпуск, но все равно мы задействованы в каких-то процессах. В данный момент, да, я взяла книгу, вот просто та, которая лежала на тумбочке под рукой. И уже не могу оторваться, стараюсь ее читать, не... отвлекаясь на какой-то исследование.
1: Без анализа, да? Без вот этого филологического.
2: Не получается, коллеги, уже не получается. Все равно думаю, ой, а вот это вот надо принять к сведению. А возможно, здесь истина, а не в том, что я читала
1: вообще,
2: в последней
1: вообще
2: статье.
1: Не получается у вас, нет? Вот, ну просто я почему спросил вопрос, потому что я недавно там с театральными режиссерами общался, да, они тоже проф немножко деформированы. Они не смотрят спектакли как зритель, да, потому что автоматически вот этот рефлекс появляется, да, то есть у людей, которые вот занимаются такими профессиональными профессиями, да, они крайне редко, ну вот крайне редко в них попадает что-то. Это действительно так, да, то есть
2: это действительно так. Здесь даже можно было бы, если было время, рассказать один анекдот про кино, театр и про то, как снимался фильм. Один режиссер, кто-то очень известный, возможно, это был Герасимов, у него был прекрасный талант оператор, который прям, ну, гений в фото, кино и видеосъемке. Но он был поразительно необразован. Он ни разу в жизни, причем кичился даже этим, не прочитал ни одной книги. И тогда ему режиссер говорит: слушай, Вася, вот мы снимаем сейчас, будем снимать... что то, там Тургенева Муму. Я тебя прошу, я понимаю, ты гений, но все-таки прочитай произведение, оно небольшое, ты будешь лучше понимать, где, как и ставить камеру. И этот бедный Вася прочитал Муму, а фильм не стали снимать, отменили. В общем, смеялся над ним еще года три весь творческий коллектив. Вася, ну как ты мог прочитать Муму? Вот когда тебе это не пригодилось.
1: Людям деньги не заплатили за этого человека, да?
2: Попросили Васю прочитать как профессионала. Давайте вернемся все-таки к прототипам, потому что как-то хочется раскрыть много интересных наблюдений своих, конечно же, и с ориентацией на тех, что об этом, на то, что об этом говорят и что есть на самом деле. Обычно ожидала почему-то от вас этот вопрос, но вы пошли неожиданным путем про...
3: Остапендер или Шерлок Холмс?
2: Нет, Евгений Онегин.
3: Не тот, не тот.
2: О, Господи. Да, мне всегда спрашивают, с кого Пушкин срисовал Онегина. Ибо что бы мы ни разбирали в литературоведении, мы обязательно идем к Пушкину. Потому что в нем есть все. Он воплотил в себе всю мировую литературу. Ну, гений. Здесь даже без каких-либо других объяснений. И вот как-то лет, наверное, 6 уже назад, а может быть, чуть побольше, был мне тоже задан вопрос такой, где-то в какой-то беседе про литературу. Правда ли, что Евгений Онегин срисован Пушкиным с такого, ну, яркого лица того времени, как Фёдор Толстой по кличке Американец? Я тогда этот вопрос не изучала, но я уверенно сказала: нет, это не так. А потом посмотрела, и действительно оказалось не так. И что вы думаете, после этого информация из интернета исчезла, что Онегин срисован с Фёдора Толстого Американца? Фёдор Толстой, он был слишком активный человек для того, чтобы стать Евгением Онегиным. Он путешествовал на Камчатку, и даже там остался, его чуть было туземцы не сделали своим...
1: как вождем.
2: Это называется, вождем или там шаманом. Но в это время проходил мимо случайно американский корабль, и он поехал в цивилизацию, за что получил кличку Американец, что, чем гордился там всю жизнь. Разумеется, это не Евгений Онегин. И продолжая далее, озаботившись этим, просто для себя рассматривать этот вопрос, обнаружила, что было такое общество в Петербурге, которое называлось «Танцоры по неволе». Ну, может быть, кто-то знает, что так называется балет Моцарта «Волшебная флейта», когда это не опера, а балет. Есть такой подзаголовок, и они взяли себе вот такое название «Танцоры по неволе». И в качестве какого-то там культурного кода общения между собой они использовали, ну, мелодию мурлыкали себе из «Волшебной флейты» при определенных условиях. Вот Евгений Онегин кажется мне из этой среды. Там в этом обществе были офицер Васильев и Петр Вяземский. Вот Пушкин мог взять какие-то черты. Но здесь пойдем дальше.
3: Но это очень уж давно. И это настолько мощное произведение, что мы даже об этом не думаем. Мы просто, это как отдельный герой. Мне кажется, Онегин, он как Шерлок Холмс, он реален абсолютно за эти 300
2: лет. Он реален, там, 300 это лет, правда, сколько, Маргарита. Да, за 200 лет он стал живым человеком, это правда. Но я бы хотела уже завершить с Онегином и произвести некую сенсацию, если она таковой кому-то покажется. Евгения Онегина... Пушкин, вот что бы мы сейчас ни говорили долго-долго и муторно про то, с кого он мог из своих современников срисовать. Кстати, совершенно неверное мнение, что Онегин срисован с Петра Яковлевича Чаадаева. Упоминает Пушкин многих реальных лиц, но имел же право упоминать. Так вот, сенсация. Пушкин срисовал своего Евгения Онегина с другого литературного героя, то есть компиляция. Чуть было не плагиат. То есть Пушкин 200 Байрон. Лет назад поступил так? Нет. Пушкин 200 лет назад... Хотя и такая версия есть, Маргарита, что многие герои Байрона, упоминаемые, кстати, в романе «Евгений Онегин», также послужили прототипом для этого героя. Так вот, смотрите, сейчас студенты создают курсовые дипломные работы при помощи искусственного интеллекта. А как это делается? Они говорят, чат-GPT, чисто по-братски, напиши мне диплом на такую-то тему. Чат-GPT собирает, аккумулирует быстро, потому что он робот, умеет это делать, все написанное по этому поводу и что-то выдает этому умному студенту. Так вот, Пушкин без всякого искусственного интеллекта поступил так же. Ему он задумал, долго вынашивал 10 лет. Нужно было создать вот такого героя, в котором отразилась бы вся Россия. И тогда он увидел, что, оказывается, его современник Бенджамин Констант уже создал такого героя по имени Адольф в одноименном романе. И Пушкин просто взял, вот, ну, скажем так, весь рыбий хребет этого романа и нанизал на эти косточки рыбьи черты многих русских людей, о которых мы сейчас с вами говорили. Вот такая вот прекрасная история. И в этом великая заслуга Пушкина. Этим романом он вытянул русскую литературу из болота, помойки и пропасти. Он ее возвысил до величия мировой европейской литературы. Вот такой наш гений со своим Евгением Онегиным. Но нанизал, еще раз скажу, на этого Адольфа множество русских черт. Значит, создал что? Метод критического реализма, которого в мире еще не существовало. В общем, он гений. Понятно.
3: Ага. Вам всем. А можно тогда вкусовщину?
1: Я про Анну Каренину хотел спросить. Ну,
3: а я про Воланда и Маргариту.
2: Вы так, давайте как-то. Ну, про Анну Каренину, наверное, тоже многие слышали. Что это была за история. Анна Каренина, пожалуй, для школьников более полезное произведение, потому что это повод поговорить про нравственность. Так вот, Анну Каренину, возможно, многие слышали. Лев Николаевич Толстой списал с средней дочери Александра Сергеевича Пушкина, которая
1: все
2: вышла
1: замуж. Все
2: взаимосвязано
1: в нашем мире оказалось.
2: Да, ну что, без Пушкина никуда. Она вышла замуж за немца, но вот здесь у литературоведов возникают споры. А была ли у нее такая судьба, что она рискнула в тот такой устойчивый в нравственном отношении 19 век развестись со своим мужем-немцем? Не находим мы таких сведений, и пока, чтобы соответствовать научным канонам, говорим о том, что Толстой, скорее всего, с нее срисовал только внешность. Это темные кудрявые волосы, убранные на затылке, и завитушечки, которые на всех картинках, где есть Анна Каренина, изображаются. Вот, собственно, такая есть версия. Ну, я не очень ожидала этого вопроса. Я думала, что вы будете говорить, если мы будем касаться Толстого, вы спросите про героев романа «Война и мир». Там две семьи, это Балконские и Ростовы. Ростовы – это Толстые, то есть чуть пониже, значительно пониже, чем Волконские. Волконская – это мать Толстого, поэтому Толстой, чтобы не сочинять что-то, не выдумывать вот какую-то театральную обстановку лишнюю, он просто взял историю двух семей, историю семьи отца и историю семьи матери, наложил это все на события Отечественной войны 1812 года, и вышла такая прекрасная, прям вот панорамная историческая картина, значение которой невозможно, по-моему, переоценить. Но тоже он далеко не все выдумывал, он поступал почти как журналист. Когда Толстой в течение 6 лет писал свой роман, у него была прям для романа отдельная комната с книжными полками, куда он выписывал огромное количество архивных документов, книг. Ну, то есть уже на то время про войну 12-го года было много чего написано, и он сидел это изучал. И, на мой взгляд, работал как журналист, пытался не исказить факты.
3: Но а я думала, скажете, на мой взгляд, получилось. Я бы так сказала.
2: Да, безусловно, получилось, потому что моя коронная моя фраза, когда я там говорю с молодыми людьми, не с не очень молодыми людьми, которые читают и любят читать, я всегда говорю: господа, я вас умоляю, не умирать до тех пор, пока вы 8 раз не прочитаете роман Толстого «Война и мир». За меньшее количество прочтений его не понять.
1: А раз, то есть, ну, нельзя... раз в сколько лет надо читать? Какие вот возраст должен быть?
2: Я не знаю, сколько вы там предчувствуете себе отмеренного, какие у вас будут желания.
1: Даже так,
2: меня
1: да.
2: В этом месте обычно спрашивают другое. Вы-то сколько раз прочитали?
1: Пока давайте сейчас поставим знак вопроса и вернемся через несколько минут. И лирик.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: В Москве 13:30.
7: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Под удар также попали места производства и хранения дронов и дальнего действия, комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников. Ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. По данным министерства, с 4 по 10 июля под полный контроль взяты 7 населенных пунктов, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике. Также заняты Петроивановка, Дружелюбовка, Новый Мир, Черенщина и Шиковка Харьковской области. Средства ПВО за это время сбили 72 управляемые авиабомбы, 36 реактивных снарядов, системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД» и 4975 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 6 безэкипажных катеров противника. Особая подготовка для организации нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не нужна. Контакты по диалогу двух стран работают, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, состоялась ли уже беседа двух лидеров.
8: Пока телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется. Это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают. Поэтому, как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен.
6: Песков добавил, что Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт. По его словам, Украина не склонна к мирному регулированию, и в Москве это видят. Однако Россия по-прежнему открыта к переговорам для достижения своих целей, заверил представитель Кремля. Власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставке ракет большой дальности
2: в том числе тех, которые могут запускаться с РСЗО «Хаймерс», сообщает государственная телерадиокомпания. По словам главы эстонского Минобороны Хана Певкура, Таллин заинтересован, например, в приобретении у одной из американских компаний ракеты «Барракуда». Однако решение будет зависеть от цены и потребностей сил обороны Эстонии, отметил министр. Напомню, в последние годы в Москве отмечают беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Центральная пригородная пассажирская компания из-за жары в Москве возобновляет раздачу бесплатной воды пассажирам на вокзалах и станциях, сообщили в пресс-службе ЦППК. Там отметили, что, несмотря на дождь, в прогнозах жаркая погода возвращается в город. Воду с 14 до 17 часов будут предлагать на вокзалах и на станциях МЦД. Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. Также воду можно будет получить на станциях МЦД Тушинская и площадь трех вокзалов. Сотрудники будут ждать пассажиров у брендированных стоек. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой, ночью плюс 17-19, днем 28-30 градусов. В Москве облачно, ливневые дожди, грозы, в ночные часы плюс 18-20, а в дневные 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 26, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 60%.
7: Новости спорта.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Китае с 23 по 31 августа. Но мы надеемся, что нам удастся добиться того, чтобы уже на чемпионате Европы в Стамбуле с 3 по 10 августа наши пятиборцы выступили с национальной атрибутикой, заявили в Федерации современного пятиборья России. Хоккейная «Торпеда» объявила о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. Это нужно для того, чтобы игрок мог подписать двусторонний контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», после чего Конюшков останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до конца следующего сезона континентальной хоккейной лиги. Российский баскетболист Всеволод Ищенко дебютировал за клуб НБА «Даллас Мэверикс». Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
10: До настоящего дебюта Всеволода Ищенко в Национальной баскетбольной ассоциации еще очень далеко, но минувшей ночью он сделал шаг к этому, сыграв за «Даллас» в летней лиге NBA. Россиянин вышел со скамейки запасных в матче с Golden State, который «Даллас» в итоге проиграл 90-101. Ищенко провел на паркете 26 минут 55 секунд. За это время он набрал 7 очков, сделал 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват. Напомню, что Всеволода Ищенко 21 год. Он был выбран Чикаго на драфте NBA в нынешнем году во втором раунде под 56-м номером и сразу же обменен в «Даллас». Ищенко стал одним из 4 новичков «Далласа», которых клуб получил через драфт этим летом. Родился в Ростове-на-Дону, в чемпионате единой лиги ВТБ появился 2 года назад в составе «Локомотива Кубани» и вот сейчас заслужил приглашение в NBA.
9: Вратарь футбольной «Балтики» Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спорт». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов, к сожалению, нет», сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Прямая трансляция в эфире нашей радиостанции начнется в 19:00. Сборная России могла бы дойти до финала нынешнего чемпионата мира по футболу, уверен форвард национальной команды «Локомотива» Дмитрий Воробьев. «Я не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного. Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира», — сказал Воробьев. Сборная Кабо-Верде перед чемпионатом мира занимала 69-е место в мировом рейтинге. Она сумела выйти из группы, сыграв в ничью все матчи. Но в 1/16 финала уступила Аргентине со счетом 2-3. С вами был Юра Геворкян.
7: Забота, уважение и справедливость — это не просто слова.
11: Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Маяк. Физики и лирики.
13: Физики, лирики и Любовь Петровна Гогина с нами, доцент, кандидат филологических наук. Говорим мы о прототипах героев, кого из реальных людей списали классики. И остановились мы на «Войне и мире», да, Любовь Петровна? Сколько раз вы читали?
14: Да, мы остановились на «Войне и мире».
13: Хотели, чтобы вас спросили, спрашиваем.
14: Ага. Обычно спрашивают, я отвечаю, не дождетесь. Но если честно, то, конечно же, я уверена, что живущий на Земле человек, ну, обладающий интеллектом, естественно, умеющий читать для себя, для удовольствия, нельзя, правда, умирать, не прочитав этот роман. Он дает совершенно иное представление о мире. Не умирайте, господа. Мне вот еще вот что хотелось. У меня, кстати, что-то прям очень многое хотелось, и, как всегда, мы не успеем сказать мало про времени, все прототипы, да.
15: есть
14: интересные вещи. Давайте в другой раз тогда. Но смотрите, вот Пушкин, он додумался до такого метода, что взял основу и на нее нанизал русские проблемы, получился критический реализм. Лермонтов вслед за ним тоже шел по осознанному пути. И вот тут у современников тоже возник вопрос. Они прям, все, кому не лень, а не лень было никому. У Лермонтова Михаила Юрьевича спрашивали: Лермонтов, Печорин твой демонический, гадкий, подлый, но это монстр невероятный. Ты его с кого срисовал? Назови нам этого ужасного человека. А далее говорили: Лермонтов, можешь не называть, это ты. Потому что Лермонтов был ужасно мизантропически настроенным человеком. Лермонтов в ответ на все эти нападки, он пишет дополнение к своему сборнику «Герой нашего времени», предисловие, в котором говорит, часто предъявляет мне вот такие претензии, что Печорин – это я, или спрашивает, тогда чей это портрет? И Лермонтов пишет, я не наизусть цитирую, а примерно как помню. Лермонтов говорит: да, господа, это точно портрет. Правда, это живой портрет, но это не мой портрет, это ваш портрет. Это портрет всего поколения. Что, не нравится, говорит Лермонтов? Извините, как есть. Это вы такие, а не я такой. Мне кажется, совершенно шикарный ответ. Но все-таки в этом сборнике «Герой нашего времени» ученые исследовали, что есть фигура, у которой точно есть жизненный прототип, и такой уже немного с иронией судьбы, скажем так. В книжне Мэри есть, собственно, княжна Мэри Леговская. Он, Лермонтов, срисовал с сестры своего убийцы, с Марии Мартыновой, этот портрет. Собственно, всю книжную Мэри, причем у них не было никаких любовных отношений, потому что Лермонтов ни на каких любовных отношениях не зацикливался. Возможно, был не способен к каким-то серьезным чувствам, но это вопрос другой.
15: То, что вы говорите, на маму его показывает, что как такого вообще воспитали? Талант, бывает просто гений, видимо, да, добрые, а бывают злые.
14: Воспитывала бабушка, там была детская травма, мама-то не было. Сказали сейчас психологи, да.
15: Конечно.
14: И поэтому, вот смотрите, у него есть пьеса ранее у Лермонтова Михаила Юрьевича «Люди и страсти». Там Юрий – это его отец, собственно. И там мотив – это не очень хорошая пьеса, она малоизвестна, потому что там нет вот этого доброго какого-то мотива, который мы ожидаем обычно в хороших художественных произведениях. Ссора ребенка и отца – это обида брошенного ребенка, каковым и был Лермонтов всю жизнь. И далее Лермонтов еще в своей жизни, не менее 3, может быть, даже 5 произведений создает, где фигурирует герой по фамилии Арбенин. Казалось бы, ты же придумал эту фамилию, измени. Нет, он упорно отрабатывал этот тип, пока не довел до идеала в драме «Маскарад». Это тоже его отец. если смотреть на отношения отца-матери, на то, что бабушка путем имения огромного количества денег отсудила у своего зятя ребенка, что было невозможно, практически ей это удалось, и она лишила его полностью Юрия Лермонтова, зятя своего, наследства. Это все происходило на глазах ребенка, который говорил про себя, что он уже с 2 лет начал понимать, что происходит в доме. И, собственно, потом вот эти все обиды, они вышли и вылились в мизантропический характер, и, разумеется, отразились в его творчестве, которое он не успел отработать, ибо погиб уже в 27 лет, если бы он прожил хотя бы 50, возможно бы, он привел потом все в порядок.
15: Ну, а смотрите, мы вообще повернулись на эту историю с другой стороны. То есть мы стали, вот вы как литературовед, мы обратили внимание на его семью, на склад и отношения. У него мать рано умерла, да, но они ссорились чудовищно с отцом. То есть мальчик это видел, бабки отдали потом этого ребенка. Ну, в общем, это, ну, даже с уровня нашего века, да, эти страсти-мордасти, они понятны.
14: Ну да, это психологическая травма, что это все понятно, это не могло не отразиться у гения творчества. Кстати,
15: то есть,
14: господа, хочу поправиться.
15: Да.
14: Да, я хочу поправиться. Я сказала, что Анна Каренина, первая героиня, о которой вы спросили, срисована со средней дочери Пушкина. Нет, со старшей, с Машей, с Марией Александровной. Пушкина и Гартунг, который бы, когда я Толстой увидел где-то случайно на приеме, сказали, вот дочь Пушкина. И он воскликнул, так вот она какая моя Анна Каренина. Ну, вроде так он воскликнул.
13: А трагическую судьбу он тоже со старшей дочерью взял или нет?
14: Нет. Нет, говорят, ну, то есть мы, литературоведы, то ли из-за лени, то ли из-за недостатка фактов, не исследовали, разводилась ли Мария Александровна Гартунг со своим немцем, со своим мужем. И вот она совершила ли такой вопиющий смелый поступок, как Анна Каренина сделала в свое время. Естественно, многие знают тот же самый Муму, рассказ-повесть, которую мы сегодня упомянули, что барыня деспотичная срисована будто бы с матери Тургенева. Тургенев срисовал своей жестокой матери, но это опять тоже на уровне предположения. А в чем была жестокость его матери, честно говоря, не особо вижу. Если в том, что она, мать, запретила ему жениться на крепостной крестьянке, ну, знаете, с точки зрения ведения бизнеса, может быть, это было и правильно в то время, но это вся ее жестокость. Не знаю, насколько это основательно. Знаете, хотелось бы еще...
15: А можно вот я так слежу, поскольку мы сегодня прямо о самых таких ярких классиках говорим, давайте тогда я сегодняшнюю передачу им и посвятим, а уже более следующему веку, там, или через век перескочим, да, тогда поговорим уже о тех, которые нам хочу.
14: Скорее
15: ближе.
14: Всего, да, Булгакова, на Булгакова намекаете.
15: Ну, когда-нибудь, да.
13: Ну, расскажите про Воланда, пожалуйста.
15: Да
13: ну,
15: нет,
13: сейчас,
15: дело не в Воланде совсем.
13: Ну, тогда
15: дело
13: в Маргарите.
14: Нет, не в Воланде, а в Маргарите,
15: Маргарите, конечно.
14: Маргарите, а как же. Маргарита сыграла огромную роль. Давайте не будем отвлекаться. Давайте, да, действительно хорошее предложение. Пойдем по классикам. Знаете, какое есть еще такое довольно... Явление странное, перевертыш, когда литературные образы начинают влиять на окружающую действительность. Кстати говоря, передача ваша «Физики и лирики» – это то, о чем мы говорим. Они тесно взаимосвязаны, ибо лирика отражает физический мир, скорость, время, расстояние, граммы, килограммы и так далее. Это все есть, но это скучно, и лирики отражают это в художественном образе или журналисты в фактах. Одно без другого не может жить и развиваться. Так вот, есть и обратный процесс влияния, так сказать, на физику. Есть моменты в литературе, они довольно забавные, на мой взгляд. Ну, не смешные, забавное не всегда смешное. Когда литературный герой, кто-то его принимает на себя, примеряет на себя и начинает жить этой жизнью. Вот такой самый классический пример. В 19 веке, в начале 19-го, Гёте, тот же самый, который создал Маргариту I, кстати говоря, в истории литературы, написал «Страдания юного Вертера». Значит, сюжет очень простой, романтический. Юноша Вертер влюбился в 16 лет в девушку, она не ответила взаимностью, он застрелился или там каким-то иным образом. По всей Европе под влиянием этого гениального произведения прокатилась волна подросткового суицида. Ну, то есть люди начали повторять влюбленность. Это им показалось так красиво, влюбиться и застрелиться, и что они начали вот ему подражать. Вот такой обратный откат. Есть положительный пример, потому что этот пример довольно грустный. Положительный пример. Есть такая совершенно волшебная книга, она поистине волшебная, если нас сейчас случайно слышат молодые люди, подростки, люди, ну, у нас молодежь до 35 уверенно считается, им надо прочитать эту книгу и просто на себе посмотреть, какая будет реакция. Это «Два капитана» Вениамина Каверина. Человек, дочитав эту книгу до конца, становится вообще другим человеком. То есть можно прочитать на ночь «Два капитана», утром стать другим человеком. Вот, собственно, влияние литературного образа на художественный мир таково. И примеров таких достаточно много, когда человек вот просыпается другим под влиянием двух капитанов. Кстати говоря, есть такая еще легенда, что такое же влияние производит художественный фильм «Отец солдата». Серго Загриадзе там снимается, грузинская киностудия, да, по-моему, снимается.
13: Какой год?
14: Это сразу после войны. После войны он был снят, а потом его сняли с проката. Но были люди, которые пришли с фронта, из тюрьмы, вот признание одного человека из, так сказать, московской малины, он посмотрел фильм «Отец солдата», ну, случайно шел по улице, зашел, делать было нечего, посмотрел «Отец солдата» и пошел с повинной и, так сказать, завязал на всю жизнь. Ему сказали: а что случилось? Его спрашивает Следственный комитет, тебя дружки запугали? Он говорит: нет, я сегодня посмотрел фильм «Отец солдата», я не буду жить так, как я жил до этого времени. Вот, и по этому поводу еще написана книга современного писателя Елизарова Михаила, сейчас совершенно случайно

0: там он так говорит.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Сегодня в нашей программе поговорим о том, как позаботиться о здоровье в дачный сезон, ведь активные работы на участке требуют силы внимания к самочувствию. Обсудим простые правила безопасности и полезные привычки для дачников. А еще расскажем, почему диспансеризация – важный шаг, который поможет вовремя заметить любые изменения в организме. В студии врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения области Михаил Андреевич Самойлов. Какая физическая нагрузка считается оптимальной для пожилых людей, а от чего уже лучше отказаться, работая на участке?
3: Оптимальная нагрузка – это та, при которой мы можем спокойно разговаривать во время выполнения работы. Можно следить за своей нагрузкой по пульсу. Можно вычесть свой возраст из 200 и убрать еще 20-30%. То есть оптимальная частота пульса во время выполнения работ должна составлять 90-100 ударов в минуту. Как только почувствовали сердцебиение или утомление, все, надо прекратить работу и сделать перерыв.
2: Как быть, если люди привыкли у нас вот советской закалке копать, полоть в жару на солнцепёке или работать в теплице, когда там уже температура приближается к экстремальным значениям?
3: Экстремальная нагрузка в таком случае будет очень вредна. Конечно, опыт у каждого свой. Кто-то может и в теплице поработать в жару, но после этого будет себя чувствовать не в своей тарелке. Как правило, это ухудшает самочувствие. Поэтому опытные дачники в жару в теплицу не ходят или проветривают, или дожидаются, когда тенек какой-то появляется. Выбирают время для работы в теплице или с утра. Оптимальное время вообще работы на дачном участке, не только в теплице, это утренние и вечерние часы, не на самом солнцепёке. Солнцепёк надо сидеть в тенечке и пить прохладительные напитки.
2: А есть какие-то вообще, может быть, в этих дачных заботах положительные стороны, профилактические для здоровья? Все равно движение, какая-никакая разминка, или все-таки уже в возрасте это скорее во вред?
3: Очень полезно выполнять некоторые виды работ, особенно пожилым. Работа с секатором – это разминка для суставов кистей, развивается мелкая моторика, и человек чувствует себя художником, когда он обрабатывает кустик там или деревце. Поэтому такие виды работ для пожилых особенно рекомендуются. Но можно выполнять и более сложные, физически трудные виды работ. Но для этого надо подготовиться, надо сделать разминку, хотя бы 5-минутную, перед выходом на участок. Тогда работа на участке принесет удовольствие и ощутимую пользу. Перед выходом на участок мы разминаем суставы, делаем махи руками, поворачиваем шею в ту или иную сторону, приседаем пару раз. Достаточно нескольких несложных упражнений для того, чтобы наш труд был безопасен.
2: А вы уже отчасти ответили, как правильно организовать режим труда. То есть, давайте еще раз повторим, работать лучше, я так понял, в утренние часы, да, когда солнце не в зените находится.
3: Все совершенно правильно. Выбирать время работы надо тогда, когда климат и солнечная активность оптимальны для этого. В нашем часовом поясе это с 5 утра и до 11. В 11

0: 11, солнце уже высоко, как правило, припекает, поэтому пожилым лучше уйти в тень и заниматься, ну, работой с кустами. Вот можно где-то в теньке это найти себе занятие. А еще лучше сделать перерыв, ну, сиесту или дневной отдых. Ну, можно полежать, можно попить водички, можно еще какие-то напитки прохладительные. В общем, можно найти себе занятие в любое время суток, но не надо под солнцем показывать рекорды производительности.
1: А вы сейчас упомянули, предлагаю шире раскрыть этот вопрос, как раз о режиме питьевом и о питании на даче. То есть, что лучше есть, чего лучше избегать, чтобы в том числе, может быть, какие-то хронические заболевания не обострились за городом. Как вот летняя диета, так скажем, какая лучше?
0: Это очень важный вопрос. С собой должна быть вода. Надо, чтобы она была и в доступе, ну, в большой емкости, и очень полезно для пожилых иметь где-то маленькую емкость, ну, где-то в пределах вытянутой руки, может быть, в кармане. Может быть, надо просто горло это смочить, губы смочить, может быть, таблетку запить потребуется. В общем, маленькая емкость с водой должна быть всегда где-то рядом. Вот. Пить нужно не литрами сразу и не стаканами, а лучше каждый час-полчаса по одному-два глотка делать небольшие порции водички. Так она лучше усваивается и не имеет никаких побочных действий. Известно, что люди, имеющие задержку жидкости, то есть сердечной недостаточностью, с легкой, скрытой, вот, им выпивать воды рекомендованное количество не полезно. Вообще в летнюю пору за сутки выпить чистой воды литр до полутора – это безопасно, вот, и рекомендуется. Хочу сказать, что вода не всякая полезна. Некоторые говорят, мы чай пьем, чай обезвоживает и кофе обезвоживает. Кофеин, содержащие напитки, не должны входить в этот общий счет. Мы в дачный период, ну, у нас это довольно короткий, должны напитаться и витаминами, и солнечными, и из растительными на целый год. Поэтому то, что огород предлагает, это можно использовать. Хорошо, чтобы каждый прием пищи предварял или салатик, вот, или добавлять лучок, петрушечку, какая-то зелень у кого какая наросла, в каждый прием пищи. Не будет витамина дефицита. И будет хорошо работать кишечник пожилого человека. Вот. И так как многие зеленые зелень и фрукты, и ягоды содержат много полезных веществ, мы ими насыщаемся на целый год. Очень рекомендую каждый прием пищи вот, использовать то, что дает нам огород. Поэтому дачники, которые имеют проблемы со здоровьем, должны 2-3, 10 раз подумать, прежде чем удаляться в тишь, вот, на свои укромные огороды. Конечно, надо не иметь проблем со здоровьем, чтобы находиться долго без телефонной связи и без дорог, без возможности получить квалифицированную помощь.
1: Спасибо. Сегодня с нами был врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения области Михаил Андреевич Самойлов.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: А в Москве 14 часов.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Информационная безопасность и угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Президент провел встречу в режиме видеоконференции.
6: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
5: Напомню, предыдущее оперативное совещание президентами с членами Совбеза было посвящено вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. Поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Под удары также попали места производства и хранения дронов дальнего действия, комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. По данным министерства, с 4 по 10 июля под контроль было взято 7 населенных пунктов, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике. Также заняты Петроивановка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернищина и Шейковка Харьковской области. Средства ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД» и 4975 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 6 безэкипажных катеров противника. Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина не склонна к мирному регулированию, и в Москве это видят. Однако Россия по-прежнему открыта к переговорам для достижения своих целей.
7: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижение своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
5: Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. Власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на российском топливном рынке есть проблемы, есть нехватка, поскольку НПЗ часто выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Новак также отметил, что ряд перекупщиков используют ситуацию, чтобы заработать и повысить цены. Помимо этого, вице-премьер подчеркнул, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка. Власти также намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы и сейчас активно над этим работают. В июне овощи борщевого набора в крупных российских торговых сетях подешевели на 27,9%. Такие данные привели в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Всего в годовом выражении стали дешевле продовольственные товары 18 из 25 социально значимых категорий. Наиболее заметное снижение показали именно овощи борщевого набора: картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и свекла. Что касается других категорий, то заметнее всего упали цены на рис почти на 32%. Июньский анализ впервые за все время мониторинга Аккорд зафиксировал общую отрицательную наценку торговых сетей на социально значимые продовольственные товары. Сильный дождь, местами сопровождаемый грозой, начнется в Москве и Подмосковье после 15 часов. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние
8: последние прогностические данные. За 3 часа может выпасть до 9 миллиметров осадков. Таким образом, на 1 квадратный метр территории может пролиться до 9 литров дождевой воды. Далее интенсивность дождя будет спадать, однако полностью он не закончится. С 18 часов до 21 часа может выпасть до 3 миллиметров влаги, а в последующие 3 часа еще до 2 миллиметров, отметили в гидрометцентре. В целом же количество осадков до вечера может составить в городе до 15 миллиметров. Напомню, до 21 часа субботы в столичном регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Связано это с дождями, местами сильными, грозой, усилением ветра в порывах до 17-20 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
8: По данным ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой, ночью плюс 17-19, днем 28-30 градусов. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы, в ночные часы плюс 18-20, а в дневные 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 26, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 60%.

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. Рита Митрофанова. Представляю. Рита.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как будто как первый раз. Так стесняюсь. Страх публичных выступлений. Мое почтение, Владимир Леонидович.
0: Это хорошая вещь, поскольку любое преодоление, понимаешь, это внутреннее напряжение, это дополнительные какие-то ресурсы, личность вкладывает и так далее. У тебя это здорово получается. Но мы с тобой не можем не упомянуть Светлану Трусенкову. Светлана Юрьевна за пультом, и это прекрасно. Как тебе рок-н-ролльчик? Сразу скажи.
1: На этой неделе день рождения Билл Хейли. Его уже с нами нет, но Rock Around the Clock никто не отменял. И молодцы Green Day, что они своим соотечественникам как бы такой вот намек или реверанс, или кивок. Ну, как бы это критики не называли, но это прямо дань прошлому.
0: Простое русское слово.
1: «Я никогда не помру», да, пишет, поет.
0: Ну, не совсем, да. R.I.P., да.
1: Ну, я не... Rest in peace. Я не помру с миром.
0: Да, другой вариант — не спочнему можно перевести. То есть, ну, не дождетесь. Ну, миллион переводов, смысл понятен. А я знаешь, о чем подумал, Рит?
1: Да.
0: Представляешь, сколько наследников, авторов рок-н-ролла в 50-х годов сейчас вытянули шеи, а может быть, подать на них в суд? Они у нас уперли эти три аккорда, именно у нас.
1: Только если небесный суд будет.
0: Красиво.
1: Потому что большинство из них уже с облаков на нас наблюдают.
0: А наследнички щелкают зубами.
1: Да, мне кажется, нет.
0: Ты думаешь, нет? Откуда?
1: Мне кажется, у рок-н-ролльных людей все-таки наследники приличные люди.
0: Ой, Ли, скажу я тебе, кое-что про это я знаю не понаслышке.
1: Да. Ну, ты по нашему шоу-бизнесу или по
0: их? Да и потому, я тебе так скажу. И там, и тут, и, в общем-то, людя, они одинаковые везде.
1: Ну, да,
0: ты понимаешь? Похоже на это. Кстати, внимательно сейчас слушал про Анну Керн, про стихотворение. Мне очень понравилось, что ты не промахнулась лицом в грязь, как любил шутить.
1: В какой из моментов? Про журналистику?
0: Да ты везде не промахнулась.
1: Журналистов я задела. Я просто себя не причисляю к журналистам вообще никогда. Поэтому
0: молодец.
1: Я всегда очень хорохорюсь.
0: Молодец. Ты должна на карточке на своей визитной просто написать «Митрофанова». Нет. Понимаешь?
1: Да хоть Митрофанушка.
0: Да мне... нет, Митрофанушка.
1: Что, не... Более, что не... Да почему меня дразнили, когда недоросль читали в школе?
0: Ну, конечно.
1: Я же Митрофанова.
0: Конечно.
1: Ну, все, пошло, поехало.
0: Нет, но если там человека зовут Глеб Степанов, то его в школе Глеб звать не будут. Его будут звать Степан, понимаешь? А если он будет Степан Глебов, то его будут звать Глебушка. Так мир устроен. Обязательно надо вот ввернуть свой шуруп. И вворачивают.
1: Так ну, вот, давайте к музыке срочно.
0: Смотри, вот про Анну Керн разговор шел о том, что она сама определила, что это стихотворение посвящено ей. Вот следующее произведение, песня «Росанна», артистка Росанна Аркет определила, что песня посвящена ей. Ну, казалось бы, что тут такого? Я делал маленькую публикацию, а вот, например, Стив Лукатор, знаменитый гитарист, стал ее нехорошими словами называть. Нет, это не ей посвящено, хотя она встречалась в какой-то момент с клавишником группы «То-то» Стивом Паркаро. Нет, не ей посвящено, это собирательный образ. Не надо на себя перетягивать одеяло. Представляешь, вот сейчас бы Керн участвовала во всяких известных телевизионных программах, и там бы выясняли бы, кому посвящено. Понимаешь, да, стихотворение? Не засыпай, личная к тебе просьба.
1: Нет, я просто я помню, даже интервью были, и Розанна Аркет была очень популярной актрисой.
0: Конечно.
1: Возможно,
0: конечно,
1: что это именно ей посвящено.
0: Desperately Seeking Susan, там, так сказать, и так далее. Она...
1: Мадонна там какая-то была рядом, чуть ли не на втором плане, а как раз Розанна Аркет была. И, конечно, она играла великолепную роль, если кто-то вспомнит, Люк Бессон, один из первых его фильмов, «Голубая глубина», она вот так странно называлась, «Deep Blue», по-моему, так.
0: «Deep Blue»
1: там
0: был такой фильм.
1: Там про парня, который стал ныряльщиком и потом ушел в глубину туда сам.
0: А ныряльщики
1: все... Дельфинами лучше.

0: губернатор заявление сделал такое, что вот ходит она, Розенна, это Аркет, по всяким ТВ-шоу, и говорит, что ей посвящено. А меня это страшно раздражает, сказал он. Страшно просто раздражает. Вот, но она ответила, а мне вообще эта песня не нравится. На всякий случай. Вот, им стало неприятно. Они опять что-то ответили, а она ответила. И вот так слово за слово. Понимаешь, до чего это может дойти? Вот так вот. Юту выпустили новую песню, сняли видео. Сделали они это в Мехико. Сняли видео, имеется в виду. Записывали где, не знаю. Я знаю, что ты большая любительница Юту, просто огромная. И Боно практически...
1: Ну, ирония слышна в вашем голосе, поэтому тут не проведешь меня.
0: Никого не проведешь. Сегодня людя уже не те, ты понимаешь? Уже никого не проведешь. Хотя, судя по некоторым сообщениям печальным, я сейчас не улыбаюсь, вот это телефонное мошенничество страшное. Ой-ой-ой, и людей, то, что называется, не просто проводят, а обводят вас вокруг пальца. Подростки собирают какие-то по дому вещи ценные, несут куда-то. Пожилые люди бедные нервничают. Нехорошая штука. Нехорошая.
1: Мир вообще страшная штука.
0: Да. Жизнь я чувствую, у тебя майка есть с этим заголовком.
1: Нет, пока нет. Есть только, я, кстати, жалею, передарила Пушному надпись «Панк» на груди, а сзади «Реатит». Так может, Юту послушаем, а потом обсудим. Мы как
0: и давай послушаем
1: Юту. Вы критик, а я ритик.
0: Нет, во-первых, ты ритулька, а я на острове Крит был, правда, один раз. Давай послушаем Юту.

0: Street of Dreams называется песня группы U2. Это новый трек. Посмотрите, те, кто не видел это видео, достаточно интересно это сделано. Толпа людей, в общем, в таком модном стиле. Вот. И вообще, мне кажется, что Боно и вся команда, они пытаются себя вести по-другому. Это вообще тонкая тема по поводу поведения музыкантов. Где-то прощается всякое дурацкое поведение, кому-то прощается, кому-то не прощается. Вот я смотрел недавнее интервью, и Ларсик, наш Ульрих, с зубочисткой отвечает на вопросы журналиста.
1: А я анекдот знаю хороший.
0: Про зубочистки давай.
1: Ну там, когда волк и... Красная Шапочка приходит к дому бабушки, там волк стоит с зубочисткой на пороге. А Красная Шапочка говорит: а здесь жила же моя бабушка. А он говорит: а теперь тут офис. Ну, это из нашего детства вот такие анекдоты. Ну, поэтому зубочистка, ну и что?
0: Нет, ну, слушай, когда там какой-то Лайден или Рамонс какие-то в свое время, вот они такие были и все такое прочее. Когда дядька взрослый, буржуазный, стареющий, неправильно. Мое мнение, что это неправильно. Я понимаю, что сейчас поклонники Металлики скажут: ну а что, пускай, вот он так, вот он такой. Да ради бога, действительно, пускай.
1: Ну, скучные вопросы были, но мы же там не были. Но, с другой стороны, сейчас нет такого, что кто-то что-то... Дурной тон, ну, он иногда возможен, но мода вообще перестала как бы диктовать. Только, ну, удобно тебе в шлепках и в сандалиях, и в носках. Ну, иди так, и все.
0: Нет, это на уровне ощущений, я с тобой согласен. Mm-hmm. Это мои ощущения, я ими делюсь. Вот, и вот отечественные какие-то артисты, с кем я общаюсь, иногда близко общаюсь, какие-то совершают, на мой взгляд, стратегические просто ошибки, говоря не то там и так далее. Иногда я людям говорю это, когда тем более они спрашивают, я говорю. А сейчас такое время, что не спрашивают, и чего человеку, даже не чужому человеку, что-то говорить. Быть bad news доктором, то бишь сообщать плохой диагноз, тоже не хочется.
1: Если посмотрим, что заканчивал Ларс Ульрих, какое высшее учебное или низшее учебное заведение. Может, просто как-то он...
0: Ну, дай бог ему здоровья, слушай, мы его любим все равно.
1: Обожаем.
0: Вот в свое время с Напстером была история, я бы не посоветовал ему заниматься вот этими разборками. Вот. Ну, он, видишь, он действует согласно своим установкам. Печальная новость пришла на днях.
1: Вчера.
0: Смерть, да, вчера, Бонни Тайлер. Интересная была певица, я с ней общался. Она была очень простым человеком, вот то, что называется, из народа. Вот. И большая карьера, удивительный голос, якобы это следствие операции, последствия операции. Вот. Мои личные ощущения очень веселые. Это 90-е годы в Финляндии, мы с ней общались, она выступала. Потом она приезжала на какие-то к нам в фестивале, я помню, была съемка, она с гитаристом приезжала. То есть пела живьем под гитару. Мне это очень понравилось. То есть никакие ни минуса, никакие ни бэки, подпевки. Нет. Вот она, сидит гитарист на стульчике, на таком барном, играет, и она поет все эти знаменитые вещи. Давайте послушаем Total Eclipse of the Heart, Turn Around, песня, которая считается главной песней ее карьеры, Бонни Тайлер.

0: Владимира Матецкого.
1: Реклама. Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
2: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
3: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские вооруженные силы за неделю нанесли массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине, сообщили в Минобороны. Поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. В ведомстве эти удары назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. С 4 по 10 июля под полный контроль взято 7 населенных пунктов, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике, в районе Красного Лимана, также в ДНР. За это время уничтожены более 110 военнослужащих ВСУ. Поражены также 6 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс. Штурмовые отряды развивали наступление в западном от города направлении. Силы Черноморского флота поразили за неделю 6 безэкипажных катеров. Российские средства ПВО за это время нейтрализовали 10 крылатых ракет «Фламинго», 3 ракеты «Нептун МД», 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов «Хаймарс» и 4975 беспилотников ВСУ самолетного типа. Россия находится в постоянном контакте с руководством Международного агентства по атомной энергии по поводу ударов Украины по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве обращают внимание на недопустимость такой опасной деятельности.
2: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
0: Сейчас в Калининграде проходит встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Как ранее сообщал Лихачев, российская сторона будет добиваться от МАГАТЭ реакции на факты психологических атак против жителей Энергодара и персонала ЗАЭС. Снижение болевого порога чувствительности к атакам ВСУ на саму станцию город Энергодар глава Росатома назвал опасной тенденцией. По его мнению, мир в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба. В Москве полицейские перекрыли каналы организации незаконной миграции. Подозреваемый задержан с поличным. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник вместе с сообщниками за денежное вознаграждение изготавливал и реализовывал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей. Подозреваемый, приезжий из ближнего зарубежья, был задержан в момент передачи фиктивных документов заказчику. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. В ходе обыска по месту его жительства обнаружены 50 комплектов документов с признаками подделки и другие предметы. Для сбыта поддельных документов соучастники встречались в кафе на юге столицы. Там были задержаны 8 иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении владельца кафе проводится проверка. Число иностранных туристов в России с января по май этого года выросло на 23%, до 2 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там отметили, что позитивная динамика первых 5 месяцев этого года подтверждает, внутренний туризм продолжает уверенно расти, а интерес россиян к путешествиям по стране сохраняется на высоком уровне. Наряду с этим растет и въездной туризм. Факторами, влияющими на рост турпотока, названы упрощение визовых формальностей и расширение авиасообщения с зарубежными странами. Отменены визы с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В следующем сезоне баскетбольной единой молодежной лиги сыграют 16 команд. 3 клуба впервые выступят в турнире. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и представляющий Челябинскую область «ЧБК-2». Команда «Астана Жастар» из Казахстана в новом сезоне участия не примет. Защитник Джеремая Мартин перешел в Парму из клуба «Локомотив Кубань». Контракт подписан по системе 1+1. В прошлом сезоне баскетбольной единой лиги Мартин стал вторым по средней результативности и количеству передач игроком «Локомотива» и вместе с клубом завоевал бронзу чемпионата России. Российский пловец Михаил Щербаков признался, что даже после побед думает о том, что мог выступить лучше. «Неважно, хорошо я проплыл или плохо, рекорд, не рекорд, всегда можно лучше. Меня эта мысль сдерживает от эмоций, чтобы не зазвездился», – рассказал Михаил. Накануне Щербаков завоевал золотую медаль на 200-метровке комплексом на чемпионате Европы среди юниоров. Клубы российской премьер-лиги готовятся проводить домашние матчи Еврокубка в Казахстане. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Российские футбольные клубы ведут предварительные переговоры о проведении домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае, если Союз Европейских Футбольных Ассоциаций допустит их к участию в турнирах под своей эгидой, сообщил журналист Эльдар Аманбаев. По его информации, данный вариант рассматривается на следующий сезон, если УЕФА допустит российские клубы, но обяжет их проводить домашние встречи на нейтральной территории. Пока это лишь один из сценариев, однако работа в этом направлении уже ведется. Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алматы, Актобе и Шымкент. Выбор объясняется тем, что ведущие клубы российской премьер-лиги традиционно выступают на натуральном газоне, а стадионы в этих городах соответствуют необходимым требованиям. Ранее УЕФА продлила отстранение российских клубов от Еврокубков на будущий сезон. 7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Позднее британская «Телеграф» сообщила, что Международная федерация футбола и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к своим турнирам, несмотря на решение МОК.
3: А по другой информации, большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Вратарь футбольной Балтики Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спортс». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов нет», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Прямая трансляция в эфире нашей радиостанции начнется в 19:00. С вами был Юра Геворкян.

0: Рит, у меня к тебе есть вопрос. Почему я выбрал эту песню в трек-лист нашей программы? Скажи мне, почему?
1: Потому что у Ринго Старра день рождения был 7 июля, и вдвоем с Полом Маккартни они прошлись недавно по той самой Эбби-Роуд или по тому переходу, где... Сколько лет? 100 лет назад они шли вчетвером, и они прошлись, и он говорит, ну мы не будем же босиком, Пол предложил, говорит, не-не, не будем, босиком не будем.
0: И еще одна привязка, один из названных фигурантов поучаствовал с этой песней на свадебном мероприятии одной известной американской фигурантки. Подсказка. Догадаешься, кто, где, кому и куды мы
1: Нет,
0: тут...
1: Нет, я просто не знаю. Честно.
0: Да, Тейлор Свифт. Ага. Что-то тебе говорит это словосочетание?
1: А, да, я даже недавно песню из какого-то мультика себе скачала. Мне очень нравится. Я даже скажу, какой трек.
0: Ну, мы потом, да. Может быть, даже его
1: но
0: и освежим.
1: Про свадьбу не знала. Я знаю, очень хороший жених. Он, по-моему, ой, американский вот футболист.
0: Правильно.
1: Симпатичный.
0: Трэвис Келси. Это твой вкус? Он такой брутальный.
1: Ну да, ну потому что ну он у него открытое лицо, он общительный парень, он такой какой-то, ну.
0: Ну-ка еще, говори.
1: Живет
0: говори,
1: такой парень.
0: Интересно.
1: Такой, знаешь, Куравлев. Вот, мне кажется, он.
0: Американский Куравлев.
1: Леонид Куравлев, только раскачанный такой, он тоже спортсмен большого размера.
0: Скажи, а про нее какие-то у тебя комментарии чисто женские есть? Внешний вид, красота, фигура.
1: Милаха. Ну, я думаю, если говорить о том, как выглядит, ну, прям типичная американская ухоженная женщина с красивой улыбкой, зубами и деньгами, и вот это она. И талантливая еще. Вот это очень важно.
0: У меня сейчас все смешалось. Представляю, что мне будет сниться сегодня. Зубы, деньги, талантливая.
1: Ну, просто
0: американский
1: им
0: футбол.
1: По какой-то причине повезло. У них очень хорошие зубы. Национальная черта. Они, если улыбаются, у них всегда рот почему-то белый. И такой какой-то. И они этим гордятся. Ну, я не знаю, только ли этим, но... Как-то сложные сейчас времена, но сколько я их видела с 95-го года, вот так я и видела.
0: Будем думать, что у нее родные зубы, правильно?
1: Да.
0: И, так сказать, мы рады за нее. Это большое дело,
1: да,
0: кстати.
1: Да.
0: То, что решены
1: проблемы. Улыбка, встречают по улыбке.
0: А как есть шутка тоже, ты вспомнил анекдот сегодня, а я присказку вспомнил. Как девушка рассказывает, а что, зубы делать не надо, квартира есть. Какие вообще могут быть проблемы? Вообще в жизни, если зубы сделаны и квартиры есть.
1: Да.
0: Смотри, я тебе задаю вопрос чисто психологического, психологоэтического характера.
1: Давай.
0: Маккартни был приглашен на свадьбу, и попросили его спеть песню. Он спел песню, которую мы сейчас слышали, «I want to hold your hand». Он ее спел, которую не исполнял 7895 лет. И вот он на свадьбе у Тейлор Свифт освежился и спел эту песню. Вот твое мнение. Надо было
1: бесплатно
0: ему...
1: Бесплатно хоть?
0: Вот это вопрос открытый. Учитывая...
1: Если бесплатно, то вообще прекрасно.
0: Учитывая успех тура. Так вот, правильно он сделал, что спел. Она его попросила, спой... Полушка, Поле, спой вот песенку одну, вот эту «I want to hold your hand».
1: Да.
0: Так вот, мне правильно кажется... он сделал? Или он мог ответить, ты знаешь, я парень возрастной, я уже сейчас не очень в голосе. Или мне вот кажется... все-таки попросила, свадьба, в жизни раз бывает 18 лет, ну ты все знаешь.
1: Ну, мне кажется, вот у меня такое есть аналогия, что если бы Иосиф Давидович Кобзон был жив, и я выходила бы замуж, я бы позвонила и сказала, а вы можете спеть у нас во дворе? Вот, мне кажется, он бы тоже не отказался. Просто его нет с нами давно, и я его очень уважала, любила, ценила. Но мне кажется, это дело настроения и передачи там какого-то отношения поколению новому.
0: Род Стюарт поет Тома Уэйтса.

0: Рит, мне ничего не остается, как подводить под Кобзона наш разговор.
1: А что случилось?
0: Ну а как что случилось? Вот так вот Тейлор Свифт, зубы, деньги, американские футболисты. Ну есть же и русские футболисты. Может быть, какие-то и не такие белые зубы, и не такие большие деньги, но все-таки семейное счастье-то. Как? Ну, оно к тебе ведь придет, я это просто точно знаю.
1: А при чем есть футболисты-то?
0: А кто его
1: знает?
0: У меня
1: же упала Библия.
0: Библия упала, хоккеисты. Ты их не учитываешь?
1: Нет.
0: То есть в русском варианте...
1: Я спорта вообще не смотрю. Нет, никакого вообще спорта.
0: Ну, а женихи-спортсмены, так вот если говорить открытым текстом, могут быть у тебя или нет? Женихи-спортсмены.
1: Даже не знаю, надо подумать, у нас 3 минуты сейчас будет.
0: А у нас во дворе поет Иосиф Кобзон.
1: Да, Вич, это моя любимая песня. Но есть у меня еще в ремиксе. Давай эту послушаем оригинал. А он делал с Моральным кодексом, с Костиком там.
2: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Студия Владимира Матецкого.

0: членами их семей. Как пояснил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, с начала 2026 года социальные контракты уже заключили более 950 волокжан. Всего же в этом году планируется заключить более 2290 контрактов. Такая мера поддержки востребована, и мы продолжим работу в этом направлении. При заключении соцконтракта на поиск работы гражданин получает содействие службы занятости и материальную поддержку от соцзащиты. Выплата в первый месяц действия контракта и в течение 3 месяцев после трудоустройства составляет около 21 тысячи рублей. Размер целевой выплаты на открытие собственного дела по соцконтракту составляет до 350 тысяч рублей, для ветеранов СВО – до 450. Средства можно направить на приобретение оборудования, аренду помещения и рекламу. Голосовой помощник Светлана обработал более 870 тысяч обращений пациентов области. Робот помогает жителям региона записываться к врачу, отменять визиты и получать напоминания о предстоящих приемах, снижая нагрузку на сотрудников регистратур. С помощью Светланы 250 тысяч волокжан подтвердили запись, еще более 7,5 тысяч человек отменили прием, освободив время для других жителей. Воспользоваться сервисом можно по номеру 122, выбрав цифру 5. Также записаться к врачу можно через портал госуслуги, сайт kvrachu.ru, регистратуру поликлиники, колл-центр или инфоматы в медицинских учреждениях. Криминальные новости. Мошенники предлагают волокжанам установить якобы специальный антивирус. Злоумышленники маскируются под госорганы и известные компании, обещая защиту от киберугроз и проверку сайтов. Нередко они подделывают бренды популярных антивирусных программ. В Минцифры региона предупреждают, правоохранительные органы не создают и не распространяют антивирусы, в том числе через мессенджеры и сторонние сайты. Установка таких приложений грозит утечкой личных данных, паролей и банковской информации, а также предоставлением мошенникам удаленного доступа к устройству. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты рекомендуют скачивать программы только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков, не устанавливать сомнительные антивирусы, а при подозрительных рассылках не загружать файлы и сообщать о них администрации платформы. Музеи Вологодщины и Санкт-Петербурга подпишут соглашение о сотрудничестве. Единственный в Вологодской области музей федерального подчинения Кирилло-Белозерский станет одной из площадок проведения Дней Санкт-Петербурга Вологодской области. Масштабное событие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений двух регионов, будет проходить на Русском Севере с 16 по 18 июля. Деловая программа коснется и межмузейного сотрудничества. В вологодских филиалах Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Мемориальном музее-квартире Василия Белова и мемориальной мастерской керамиста Татьяны Чистяковой состоится круглый стол, посвященный современным тенденциям в работе литературных музеев. Также будет подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным литературным музеем 20 век и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником. Завтра отметят 1164-летие самого древнего города Вологодской области. 11 июля состоится межрегиональный фестиваль «Белозерск-Былинный город». В программе легкоатлетический семейный забег, гастрономическая ярмарка «Вкусы Белозерья», показательное выступление клубов исторической реконструкции фестиваля «Дружинный двор» со штурмом града и боями на мосту, концертная программа, работа интерактивных площадок, мастер-классы, экскурсии, выступления уличных диджеев и фестиваль электронной музыки и искусственного интеллекта. Черная речка в Череповецком округе 12 июля станет ареной для яркого и динамичного САП-фестиваля. В программе традиционные спортивные заплывы, веселые конкурсы костюмов, игра в САП-поло. Также на месте будет работать ярмарка изделий ручной работы и натуральных продуктов. Организаторами фестиваля выступают Вологодская федерация подводного спорта и администрация Череповецкого округа. Зарегистрироваться на участие в конкурсах можно ВКонтакте в группе фестиваля.
1: Спорта.
0: В областном центре пройдет галла-матч между «Динамо» и ЦСКА, посвященный столетию Вологодского клуба. Событие состоится 19 июля на стадионе «Динамо». На поле выйдут легендарные ветераны клубов, а также звездные болельщики. Команды сыграют два тайма по

45 минут, а в случае ничейного результата выявят победителя в серии пенальти. Также в день матча организуют развлекательную программу с гастрофестивалем и другими активностями.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Я вернусь по дождям осенним вдоль потертых вокзальных стен фонари. И вагонов тени, и моя на асфальте тени. Под ребром ни тоски, ни боли, то ли сильней, то ли легче стал. А судьба, что у ветра в поле, ни долгов, ни отечества. Где-то там по Сибири холод лезет в душу, ломает сталь. Где-то там, но покуда молод, мне плевать на все, где-то там. Закурю, оглянусь, прикину, две лопатки, не два крыла, а привычка сутулить спину. Это так, это для тепла. Тормозну огонек зеленый, словно в гости к себе домой. За окошком чуть выше клены, а пылища там, боже мой. Позвоню корешам и дамам, что имею, вода и дым, так что...

гаи. До утра было весело, батарею стучали сверху, та, что снизу, сама пришла, а потом уезжала.

0: сутулишь, да так, для виду, ничего за спиною нет.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Пятнадцать часов в Москве.
1: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Президент предложил обсудить угрозы и вызовы информационной безопасности.
3: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
2: Вооруженные силы России с 4 по 10 июля нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места производства и хранения беспилотников дальнего действия, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. На прошедшей неделе российские войска освободили Константиновку и Васильевку. В Донецкой Народной Республике населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернейшина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области. В Красном Лимане в ДНР подразделения закрепления 25-й армии группировки войск «Запад» вели разминирование территории социально значимых объектов, также поиск уничтожения одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе Красного Лимана уничтожено более 110 украинских военнослужащих. Взрывы прогремели в Николаеве. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Чернигове, Харькове, в пригороде Днепропетровска. Сообщается также, что в Сумах возникли проблемы с электро- и водоснабжением, передает ТАСС. Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина не склонна к мирному регулированию и в Москве это видит.
4: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
2: Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. Власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на российском топливном рынке есть проблемы и есть нехватка, поскольку НПЗ частично выходит из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Новак также отметил, что ряд перекупщиков используют ситуацию, чтобы заработать и повысить цены. Помимо этого, вице-премьер подчеркнул, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка. Власти также намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы и сейчас активно работают над этим. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в ходе посещения Тверской области, отвечая на вопрос жителей населенного пункта Красная Новь под Тверью о перспективности использования газомоторного топлива. Зампред правительства сообщил о росте спроса на газомоторные автомобили на фоне ситуации с топливом. Новак отметил, что перевод транспорта на газ становится особенно актуальным, передает ТАСС. Благотворительная акция «День донора» прошла в Доме прав человека в Москве. В ней приняли участие 50 сотрудников, в том числе уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она подчеркнула, что сданная кровь будет направлена в первую очередь бойцам, участникам спецоперации и тяжелобольным людям, а такие акции станут регулярными.
5: И вот вчера, буквально готовясь к этому мероприятию, я разговаривала с одним из сотрудников, который мне сказал, что для меня важно понимать, что хотя бы так я могу помочь нашим ребятам, бойцам, которые сейчас защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. И мы понимаем, что эта кровь пойдет на помощь тем, кто нуждается. В первую очередь это участники специальной военной операции, а также и те, кому она необходима.
2: Ландратова сообщила, что такие благотворительные акции по сдаче крови проходят не только в Москве, но и в других регионах страны. Дерево смягчило удар при падении с 7-го этажа беременной женщины во Владивостоке. Она выжила и смогла сохранить ребенка, зацепившись за дерево, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее стало известно, что 28-летняя жительница Владивостока, находясь на 30-й неделе беременности, выпала из окна своей квартиры, отделалась ушибами. При обследовании врачи не обнаружили ни одного перелома. Сама женщина рассказала, что ночью ей не спалось, и она решила протереть окно, встала на подоконник, но поскользнулась и упала спиной вниз с 7-го этажа. Пострадавшую доставили в Владивостокскую клиническую больницу номер 2. Женщина добавила, что в больнице с ней обращаются как с хрустальной вазой. Полностью обследовали, сделали УЗИ и даже сказали, пол ребенка будет девочка, ребенок здоров. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь с грозой, плюс 28-30. В Москве в субботу ливни, грозы, ночью 18-20 градусов, днем плюс 25-27.

0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. И я хочу дать маленькую вводную. Дело в том, что у нас не так часто звучит джазовая музыка, еще реже отечественный джаз. Вот, поэтому, собирая трек-лист на этой неделе, я был немало удивлен, проходя по новинкам, когда увидел коллектив с простым русским названием «Rainy Day in Kyoto». Вот, тут и Японии попахивает, и погода, и всем чем угодно.
1: И молодостью.
0: Джазовый коллектив. Пьеса называется чисто по-русски «Long Way», что тоже всем понятно.
1: Да.
0: Вот, я попытался собрать информацию, спасибо Андрею, редактору нашему, который мне сказал, что ребята из города Вятка, но в данный момент находятся в Санкт-Петербурге, и Анна Задорина, которая отвечает за клавиши, а также занимается карьерой этого коллектива, у нас на связи. Рит, прошу тебя, принимай участие в разговоре, поскольку ты...
1: Да.
0: Джаз, ты и джаз – это, в общем, неразделимые два понятия, понимаешь?
1: Да.
0: Аня, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, здрасте. Вот вы меня порадовали. Джазовый коллектив, как мне сказали молодые все ребята, и это значит, очень серьезно вы настроены. Сегодня затевать в России джазовую группу с названием «Rainy Day in Kyoto». Вот я не знаю, что это за люди, где эти люди, как мне на них посмотреть. Рассказывайте поэтапно, Аня, как все это случилось.
2: Да, с удовольствием. Этот коллектив, вы уже сказали, зародился на Вятке. И у нас такой есть феномен в этом городе, что из Вятки выходят джазовые музыканты один за другим, и они занимают большое пространство в городах, Санкт-Петербург в основном.
0: Бог ты мой, а? Мне прямо картина маслом представила сейчас, как они выходят из Вятки и идут пешком.
1: И не заходят обратно.
0: И обратно, они им уже пути туда нет, они по городам распределяются. И вот они договариваются где-то в поле, в чистом, и большая группа идет на Питер, вот они идут.
2: Да, так получилось, что вот у нас... Много из Вятки вышло контрабасистов, барабанщиков, и все они ушли в джазовую такую среду, и в Питере очень много знают как раз музыкантов из Кирова, и поэтому как раз они такое наследие оставили нам уже, и мы, смотря на них, вот впитывали в себя вот эту всю джазовую музыку, соответственно, вот почему в Кирове есть джаз, потому что какое-то время назад там было очень много такой музыки. Сейчас ее, к сожалению, меньше. Поэтому мы как-то передаем тоже свои знания и вдохновляем музыкантов, которые сейчас там подрастают.
0: Ань, у вас получилось запутать следы полностью. Вот кто куда вышел, пошел, где встречались, как курс на Питер, контрабасисты. Это все в страшные сны. Мне предстоит страшный сон. Я увижу этих всех контрабасистов. Но если...
2: Ну вот как раз бенд-лидер у нас просто тоже контрабасист.
0: Вот, это мне приятно. Как бас-гитаристу мне это очень приятно.
1: А, кстати, ребята, а давайте вот мы пока говорим, мы только знакомимся, и поскольку джаз для нас действительно такая, ну, тема очень, ну, редкая, вот песня на вашем альбоме называется «Thunder», да, и там как раз бас или контрабас как раз звучит в самом начале.
2: Да.
1: Мы качнем, или вы расскажете, Ань, про это дело?
0: Вот, Рита, какая ты умница, Рит, мои комплименты. Надо не ждать сейчас конца разговора нашего с Аней. А вот «Long Way» у нас есть под рукой. «Long Way».
1: А потом качнем вот
0: эту... А потом «Thunder».
1: «Thunder».
0: Нет, «Thunder».
1: «Thunder».
0: «Thunder». Вот, и мы сейчас ее качнем.
1: «Thunder Strat». Какой сидись.
0: А это уже мы поставим ближе к концу твои просьбы. Итак, серьезка. «Rainy Day in Kyoto». «Long Way». «Long Way».

0: Ань, серьезный вопрос. Где вы это писали?
1: Да.
0: Писали ли вы это псевдоживьем или наложения какие-то? Кто эти музыканты? Пожалуйста, состав назови. А я напоминаю, у нас музыканты джазовые из Вятки, Rainy Day in Kyoto, группа.
1: Ань. Да, я могу начать с
0: записи.
1: Состава.
0: Где, давайте состав. Угу.
1: Бенд-лидер и автор композиции – это Дмитрий Ефремов, контрабасист. И также у нас есть альт-саксофон, тенор-саксофон, клавиши и барабаны.
0: Угу.
1: Такой состав.
0: Так, и назовите музыкантов, мне очень хочется, чтобы имена ребят прозвучали.
1: Да.
0: Потому что,
1: да,
0: в общем-то, с этого эфира начнется карьера вашей группы, понимаешь?
1: Да, 100%.
0: 100%.
1: Да,
0: дальше стадионы пойдут, потом уже будет...
1: Да,
0: здравствуй,
1: да, да,
0: Тула!
2: Киото.
0: Здравствуй, Тула!
2: Ну, а... Главное, да, ребятам, да, до Киото добраться, я так думаю.
0: А раз... вот Рита, как специалист по Японии, откуда она только что приехала, вот она... Она организует все концерты в Японии. Рит, берешь на себя?
2: Ой, вашу иронию и сарказм.
1: Мы насловим, насловим.
2: Конечно.
0: Ребят.
2: Ну, правда, кто ребята из остальных?
0: Аня.
1: Так, так, так, я вас плохо слышала сейчас.
0: Да, ну, я понимаю, да, может быть, связь ухудшилась в этот момент. Ну, состав мы чуть позже назовем.
1: Да.
0: Поскольку Рита, я очень хочу, чтобы Рита услышала произведение под названием «Гром», «Thunder».
2: Вот. Ну, что я, все наши слушатели...
0: И
2: просто,
0: все
2: ну,
0: наши
2: правда,
0: слушатели.
2: Редко раз ставим, просто и когда ты в дороге или что-то, просто эта музыка не для... Вы обижаетесь, Ань, когда говорят, что это фоновая музыка? И как к этому относиться?
1: Ну, каждый по-своему воспринимает. Я думаю, кто-то может это включить на фон, и ничего страшного.
0: Нет,
2: ну, а как фон? Фон как саундтрек нашей жизни. Ну, не то, чтобы прям фон-фон. Это не то, что утром встал, включил, она не напрягает, и она и звучит, правильно? Просто если ты пришел на концерт, вот там надо слушать и смотреть. Это всегда живое,
1: да,
2: и никогда не повторяется действо.
1: Да.
0: Да, отлично. Все, слушаем «Thunder». Слушаем пьесу «Thunder».
3: Студия Владимира Матецкого.
0: Слушаем пьесу «Thunder».

0: А не хотел спросить, как вы записывали этот альбом? Вы вместе, да, вместе играли лайвом. Вместе или наложение?
1: Да. Лайвом.
0: Конечно, лайв писали. Да. А где вы писали? На какой студии?
1: Мы писали на Галерне.
0: Угу. Это в Питере, да?
1: Да, да, это угу. Студия на Галерне 20.
0: Скажи мне, все пьесы руководителя контрабасиста?
1: Да, он написал эту музыку, каждый из музыкантов что-то свое добавил, но это как бы скорее все наложилось на основную тему, которую нам приносил Дима, угу. которую мы уже от себя немножко разукрашивали.
0: Отлично. Ань, давай договоримся так. Вот будет еще возможность какая-то в вашей концертной деятельности в Москве. Я думаю, в ближайшее время наверняка в фестивалях каких-то вы задействованы.
1: А мы уже сыграли на самом деле, но надеюсь, что у нас будут еще какие-то концерты непосредственно угу. в ближайшее время.
0: Мой последний вопрос. На кого вы держите ориентиры в музыке? То есть какие-то вот глубинные корни этой музыки? Может быть, кто-то из сегодняшних артистов, отечественных, зарубежных, вот 2-3 имени можете назвать?
1: Я думаю, что можно опираться на имя Альфа-Мист, угу. Такое Курода. Наверное, вот эти два точно.
0: Угу.
1: А что? Нам очень нравятся, и мы на них как бы вдохновляемся их творчеством.
0: У вас есть какая-то... Был опыт работы в гастрольной, вот такой, чтобы поехали по стране с гастролями?
1: А у нас как у музыкантов или проект?
0: Да, да. Да, как в рамках проекта, да.
1: В рамках проекта нет. Он достаточно молодой, ведь мы выпустили только альбом и планируем сейчас как раз начинать постепенно выезжать в разные города и набирать аудиторию, так сказать.
0: Угу. Хорошо, Ань, время, как говорится, катастрофически не хватает, да. Поэтому я хочу поблагодарить за наш разговор и пожелать вам, передавайте привет ребятам.
2: Ребятам приветы, ага,
0: да.
2: Большие.
1: Спасибо вам большое.
0: Да, и я напомню, что это был коллектив из Вятки под названием Rainy Day in Kyoto. Почему вы так назвались, я решил не спрашивать, поскольку...
2: Да, правильно, потому что это и так понятно.
0: Это и
2: молодцы.
0: Так понятно, да, молодцы.
3: Студия... Владимира Матецкого.
0: А мы, Рит, возвращаемся. Я тебя хочу вот сейчас, во-первых, поблагодарить, что ты принимаешь участие в моем разговоре с гостями. Мне действительно очень хотелось сменить немножко, я думаю, слушатели меня понимают, сменить фактуру, поскольку с джазовыми, отечественными музыкантами, сегодняшними, молодыми, мы ни разу не разговаривали. Мне очень хотелось, да, с ними поговорить. А хочу поставить трек певицы Сиена Спиро. Она совсем...
2: А я слышала, я
0: да,
2: слышала.
0: Она клевая, Рит.
2: Ну, у меня есть возражение. Ну как, она клевая, Катя?
0: Она клевая.
2: Я просто нашла...
0: Давай, говори, говори.
2: Давайте это послушаем, потом сравним.
0: Да, нет, сравним.
2: Лола Янг. Лола Янг.
0: Ну, давайте еще раз сначала, потому что мы... Тут важно, чтобы начало было красивое. Внимание, Сиена Спиро.

0: Спиро. Интересная девушка, 2005 года рождения. Сочетание старого и нового интересно в голосе. Такая бондовская тема. Кстати, критики отмечают, очень ее хвалят, считают ее новой Адель, новое как бы поколение. Вот, только что альбом вышел с названием «Визитор». Красивое название. Вот. Мне интересно твое мнение очень, Рит. Скажи мне. Ты чуть-чуть морщишься, очень... я вижу, ты морщишься.
1: Нет, я не морщусь, я наоборот. Я просто радуюсь, что это целая пошла такая... наверное, поколенческая линия, плеяда новых женщин, девушек 2001-2005 годов рождения, которые пишут песни сами, тоже напереживали уже к своему 21-летию. И у них получается это действительно новая Адели, но их несколько, и она не одна.
0: Поэтому... Это правда.
1: Поэтому это новый такой виток женской поэзии лирической и пения вот именно такое вот, ну, страдание, ну, какого-то такого молодежного. Вот. Как будто все уже в прошлом. Единственное, из всех этих девчонок мне, конечно, больше всех нравилось. Она задала тон вот параллельно. Хулиганка была Эми Вайнхаус, а приличная была наша с тобой Адель.
0: Согласен.
1: И вот эти два лагеря, ты можешь пойти таким путем, можешь быстро умрешь.
0: Или ну, мы это? Сегодня еще будем вспоминать, надеюсь, Эми Вайнхаус. Угу. А сейчас небольшая у нас
1: пауза.
0: Отбивочка.
1: Да, мы передаем микрофон на другие студии, к вам вернемся.
2: Студия Владимира Матецкого.
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиабомбы, 36 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 4975 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России. На прошедшей неделе российские войска освободили Константиновку и Васильевку. В Донецкой Народной Республике населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области. Консультации России МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде. Главной темой был вопрос обеспечения безопасности станции. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции и городу-спутнику Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что отсутствие осуждений и намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции и Энергодара. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС очень деликатной, но в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстреленность удара беспилотниками преступный киевский режим. Гросси сегодня заявил, что атаки на любые атомные электростанции, в том числе Запорожскую и Курскую, недопустимы. 83 пляжа получили разрешение Роспотребнадзора на открытие. Еще 14 проходит экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине добавили, что продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь с грозой, днем в северной столице 28-30 градусов. В Москве в субботу ливни, грозы, ночью в городе плюс 18-20, днем 25-27 градусов. Сейчас в Москве 27 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В следующем сезоне баскетбольной единой молодежной лиги сыграют 16 команд. Три клуба впервые выступят в турнире. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и представляющий Челябинскую область «ЧБК-2». Команда «Астана Жастар» из Казахстана в новом сезоне участия не примет. Защитник Джеремая Мартин перешел в Парму из клуба «Локомотив Кубань». Контракт подписан по системе 1+1. В прошлом сезоне баскетбольной единой лиги Мартин стал вторым по средней результативности и количеству передач игроком «Локомотива» и вместе с клубом завоевал бронзу чемпионата России. Российский пловец Михаил Щербаков, накануне ставший чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 200 метров комплексом, признался, что даже после побед думает о том, что мог выступить лучше. «Неважно, хорошо я проплыл или плохо, рекорд, не рекорд, всегда можно лучше, и меня эта мысль сдерживает от эмоций, чтобы не зазвездился», — рассказал Михаил. Скандал на чемпионате мира по футболу. Клуб запретил футболисту сборной Бельгии играть против команды Испании. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: Сборная Бельгии лишилась игрока перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу против команды Испании самым неожиданным образом. Защитник Зено де Баст не сможет выйти на поле из-за запрета своего клуба Лиссабонского спортинга. О конфликте официально сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Португальский клуб считает, что де Баст не полностью восстановился после травмы бедра, полученной еще в мае. Спортинг сообщил футболисту, что не считает его медицински готовым к участию в играх. Эта оценка несколько отличается от выводов медицинского штаба сборной Бельгии, а также медицинских и страховых служб ФИФА. В настоящее время Зено занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов сборной, говорится в заявлении Федерации. Из-за травмы Дебаст пропустил все матчи группового этапа и матч 1/16 финала против Сенегала. Однако вернулся в заявку на матч 1/8 финала, где Бельгия обыграла сборную США со счетом 4-1. Ранее сам футболист заявлял, что рассчитывает помочь команде в плей-офф, но теперь его участие в четвертьфинале против Испании окончательно исключено из-за позиции Спортинга.
2: Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Вратарь футбольной Балтики Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает Спорт. Латышонок уже выступал за Балтику на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. «Спартак» будет иметь преимущество в матче за Суперкубок России против «Зенита» благодаря поддержке болельщиков, уверен бывший капитан красно-белых Егор Титов. Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество, сказал Титов. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Прямая трансляция в эфире нашей радиостанции начнется в 19:00. С вами был Юра Геворкян.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мы однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил, и я с утрашки долбанул, что на рифы, что на мели, развлекались, как хотели, возмужали, загорели. Правда, Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл, икнул и тройного влил в аорту. Сразу видно, парень тертый. Спец, отличник, мастер спорта. Правда, тоже утонул. Прибежал директор базы. Не видали водолаза? Все духи украл, зараза. Всю похмелку умыкнул. Ох, найду, кричит и в катер. И с разбегу дернул стартер. И умчался на фарватер. И там, конечно, утонул. В общем, ставьте рубль, ставлю стольник. Здесь бермудский треугольник. За покойником покойник. Я как крикну караул. Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и самогоне, прибежал полковник Бронин. И сразу утонул. А потом тонули ходка. Врач и повар с пьяной теткой. Рыбнадзор тот вместе с лодкой. Ну а к вечеру вообще. Два директора завода. Все туристы с парохода. И главное, канули как в воду. Ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился. Он ничуть не удивился. Говорит, ты чего взбесился? Глянь на Волгу. Вон она. Там на Медне посередке затонула баржа с водкой. Может, сплаваем охотку? И нырнул. Тишина.
2: И тишина. Юрий Кукин. Годы жизни. 32-2011. Знаменитый советский, российский поэт, бард, музыкант. Один из ярчайших представителей первой волны авторской песни. Кстати, его визитной карточкой является не эта песня, а легендарная песня «За туманом». «Я еду, еду за туманом», которую он написал в 64-м году. Я что хочу вам сказать, дорогие радиослушатели. Вот мы слушаем Кукина. Вот можно ли сравнить популярность Кукина и Высоцкого? Понимаете, о чем речь? А материал-то ничуть не хуже, чем у Владимира Семеновича. И с юмором, и с задором. Вот как складываются судьбы людские. Актер, известнейший актер, актер театра на Таганке. Какие замечательные фильмы, киногерои. Человек может проецировать все свои соображения на этого замечательного певца, я имею в виду Высоцкого. Жена Марина Влади, Мерседесы. Все непростое, все очень-очень такое крученное. И Юрий Алексеевич Кукин. Вот так складывается судьбы. Ну, конечно, Кукин не был обижен. Кстати, он по своему изначальному образованию спортсмен. Он закончил с отличием. В 54-м году Ленинградский институт имени Лесгафта знаменитый. Вообще занимался фигурным катанием. И был тренером по фигурному катанию. Работал в Петродворце, Ломоносове, в Ленинграде. Вот. Но потом стал ездить в экспедиции и стал посещать такие места, как Камчатка, Памир, Дальний Восток. Вот. Вот такая судьба необычная. Но я сравниваю с Высоцким отнюдь не с целью хуже, лучше. Это бесполезное занятие. Разные судьбы. Вот. Но всегда есть какие-то свои очень-очень тонкие моменты. Рит, а ты эту песню слышала? Она вроде шутливая, но на самом деле очень серьезная.
3: Ну, я ее сейчас послушала, но до этого я не слышала ее.
2: Да, но согласись, классная песня.
3: Ну, это бардовская песня, такое,
2: да, но
3: интересное. Это поэзия скорее. Для меня это так.
2: Да, да, абсолютно правильно. Музыкальная, так сказать, составляющая, она условна, но исполнительская вполне себе, вполне замечательная. Ты знаешь, я буквально вчера-позавчера в 7547 раз смотрел фильм по телевизору «Кусочек дела Румянцева». Помнишь такой фильм? С Баталовым. «Дело Румянцева».
3: Нет, я вот набираю сейчас сюда.
2: 50-е годы, нет.
3: 56-й.
2: Ну, да. Ну, я думаю, слушатели знают, о чем идет речь.
3: Ага.
2: Чекмарев там играет, Шмыгло знаменитый. Там играет Леонов. Там потрясающий Крючков. Не помнишь этого фильма?
3: Нет, я не смотрела.
2: Ну,
3: смотри,
2: вот сейчас в исполнении Глеба Романова и вступление к песне очень интересно. Этот человек, этот, он в этом фильме поет песню, маленький кусочек этой песни звучит в деле Румянцева. Мы чуть-чуть поговорим про историю этой песни и про Глеба Романова, буквально немного, времени у нас не так много. Но эта песня стала гиперхитом в 50-е годы, буквально с нескольких секунд звучания в фильме. Я думаю, многие ее узнают.
4: В демократическом Берлине впервые этот вальс звучал. И все поют его отныне, и всюду он любимым

0: забавное произведение очень. И вот казалось бы, да, какой-то кусочек звучит в этом фильме этого, этой странной песни «Домино, домино». Как тебе она, Рит?
1: На немецком.
0: На немецком понравилось, по-русски не очень, да?
1: Я прислушалась, какие-то слова узнаю. Я помню, мне было лет 19, я учила немецкий, но с тех пор подзабыла много.
0: Ну, он поет с таким, не зная даже немецкого, можно понять, что он поет с таким мощным дуболомным акцентом.
1: Вот. А там особо, кстати, это не замечают. У них нету этих звуков, которые, как в английском, вот этих штук нету.
0: Но ты красиво «thunder» сказала красиво. «Thunder».
1: По-немецки как получается, так и...
0: Рит, подсказка, Рит. «Thunder». «Thunder».
1: «Thunder». А да. Я песню дурацкую слышала. «Thunder». «Imagine Dragons». Я же слышала.
0: Да. Слушай, этих песен я вспоминаю... Сколько же со словом «Thunder» существует вокально-инструментальных всяких произведений. Бог с ним. Возвращаемся к Глебу Романову. Интересная судьба вот у этого человека. Ну, вот он спел фактически инкогнито в «Деле Румянцева», на русском языке, разумеется. И под эту вещь там отрицательные персонажи, они там, так сказать, все свои действия производят, там, нехорошие. Вот, рассказывать сюжет не буду, будет, я думаю, это посмотрим. Чересчур, да. А вот откуда ноги растут, интересно, поскольку 56-й год – это песня в русском варианте в фильме, а 50-й год Андре Клаво поет песню «Домино», написанную человеком по фамилии Феррари. Ты понимаешь меня? Вот насколько все в один узел завязалось. «Дело Румянцева» он там на грузовике вышивает, как ты любишь, вот. «Феррари» написал песню, поют ее по-французски. Слово «домино» совсем не про персонажи вот этого театра, где паяцы все, Пьеро, домино и так далее. Нет, а это девушка по имени Доминик. И это сокращение от «Доминик», «Домино». Давай кусочек оригинала. Давайте, просто давайте. Мне очень хочется. Андре Клаво.

0: Потрясающая песня, да? Как вот композиторская история. Слово «домино» с этими открытыми гласными. Очень звучное слово, классно выбранное. И одна всего музыкальная фраза «домино, домино». И этого хватает на всю песню, если это спето талантливым исполнителем. Понимаешь?
1: А может быть, это могло быть как созвучно нотам? Правда, у них ноты по-другому называются, да? У нас до-ре-ми, а у них там как-то...
0: Нет, ну, слушай, нет, ноты все те же, просто в английском их называют буквами, да, си. Нота до – это си, нота ре – это ди, нота ми – это... До-ре-ми. Но очень здорово это звучит, и это 50-й год, это хрен знает когда было, эта песня, это вообще классика французская. И вот как... Вторая жизнь, кусок в фильме, всего ничего, как говорится, звучит. Это такая боковая тема, я бы не назвал ее даже главной. Вот. Ну а тем, кто не видел фильма или забыл его, я рекомендую его посмотреть. Это большое удовольствие, потому что актерские работы просто потрясающие. Вот. Особенно мне Крючков нравится в отрицательных ролях. Поскольку все его положительные роли – это одна, как говорится, история. А вот отрицательные персонажи – ну, это просто…
2: Маяк. В это воскресенье.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире «Новости». В Вологде полным ходом идет капремонт пешеходного путепровода. Он был построен в 1983 году, и за 43 года эксплуатации капитального ремонта здесь ни разу не проводилось. К работам на Горбатом мосту специалисты приступили еще в конце мая. Здесь обновят

0: вначале около 200 тысяч рублей, затем по их просьбе заняла у знакомых еще 290 тысяч и также перечислила. Общая сумма ущерба составила 485 тысяч рублей. Обещанные прибыли пенсионерка так и не дождалась. Лжеаналитик перестала выходить на связь. Тогда Влагжинг поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, никогда не переводите деньги незнакомым лицам. Проверяйте информацию в официальных источниках, советуйтесь с близкими и родственниками. Лучшие повара страны встретятся в Вологодской области. 30 июля в регионе стартует федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». За звание лучшего поборются представители более 30 субъектов Российской Федерации, от Архангельской области до Забайкальского края. Впервые в конкурсе примет участие представитель Запорожской области. Консультантам предстоит пройти теоретический этап и выполнить 5 практических модулей. Они приготовят холодную закуску из рыбы, первое блюдо из рыбы в ресторанной подаче, горячее основное блюдо из мяса, десерт в ресторанной подаче и закуску амюс-буш. Работу участников оценит профессиональное жюри. Более 2200 вологжан прокатились на речных трамвайчиках и ознакомились с историей Вологды. Современные электрические суда – Вологодские «Зори» и «Вологжанин» рассчитаны на 38 пассажиров. Маршрут проходит по живописной исторической части областного центра. Во время прогулки пассажиров сопровождает аудиогид в формате «Вологодской сказки». Как сообщил глава региона, катания организованы и с 10 по 12 июля. Сюда отправляются от причала на Соборной горке каждый час. Первый рейс в 10:00, последний в 18:00. Посетить праздник воздушных змей в полеты не во сне, а наяву приглашает музей Семенкова 11 июля. Завтра гостей ждут массовый запуск змеев, который наполнит небо яркими красками и движением, мастер-классы по созданию змеев от московской команды «Kite Universe». Концертная программа на свежем воздухе, музейная лаборатория с занимательными опытами о свойствах воздуха, а также выставка моделей дронов с эффектом 3D-полета и выставка «Чучел птиц». В финале праздника можно будет увидеть прыжки парашютистов и полеты парапланеристов. Начало в 11 часов.
1: Новости спорта.
0: Арина Шапорова присоединилась к Вологодской Чевакате. 20-летняя баскетболистка накануне подписала контракт с командой. Два предыдущих сезона Арина провела в высшей лиге в составе «Надежды-2». В сезоне 25-26 годов выходила на паркет в 43 матчах, набирая в среднем по 3,3 очка и 5 подборов за 20 минут игрового времени.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце преобладает преимущественно малооблачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный, 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Информационной безопасности угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина членами Совета Безопасности. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.
3: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Подразделение Южной группировки войск на прошедшей неделе в результате активных наступательных действий освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Центр» взяли Васильевку в ДНР. Подразделение группировки войск «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка в Харьковской области, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов, а также поиск уничтожения одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе Красного Лимана уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 6 боевых бронемашин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, 23 боевые бронемашины, 106 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве обращают внимание на недопустимость такой опасной деятельности.
4: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
1: Сегодня в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Как сообщили в Росатоме, главной темой был вопрос обеспечения безопасности. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация удара ВСУ по атомной электростанции, городу-спутнику, Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них сотрудник станции. 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлением киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствие осуждений и намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции Энергодара. В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и носит удары беспилотниками преступный киевский режим. Гросси сегодня заявил, что атаки на любые атомные электростанции, в том числе Запорожскую и Курскую, недопустимы. Власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на российском топливном рынке есть проблемы и есть нехватка, поскольку НПЗ частично выходит из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Новак также отметил, что ряд перекупщиков используют ситуацию, чтобы заработать и повысить цены. Помимо этого, вице-премьер подчеркнул, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка. рынка. Власти также намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы и сейчас активно работают над этим. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в ходе посещения Тверской области, отвечая на вопрос жителей населенного пункта Красная Новь под Тверью о перспективности использования газомоторного топлива. Зампред правительства сообщил о росте спроса на газомоторные автомобили. На фоне ситуации с топливом Новак отметил, что перевод транспорта на газ становится особенно актуальным, передает ТАСС. До 6 вечера в столичном регионе может выпасть до 9 миллиметров осадков, сообщили в гидрометцентре. Там не исключили сегодня в Москве сильный дождь, местами с грозой. После 18 часов интенсивность дождя будет спадать. В целом количество осадков может составить в городе от 2 до 9 миллиметров, рассказали синоптики. До 9 вечера в столичном регионе действует желтый погодный уровень опасности. Это связано с дождями, местами сильными, грозой и усилением ветра в порывах при грозе до 20 метров в секунду. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра в Москве ливни, грозы, ночью плюс 18-20, днем 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу во второй половине дня местами дождь с грозой, плюс 28-30.

0: только начали говорить про Thunder и песни, которые нравятся Егоровне, вот оно все в одной точке.
1: Баба русская, конечно.
0: Баба русская, она вот как Егоровна. Пляс-то и пошла, Сандер. Егоровна, Сандер. В кирзачах-то, а? Ох.
1: Сандерстрак. Я вот пишу, какой Сандерстрак. Это год? Это у меня уже смешалось.
0: Какой
1: я
0: год? Хорошо.
1: Я вспоминаю. И клип этот, помните, по прозрачному полу, у Ангус Янг еще бегает молодой,
0: да.
1: Стреленок. Ему еще 70 не было. 90-й год.
0: Да, слушай, а сейчас кадры показывают, он из машины выходит там. Бедняга, конечно.
1: Леонардо, мы все там будем, не надо.
0: Ну а что тут скажешь?
1: Я и Де Ниро видела недавно по телеку где-то, ну, по телефону.
0: Он там, наверное, Трампа поливал в очередной раз.
1: Нет, я даже не без звука смотрела, он просто тоже так из машины высаживался. И больше всего, конечно, меня удивил Йоши Мамото, которого просто, ну, тоже вынесли за эти, за локти.
0: К сожалению.
1: На подиум. Ну да, ну и поэтому я говорю, что мы все там будем. Но, кстати, я одну заметку прочитала, и вот к этому относится, когда один аналитик, по-моему, доктор, говорит о том, я сделала даже скриншот. Сейчас я
0: онлайн. Давай, конечно.
1: Я же как Егоровна одним пальцем, знаешь, как приемная Чапаева, вот эта Петька сидит, тыкает.
0: Да у Петьки айфон был современный самый.
1: Да мне же ребенок помогает всю жизнь.
0: Ну сейчас, уже хорошо.
1: Для чего дети-то? А, вот, нашла. Написано, rock stars have spent decades providing they can survive. Сейчас, ну, переводите переводить?
0: Ну,
1: в общем,
0: рок-звезды потратили десятилетия
1: spent
0: на...
1: decades proving
0: доказывая,
1: they can survive.
0: Они могут выжить.
1: About anything. But apparently aging is where the real competition begins. Ну, вот это одно предложение, потом я начну нормально.
0: Ну, речь идет о том, что могут... выжить, несмотря на то, что есть вот это соревнование с возрастом, наверное,
1: ну,
0: так.
1: Ну, то есть они из себя знаменитости, рок-музыканты, здесь о них говорится, они вели себя кое-как всю жизнь. И вот сейчас, когда им очень, ну, так, достаточно много лет, они как раз из себя показывают и выступают, и не прекращают концертную деятельность, и перечисляются вот какие люди. Рик Спрингфилд, ему 76, Роберт Плант, 77, Дэвид Ли Рот, 71, Игги Поп, 79, и, в общем, они все выступают и как-то так топорщатся. И самое смешное, что они снимают рубашки. То есть они в штанах, ну, каких-то в джинсах или брюках, ну, как удобно им плясать на сцене. И вот и они снимают, и вот как-то... И то есть они не стесняются ни своего возраста, ни своих каких-то ранений там или вот внешности. Гип-поп там, да, у него явно какая-то, ну, есть дисфункция с ногой, с одной. Но они просто вот такие, какие они есть. И их любят такими, какие они есть. И вот это тот же наш Брайан Джонсон, который теряет голос, потом находит...
0: Слух,
1: его, потом
0: слух.
1: Джови.
0: Проблемы со
1: слухом были. А Бон Джови голос 5 лет восстанавливал. Ну, в общем, это люди из нашего детства, поэтому только поддержка, любовь, понимание вот в этом контексте.
0: Полностью с тобой согласен. И ты правильно сказала, тут неумолимая эта вся история взросления, и каждый по-своему. Единственное, знаешь, я о чем подумал? Вот ты сказала про юность, что у многих такая... как говорится, очень активная была юность, всякие там излишества, как Вицин любил говорить. Но, есть одно большое но. Где-то это было реальным, а где-то это было показным. Я думаю, что есть элемент шоу все-таки у многих. Я не буду перечислять у кого конкретно, но...
1: У иностранных?
0: У иностранных, да и у отечественных тоже. А. Вот. Ну, про отечественных мы не имеем права, как говорится, поскольку мы внутри процесса. То есть очень много... Есть люди разные. Вот есть, мы говорили, кстати, вот в прошлой программе. Есть люди, которые ведут себя естественным образом, а есть люди, которые играют. Вот всю жизнь человек играет роль какую-то.
1: Ну, это тоже, мне кажется, это как я называю, лом. Личное оценочное мнение. Поскольку мы не знаем, а может, он такой. Мне всю жизнь тоже говорят близкие, что я поясничаю. А я так живу. Поэтому, ну, вот как?
0: Нет, я... полностью понимаю твой подход. Я говорю про то, что там есть какие-то персонажи, вот там иностранные. Мне удалось, довелось скорее, удалось неправильное слово, мне довелось с кем-то общаться. То есть есть человек, его проекция, вот, который ко мне приходила там, на обложках пластинок, там, какие-то видеоклипы. И потом я с этим с человеком сижу в ресторане и разговариваю. И видно, что это два разных человека. абсолютно разные люди, понимаешь? То ли я виноват, что я, может быть, как-то боготворил этого человека, когда был подростком, там, понимаешь? И я вижу, что это другой человек, он совсем из другого теста.
1: То есть ты не про Антонова сейчас?
0: Нет, я про иностранных. Ну, про отечественных это отдельные песни, вот, поскольку. Кстати,
1: давайте про отечественных тех, можем сказать.
0: Стоп.
1: Про мертвых либо хорошо, либо ничего.
0: А мы так
1: только
0: и делаем.
1: Хорошо.
0: А мы с тобой так и делаем. У нас в этом отношении никаких ошибок нет.
1: Я голосую за зоопарк.
0: Нет. Зоопарк сегодня будет, по твоей просьбе, специально. Дело в том, что 25 числа...
1: Так.
0: Подожди, нет, прости, не 25, а 5 числа. 5 июля я был, воскресенье, соответственно, я был на спектакле «Волосы» в театре Стаса Намина. Стас пригласил меня, вот, и я с товарищами был на этом спектакле, это был последний спектакль в сезоне. Ты видела этот спектакль, может быть, в Америке, в оригинале? Не видела?
1: Я смотрела «Hair Musical» на видеокассете 49 лет назад.
0: Аналогичная история со мной. И у меня ничего не осталось, вот, кроме музыки. Вот музыку я хорошо помнил. Вот «Let the Sunshine In», «The Age of Aquarius». Вот это у меня пластинка была в те годы. Абсолютно, когда я был в Нью-Йорке, и довольно долго, я имел возможность сходить на этот мюзикл. Он шел в каком-то не самом крутом месте, там, может быть, офф-бродвей. Я не пошел. И вот я попал на этот мюзикл у Стаса, и мне было очень интересно, поскольку я, во-первых, понял, о чем этот мюзикл, а это такая антивоенная штука, привязанная к войне во Вьетнаме. Это конец 60-х, мюзикл вышел 60-х.
1: Но перевод, меня всегда коробил. Зачем? Если это называется hair, то зачем перевод? Ну, хотя тоже звук звучит по-русски не так себе.
0: Ну, да, не 100%.
1: Волосы. Ну, патлы, надо было перевести так, достроить, потому что всех патлатиков, вот этих хиппи, их звали патлатами.
0: Было такое слово, я помню.
1: Поэтому волосы, это слишком прилизано, и что за волосы? Я сейчас набрала волосы, а мне сразу наращивание предлагают. Ну, что это?
0: Может быть, рискнуть?
1: Психани,
0: Егоровна,
1: конечно.
0: Психани.
1: Дорого.
0: Давай послушаем песню The Fifth Dimension, Aquarius и через слэш Let the Sunshine In. То бишь два самых больших хита из Hair. А я еще пару слов скажу про этот спектакль. Я получил удовольствие, честно скажу.

0: ведь это уже конец спектакля «Let the Sunshine In». Не могу не поделиться впечатлениями от бас-гитары. Тут такой, то, что называется по-английски busy, партия много играет. Дай бог здоровья, как говорится. Пару слов еще про спектакль. Вот я сидел в зале, слушал эти реплики, ну, по-русски, разумеется, идет. Спектакль, кстати, живьем, все, ансамбль играет, здорово. И насколько тонко этот спектакль сделан, поскольку там вот эти все оттенки, связанные с молодежным протестом. Не зря он, этот спектакль «Волосы» называется, поскольку действительно это была в те годы, в 60-е, вот в начале 70-х, такая отправная точка, как бы идентификатор. Лохматый, ух ты, значит свободный. Лохматый, значит, с элементом какой-то контркультуры и так далее. На самом деле все это было гораздо сложнее. И я могу рассказать интересные вещи про московскую хиповую тусовку, поскольку я очень многих знал. Я играл в группе, и все хиппи были на наших концертах в полном объеме, причем не только московские. И я знал «Солнце» Юра Буракова, это предводитель хиппи. Интересная очень фигура, необычная. Много было там людей, у всех были творческие псевдонимы. Вот. Но это большая интересная история. Кстати, вот такие группы, как «Второе дыхание», Игорь Дегтярюк, Максим Капитановский, Коля Ширяев. Это все, так сказать, в том или ином виде соприкасалось с московской хиповой тусовкой. Поскольку Игорь Дегтярюк жил с Офелией, была такая известная очень личность. Ну, отдельный мир. И вот я, сидя на этом спектакле, я, с одной стороны, вот какие-то реминисценции свои личные почувствовал. А с другой стороны, хитро сделанный сценарий этого спектакля, поскольку он не очень-то однозначный, этот сценарий. И там проскакивают такие нотки, что, да, как говорится, перебесился молодой товарищ, а потом, как говорится, пошел куда-то в другую сторону. И все эти волосы автоматом состриглись, и человек надел костюм, галстучек, голубую рубаху и сел за стол в каком-то офисе и так далее, и так далее. Вот. Вот такое вот ощущение у меня было на этом спектакле. Спасибо, Стас.
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Зоопарк. Рита, зоопарк. Майк Науменко. Да. Мне всегда приходят вопросы, знал ли я Майка. Нет, я с ним не общался. Это питерская тусовка. Вот, из питерской мы вместе играли, так сказать, «Аквариум», неоднократные концерты. Юра Ильченко, я забыл, как их группа называлась, там «Санкт-Петербург». Но это все 70-е подпольные концерты, в которых я был участником. Вот, это очень интересно, и воспоминаний много различных. На зоопарк мне очень нравится то, что об этом тоже все время и я говорю, и кто только об этом не говорит по поводу русского языка. Вот этот водораздел, группа, играющая ферму, именно так это называлось, ферма, они один в один, в ноль играют Блэкс, в ноль играют Хенрикс. И питерские, которые песенки свои начинали писать, и эти песенки вдруг стали огромными. И сделали этих ребят героями. Давайте «Зоопарк» послушаем.

0: Владимира Матецкого. Выглядит идеальный семейный отпуск.
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
0: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: В Москве.
0: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска на прошедшей неделе освободили Константиновку и Васильевку в Донецкой Народной Республике, населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение же высели техники 12 украинских бригад и 4 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 3060 военнослужащих, 22 боевые бронемашины, 52 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Консультации России МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли сегодня в Калининграде. Главной темой стал вопрос обеспечения безопасности. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции городу-спутнику Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствии осуждений, намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции Энергодара. Лихачев подчеркнул, что в докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
6: На взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
5: В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Гросси сегодня заявил, что атаки на любые атомные электростанции, в том числе Запорожскую, Курскую, недопустимы. Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу завтра, с 11 июля, как сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Речь идет о новом порядке формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, который был утвержден Банком России. Согласно указанию ЦБ, при определении средней стоимости запчасти теперь не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки. Расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В результате нововведения Российский союз автостраховщиков ожидает рост средней выплаты по ОСАГО на 8-10% и плавное подорожание полиса ОСАГО, передает Интерфакс. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь с грозой, 28-30 градусов в Москве, в субботу ливни, грозы, ночью в городе плюс 18-20, днем 25-27 градусов.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Уимблдона. В полуфинале 17-летняя российская теннисистка обыграла украинку Полину Скляр со счетом 6-4, 2-6, 6-1. В финале турнира Пушкарева сыграет с китаянкой Сунь Синьжань. В следующем сезоне баскетбольной единой молодежной лиги сыграют 16 команд. Три клуба впервые выступят в турнире. Это «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и представляющий Челябинскую область «ЧБК-2». Команда «Астана Жастар» из Казахстана в новом сезоне участия не примет. Нижегородский «Старт» может покинуть Суперлигу по хоккею с мячом в следующем сезоне и продолжить выступление в высшей лиге, сообщает «Бенди Плюс». О финансовых трудностях клуба еще в июне говорил первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин. В минувшем чемпионате России команда заняла 8-е место. Напомним, что в прошлом году Суперлигу покинули Иркутская «Байкал-Энергия» и Мурманский «Мурман». Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, а еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Краснодар подписал Кристиана из Крузейра за 11 миллионов долларов. Контракт с бразильским полузащитником рассчитан на 4 сезона. Он будет играть за команду под номером 18. В этом сезоне Кристиан стал самым результативным игроком Крузейра в чемпионате Бразилии. На счету игрока 5 забитых мячей и 3 голевые передачи за 17 матчей. Футбольные арбитры в России в новом сезоне российской премьер-лиги смогут использовать натильные видеокамеры, если оборудование предоставит организатор соревнований. Камеры могут быть оснащены микрофонами, которые нельзя использовать для трансляции общения с ВАР. Запись видео и звука с камеры может быть использована для решения дисциплинарных вопросов, рассказали в Российском футбольном союзе. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матча между ЦСКА и Калининградской «Балтикой». «Спартак» будет иметь преимущество в матче за Суперкубок России против «Зенита» благодаря поддержке болельщиков, уверен бывший капитан красно-белых Егор Титов. Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. «Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество», — сказал Титов. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Прямая трансляция в эфире нашей радиостанции начнется в 19:00. С вами был Юра Геворкян.

Студия Владимира Матецкого.

0: Ох, классно, нарезают дело молодое. Кстати, вот эта бесконечная игра слов Good Bad, альбом называется Good God Bad Man. Good God Bad Man. Причем Bad Man
1: пишется...
0: Бог
1: хороший, люди плохие.
0: Да. Ты понимаешь, насколько это просто и насколько это глубоко? Вот насколько они хороши или плохие люди.
1: А кто это еще раз, напомните?
0: Это с красивым названием COC, группа Corrosion of Conformity.
1: COC, то есть они целиком так не пишут, а я смотрю, что это очень помпезно.
0: Слушай, мы сегодня вспомнили с тобой Эми Уайнхаус, ты в Суе упомянула. У Роллингов сегодня вышел альбом Rolling Stones. Понимаю, что это для тебя не событие, я это понимаю. Я понимаю.
1: Почему? Это вот Asia не событие.
0: А Роллинги события. Ну вот я тебя провоцирую, ты понимаешь?
1: А, да? А я только поняла.
0: Егорна, я только поняла. Я тебя провоцировал. А я и не понимала.
1: Да вообще, какая-то вообще.
0: А он ее провоцировал и провоцировал. Нет, на самом деле это интересно. Я сегодня полистал рецензии. Ну, поскольку альбом вышел, уже интернет как устроен. Все, кому не лень, там какие-то свои квакают, крякают. Но отметились серьезные товарищи, за которыми я так приглядываю, всякие журналисты с именем.
1: А ну-ка, нажму.
0: Да, в целом, очень даже да.
1: Да?
0: Да, о том, что предыдущий Hackney Diamonds, это как бы была прелюдия, а это уже высказывание. И я вот сейчас написал мини-сообщенице о том, что чувствую, придется мне виниловую пластинку купить. Rolling Stones. Пускай на полочке постоит, покрутим ее, посмотрим внимательно. Кит Ричардс, небезызвестный, буквально пару-тройку дней назад рассказывал, ну, в рамках промо-компании, они работают все как бешеные. Имеется в виду Мик, Кит и Ронни. Они все нон-стоп дают интервью в связи с выходом альбома. То есть действуют как стопроцентные шоу-бизнесовские персонажи. То есть не бросают это на самотек. И он рассказывает, почему они решили на этом альбоме спеть песню Эми Уайнхаус, Rolling Stones.
1: И он говорит, мне помочь несчастной этой.
0: Думаю, в том числе. Поскольку она...
1: Мне тоже кажется, там у них вообще каша-малаша какая-то.
0: Ну, там папа активный какой-то, по-моему.
1: Ну, знаешь...
0: Мои, вот, кстати, по поводу дурачиться или нет. Мои воспоминания на Q Awards, когда я был, у меня было ощущение, что она дурачится. Вот она в 3 метрах от меня стояла, у нее пластиковый с пивом, этот высокий такой, знаешь...
1: Ну, такой мутный, да, такой. У меня вот стоят три таких стакана передо мной, но это с концертов Фила Коллинза, Депеш Мод и Аха.
0: О, красиво.
1: Вот так я ими стучу.
0: И она была...
1: Они с карандашами.
0: Да, в балетках затоптанных, то есть белые балетки, которые все, вот как будто она проехала где-то там на трамвае в час пик. Все затоптанное. И она вышла на сцену, я про это рассказывал, но не грех повторить. Стала рассказывать, что я сиси переделала. Она. Это ее был рассказ, ты понимаешь?
1: Эми Уайн.
0: Ну, нормально. То, что переделала.
1: Я то же самое говорю. Я недавно тоже такое выдала, людей первый раз видела. Они такие стояли, я поняла, что я больше их никогда не увижу. Ну, я сама к ним не пойду.
0: Ну, может, у тебя цель такая была, чтобы...
1: Нет, я то же самое. Ну, а как поддержать разговор? О чем говорить? О политике, о религии? Нет.
0: Ну,
1: хотя бы нейтральное что-то.
0: Нейтралочку дала на нейтралке. Правильно, молодец. Вот, и Кит Ричардс как раз говорит о том, как общение было. И я, говорит, пытался ее всячески, ну, как бы на путь истинный направить, скажем так.
1: Он, что я же все прошел такое, да?
0: Да, да, вот не надо там, то, сё. Я, к великому сожалению, не был на этом московском концерте в гараже, когда она приезжала сюда, вышла с большим опозданием. Мы с тобой болтали, по-моему, на эту тему. Ты тоже на этом концерте.
1: Я не пошла, но была, я ее видела потом на автопати в кафетерии нашего друга общего.
0: Да, понятно. Вот, но вот это ощущение, знаешь, вот когда человека видишь и не понимаешь, я никогда с ней не общался, но мне казалось, что она просто, знаешь, вот дуру включила, что называется. Выясняется, что она ее не включала, либо не выключала.
1: Песня длинная, 4:54, это Rolling Stones.
0: Поехали.
1: Давай попробуем, потом
0: прокомментируем,
1: что мы
0: поехали.
1: Услышали. You know I'm not good. Amy Winehouse, автор. Исполняют Rolling Stones. Перекати камни.

0: классно сделали.
1: Классно сделали. Классно роллинги сделали песню Amy Winehouse. Вот я слушаю с вами вместе первый раз. Угу. Могу сказать, просто молодцы. И вот это удивительная штука, как прикладываются песни. И вот я как автор могу сказать, если у тебя какая-то успешная песня с кем-то, то у артиста, то ему начинают слать копии этой песни. Артисту надо дальше двигаться, а не копировать эту песню. И вот то, что роллинги... Вот что значит башка работает у Мика? Уж точно. Раз, и прикладывается вроде бы чужая песня, вроде бы не их, да, вроде бы, но губная гармошка, пение правильное, сделан аранжемент правильно, все это посажено на правильный грув какой-то. Классно, мне очень понравилось. Твое мнение, Егоровна, скажи.
0: Ты знаешь, вот я первый послушала куплет, потому что песню Эми я очень хорошо знаю, я помню, ее слушала тысячи раз, и я сразу же стала гуглить песню Beast of Burden, ремастерд. И вот вообще один в один, идеально подошло, как будто продолжение Beast of Burden. Ну, продолжим.
2: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: 12 радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологде полным ходом идет капремонт пешеходного путепровода. Он был построен в 1983 году, и за 43 года эксплуатации капитального ремонта здесь ни разу не проводилось. К работам на Горбатом мосту специалисты приступили еще в конце мая. Здесь обновят пролетные строения, опоры, проезжую часть, тротуары, коммуникации. Установят новое освещение. Сейчас две полосы для движения транспорта перекрыты. Криминальные новости. Вологодская пенсионерка инвестировала в лжеаналитика около 500 000 рублей. В отдел полиции обратилась 69-летняя женщина. В июне в одном из мессенджеров неизвестный представился ей финансовым аналитиком и убедил переводить деньги на указанные счета под предлогом инвестирования и получения высокой прибыли. В течение двух недель Вологодская

0: лучшие повара страны встретятся в Вологодской области. 30 июля в регионе стартует федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». За звание лучшего поборются представители более 30 субъектов Российской Федерации, от Архангельской области до Забайкальского края. Впервые в конкурсе примет участие представитель Запорожской области. Консультантам предстоит пройти теоретический этап и выполнить 5 практических модулей. Они приготовят холодную закуску из рыбы, первое блюдо из рыбы в ресторанной подаче, горячее основное блюдо из мяса, десерт в ресторанной подаче и закуску амюс-буш. Работу участников оценит профессиональное жюри. Более 2200 вологжан прокатились на речных трамвайчиках и ознакомились с историей Вологды. Современные электрические суда «Вологодские зори» и «Вологжанин» рассчитаны на 38 пассажиров. Маршрут проходит по живописной исторической части областного центра. Во время прогулки пассажиров сопровождает аудиогид в формате «Вологодской сказки». Как сообщил глава региона, катания организованы и с 10 по 12 июля. Сюда отправляются от причала на Соборной горке каждый час. Первый рейс в 10:00, последний в 18:00. Посетить праздник воздушных змей в полеты не во сне, а наяву приглашает музей Семенкова 11 июля. Завтра гостей ждут массовый запуск змеев, который наполнит небо яркими красками и движением. Мастер-классы по созданию змеев от московской команды «Kite Universe». Концертная программа на свежем воздухе, музейная лаборатория с занимательными опытами о свойствах воздуха, а также выставка моделей дронов с эффектом 3D-полета и выставка «Чучел птиц». В финале праздника можно будет увидеть прыжки парашютистов и полеты парапланеристов. Начало в 11 часов.
1: Новости спорта.
0: Арина Шапорова присоединилась к Вологодской «Чевакате». 20-летняя баскетболистка накануне подписала контракт с командой. Два предыдущих сезона Арина провела в высшей лиге в составе «Надежды-2». В сезоне 25-26 годов выходила на паркет в 43 матчах, набирая в среднем по 3,3 очка и 5 подборов за 20 минут игрового времени.
1: Года на маяке.
0: Завтра в Вологде и Череповце преобладает преимущественно малооблачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный, 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю освободили населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка. Подразделения группировки «Север» Петроивановку в Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» взяли Васильевку. Подразделения южной группировки освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение живой силе техники. 12 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял более 1310 военнослужащих. 13 боевых бронемашин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы. Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина не склонна к мирному урегулированию и в Москве это видит.
3: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Песков также заявил, что Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Консультации России МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли сегодня в Калининграде. Главной темой стал вопрос обеспечения безопасности. Глава Росатом Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции и городу-спутнику Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствие осуждений, намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции и Энергодара.
4: Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов – это поощрение к дальнейшей эскалации ударов как по инфраструктуре станции, так и по самому городу. Хотя, сам себя поправляю, сам город и есть главная часть инфраструктуры безопасности станции. Люди – главные носители этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилище топлива или ядерный реактор. И сегодня мы еще раз говорим, что главный наш результат – это привлечение внимания МАГАТЭ и через МАГАТЭ всего мирового сообщества к тому, что творится последние недели в Энергодаре.
1: Лихачев также отметил, что в докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Гросси сегодня заявил, что атаки на любые атомные электростанции, в том числе Запорожскую и Курскую, не допустимы. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет не больше 11 политических партий. Об этом на заседании Центра избиркома сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она пояснила, что ни одной заявки от партии на проведение съезда в комиссии больше не поступило. Между тем, 11 партий сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией. Памфилова напомнила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов на думские выборы не позднее 11 июля, сообщать ЦИК о своих намерениях. Провести съезд партии должны заранее, за 2 дня. Напомню, выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Дожди и ливни с грозами, которые начнутся сегодня в столичном регионе, завтра станут еще сильнее, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, непогода покинет Москву и Подмосковье лишь в середине следующей недели.
2: Выходные сработает эффект Фузивары, когда два циклона, в общем-то, сольются в единую здоровенную такую барическую систему, которая будет долгожителем и, в общем-то, определять ненастный характер еще неделю. Поэтому на Москву обрушится до 35 миллиметров небесной влаги, дожди, по ночам плюс 15-18, днем 21-24, и ливни будут лить до середины следующей недели, но улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля.
1: И уровень погодной опасности повышен с желтого до оранжевого из-за осадков и шквалистого ветра, которые прогнозируются в столичном регионе, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, до конца дня и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, градом. При грозе возможен шквал до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 27, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра во второй половине дня местами дождь с грозой 28-30 градусов.

Я вот послушал прогноз погоды и подумал, слушайте, тут скоро дождь над Москвой, соответственно, и над студией радиостанции «Маяк», а завтра он продолжится, так может мне не уходить вообще никуда. Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Ну, если на частоты, то точно добрый вечер. А если вы через гаджет умный слушаете и находитесь за Уралом, разумеется, доброй ночи. Неважно, здравствуйте. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников, и в этой программе я предлагаю вспомнить об очень интересных событиях, которые на что-то повлияли в нашей жизни. События произошли давно, но влияние это ощущается до сих пор. Кроме событий, которые в нашей жизни прошлые происходили, говорю о предметах, которые в нашей жизни появлялись и до сих пор многие остаются и продолжают влиять на нашу жизнь, о людях, разумеется, это самое интересное, что есть на планете Земля. Но сегодня... и, кстати, это все под музыку того времени, когда эти предметы появлялись или когда эти события происходили. Сегодня нет, музыка совершенно разного времени. Мы будем говорить о музыкальных инструментах. Ну, казалось бы. Я, кстати, делал это не раз. Когда мы говорим музыкальный инструмент, что мы прежде всего представляем? Мы представляем то, что мы регулярно видим... в видеороликах, по телевизору, там еще где-то, кто-то играет даже, это рояли, гитары, реже, но, честно говоря, встречаются скрипки, вот, кто-то играет на трубе. Понимаете, ну, мы сейчас поговорим о тех инструментах, которые, в общем-то, известны, ничего необычного в них нет, хотя о необычных мы тоже поговорим, но эти инструменты каким-то совершенно невообразимым образом, это масло масляное, между прочим, невообразимым макаром, я бы сказал, завоевали место в музыке, для которой вообще не предназначались. Ну, понимаете, вот, допустим, в свое время изобрели саксофон, да? Адольф Сакс изобрел. Вообще, Адольф Сакс его изобретал для академической музыки, где он, по большому счету, не особенно прижился. Ну, он есть, конечно, в академических оркестрах и военных оркестрах, но, в общем, это джаз и рок-н-ролл. А мы начнем с одного очень интересного события. В марте 1979 года в звукозаписывающей студии главной европейской, если не брать, конечно, Великобританию, европейской компании, выпускающей компании Polar Music, что в Швеции, разумеется, в Стокгольме. Так вот, пришел человек. Человек пришел, его вызвали как сессионного музыканта на запись группы «Абба». Вот, он играл на тромбоне. Вот, там вообще «Абба» использовала такую большую духовую группу, но тромбониста не было, и пригласили тромбониста. Когда этот человек приезжал на гастроли в Россию, это было лет 10-11 назад, мой друг, великолепный музыкальный журналист, один из лучших музыкальных журналистов России, у него брал интервью, повезло мерзавцу. И он говорит: слушайте, господин Лингрен, а как вы с Абой-то затусовались? А он очень скромный человек и говорит: вот понимаете, вообще в Швеции не так много тромбонистов. И после этого тромбонист Нильс Ландгрен стал самым известным тромбонистом в поп-музыке и, собственно говоря, в смежных жанрах. Если надо записать тромбон в поп-музыке, приглашают именно его.

Док. Наш радиослушатель Евгений пишет: партию тромбона тут нужно еще постараться услышать. Не услышите, здесь партия духовых, здесь классическая секция. Альт-саксофон, две трубы, первая, вторая, и тромбон. Но самое интересное, когда Нильс Лангрен пришел в студию на запись именно этой песни, у него, ну все, вот ноты, аранжировка написана. Музыканты стали джимовать. Ну, духовики, что с них взять? Люди несерьезные. И Стиг Дубина Андерсон, Стиксон переводится как Дубина Андерсон, это пятый участник такой неназванной группы Абба, он просто открыл рот. Аранжировки, которые написали аббовцы вместе со Стигом, ну, явно проигрывали тому, что предложил Нильс Лангрен. Он был великолепный композитор. И после этого, джема, и после того, как он предложил аранжировки для песни «Вулеву», ну, он стал участником инструментальной команды. А вообще, писать аранжировки так, чтобы ни один инструмент, не солирующий, не вылезал, это большое мастерство. Что же касается тромбона, что же в нем такого-то? Дорогие друзья, это самый древний духовой инструмент. Труба в современном виде. Это начало 20 века. До этого корнет, а пистон. Саксофон придумали в конце 18 века. Ну да, прототипы французских и английских рожков, в общем-то, в 17-м, даже 16 веке уже были. Но вот из медных самый древний – это тромбон. Инструмент под названием сакбукт, его придумали во Франции. Внимание, в 16 веке. Когда где-то медведи по дорогам ходили, по улицам ходили, деревням и весим. Вот, в 16 веке. Уже в конце 17 века инструмент стал называться тромбон и, в общем, превратился уже практически в современный тромбон. Были, конечно, улучшения в конце 19 века. Там добавили так называемый клапан транспонирования. Изменялись мундштуки. Но, в общем, строго говоря, внешне тромбон не меняется с самого-самого начала 18 века. И предсказать, что этот инструмент будет звучать в музыке 21 века, ну, в конце 20-го, а потом 21-го, ну, как-то странно. Вообще, тромбон получил сначала прописку в оркестрах, которые исполняла исключительно духовную музыку. Понимаете, у католиков, у них музыку можно на музыкальных инструментах играть духовную, это в православии только петь можно. Вот, понимаете? Представить было невозможно. Но, строго говоря, тромбон занял свое место в джазе. Но много вы знаете великих джазовых тромбонистов. Джек Тигарден, великий, величайший, все. Все остальные сильно отстали. Много ли вы знаете тромбонистов современности, в современной музыке? Да он один. Нильс Лангрен. Когда нужен тромбонист, зовут его. Он записывался примерно с 500 различных музыкантов. Первого и супер первого эшелонов. Кстати, он был таким большим другом группы Абба, что когда он создал свой проект Нильс Лангрен Funk Unit, они ему практически за бесценок отдали права на пластинку, которая так и называлась Funk Abba. Пожалуйста, забирай и делай.

Вот здесь вот великолепно было соло Нильса Ландгрена. Самый, наверное, неожиданный инструмент в рок-музыке, это, если не ошибаюсь, это первый электромузыкальный инструмент, который был изобретен в молодой Советской Республике в 1920 году. Это создание Льва Термина, Льва Сергеевича Термина, под названием «Термин Вокс». Ну, все, когда рассказывают про термин «Вокс», вспоминают, что вот Лев Термин демонстрировал его этому Ульянову, Ленину. Тот пытался что-то там сыграть, я уж не знаю, чем. «Эти с кострами синие ночи», наверное. Ну, на самом деле, там что-то он классику какую-то, по-моему, пытался сыграть. Там, ну, неважно. Главное то, что инструмент действительно был уникальный. Лев Термин его с большим успехом продавал в американских Соединенных Штатах. Потом у него, кстати, знаете, так получилось, не заладилось, когда он вернулся в Россию. Кстати, Лев Термин в одной шарашке работал, ну, то есть в тюремной конторе вместе с Королевым. Об этом мало кто знает, но неважно. В Санкт-Петербурге и в Москве существует Russian Termin School. Это единственное в Европе учебное учреждение, учебное заведение, которое учит играть на термин-воксе. В Японии существует такое же. Но вообще, как правило, исполняют академическую, народную музыку, используют в кино. А вот в рок-музыке первым стал его использовать кто? Джимми Пейдж. Вот так. Вот очень любил, между прочим, термин «вокс». А я сам наблюдал, как термин «вокс» в своей работе использует Джо Бонамасса.

0: страх конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Семнадцать тридцать в Москве.
4: Новости.
3: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска на прошедшей неделе освободили Константиновку и Васильевку в Донецкой Народной Республике, населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад за неделю на данном направлении. Противник потерял свыше 410 военнослужащих, боевую бронемашину, 75 автомобилей и 18 танков. Радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, Чернигове, Харькове и в пригороде Днепропетровска. Евросоюз разрешит Киеву приобретать вооружение в Британии в рамках программы европейского военного финансирования на 60 миллиардов евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, Еврокомиссия требует от британского правительства, чтобы оно участвовало в финансировании украинского заказа на покупку оружия каждый раз, когда Киев будет запрашивать разрешение Еврокомиссии использовать европейские деньги на покупку британских вооружений, передает ТАСС. Атаки на инфраструктурные объекты Ирана приведут к ответным ударам по Израилю, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммед Багер Зольгадр. По его словам, сионистский режим не останется в безопасности. Накануне власти Ирана пригрозили расширить удары по военным объектам США в ближневосточном регионе в случае продолжения американских атак. Сегодня телеканал CNN сообщил, что Вашингтон пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь, что вмешательство союзника приведет к потере контроля над конфликтом. Напомню, США начали наносить удары по Ирану в ответ на иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе, которые не согласовали свой проход с Тегераном. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании. Гроза и 30-градусная жара ожидаются в Петербурге в субботу, предупредили в МЧС региона. Отметки в 30 градусов столбик термометров достигнут в северной столице впервые в этом году. В спасательном ведомстве призывают жители Петербурга и гостей города ограничить время пребывания на улице, соблюдать питьевой режим, надевать подходящую одежду из натуральных тканей и избегать физических нагрузок. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
4: Погода.
3: В Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра во второй половине дня местами дождь, грозой, днем в северной столице 28-30 градусов. В Москве в субботу ливни, грозы, ночью в городе плюс 18-20, днем 25-27 градусов, сейчас в Москве плюс 28.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мужская молодежная сборная России по баскетболу 3-3 одержала победу в финале 4-го игрового дня Лиги наций, переиграв команду Китая со счетом 21-15. Этот результат обеспечил россиянам досрочную победу в конференции «Азия-1» и путевку на Кубок мира среди игроков не старше 23 лет. Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Уимблдона. В полуфинале 17-летняя российская теннисистка обыграла украинку Полину Скляр со счетом 6-4, 2-6, 6-1. В финале турнира Пушкарева сыграет с китаянкой Сунь Синьжань. Нижегородский «Старт» может покинуть Суперлигу по хоккею с мячом в следующем сезоне и продолжить выступление в высшей лиге, сообщает «Бенди Плюс». О финансовых трудностях клуба еще в июне говорил первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин. В минувшем чемпионате России команда заняла 8-е место. Напомню, в прошлом году Суперлигу покинули Иркутская «Байкал-Энергия» и мурманский «Мурман». Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Краснодар подписал Кристиана из Крузейра за 11 миллионов долларов. Контракт с бразильским футболистом рассчитан на 4 сезона. Полузащитник будет играть за команду под номером 18. В этом сезоне Кристиан стал самым результативным игроком Крузейра в чемпионате Бразилии. На счету игрока 5 забитых мячей и 3 голевые передачи за 17 матчей. Футбольные арбитры в России в новом сезоне российской премьер-лиги смогут использовать нательные видеокамеры, если оборудование предоставит организатор соревнований. Камеры могут быть оснащены микрофонами, которые нельзя использовать для трансляции общения с ВАР. Запись видео и звука с камеры может быть использована для решения дисциплинарных вопросов, рассказали в Российском футбольном союзе. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между ЦСКА и Калининградской «Балтикой». «Спартак» будет иметь преимущество в матче за Суперкубок России против «Зенита» благодаря поддержке болельщиков, уверен бывший капитан красно-белых Егор Титов. Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. «Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество», — сказал Титов. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Прямая трансляция в эфире нашей радиостанции начнется в 19:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

Док. Дорогие друзья, сегодня говорим о необычных инструментах, хотя на самом деле, вот строго говоря, все инструменты необычные, и аэрофоны, и диафоны, вообще любые, вообще все вот инструменты, они необычные, и все абсолютно обычные. В музыке можно использовать, в любой музыке, любые инструменты, понимаете? Вот, допустим, Петр Ильич Чайковский, когда писал «Щелкунчика», а, челеста, дорогущий инструмент был. Кстати, сейчас все партии челеста исполняются на синтезаторе, так проще. Челеста расстраивается быстро. Мы привязались к тому, что в 1979 году, именно в марте, тромбон внезапно занял свое, ну, правда, только с одним исполнителем, занял свое такое чумовое место в поп-музыке. Так, что слушатели пишут? Выступал на столе эти зацепины, я телевизор не смотрю. Внук термина. Да не внук, правнук он. Вот, правнук термин. Действительно, он популяризатор этого инструмента. Я не помню, как зовут нашу самую известную исполнительницу на термин воксе. Вот. Ну, это все-таки, понимаете... пишут, а разве он не термин? А я что говорю? Термин. Лев термин. Разумеется, не термин, а термин. Обычная фамилия. Вот. Мне тут напоминают инструмент, который изначально не являлся инструментом. Это cowbell. Это такой колокольчик, который стоит сверху на ударной установке. И пишет нам Михаил. Не знаю, как по-русски он правильно называется. По-русски cowbell называется cowbell. Точно так же, как там называется там. Точно так же, как альт называется альт. Да, действительно, советские лабухи в 60-е годы хай-хет называли чарликом. Я даже в школе это время застал. Но это хай-хет, понимаете, или просто хет. Коубелл, по-русски можно сказать ботало. Вот тот колокольчик большой, который висел на шее у коровы, назывался ботало. Представляете, коубелл, ботало. Ну, по-русски звучит хорошо. Вообще, коубелл использовался прежде всего в кантри-музыке очень давно, еще до эпохи звукозаписи. Палочкой били по коровьему колокольчику. Вот, играли и пели там джамбалаю какую-нибудь. Вот, потом, разумеется, то есть, когда были современные ударные установки, коубелл уже изготавливался из совершенно иных материалов. Это музыкальный инструмент. Кстати, ну, ни одна серьезная барабанная установка у метров рок-н-ролла без коубелл не обходится. А у Терри Бозио, между прочим, их штук 6 на барабанной установке совершенно различных. Но сейчас мы поговорим про инструмент, который абсолютно обычный в во многих музыках. И в блюзе, и в джазе, в поп-музыке, в рок-н-ролле, и в кантри прежде всего. Ну, в блюзе и в кантри. А у нас нет. Ну, так получается. Вот где-то этот инструмент известен. Понимаете, вот, допустим, балалайка. Это же обычный инструмент. А много в этом самом, на Мадагаскаре, балалайщиков. Вот на Мадагаскаре это необычный инструмент, к примеру. Так же и у нас, понимаете? Инструмент гитара, которую создали два брата, причем из Словакии. Ну, тогда это была Чехословакия. Вот. Братья Доперы. Они эмигрировали в Штаты, много чем занимались, придумали гитару, добро. Ну, посмотрите, как она выглядит, такая с железным резонатором. Сначала на ней играли, как на гитаре, потом оказалось, что лучше на ней играть слайдом, держа ее на коленях. В общем, добро сейчас можно купить в России очень плохой, нет, не очень плохой, просто плохой китайский добро можно купить за копейки. Хороший, ну, так, неплохой корейский добро можно купить уже подороже. А Андрей Николаевич Шепелев, в общем-то, наш единственный гитарист-добрист, он играет на инструменте, который для него создала одна из компаний в США. Поскольку с группой «Кукуруза», создатель группы «Кукуруза» Алексей Шепелев, он очень хорошо там гастролировал, даже про них очень много писали, и его имя, как известного добриста, там, ну, когда-то гремело. У нас он записывался со всеми. Он записывался с кучей американских кантри-звезд. В общем, если вы в отечественной музыке где-то слышите добро, это обязательно Шепелев. И, как правило, никто иной. Я как-то раз играл на добро. Мне не понравилось.

Это был Шепелев с Тимуром Ведерниковым. Гитара, добро, по-моему, прекрасно. А теперь сразу два необычных инструмента. Опять же, не так много людей на них играет. Андреас Фоленфейда. Музыкант из Швейцарии, который родился в Германии, играет на арфе. В нынешнее время играет на арфе, ну как уже давно, с 81 года на арфе собственной конструкции. Кроссовер, рок-н-ролл, академическая музыка, да все что угодно. Ну и, разумеется, великий Джован Гаспарян. Дудук – это инструмент, который не должен был родиться, понимаете? Или это должна была быть дудочка, где ты отверстие закрываешь, или что-то, и просто дуешь, или что-то серьезное, как гобой с тростью. Дудук – это, да простят меня мои армянские друзья и братья, изначально это турецкий инструмент назывался, ну, дудук, вот, по-армянски он называется душа абрикосового дерева. Это и дырочки, которые надо пальцами закрывать, и две трости, то есть двойная трость. Джован Гаспарян не единственный хороший исполнитель на дудуке, но если брать великих, ну, он абсолютно недосягаемый. Разумеется, популяризация дудука – это участие Джована Гаспаряна в «Последнем искушении Христа». Там он играет. Это он один из исполнителей на дудуке, кстати, не единственный. Господи, как же... ну, в «Гладиаторе», конечно. Но это не главное. Главное то, что человек, которого многие младшие музыканты в России называли «дядя Джован», но он поднял мастерство исполнения на этом, казалось бы, таком простом и древнем инструменте, ну, просто на Эверест. Он умер в Америке. Спустя несколько недель по его завещанию его был прах перенесен в его родную Армению. И вот они играют вместе. Андреас Фоленфейда и Джован Гаспарян. Арфа и дудук.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Сегодня в нашей программе поговорим о том, как позаботиться о здоровье в дачный сезон, ведь активные работы на участке требуют силы внимания к самочувствию. Обсудим простые правила безопасности и полезные привычки для дачников. А еще расскажем, почему диспансеризация – важный шаг, который поможет вовремя заметить любые изменения в организме. В студии врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения области Михаил Андреевич Самойлов. Какая физическая нагрузка считается оптимальной для пожилых людей, а от чего уже лучше отказаться, работая на участке?
3: Оптимальная нагрузка – это та, при которой мы можем спокойно разговаривать во время выполнения работы. Можно следить за своей нагрузкой по пульсу. Можно вычесть свой возраст из 200 и убрать еще 20-30%. То есть оптимальная частота пульса во время выполнения работ должна составлять 90-100 ударов в минуту. Как только почувствовали сердцебиение или утомление, все, надо прекратить работу и сделать перерыв.

0: ходят или проветривают, или дожидаются, когда тенек какой-то появляется, вот, и выбирают время для работы в теплице или с утра. Оптимальное время вообще работы на дачном участке, не только в теплице, это утренние и вечерние часы, не на самом солнцепеке. Солнцепек надо сидеть в тенечке, вот, и пить прохладительные напитки.
1: А есть какие-то вообще, может быть, в этих дачных заботах положительные стороны, профилактические для здоровья? Ну, все равно движение, какая-никакая разминка, или все-таки уже вот в возрасте это скорее во вред?
0: Очень полезно выполнять некоторые виды работ, особенно пожилым. Ну, вот работа с секатором. Это разминка для суставов кистей, вот, развивается мелкая моторика, и человек чувствует себя художником, когда он обрабатывает кустик там или деревце. Вот. Поэтому такие виды работ для пожилых особенно рекомендуются. Но можно выполнять и более сложные, физически трудные виды работ, но для этого надо подготовиться, надо сделать разминку, хотя бы пятиминутную, перед выходом на участок. Тогда работа на участке принесет удовольствие, вот, и ощутимую пользу. Перед выходом на участок мы разминаем суставы, делаем махи руками, поворачиваем шею в ту или иную сторону, вот, приседаем пару раз. Достаточно нескольких несложных упражнений для того, чтобы наш труд был безопасен.
1: А вот вы уже отчасти ответили, как правильно организовать режим труда. То есть, давайте еще раз повторим, работать лучше, я так понял, в утренние часы, да, когда солнце не в зените находится.
0: Все совершенно правильно. Выбирать время работы надо тогда, когда климат и солнечная активность оптимальны для этого. В нашем часовом поясе это с 5 утра и до 11. В 11 солнце уже высоко, как правило, припекает, поэтому пожилым лучше уйти в тень и заниматься, ну, работой с кустами. Вот можно где-то в теньке это найти себе занятие. А еще лучше сделать перерыв, ну, сиесту или дневной отдых. Ну, можно полежать, можно попить водички, можно еще какие-то напитки прохладительные. В общем, можно найти себе занятие в любое время суток, но не надо под солнцем показывать рекорды производительности.
1: А вы сейчас упомянули, предлагаю шире раскрыть этот вопрос, как раз о режиме питьевом и о питании на даче. То есть, что лучше есть, чего лучше избегать, чтобы в том числе, может быть, какие-то хронические заболевания не обострились за городом. Как вот летняя диета, так скажем, какая лучше?
0: Это очень важный вопрос. С собой должна быть вода. Надо, чтобы она была и в доступе, ну, в большой емкости, и очень полезно для пожилых иметь где-то маленькую емкость, ну, где-то в пределах вытянутой руки, может быть, в кармане. Может быть, надо просто горло это смочить, губы смочить, может быть, таблетку запить потребуется. В общем, маленькая емкость с водой должна быть всегда где-то рядом. Вот. Пить нужно не литрами сразу и не стаканами, а лучше каждый час-полчаса по одному-два глотка делать небольшие порции водички. Так она лучше усваивается и не имеет никаких побочных действий. Известно, что люди, имеющие задержку жидкости, то есть сердечной недостаточностью, с легкой, скрытой, вот, им выпивать воды рекомендованное количество не полезно. Вообще в летнюю пору за сутки выпить чистой воды литр до полутора – это безопасно, вот, и рекомендуется. Хочу сказать, что вода не всякая полезна. Некоторые говорят, мы чай пьем, чай обезвоживает и кофе обезвоживает. Кофеин, содержащие напитки, не должны входить в этот общий счет. Мы в дачный период, ну, у нас это довольно короткий, должны напитаться и

0: витаминами, и солнечными, и с растительными на целый год. Поэтому то, что огород предлагает, это можно использовать хорошо, чтобы каждый прием пищи предварял или салатик, вот, или добавлять лучок, петрушечку, какая-то зелень у кого какая наросла, в каждый прием пищи. Не будет витамина дефицита, и будет хорошо работать кишечник пожилого человека. Вот. И так как многие зеленые зелень и фрукты, и ягоды содержат много полезных веществ, мы ими насыщаемся на целый год. Очень рекомендую каждый прием пищи вот, использовать то, что дает нам огород. Поэтому дачники, которые имеют проблемы со здоровьем, должны 2-3, 10 раз подумать, прежде чем удаляться в тишь, вот, на свои укромные огороды. Конечно, надо не иметь проблем со здоровьем, чтобы находиться долго без телефонной связи и без дорог, без возможности получить квалифицированную помощь.
1: Спасибо. Сегодня с нами был врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения области Михаил Андреевич Самойлов.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Часов в Москве.
2: Новости.
5: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Президент предложил обсудить угрозы и вызовы информационной безопасности.
6: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
5: Подразделения Южной группировки войск на прошедшей неделе освободили Константиновку. Подразделения группировки «Центр», Васильевку в Донецкой Народной Республике сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка. Подразделения группировки «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, нанесли поражение, живучили техники 13 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1380 военнослужащих, 2 танка, 11 боевых бронемашин, 80 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии. Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве обращают внимание на недопустимость такой опасной деятельности.
7: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
5: Сегодня в Калининграде прошли консультации России МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Как сообщили в Росатоме, главной темой стал вопрос обеспечения безопасности. Глава ведомства Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции городу-спутнику Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствие осуждений, намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции и Энергодара. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Гросси сегодня заявил, что атаки на любые атомные электростанции, в том числе Запорожскую и Курскую, недопустимы. Еще одно сообщение. Доставка топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС затруднена из-за обстрела ВСУ и минирования дорог, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгений Яшин. Ранее сегодня глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема. Как напоминает РИА Новости, дизель-генераторы срабатывают на Запорожской АЭС в случае потери внешнего электроснабжения. Они поддерживают работу важных для безопасности систем. Дональд Трамп сообщил, что согласен на продолжение переговоров с Ираном, но все равно считает перемирие завершенным. Он утверждает, что Тегеран якобы обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры, и Вашингтон ответил согласием. При этом, по словам Трампа, Штаты четко донесли до Ирана, что действовавший прежде режим прекращения огня больше не имеет силы. Напомню, в ночь на среду США начали наносить удары по территории Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе, которые не согласовали свой проход с Тегераном. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании. Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дождливая погода ожидается в столичном регионе в выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В начале следующей недели дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится.
8: В столице нашей Родины выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальные для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
5: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Погода.
5: Сейчас в Москве плюс 28, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра во второй половине дня местами дождь грозой, днем в северной столице 28-30 градусов.
9: Маяк. What a night it was, it really was such a night.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, ассамблея автомобилистов по пятницам, и сегодня в студии радиостанции «Маяк» Сан Саныч Пикуленко. Сан Саныч, здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Автомобилисты сегодня в лучшем положении, чем пешеходы, потому что когда ты сидишь внутри автомобиля и наблюдаешь все же это вот...
3: Да, великолепие погоды.
2: Да, а тебе хорошо, и у тебя плюс 22, вроде как даже это нравится.
1: Да, согласен.
2: Но... Все-таки давайте поговорим про высокую температуру и автомобиль. Меня всегда умиляет. Каждый год, когда начинается лето, я постоянно наталкиваюсь на сообщения. Забыли ребенка в машине.
3: Каждый год.
2: Ну, да. Мама там вышла на 5 минут, в итоге прибежала, ребенок уже все, тепловой удар и прочее. Так каждый
3: ужасно,
2: год.
3: Ужасно. Да.
2: Или какой-нибудь доброохотный товарищ разбивает стекло в автомобиле, который оказывается электрическим, у него работает климат-контроль, но он увидел кошечку внутри.
3: Ну да, ему жалко стало.
2: И я давно не видел цифр, что происходит с современным автомобилем, который стоит на солнышке. Потому что что происходило с автомобилем отечественного производства, стоящим на солнышке, я знал очень хорошо, вплоть до того, что использовали мы градусники как спиртовые, так и... ртутные.
3: Ну, да.
2: Вот, там как набиралась температура. И мне всегда казалось, что современный автомобиль с этими цельноформованными потолками, с большим количеством шумоизоляции, теплоизоляции.
3: То есть бани там быть не должно, казалось
2: вроде
3: бы.
2: Вроде как казалось бы, да. И вдруг я вижу цифры. Как быстро припаркованный на солнце автомобиль превращается... В горячую печь.
3: В домен.
2: Да, в домном, даже сказать.
3: Да.
2: Причем при температуре плюс 30 градусов по Цельсию.
3: То есть, казалось бы, не очень много. Да?
2: Не очень высокая температура. Так вот, внутри за несколько минут температура может превысить 50 градусов Цельсия.
3: Ого.
2: Это показания... тех градусников, которые вы поставили на солнце машину, закрыли дверь, и там уже плюс 50. Что при этом происходит? Не любят некоторые вещи. Если вы забыли там смартфон, плюс 50 для него температура
3: не рассчитан на такую.
2: Вот. Но продолжаем замеры. После часа пребывания автомобиля на солнце температура в салоне достигла 80 градусов Цельсия.
3: Вот это баня уже.
2: Эта баня в таких условиях, это начинает влиять на состояние электронных систем и аккумуляторов. Конечно. Если мы имеем дело с гибридами, которых у нас становится все больше и больше, и электромобилями. Ну и даже обычные автомобили, которые превращаются в электронную шкатулку тоже. Понятно, что лучшая защита – это тень. И мне здесь понравилось. Сейчас предлагают очень много светоотражающих чехлов. Ну, там, на лобовое стекло.
3: Ну, да.
2: Иногда даже на солнце. Так вот, замерили. В течение часа без защиты температура на приборной панели достигала 77 градусов Цельсия.
3: Ну, яичницу жарить, конечно, нельзя.
2: Нет, еще нельзя.
3: Да, но...
2: вот. А вот со светоотражающим покрытием... На 40 градусов ниже.
3: Ничего себе. То есть вполне себе нормально. Да.
2: Получается, что мы за счет вот этих, знаете, сейчас очень такие чехольчики на лобовое стекло с глазками.
3: Да, с глазками.
2: Понятно, что на 40 градусов вам снизит, если вы закроете весь салон.
3: Ну да.
2: Но к этому, в общем-то, подходите творчески и смотрите. Но вот цифры говорят сами за себя. Мне понравился еще один маленький нюанс. Цвет автомобиля. Мы же привыкли, что белый, светлый и любой...
3: Да. Отражает больше всего...
2: Да. Нет, оказывается, миф. Чё градусник нам показывает обратно. Темные автомобили нагреваются быстрее в течение первых 20 минут пребывания на солнце. Однако потом температура в салоне различается всего на несколько градусов. То есть у разница... темного 80, а у светлого 77.
3: Как говорили арабы, когда вода выше головы, не важно сколько. Сан Саныч, а вы с Бубновым были знакомы? Гонщиком.
2: Гонщиком с Володей, да.
3: Была такая история на каких-то гонках африканских. Вот, это, понимаете, мы говорим про автомобили, которые стоят, которые, а если они едут под солнцем, что такое под солнцем ехать, вы знаете прекрасно. Mm-hmm. Вот, из воспоминаний Бубнова, он, значит, догоняет какого-то англичанина на каком-то африканском ралли, и тот говорит: мистер Бубнов, я больше не могу, я не поеду, 70 градусов в салоне, это при открытых окнах. Ну, окна тоже особенно не откроешь, там пыль летит.
2: Там пыль летит, да, и, да, тут я согласен. Mm-hmm. Так вот, полуоткрытые окна. Вот это хорошие вопросы, Игорь. Это замечательно. А, опять же, проверили. Слегка приоткрытые окна, когда машина припаркована. На юге очень часто так делают.
3: Такой, да, да, да.
2: Да. Опять же, градусник показал, что польза от этого практически незаметна. В ходе 30-минутного теста разница температуры внутри салона не превысила 2 градусов.
3: То есть, открывай, не открывай, все равно не будет рай.
2: Да. Угу. Вот. Так что перед началом поездки, если вы подошли к автомобилю, вы понимаете, что внутри 80 градусов.
3: Не торопитесь.
2: Не торопитесь. Да. Откройте правую и левую дверь и лучше багажник. Быстро. Вот самое главное, не увлекайтесь вот этой скоростной продувкой.
3: Не, ну что, это у меня дочь на полтора месяца бронхитом заболела. Дорогие друзья, как-то раз один известный, самый известный российский автомобильный журналист оказался в Болгарии на тест-драйве одного из автомобилей. Жара была 35 градусов. Там чудесно, хорошо. И вот этот самый известный российский автомобильный журналист выходит из машины просто отдохнуть. Они вышли отдохнуть. Вот. А машина не открылась. Сан Саныч, помните эту историю?
2: Да, я хорошо помню.
3: Мы не будем называть эту марку, но это было в Болгарии.
2: Да, это было так, да, действительно. Вот. Так что вот все, что касается температуры внутри автомобиля, мы вам рассказали. Я бы хотел перейти вот к тому, с чего мы чуть коснулись. Угу. Это к смартфонозации.
3: Смартизация.
2: Не амортизация, а смартфонозации. Вот, автомобиля. Сейчас нам контролирующие нас редакторы потом скажут, что... что мы говорим не по-русски.
3: Ладно, превращение да. этого самого, как его, автомобиля в смартфон и планшет.
2: Но, что интересно, казалось бы, все говорят, увлечение экранами, электронными системами, прочее, это дань времени.
3: Ну да.
2: И все. Оказывается, все гораздо интереснее. Автомобильная промышленность, превращая машину в передвижной цифровой терминал, что делает? Радикально меняет экономическую модель.
3: Ну-ка.
2: Вот, давайте посмотрим. Мы раньше покупали машину.
3: Да, в общем, чтобы ездить.
2: Просто, да, мы купили, получили номера и поехали. Да, нам к ней, в принципе, коврики дали, и слава богу.
3: Хорошо. Да.
2: Да. Что происходит сейчас? Сейчас автопроизводитель вступил в безумную гонку за доходами от программного обеспечения. Ожидается...
3: Экономика пятого поколения, ничего не поделаешь.
2: Да, что в этом году объем мирового рынка подключаемых систем достигнет 145 миллиардов долларов.
3: Ну да. Есть за что побороться.
2: То есть, сейчас на машинах очень много опций. Стоят системы телематики. То есть, если вы хотите, ну вот, почему-то принято обвинять в жадности и скаридности немцев. В свое время BMW вдруг предложила: заплатите нам, и мы вам включим обогрев.
3: До сих пор вспоминают. Это лет 5 назад произошло.
2: Да.
3: Где-то так, да.
2: Вот. Так, вот.
3: То есть,
2: сейчас...
3: ты покупаешь опции.
2: Да. Да. И сейчас эти опции за деньги становятся... Вот у нас говорят, вот дилер на машину там... 200 тысяч всяких.
3: За коврики, да.
2: За коврики берут. Да. Теперь будут брать не за коврики. Настолько огромны финансовые ставки, что для производителей сейчас задача стоит главная. Превратить разовую покупку автомобиля в постоянный поток доходов.
3: Ну да.
2: То ведь машину продал, и все.
3: А вы прочитали, что с сегодняшнего дня все европейские автомобили, которые выпускаются, все должны быть оборудованы такими ассистами, как удержание в полосе, к примеру.
2: Да. И все. Плюс еще камера контроля состояния водителя, на чашечка кофе.
3: Да, да.
2: И мигающие стоп-сигналы при резком торможении.
3: Да, именно. Вот. А, звуковые сигналы при резком приближении к другому. И отключить это невозможно. То есть при следующем заводе двигателя они сами включаются.
2: Да. Ну, вот, что говорить. Заявление Stellantis Group. К 2030 году они планируют получить дополнительный доход в размере 20 миллиардов евро только за счет программного обеспечения. Хотите, не хотите. То есть, будь то плата за доступ к данным для третьих лиц или удаленно активируемые опции. Вот. Каждый день пользования автомобилем превращается...
3: То есть, так я отдал деньги за автомобиль, иногда к дилеру приезжаю, а так каждый день из меня сосут.
2: Да.
3: Молодцы, ребята, прекрасно.
2: То есть в этой новой золотой лихорадке, вот, так привычной проклятым буржуинам, роли четко разделены. То есть создается как бы так вот внешне взаимовыгодная модель. Производители используют собственные данные, не вкладывая миллиарды в исследования и разработку программного обеспечения.
3: Разумеется.
2: А данные превращаются в рыночный товар для телематических компаний. Ну и понятно, что кто за это все заплатит?
3: Казалось бы, Сан Саныч, здесь казалось бы, ребята, вы делаете, что хотите, но есть только две страны, которые производят чипы. Это Тайвань и чуть-чуть Нидерланды. Но на этой неделе китайцы заявили, мы будем для наших автомобилей, наверняка не только для наших, но и на экспорт, производить свои чипы. И они чипами завалят весь мир.
2: Да, их будет много.
3: Да.
2: Вот. Так что, когда мы видим экраны, когда мы видим массу опций, законодательно должны которые быть установлены, опции, которые помогают нам жить, да? Надо понимать, что за все это нам придется платить отдельно. И, собственно, никуда от этого не денешься.
3: Сан Саныч, мы с вами живем уже не первый день. И мы уже привыкли, что за все платить, причем платить нам.
2: Понятно, что автомобилист всегда платил.
3: Конечно, у него есть
2: деньги. И всегда платил много.
3: Конечно, у него есть деньги.
2: И всегда преодолевал трудности на своем нелегком автомобильном пути. Я не вижу здесь ничего плохого, потому что есть ряд систем, которые реально... если
3: помогают жить,
2: они есть, помогают жить. Так же, вот как, например, система телематики.
3: Да.
2: Рано или поздно мы все обзаведемся машинами с системой телематики, потому что это очень хорошо. Но одно дело, когда телематика внутренняя и для потребления каких-то внешних сил.
3: А другое дело, когда это через облако, когда это...
2: Да, и когда мы реально можем воспользоваться этой услугой, понятно, что за это заплатив. Ну, что ж поделаешь, такая наша... автомобильная жизнь.
3: Доля наша.
2: Еще один такой момент, который я бы хотел обсудить. Европейские производители грузовиков очень долго сияли на Олимпе.
3: Да.
2: Они были как бы недосягаемы, и их любил весь мир.
3: Конечно.
2: Мерседес, Скания, МАН,
3: Вольво.
2: Красивые магистральные тягачи. Вот. И вдруг из штаб-квартир европейских производителей, которые причем почему-то дружно объединились.
3: Внезапно. То есть люди, которые друг друга ненавидели, то есть воевали друг с другом.
2: На мировом рынке. За каждым поворотом, И вдруг они с обеспокоенностью наблюдают за новой волной конкуренции, надвигающейся из Китая.
3: Ну-ка, откуда еще, понятное дело.
2: Вот, почему? Потому что вдруг на европейский рынок начали выезжать китайские электрические грузовики.
3: Ого.
2: Это сразу начинают перетасовывать карты, потому что ни Mercedes, ни Iveco, ни Volvo к поставке серьезных электрических грузовиков не готовы. Потому что очень много экспериментов, а китайцы вдруг...
3: А мы вот уже готовы, вот, пожалуйста, да, берите.
2: Легковую тему. Угу. Дружно перешли в грузовики. Причем, кто интересуется, посмотрите, сейчас на просторах интернета гуляет хорошее видео, как быстро меняют блок батареи на грузовике.
3: Быстро, действительно, да?
2: Робот. Ага. Машина подъехала, несколько секунд.
3: То есть речь не идет о многочасовой зарядке. Меняется блок, батареи блоком. Меняется.
2: Если есть время, можно подключиться. Да. Но так вот ты приходит грузовик, заходит в такую, ну, типа мойки получается. Ну, да. Одна батарея снимается, уезжает, новая приезжает, и он поехал дальше. А вот самое главное, чем опасное для европейцев, как они говорят, китайские электрогрузовики, они дешевле.
3: Конечно.
2: И самое такое неприятное, что китайцы предлагают комплекс. То есть
3: мы даем не просто грузовики.
2: Не просто грузовик, а инфраструктуру, замена батареек на карго-хабах, быстрые зарядки. Они готовы установить, они готовы приехать.
3: Пожалуйста, ребят, за ваши деньги, все что угодно.
2: Причем это не на пустом месте. Я посмотрел. Есть очень интересная цифра. Примерно 30% продаж большегрузных машин в Китае – это грузовики с нулевым уровнем выхлопа. 30%.
3: Ничего себе.
2: Да, и причем там присутствует как BYD и Geely, которые мы знаем, но там и Sinotruk, а никому неизвестный Sany – он лидер продаж электрогрузовиков Китая.
3: Первый раз слышу, сейчас
2: говорю. Вот. И то есть масса стартапов. Причем вот парочку этих стартапов, они работают именно на европейский рынок. Угу. Они рассчитаны на все европейские перегоны, примерное расстояние, степень...
3: Ну... Наверняка и размерность у них европейская.
2: Ну, понятно.
3: Это понятно.
2: Китай шел по европейскому пути развития изначально, поэтому я помню, когда первый раз попал в Китай, удивился изобилию старых Штайров, которые кабинами интересными. Вот. И что происходит? Как уровень цен, предлагаемых китайцами? Опять же, те же 30%, на 30% ниже, чем европейский грузовик.
3: Ну, вы прекрасно понимаете, что европейцы как с этим поступят. Пошлина заградительная, только так. Скорее всего. Война. Экономическая война
2: начнется. Да, автомобиль, который у Мерседеса стоит 330 тысяч евро, Китай предлагает за 230 тысяч.
3: Ну, это дикая экономия, конечно.
2: Вот. Причем эта цена не случайна, поскольку она примерно соответствует средней цене электрогрузовика в Европе.
3: Ага.
2: Вот. Ну, понятно, что это не дешево. Чтобы было понятно, грузовик в Европе, обычный, стоит около 100 тысяч евро.
3: Электро 230 будет.
2: Да. Но в логике грузовых автопарках, где стоимость километра пробега стоит, как и цена покупки, уравнение гораздо интереснее.
3: Ну, конечно.
2: Тут так впрямую все не бьется. Ну и тут начинаются сложности для европейских традиционных производителей. Перевозчики же мыслят не как частные владельцы. Они используют электронные таблицы, десятилетние прогнозы. Поэтому 30% скидка на первоначальную цену покупки в сочетании со снижением затрат.
3: Конечно. Перевозчику низко. Перевозчик, подержи германского производителя. Покупай наше, отечественное германское. Перевозчик говорит: ребята, да у меня здесь, ну это же деньги.
2: Да.
3: Но это нормально. Да.
2: Причем вот очень интересный момент. В то время как европейскому производителю требуется 7 лет, для того, для полного цикла вывода машины на рынок, то китайские ребята умудряются сделать это за 3 года.
3: Мерзавцы. Мерзавцы. Как им это удается, совершенно непонятно.
2: Вот удивительно. И понятно, что здесь, конечно, государство вроде бы радо повысить пошлины.
3: Ну, конечно.
2: Но они сами себя загнали в эту ловушку. Ребята, вы хотели, чтобы было все зеленое?
3: Да, вот, пожалуйста.
2: Вы зажимали транспортников?
3: Да.
2: А тут, пожалуйста...
3: Вы кричали о том, что скоро мы бензин, вообще все ДВС уберем.
2: Да. И поэтому понятно, что очень напряглись традиционные производители, поняв, что проигрывают эту гонку. Ну, поняв, что завтра на европейских дорогах начнется все с малых перевозчиков. У одного нет больших контрактов с тем же Volvo, у которых небольшие парки.
3: По мелочам, но потом все это будет расти, и крупняк пойдет к китайцам. Сан Саныч, давайте мы сделаем перерыв небольшой, погрустим, хотя я, честно говоря, германцев не сильно грущу. А потом вернемся.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю освободили населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка. Подразделения группировки «Север» Петроивановку в Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск взяли Константиновку, подразделения группировки «Центр» Васильевку в Донецкой Народной Республике нанесли поражение формированием 13 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2090 военнослужащих, 12 боевых бронемашин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в Одессе, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Николаеве, Чернигове, Харькове и в пригороде Днепропетровска, а также подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Сообщается также, что объект критической инфраструктуры получил повреждения после взрыва в Кривом Роге в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Доставка топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС затруднена из-за обстрела ВСУ и минирования дорог, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее сегодня глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема. Как напоминает РИА Новости, дизель-генераторы срабатывают на Запорожской АЭС в случае потери внешнего электроснабжения. Они поддерживают работу важных для безопасности систем. Нацизм сегодня не только не ликвидирован, а начинает ярко процветать, заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям». По его словам, нужно работать над тем, чтобы нацизм не расцвел в полном цвете. Около 150 надгробий советских воинов осквернены в мемориальном комплексе «Советское поле славы» в Нидерландах, сообщили РИА Новости в фонде мемориала. Там выразили возмущение актом вандализма, полным неуважением к павшим. Совершенно недопустимым назвала осквернение могил советских воинов под Лезденом министр обороны Нидерландов Дилан Ешелгёс Зигериус. Голландская полиция начала расследование. Сейчас воинское кладбище закрыто. Как напоминает РИА Новости, там похоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них 77 советских воинов, которые были расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорд во время немецкой оккупации. Нидерландов. В МЧС предупредили о ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20 метров в секунду в выходные в Московской области. Призвали быть внимательными на улице в непогоду москвичей. В столичном комплексе городского хозяйства рекомендовали не укрываться под деревьями, не парковать рядом с ними автомобили. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Москве ожидается ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве ливни, грозы, 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу во второй половине дня местами дождь с грозой плюс 28-30.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации на чемпионат Европы в 2028 году, сообщает Спорт24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификации Евро-28, которая запланирована на 6 декабря. На данный момент 14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры. От 7 до 9 могут выступить против такого решения. Еще примерно 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 2030. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, после поражения в 1-8 на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира, Криштиану заявил, что этот мундиаль был для него последним. Криштиану символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, чего он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Напомню, в минувшем сезоне Бориско отыграл 14 из 23 матчей на 0 в российской премьер-лиге. Тем временем в России футбольным судьям разрешили использовать нательные видеокамеры. Также внесены и другие изменения в правила. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: Футбольные арбитры в России могут использовать нательные видеокамеры, если оборудование предоставит организатор соревнований. Соответствующие изменения в правилах были одобрены Министерством спорта России, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Камеры могут быть оснащены микрофонами, которые нельзя использовать для трансляции общения с видеопомощником судьи. Запись видео и звука с камеры может быть использована соответствующими органами для решения дисциплинарных вопросов, говорится в сообщении. Ранее глава судейского комитета РФС Павел Камаров рассказал РИА Новости, что система видеокамер для арбитров по аналогии с чемпионатом мира будет внедрена в матчах российской премьер-лиги. Вопрос находится на финальной стадии согласования. Минспорт утвердил и другие новшества в соответствии с изменениями международных правил. В частности, заменяемый игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд после показа табло для замен или сигнала судьи. В случае травмы игроку нельзя оказывать медицинскую помощь на поле. Футболист должен покинуть поле и может вернуться обратно только через одну минуту после возобновления игры. Если период продлевается для исполнения штрафного удара или пенальти, заменен может быть только вратарь обороняющейся команды. Игрок наказывается удалением, если покидает поле в знак протеста против решения судьи или призывает к этому других игроков.
2: Организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Тем временем Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал Уимблдона по юниорам. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синь Жаньсунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Пресс-служба Единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. Отмечу, что в турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Дорогие друзья, продолжается главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов. И сегодня под предводительством Сан Саныча Пикуленко. Сан Саныч, едем дальше.
6: Я тут недавно попробовал вполне современный автомобиль с адаптивными светодиодными фарами.
5: Звучит хорошо.
6: Вот. Это последнее поколение, разработанное в Европе. И вот когда выехали на проселочную дорогу, вы знаете, как проселки наши, они изрыты как бы, ямами,
5: как
6: ухабы.
5: Были, так и остались.
6: Да, они ничем не отличаются. Но вот адаптивные фары настолько дают четкую картинку, где яма, где
5: Где наоборот, горочка, да.
6: Четко высвечивают обочину. Вы знаете, на проселках обочина всегда...
5: Ну, да, да, непонятно, вот, что.
6: Что можно заранее. То есть у тебя появляется достаточно времени, чтобы объехать всякие...
5: Объехать,
6: ловушки,
5: притормозить.
6: Избавляя вообще, себя, да, от потенциально пробитого колеса или погнутого диска. То есть я на себе просто ощутил преимущество светодиодных фар с адаптивной матричной технологией. Кстати, столкнулся с очень интересной вещью. Почему я об этом заговорил? Рассказывать о том,
5: как светит по радио, очень трудно.
6: Да, этого надо самим попробовать. Но... Последнее время я много читал, слышал о том, сколько негативного влияния оказывают современные светодиодные фары матричные на встречных водителей. И тут решил попробовать, как же это так на самом деле. И оказывается...
7: Я прошу прощения, я вас поправлю или я не прав? Насколько плохо, насколько плохое воздействие на водительное, на встречное управление оказывают не матричные, а просто светодиодные фары?
6: Нет, именно матричные.
7: Именно матричные?
6: Да, дело в том, что они дают очень мощный пучок,
7: ну да,
6: который непрерывно переформатируется.
7: Да.
6: И самое главное, вот там он должен накладывать маску на лицо встречного водителя.
5: Да, матричный же, да.
6: Да, снимать вот этот вот мощный пучок света.
7: А он не снимает.
6: И я увидел, что вот несколько раз прям было заметно, что он просто не успевает.
7: А, вот так вот.
6: Когда это касается наших дорожек.
7: Ну, понятно.
6: И в машину вот так вот.
7: Ну, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, вверх-вниз.
6: И он, вот эта электроника не успевает. То есть... Казалось бы, включив матричные фары, мы быстро обнаруживаем, что он обеспечивает более полное представление ситуации на дороге. Это точно.
7: Ну да.
6: Да? Вот. Широкий пучок поддерживает обзор.
7: Угу.
6: В то же время верхние светодиоды, да, они то загораются, то тускнеют. И это, в общем-то,
7: раздражает,
6: через какое-то,
7: да,
6: время начинает раздражать. Вот этот постоянно
7: туда-сюда
6: меняющийся,
7: да, да,
6: пучок,
7: ну да, мы
6: это
7: к этому,
6: тоже
7: мы
6: раздражает.
7: К этому не готовы. Да.
6: Вот. Понятно, что при таких фарах, обратил внимание, требуется меньше умственных усилий. Вот я не знаю, насколько... может, люди есть, которых это не касается, но... Когда ты мало видишь, ты начинаешь больше думать,
7: да,
6: и додумывать, что там спрятано в темноте.
7: Ну, в общем,
6: ты,
7: да,
6: всегда готов. А эти там тебе выдают 300 метров хорошего.
7: Полную картинку, ты расслабляешься.
6: И ты перестаешь об этом думать.
7: Да.
6: Ну,
7: все нормально, все хорошо.
6: Да.
7: И вдруг сбоку выбегает олень.
6: Ну, это уже...
7: Это форс-мажор.
6: Да. И получается, что... Казалось бы, более современные, продвинутые фары должны создавать тебе
7: комфорт, обеспечивать безопасность.
6: Да, да. И вроде как в первый момент кажется, что это так.
7: Так. И...
6: Но когда ты едешь по плохим дорожкам, когда ты едешь в потоке,
7: угу,
6: у нас сейчас меня что больше всего удивило, что даже на проселочных дорогах, сейчас же дачный,
7: да,
6: сезон уже начался.
7: Хайвей.
6: И движение туда-сюда непрерывное.
7: Да, да, да.
6: Вот. И ты вдруг понимаешь, что, может быть, вернуться к галогенкам,
7: ну да,
6: там было как-то все по-честному.
7: И понятно, да.
6: Вот. И полноцветные вот эти светодиодные фары, они вроде как и становятся отраслевым стандартом, но... Я столкнулся с тем, может, я такой консерватор, может, у меня уже зрение подсаженное, но меня вот это непрерывное изменение светового пучка,
7: ну да, это...
6: пожалуй, вот я как-то никогда не верил, да, когда мне вот люди говорили, знаете, вот сейчас зеркала заднего вида,
7: угу,
6: телевизионные,
7: ну да,
6: и я часто слышал от людей, что «а меня просто укачивает».
7: Угу.
6: Вот эта картинка, которая движется,
7: да, да,
6: в этом.
7: Да.
6: И я никогда в это не верил, потому что мне все равно. Хоть такое,
7: пока...
6: хоть такое. А здесь так же и с фарами. Всегда любил, столько приходилось быстро ездить по плохим дорогам.
7: Ну да.
6: С Поэтому появление... И вдруг я столкнулся с тем, что когда ты попадаешь в условия, где ты отвлечен от машины и работаешь только со светом, что вот этот вот компьютер на колесиках, он бы хотел сделать тебе лучше,
7: но у него пока не
6: получается. На самом деле...
7: Он тебя расслабляет, это во-первых. Во-вторых, он тебя раздражает, а в-третьих, не выполняет своих задач.
6: Причем это была самая продвинутая система. В ней 50 тысяч отдельных элементов.
7: Обалдеть.
6: Которые искусственный интеллект постоянно включает, выключает,

0: это был еще вопрос, давайте посмотрим на наш сверхсовременный автомобиль.
1: Да.
0: Вот. Столкнулся с очень интересной вещью еще одной. Так как вот свет, прочее угу. делаешь. Давайте попробуем. Вот вы поверните вот руль так, чуть правее, вот, посмотрите, да. как это будет меняться пучок. Угу. Ты отвлекаешься, а вокруг тебя идет движение. А когда начинается, а давайте попробуем вот это, давайте попробуем вот это, и ты много внимания уделяешь на работу угу. этого элемента, отвлекает. И тут столкнулся с очень интересной вещью. Мы знаем, что у наших машин есть слепые зоны.
1: Ну, конечно.
0: И очень часто люди об этом забывают. Особенно, когда лезут под правую сторону грузовика.
2: Когда у тебя маленькая машинка, а ты под правую грузовика лезешь.
0: Вот, забывая посмотреть, что в слепой зоне может оказаться велосипедист, мотоциклист и прочее.
1: Дружейников там опять.
0: Да. Вот. Так вот, что обнаружил? Слепое, ну, понятно, угу. что слепая зона – это то пространство, которое вы не можете увидеть ни рядом, ни перед собой.
1: Да.
0: То есть, учтите, при современных автомобилях, при наличии широченных стоек, за них иногда велосипедист может
1: сидеть. Да, запросто. Вот.
0: Причем размер расположения слепых зон будет во многом зависеть от таких факторов, как размер вашего автомобиля, его дизайн, размер, форма стекол, наружных зеркал, кстати, как, тоже конечно. Немаловажно. Mm. Потому что сейчас, в последнее время, я смотрю, что вот мы дошли до состояния больших лопухов, в которых все видно,
1: да.
0: и они начали вдруг сужаться.
1: Они почему-то, я тоже обратил внимание, что на гигантских пикапах лопухи перестали быть лопухами.
0: Да. И вот в большинстве случаев, кинув взгляд в зеркало, иногда повернув голову, я вот не могу, например, сейчас много пользуются люди зеркалами и прочее, мне все равно надо посмотреть.
1: Вот и я тоже голову всегда поворачиваю. Голову,
0: безопасно да? ли сменить маневр, полосу да. движения, угу. съехать с дороги да. или со сложного перекрестка. Вот. И есть ли рядом скрывающийся автомобиль, которого вы не видите в зеркале?
1: Сан Саныч, ладно автомобиль. Сегодня водитель «Газели» на Нижегородской не посмотрел направо, там автобус. 25 человек пострадали.
0: Ужас. Вот. Так вот, столкнулся с интересной вещью. Как многие современные автомобили, вот этот навороченный автомобиль был оборудован системой обнаружения в слепых зонах. Вы знаете, там загораются желтые лампочки и прочее. Вот. И что оказалось? Что ты, когда отвлекаешься, вот эта желтая лампочка, замигавшая в зеркалах, здорово помогает.
1: Лампочка помогает, но ты отвлекся.
3: Маяк. Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
4: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста

0: Провокация. На медиаплатформе «Смотрим». Юмор обычно требует ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
1: Так говорит «Маяк».

0: мобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Сан Саныч, уж не историческая ли страница нас ожидает? Отлично.
2: Она будет перекликаться с сегодняшними веяниями в китайском автопроме. Ведь к

0: средних, потому что маленькие погибли
1: сразу, да, сразу раньше. Никто не вспоминает. Да.
0: А вот средние, они держались достаточно долго, но вот как раз к середине 50-х они пришли к такому моменту, когда у них не оставалось выбора. Быть поглощенными или уйти в небытие.
1: Да, да,
0: все.
1: Да,
0: да. Вот. А те, кто хотел оставаться на плаву, они начали искать возможности с кем-то объединиться.
1: Такими же.
0: Такими же, средними.
1: Да.
0: Ну и, собственно, в результате такого очень разнородного слияния и появилась американская моторная компания. Или AMC, про которую уже все забыли.
1: Сейчас уже забыли.
0: Ну вот. Собственно, две компании организовали American Motor Corporation. Они не были новичками в производстве. Это почтенный NASH, основан в 1916 году. И Hudson, или Гудзон, я не знаю. Я вот до сих пор не понимаю, как это правильно.
1: Значит так, если миссис, то миссис Hudson, а если залив, то Гудзон. Ну, вообще Hudson, конечно.
0: Ну, Hudson, конечно, да. Ну, вот. Причем пишется ведь одинаково.
1: Да, разумеется.
0: А он на рынке, между прочим, с 1909 года был. Вот они объединили свои финансовые ресурсы, свои технические ноу-хау в 1954-м. Причем NASH делал очень компактную машинку. Metropolitan. Приятная была машинка. И решили, что надо попробовать, чтобы стать большой четверкой. На какое-то время так и произошло. Но понятно, что объединение потребовало очень болезненных решений. Потому что модельный ряд Hudson откровенно устарел. Завод в Детройте был настолько исторически, технически устаревшим, что его пришлось просто закрыть.
1: Ну, просто, да. Не то, чтобы реконструировать.
0: Это было бессмысленно. Да. Вот. Ну, и понятно, что выбросили руководство старые модели и решили занять несвойственную американцам нишу.
1: Только.
0: Небольшие экономичные модели должны были заманить тех автомобилистов, которую в первую очередь волновала цена, и кому уже вот эти большие дредноуты американские
1: поднадоели.
0: Ну, всегда нужны были вторая, третья машинка.
1: Ну, конечно.
0: И такие AMC Rambler, Revel стали героями. Причем продажи в 60-м году в абсолютных цифрах это было 400 тысяч машин.
1: Это серьезно.
0: Серьезно,
1: конечно.
0: Да. Казалось бы,
1: то есть это действительно участники большой четверки.
0: Да. Кадиллак продавал в то время 300 тысяч.
1: Ну да. А это 400.
0: Вот. Причем, что интересно, объединившись, начали разбираться в инновациях. Например, инженеры начали работать над электромобилем. Вот, усовершенствованные тормозные системы, улучшенная схема автоматического переключения передач. Вот. И все было бы хорошо. Пришли свежие мысли, пришли свежие люди. Например, Ричард Тик раньше возглавлял дизайн-отдел Паккарда. Ну, то есть
1: серьезные
0: да, люди. Ну и понятно, что все было бы хорошо, но пришел Рой Абернетти, который хотел большего, чем небольшие бестселлеры среднего класса. Он хотел большей роскоши, большей мощности, большего престижа.
1: То есть войти в другой сегмент
0: рынка. Типичная ошибка, которую делал не только он.
1: Конечно.
0: Но вроде как к тому времени уже пришли новые технологии, появились новые модели. И в 68-м году появился Джевелин, красивый спортивный автомобиль.
1: Мощный, прожорливый.
0: Да. И причем в 69-м году его даже производили на фирме Карман в Оснабрюке.
1: Ну-ха,
0: то есть он даже в Европе пытались его продать,
1: да,
0: но в Европе он был в то время
1: не нужен. Оставалось 4,5 года.
0: Потом они приобрели джип.
1: Ага. То есть они владели джипом?
0: Они владели джипом.
1: Обалдеть.
0: Это как раз вот через Кайзер, который владел лицензией, они владели джипом. Вот. Потом появился компактный хэтчбэк AMC Gremlin, который вообще поразил публику, не

0: кулинарным дизайном, он вошел во все энциклопедии. И, в общем-то, все это достаточно долго продолжалось, но наступил один момент. Вдруг они пошли совсем не туда. Пошел рейсер, который по сей день считается синонимом причудливости и уродства в американском автопроме. Вот. Ну, дела пошли все хуже. Только модели Jeep тогда зарабатывали на хлеб. Подключили Рено. Французы должны были продавать Jeep во Франции, а Рено в Америке. Ну и купила Рено 22% акций. Ну, ничего не получилось. В 87 году Крайслер выкупил акции AMC. И официальный конец истории амбициозных неудачников из AMC наступил 14 декабря 1987 года, когда последний Игл сошел с конвейера.
1: Оказывается, Игл – это их машина была?
0: Это да.
1: Это единственная машина, которую я знал их. Ну, потому что это было совсем недавно.
0: То есть вот пришли амбициозные люди, но...
2: А господдержки не было. Сан Саныч, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо всем, кто сегодня с нами.
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Часов в Москве.
3: Новости.
4: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России с 4 по 10 июля нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места производства и хранения беспилотников дальнего действия, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю российские войска освободили Константиновку и Васильевку. В Донецкой Народной Республике населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернейшина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области. Объекты инфраструктуры и АЗС получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Ранее сегодня сообщалось о масштабном пожаре после взрыва в Кривом Роге. Там поврежден объект критической инфраструктуры, передает ТАСС. В пятницу также поступала информация о взрывах в пригороде Днепропетровска, в Николаеве, Чернигове, Харькове и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина не склонна к мирному регулированию и в Москве это видит.
5: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
4: Песков также заявил, что Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Консультации России МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли сегодня в Калининграде. Главной темой стал вопрос обеспечения ее безопасности. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции, городу Спутнику, Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствии осуждений и намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции и Энергодара.
6: Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов – это поощрение к дальнейшей эскалации ударов, как по инфраструктуре станции, так и по самому городу. Хотя, сам себя поправляю, сам город и есть главная часть инфраструктуры безопасности станции. Люди – главные носители этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилище топлива или ядерный реактор. И сегодня мы еще раз говорим, что главный наш результат – это привлечение внимания МАГАТЭ и через МАГАТЭ всего мирового сообщества к тому, что творится последние недели в Энергодаре.
4: Лихачев также отметил, что в докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитату, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы, наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Гросси сегодня заявил, что атаки на любые атомные электростанции, в том числе Запорожскую, Курскую, а также АЭС Бушер в Иране недопустимы. Дональд Трамп заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится. Ранее президент США сообщил о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него. По словам Трампа, вероятность его гибели на посту президента США составляет 5,2%. Добавлю, сегодня глава Белого дома сообщил, что согласен на продолжение переговоров с Ираном, но все равно считает перемирие завершенным. Он утверждает, что Тегеран якобы обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры, и Вашингтон ответил согласием. При этом, по словам Трампа, Штаты четко донесли до Ирана, что действовавший прежде режим прекращения огня больше не имеет силы. Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности с желтого до оранжевого из-за осадков и шквалистого ветра, который прогнозируется в столичном регионе. По данным синоптиков, до конца дня и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, градом. При грозе возможен шквал до 25 метров в секунду. Ранее в гидрометцентре рассказали, что до воскресенья в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 миллиметров осадков, а местами до 80 миллиметров. Это составит для Москвы до 90% месячной нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
4: Завтра в Москве ливни, грозы, 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в субботу во второй половине дня местами дождь с грозой плюс 28-30.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Пришло время нашего очередного радиопутешествия. И мы с вами перенесемся в год 1945. 8 июля этого самого победного 1945 года восстановлена была Крымская астрофизическая обсерватория Академии наук СССР. Да, причем, если мы посмотрим в официальную такую историографию Крымской астрофизической обсерватории, мы увидим, что 1945 год числится годом ее рождение. Хотя уже даже в советских источниках упоминается о том, что она была основана на базе частной любительской обсерватории, созданной на рубеже 19-20 столетия в 1900 году. И это, конечно, очень любопытно, потому что, когда что-то такое вот создается, и причем требующее серьезных денег, нередко обнаруживается, что деньги эти были не только казенными, не только государственными, но и имела место частная инициатива. В данном случае это была инициатива Николая Сергеевича Мальцова. Это человек из тех самых Мальцовых, из огромной вот такой купеческой предпринимательской династии, которая, кстати, в отличие от многих других, не происходила из крестьян, они были дворянами с самого начала. Ну, такими некрупными, но зато сделали себе имя, став стекольными королями, ну, практически всея Руси. Самый известный представитель этой династии, безусловно, Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, это двоюродный брат Николая Сергеевича, который стал главным спонсором строительства Музея изящных искусств, который мы сейчас знаем как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Сам Николай Сергеевич предпринимательской деятельностью напрямую не занимался, за него все уже сделали предки. Он был таким царедворцем и имел звание шталмейстера высочайшего двора. Что такое шталмейстер? В дословном переводе это буквально начальник конюшни. Ну, пусть это вас с толку не сбивает. Во-первых, вот эти все конюши и прочие разные люди, которые таким образом именовались, были людьми влиятельными с достаточно давних времен. Ну, для примера, Борис Годунов был как раз вот таким человеком, формально отвечающим за конюшни, ну, а карьеру сделал, сами знаете, какую. Не про каждого, знаете, оперы пишут, и Шаляпин поет за них. Да. Ну, а в времена начала, ну, рубежа 19-20 века, шталмейстер — это человек, который действительно ведал вопросами, связанными с царскими конюшнями, экипажами, выездами и так далее, и так далее. То есть, переводя в современные реалии, тогдашний шталмейстер — это, по сути, сегодняшний гараж особого назначения, служба протокола главы государства и еще немножечко ФСО. Ну, то есть, мягко говоря, человек очень влиятельный, ну и весьма-весьма обеспеченный. В целом же, вот этот сюжет с основанием обсерватории наводит на любопытство размышления о взаимоотношениях бизнеса и науки в те времена, потому что мы понимаем, рубеж 19-20 столетия — это период бурных таких движений научных и попыток всю эту науку применить к реальной жизни. И тут есть разные подходы. Есть такие вот предприниматели-сподвижники, точнее, подвижники просто. Да, в их числе можно там упомянуть Федора Павловича Пироцкого, который грезил созданием электрического трамвая, в итоге сделал. Есть его коллега по трамвайному цеху Фридольф Рафаэль фон Гартман, пусть вас не смущает имя, он был подданным Великого княжества Финляндского, то есть Российской империи тоже, прекрасно говорил по-русски, и, например, помимо того, что он основал одну из трамвайных линий в Нижнем Новгороде, мы об этом рассказывали не так давно, он еще и создал речные трамваи в Санкт-Петербурге. Их даже называли финлянчиками в честь как раз фон Гартмана. Это люди, которые, в общем, пытались и заработать на инновациях, и пытались инновации сделать ближе к народу. Были люди, которые пытались науку поставить на службу своему бизнесу. Здесь можно вспомнить братьев Нобель. Было даже общество, которое так и называлось — Бранобель. Занимались они бакинской нефтью. И они пытались в свое время захантить самого Дмитрия Ивановича Менделеева. В официальной историографии Менделеевской этот процесс обозначен одной строчкой. Я вот помню, сам в школьном учебнике было написано: Менделеев тогда-то проводил опыты с бакинской нефтью. Вот это означало, что Менделеев приезжал действительно на вот эти нефтяные разработки. Тогда все еще только-только обустраивалось в соответствии с, ну, в общем, более-менее современными представлениями. Уже нефтепроводы строили, переставали постепенно возить нефть в бурдюках на спинах осликов. Ну, а Менделеев, будучи человеком очень широких научных воззрений, действительно мог Нобелем очень здорово помочь. И помог на самом деле, но Нобели хотели выжать из Менделеева побольше. И говорит: Дмитрий Иванович, вот просто сумму назовите, и мы будем рады видеть вас в нашем топ-менеджменте. Менделеев сказал, что, может быть, дело и хорошее, нефть добывать, но, знаете, меня наука интересует, а вы своим бизнесом сами как-нибудь занимаетесь. Может быть, поэтому Менделеев Нобелевскую премию не получил в итоге, мы не знаем. Но складывается вот этот пазл довольно диковинным образом. Я не думаю, что Нобели как-то хотели отомстить или их наследники Менделееву, но вот, согласитесь, сюжет довольно забавный. Ну и был Дмитрий Рябушинский. Это не просто один из представителей известной предпринимательской династии, но и действительно ученый, который на личные средства создал первый в Европе аэродинамический институт. Это было примерно там, где сейчас город Железнодорожный Московской области располагается. Было у него там имение, и вот в этом имении появилась первая в Европе аэродинамическая труба. Ну а само это заведение стало впоследствии как раз аэродинамическим институтом ЦАГИ, это сейчас называется аэрогидродинамический институт имени Иосифа Жуковского, ну а Николай Егорович там как раз и работал. Собственно говоря, под Жуковского эта лаборатория и создавалась, и во многом вот то, на чем летают современные самолеты, было разработано Жуковским сначала в теории, а потом проверено на практике на деньги вот этой самой предпринимательской фамилии. Так что, как видите, отношения с наукой у предпринимателей тогдашних складывались очень по-разному. Кто-то мыслил сугубо практически, кто-то пытался, не вкладывая особенных денег, уже готовых ученых нанимать, но понимал прекрасно при этом, кто стоит на переднем крае науки. Ну, а кто-то занимался наукой ради собственного удовольствия. И скорее, конечно, Николай Сергеевич Мальцов был вот этой, из этой последней категории, но так получилось, что и науке в целом пользу тоже принес. А вот как именно выглядела астрономическая наука, чем занимались астрономы на рубеже 19-20 веков, когда еще не было орбитальных телескопов, радиотелескопов не было. И, в общем, казалось бы, ну только можно смотреть в небо через разносложно устроенные оптические приборы. Вот об этом мы сейчас и поговорим с нашим первым экспертом. И к нам присоединяется создатель и научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты» и научный руководитель обсерватории «Кадар» Станислав Короткий. Станислав, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Если мы перенесемся с вами примерно на век назад, даже, может быть, чуть больше, чем на век назад, вот как можно описать те задачи, которые решали астрономы? Ведь инструментарий у них был, ну, явно не тот, что сейчас.
2: Ну, астрономы работали на пользу людей, потому что это, в первую очередь, была, ну, скажем так, государственная работа. И главной задачей астронома являлось определение координат и времени. Координат – это задача состояла в том, чтобы вычислить точную широту и долготу местности при наблюдении звезд. Это специальные зенитные трубы для этого использовались, ну, в том числе и навигационные инструменты. А время также исчислялось по движению звезд на небе. Поэтому вот основные задачи астрономов лежали в чисто практической плоскости, ну, если говорить именно о астрономах России 19-го, начала 20 века.
1: Хорошо, ну вот немного рассказали об инструментах, но давайте, может быть, чуть поподробнее расскажем, вот что за инструментарий был у ваших коллег в те времена и как они этим всем пользовались. То есть это были какие-то экспедиции для того, чтобы какие-то координаты тех или иных точек уточнить, или это была работа в стационарных обсерваториях?
2: Тут по-разному можно рассматривать, но, наверное, самые известные места наблюдений – это в Российской империи, если говорить. Это сейчас всем известный музей Кунсткамера. Я думаю, многие представляют себе, как выглядит это здание, вытянутое вдоль набережной Невы и по центру флигель довольно большой. Вот этот флигель, по правде, является обсерваторией. Он был построен еще где-то в 1735-1740 годах. Вскоре после смерти Петра I, и там располагались первые места для наблюдения астрономов в России, в имперской России. Потом, когда город вырос, то астрономы со своими инструментами, ну, инструментами у нас в 18-м, 19-м, начале 20 века в основном являлись телескопы-рефракторы, это телескопы в виде таких длинных труб с линзами, реже встречались рефлекторы. Рефлекторы – это зеркальный телескоп, который сейчас более популярный у астрономов, потому что их можно строить более крупными. Так вот, со своими рефракторами где-то в середине 19 века астрономы переезжают уже в Пулковскую обсерваторию, потому что Питер очень сильно вырос. Это была столица Российской империи. Сильная рассветка, дым, гарь. Поэтому при этом еще Пулковские высоты являются довольно большими холмами рядом с Питером. Это где-то там 80 метров. Там уже вынесены на юг. Значит, засветка остается на севере, что не так важно. А уже в начале 20 века появляются филиалы более далекие. Например, в том числе Крымская Синийская обсерватория.
1: Ну вот как раз про Семийскую обсерваторию, да, хотелось бы поговорить, потому что здесь возникает вопрос, а как вот эти частные деньги встретились с научными запросами? Ведь там Николай Сергеевич Мальцов, он вроде увлекался астрономией, да, но одно дело просто интересоваться, что там на переднем крае науки происходит, и совсем другое, ну, все-таки вложить средства в создание такого научного учреждения. И вот еще интересный момент, потому что, ну, мы знаем, допустим, да, его там, двоюродный брат Юрий Степанович Нечаев-Мальцов создал, ну, фактически, да, профинансировал то, что мы сейчас знаем как Музей изобразительных искусств имени Пушкина, но тоже там не только его деньги были, да, но и государственные. А вот как было принято решение о том, что нужно Крымскую обсерваторию создать?
2: Ну, дело в том, что Мальцовы были очень обеспеченными людьми, и поэтому у них имелось имение в Семии, это южный берег Крыма. И один из братьев, вот, собственно, Николай Сергеевич, он увлекался в том числе астрономией, и поэтому у себя на территории имения построил два купола обсерватории. Это произошло где-то в 1900 году, то есть примерно 126 лет назад. И буквально через 8 лет после этого была организована как раз специальная экспедиция Пулковской обсерватории в Крым на поиски наиболее подходящего места для постройки южного филиала. И во время этой экспедиции с удивлением те, скажем так, участники экспедиции, которые поехали в Крым, обнаружили, что уже там, в Семиизе, есть обсерватория астрономическая. Они познакомились с Николаем Сергеевичем, пообщались с ним. Ему очень, скажем так, понравилась идея создания южного филиала Пулковской обсерватории, и он предложил подарить, будучи, по сути, меценатом, свою обсерваторию частную, любительскую, профессиональному астроному, потому что она у него была обеспечена довольно хорошими телескопами на тот момент, это порядка там 150-200 миллиметров рефракторы, в том числе астрографы, и поэтому Пулковская обсерватория с удовольствием приняла в дар эти инструменты в виде всей этой постройки обсерватории, и уже на основе его частной обсерватории была создана государственная обсерватория Семийская, ну, на тот момент являющаяся филиалом Пулковской.
1: А что такое астрографы? Вы так вскользь упомянули.
2: Астрографы, ну, дело в том, что в середине 19 века появляется фотография. До середины 19 века единственный способ наблюдения звездного неба – это были глаза астронома. То есть мы фиксировали то, что видим с помощью глаз, и зарисовывали, или записывали в тетрадках наблюдательных. А во второй половине 19 века развивается астрофотография, то есть светочувствительность фотоматериала становится очень высокой, и мы уже научились в конце 19 века фотографировать звезды, галактики, кометы, астероиды, и поэтому появляется новый тип телескопов, который не предназначен для наблюдения глазом, а в первую очередь предназначен для фотографирования звездного неба. И вот то, что телескоп, который снимает звездное небо, его называют астрографом.
1: Ну, то, что сейчас, да, там делают какие-то приставки, в том числе и для подключения смартфонов к телескопам.
2: Да, можно так сказать.
1: А вот скажите, вот да, даже ваша обсерватория Кадар, да, вы находитесь в Московской области, и, казалось бы, ну, это уж, ну, очень густонаселенный регион. Есть Пулковская обсерватория, которая, насколько мне известно, продолжает наблюдение, но там на Солнце они смотрят в том числе. Но мы уже привыкли к тому, что обсерватория современная, это где-то высоко в горах, там, Нижний Архыз, подальше от людей. А вот скажите, обсерватории, подобные вашей, подобные Пулковской, ну или даже если мы возьмем Крымскую обсерваторию, да, она переехала чуть в сторону от Семиза, но мы понимаем, что все равно, ну, Крым это, ну, достаточно населенное место. Вообще, насколько с научной точки зрения эти обсерватории актуальны на вот текущий момент?
2: Ну, я тогда начну с конца. Дело в том, что та же обсерватория Семиз, она уже на тот момент, когда была создана, находилась в поселке. Соответственно, там находилась засветка и очень близко от моря. А море создает дымку, влажность, поэтому это было уже не лучшее место для наблюдения в те времена, 100 лет назад. Но даже в те времена в Семийской обсерватории наблюдали переменные звезды, открывали астероиды. Как раз первые астероиды, которые были открыты на территории Российской империи, они были открыты в Семийской обсерватории. Там же были открыты кометы довольно яркие. Поэтому, в принципе, наблюдения уже 100 лет назад в плохих условиях все равно приносили какую-то пользу. Сейчас понятно, что засветка и на берегу в Крыму, и в Питере, уже Пулково практически вошло в состав Санкт-Петербурга, можно сказать. Ну, да. Очень высокая засветка, но все равно до сих пор мои коллеги проводят наблюдения, например, в Пулковской обсерватории проводят наблюдения двойных звезд, проводят астрометрические наблюдения спутников планет-гигантов, в принципе, наблюдения метеоров, хотя вроде бы они очень чувствительны к засветке городской, но сейчас за счет того, что появились новые технологии, появились цифровые камеры высокочувствительные, они могут побеждать искусственную засветку, и в итоге, хоть у нас и происходит рост засветки, но за счет борьбы технологии и техники наблюдения с засветкой мы пока астрономы побеждаем, и даже в жутких условиях засветки городской, даже крупных городов, все равно еще проводится научное наблюдение.
1: Мы вам желаем новых научных открытий и всегда будем рады вам в нашем эфире. Спасибо огромное за уделенное время. Станислав Короткий, напомню, был с нами на связи, создатель и научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты» и научный руководитель обсерватории «Кадар». Мы делаем паузу протяженностью в несколько минут, потом перенесемся в Крым.
0: Место действия – Россия.

0: отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточную. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: В Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиабомбы, 36 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», также 4975 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России. На прошедшей неделе российские войска освободили Константиновку и Васильевку в Донецкой Народной Республике, населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области. Между Черниговым и Киевом началось планомерное уничтожение АЗС, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее сегодня сообщалось, что объекты инфраструктуры и АЗС получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Кроме того, поступала информация о масштабном пожаре после взрывов в Кривом Роге, передает ТАСС. Нацизм в современном мире не только не ликвидирован, он ярко начинает процветать, и надо сделать все, чтобы это пресечь. Об этом заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям».
3: Ну, я до некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован, в принципе. Да, думал. Но мы сегодня воочию видим, что он не только не ликвидирован, а он ярко начинает процветать. И, конечно, надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. И в этом смысле надо работать. Ну, может быть, вот этот маленький шаг, который мы делаем, но он тоже с этим связан.
1: Об этом помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил в интервью «Вестям» в преддверии своего 75-летия. А вандализму на советском кладбище в Нидерландах нет никакого оправдания, заявили РИА Новости в нашем посольстве. Российские дипломаты будут добиваться скорейшего проведения расследования. Ранее стало известно, что около 150 надгробий советских воинов были осквернены в мемориальном комплексе «Советское поле славы» в Нидерландах. В фонде мемориала выразили возмущение актом вандализма, полным неуважением к павшим. Совершенно недопустимым назвала осквернение могил советских воинов под Лезденом министр обороны Нидерландов Дилан Йошилгёс Зигериус. Голландская полиция начала расследование. Сейчас воинское кладбище закрыто. Как напоминает РИА Новости, там похоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во Вторую мировую войну. Среди них 77 советских воинов, которые были расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время немецкой оккупации Нидерландов. Информация о госпитализации генерального директора Большого театра, художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева не соответствует действительности. Дирижер готовится к спектаклям, сообщили в Большом театре. Помощница Валерия Гергиева Анна Касаткина также опровергла РИА Новости информацию о госпитализации народного артиста России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь с грозой. Днем в северной столице 28-30 градусов. В Москве в субботу ливни, грозы. Ночью в городе плюс 18-20, днем 25-27 градусов.
2: Новости.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Сборная Испании и Бельгии сегодня оспорит путевку в полуфинал на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: С исторической точки зрения этот матч выглядит весьма знаковым по многим параметрам. 40 лет назад на первенстве мира 1986 года, которое также проходило в Северной Америке, в Мексике, Испания и Бельгия тоже играли в четвертьфинале. И тогда во многом сенсационно победила Бельгия в серии пенальти. То был лучший чемпионат мира в истории Бельгии, исходя из результата. Команда ни разу, ни до, ни после не выходила в полуфинал мирового первенства. Испания и Бельгия после этого играли неоднократно, в том числе и на чемпионате мира 90 в Италии, где уже победила Испания 2-1. Бельгия вообще с тех пор не побеждала Испанию ни разу. А последняя ее победа, учитывая, что в Мексике 86 Бельгия вообще-то победила в серии пенальти, датируется 1980 годом. Тогда на чемпионате Европы Бельгия была сильнее 2-1. Испания, победив Португалию на предыдущей стадии 1-0, впервые с 2010 года своего победного чемпионата мира пробилась в четвертьфинал мирового первенства. До сих пор это их единственная победа на этой стадии, но у команды Луиса де ла Фуэнте прекрасные возможности на сей раз. Бельгия удивила очень многих, сумев далеко пройти на турнире, который она начинала с двух ничьих подряд, да и то с не самыми сильными сборными Ирана и Египта. У бельгийцев не сможет сыграть из-за серьезной травмы колена полузащитника Астон Виллы Амаду Анана. Игра пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, в 22:00 по московскому времени.
4: Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать за Краснодар под номером 18. ЦСКА связывался с Локомотивом по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Но после объявленной суммы в 7 миллионов евро ЦСКА решил не продолжать переговоры. Отмечается, что для самого футболиста приоритетом остается переход в Краснодар. В теннис Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Тем временем организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие, и пришло время отправиться на Крымский полуостров и поговорить о Крымской астрофизической обсерватории, ну, понятно, в историческом контексте, и, конечно, в современность тоже заглянуть, тем более, что, насколько я понимаю, есть у простых людей, не имеющих научных званий и не обучающихся в профильных вузах, все-таки попасть на территорию вот этого интереснейшего объекта. Как это можно все сделать, и как возрождалась работа Крымской астрофизической обсерватории, мы сейчас узнаем у научного сотрудника этого учреждения и популяризатора астрономии Сергея Назарова. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, а почему, так когда смотришь на официальную вот такую летопись вашей обсерватории, то ее годом основания значится 1945-й. Нечего было восстанавливать после войны, то есть фактически заново все строили, или просто решили как-то отринуть вот эту дореволюционную часть, связанную с Мальцовым?
2: Ну, изначальная обсерватория, которая находилась в Семизе, она была филиалом Пулковской обсерватории. Угу. Потому что Мальцов, он подарил землю именно Пулковской обсерватории.
1: Так, ну а вот сейчас вы считаете преемниками вот той обсерватории?
2: Не знаю. Наверное, каждый для себя решает. Мальцов подарил землю Пулковской обсерватории, соответственно, в Семизе существовал филиал Пулковской обсерватории. А уже после войны было решено организовать самостоятельное учреждение, самостоятельную обсерваторию. И вот именно 30 июня 1945 года вышел указ об основании Крымской астрофизической обсерватории.
1: Ага, то есть вот то, что сейчас называется поселком Научный, там вот ничего не было, в общем, грубо говоря.
2: Поселок Научный возник значительно позже. Угу. То есть сначала появилась Крымская астрофизическая обсерватория, а потом для того, чтобы было куда селить астрономов, где жить, поскольку планировали действительно крупную обсерваторию, то рядышком с ней начали строить академгородок. И вот уже в середине 50-х годов он получил название «Научный» по предложению замдиректора обсерватории Добронравина. Ну и после этого он уже там стал появляться на картах, и уже ближе к нашему времени возник еще и как туристический объект.
1: Угу. Очень интересно. А скажите, как выбирали вот это место? Потому что, ну, нам уже объяснили ваши коллеги, что сам по себе Семиз, он даже на начало 20 века уже не очень подходил для наблюдений астрономических, потому что поселок тоже разросся, и там, естественно, цивилизация, освещение, мы все понимаем. А вот как выбирали место, на котором сейчас обсерватория находится?
2: Да, Семиз, он действительно возник как случайное место, просто потому что там была земля Мальцова. А Крымская астрофизическая, она возникла благодаря специальным исследованиям астрономического климата. Потому что уже знали, какие телескопы мы будем вывозить из Германии, и специально под эти телескопы проводили исследования. Суть исследований заключалась в том, что телескопы направляли на полярную звезду и измеряли то, как она дрожит, то есть дрожание звезды, насколько она размывается. А это показывает нам, насколько резкие изображения смогут выдавать уже более крупные телескопы. И вот благодаря таким исследованиям, проведенным практически по всему Крыму, оказалось, что вот наша точка, она самая-самая стабильная, с очень хорошей атмосферой. Угу. Вот, поэтому туда и было решено привезти самые большие телескопы.
1: А вот это дрожание звезды, это сугубо атмосферное явление, или геологи тоже вносят какие-то такие вот свои факторы?
2: Ну, геологические факторы, они, конечно, влияют, но на больших масштабах времени. У нас крупные землетрясения бывают раз в 100-200 лет, поэтому это именно дрожание атмосферное, конечно, турбулентность. Угу. Она происходит из-за восходящих тепловых потоков от зданий, там, я не знаю, каких-то городов, асфальтовых дорог и так далее. То есть от таких масштабных вещей. Естественно, не было у нас в 1945 году никакого асфальта, никаких домов там и так далее. Соответственно, тепловым потоком неоткуда было взяться. И атмосфера очень стабильная. Ну и плюс рядышком у нас заповедник, много леса, все зеленое. И это тоже дополнительно стабилизирует атмосферу.
1: А, ну и заповедник гарантирует, что никто рядом не построит. Там ни город, ни деревню, ни еще что-нибудь.
2: Мы очень надеемся на это, да, сейчас что-то гарантировать трудно, но, в общем, мы на это надеемся.
1: А как так случилось, что именно ваша обсерватория стала прям настоящей фабрикой малых планет, потому что очень много небесных тел действительно открыто вашими коллегами и носят соответствующие наименования, можно прям по каталогам смотреть?
2: Это связано с тем, что у нас не только хорошая атмосфера, у нас еще большое количество ясного неба, как и, в принципе, во всем Крыму. Это такое достояние Крыма, поэтому Крым стал, собственно, зеленой зоной и курортом всего Советского Союза. И этот же фактор, он очень важен для научных исследований. Чем больше у нас ясного неба, тем больше времени для накопления света от далеких объектов, в том числе от астероидов, и, соответственно, больше шансов, что мы что-то обнаружим.
1: Ну и, кстати, действительно, обнаруживали немало, я думаю, что все это продолжается. Ну, у нас осталось буквально 3 минуты, очень хочется вас спросить о том, какую вы ведете просветительскую работу, потому что, я смотрю, даже есть отдельный портал, где можно записаться на лекции, как дневные, так и ночные. И вот насколько все вот это доступно, потому что мы понимаем, научное учреждение, есть график работ, а тут есть вот такие любопытствующие вроде меня и многих наших радиослушателей, я уверен. Как попасть к вам на территорию?
2: У нас регулярно проводятся экскурсии по обсерватории, так называемый лекторий. Мы в рамках этого лектория рассказываем про обсерваторию, показываем большие телескопы и снаружи, и изнутри. И, конечно, даем возможность посмотреть на звезды через специальные экскурсионные телескопы. Это небольшие любительские инструменты, но они показывают звезды очень-очень качественно. Смотрим и планеты, и Луну, и туманность, и галактики, в общем, все, что есть сейчас на небе.
1: А большие телескопы почему недоступны простым смертным? Потому что они заняты другими делами?
2: Приблизительно 120-130 лет назад, когда изобрели фотопластинки и внедрили их в практику астрономических наблюдений, оказалось, что они очень хорошо накапливают свет и видят гораздо больше, чем человеческий глаз. Ну и по другим факторам тоже. И с тех пор, вот уже больше 100 лет, ученые глазом в телескоп не смотрят с научными задачами. Мы используем глазные наблюдения только для того, чтобы позволить людям прикоснуться к красоте Вселенной.
1: Ага, ну то есть вот этот образ ученого, который смотрит телескоп, уже очень-очень давно устарел. Ну понятно, что вот эти наблюдения, да, возможно, в темное время суток, а в светлое время суток что-то можно такое понаблюдать на небе, или это такая уже сугубо экскурсионная история и лекционная?
2: Да, днем мы, помимо того, что показываем телескопы, мы показываем еще и солнышко. У нас есть специальные солнечные инструменты, солнечные фильтры. Можно увидеть и солнечные пятна, и протуберанцы, и вспышечные области, если они есть сейчас на Солнце. Так что днем к нам тоже можно приехать.
1: Слушайте, ну, кстати, звезды-то многие, наверное, видели в телескоп, ну, той или иной зубастости, а вот на Солнце вряд ли кто-то может из любителей посмотреть, наверное, вот так. Или есть уже и такие любительские инструменты?
2: Есть, конечно, да. Это отдельная специфическая область, но она процветает. Сейчас появились новые инструменты, очень даже эффективные.
1: Угу. Здорово, это очень интересно. И, конечно, важный вопрос, я думаю, для многих наших слушателей. А вообще, насколько ажиотажный спрос на эти ваши лекции? Насколько заранее нужно записываться? Потому что, ну, сейчас вообще курортный сезон, и уже явно вы не будете страдать от отсутствия посетителей.
2: Да, сейчас людей достаточно много, а в межсезонье людей становится значительно меньше, и одновременно с этим увеличивается количество ночного времени, и поэтому увеличивается количество объектов, которые доступны для наблюдений, поэтому я всех всегда ориентирую на межсезонье, то есть весна, зима, осень, тогда больше всего объектов можно посмотреть и наименее загруженный телескоп.
1: Ага, ну вот теперь, видите, дорогие друзья, если вас чуть меньше интересует пляжная составляющая отдыха в Крыму и больше интересует познавательная, вы уже поняли, как нужно поступать. А скажите, вот всегда интересно, когда смотришь на Лукограды советского периода, очень интересно всегда смотреть на то, как был устроен быт ученых вот на таких, особенно, ну, несколько все-таки удаленных объектах, да, то есть то, что создавал специально для ученых. Вот эту часть вашей жизни вы как-то показываете? Да, какие-то, может быть, архитектурные особенности домов, которые строились для астрономов. Вот это все можно к этому прикоснуться?
2: Да, у нас есть интересные объекты сталинского ампира, потому что все это строили в 50-е годы. У нас очень красивая гостиница. И есть еще доступный для посещения дом-музей академика Северного, где тоже можно посмотреть, как жили ученые, ну и директора того времени.
1: Я уверен, что это все безумно интересно. Ставьте, дорогие друзья, себе напоминания, записывайте в планы. Мы говорим огромное спасибо Сергею Назарову. Сергей, спасибо огромное за интереснейший рассказ. Сергей, напомню, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и популяризатор астрономии. 2 минуты паузы, дальше короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
3: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
4: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия, часть, которую мы обычно посвящаем объектам, не связанным с нашей магистральной темой, но заслуживающим вашего внимания. Ну и, конечно, невозможно не поговорить про пещерный город, его называют Чуфут-Кале, но вот насколько он пещерный, мы сейчас и узнаем. С нами на связи заслуженный профессор, доцент кафедры археологии и всеобщей истории исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Германович Герцен. Александр Германович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Во-первых, да, Кырк-Оржа, да, наверное, более правильное название.
2: Ну, как сказать, в разное время бытовали разные названия. Раннее название, действительно, наиболее раннее нам известное, звучит в разных вариациях, но, в общем-то, ближе всего.

0: сообщения в разных источниках, в основном арабоязычных, Икеркери. Ну, два варианта считаются наиболее достоверными, наиболее близкими к реальности. Это Киркор и Киркери. В одном варианте перевода это 40 братьев, но более считается адекватным название именно 40 укреплений или 40 замков. Вот оно впервые упоминается, наверное, еще в середине 13 века.
1: Ну, я думаю, да, все поняли, что очень древний объект. У нас буквально минутка. А вот все-таки, как вы считаете, для чего стоит ехать посмотреть на этот объект своими глазами?
0: Очень даже стоит. Я приведу слова замечательного путешественника начала 20 века, Ивана Матвеевича Муравьева, апостола. Это отец трех декабристов известный в нашей истории. Так вот, он в своем сочинении, посвященном Крыму, опубликован в 1820 году, посещая Чхоткале, написал следующие строки. Сравнил ее с Венецией, как ни странно. Но он пишет так. Венеция – это город водяной, а Чхоткале – воздушный. И дальше рассуждает, что вот те жилища, которые он посетил на поверхности плато, напоминали действительно орлиные гнезда. Это дома обитателей караимской общины, позднейшее население этого города. Так что стоит, конечно,
1: да, посмотреть. Да, ну и заодно узнать, кто такие караимы, тем более, что у нас год единства народов России. Спасибо огромное, Александр Германович Герцен, заслуженный профессор и доцент кафедры археологии и всеобщей истории исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского, был с нами на связи. Ну а мы перейдем к одному интересному музею. И с нами на связи заведующая мемориальным комплексом Исмаила Гаспринского Эльмира Абибулаева. Эльмира, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Осмелюсь предположить, что не все жители нашей огромной страны слышали про Исмаила Гаспринского. Все-таки чем знаменит этот политический общественный деятель?
2: Ну, прежде всего, наверное, человек, который хотел и во всех своих статьях, во всех своих аналитических эссе он всегда говорил о единении славянских и тюркских народов внутри большого такого государства, как Россия. Вот чем он известен в первую очередь.
1: Ну, мне кажется, да, все это очень созвучно, конечно, с годом единства народов России, который у нас продолжается.
2: Да, очень, да.
1: Сам по себе же он был невероятно образованным человеком, да, он учился от Воронежского кадетского корпуса до Сорбонны. А как он в итоге оказался вот, ну, собственно, там, где музей располагается?
2: А дело в том, что он как бы всю свою сознательную жизнь провел в Бахчисарае. Это дом в его собственном доме, где была позже построена типография, это конец 19 века, где он в этой типографии на двух языках издавал газету, которая называется «Переводчик на русском языке» и «Терджиман» на крымско-татарском языке.
1: И музей в историческом здании находится?
2: В историческом здании, да. Здание бывшей типографии.
1: А расскажите тогда в двух словах про экспозицию, вообще как много удалось сохранить, потому что, ну, мы понимаем, что Крым прошел через очень сложные исторические периоды, да, с начала 20 века.
2: Ну, первая экспозиция, она была сформирована и открыта еще в 1921 году, и она проработала ровно 10 лет.
1: Ну, мы желаем вам, чтобы не иссякал поток тех самых гостей, чтобы все больше и больше людей узнавали про деятельность Исмаила Гаспринского. Ну, а остается мне только сказать спасибо огромное Эльмире Абибулаевой, заведующей мемориальным комплексом, и сказать им, что мы с Крымом прощаемся, но, конечно же, не навсегда. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
3: Место действия – Россия. Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».

0: позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Информационная безопасность, угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
0: Подразделение Южной группировки войск на прошедшей неделе в результате активных наступательных действий освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Центр» взяли Васильевку в ДНР. Подразделение группировки войск «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка в Харьковской области, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов, а также поиск уничтожения одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе Красного Лимана уничтожено более 110 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих. Взрывы прогремели в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Чернигове, Харькове, в пригороде Днепропетровска. Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве обращают внимание на недопустимость такой опасной деятельности.
3: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
0: Сегодня в Калининграде прошли консультации России МАГАТЭ по Запорожской АЭС, как сообщили в Росатоме. Главной темой стал вопрос обеспечения безопасности. Глава ведомства Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции города-спутнику Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствие осуждения и намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции Энергодара. В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы, наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Гросси сегодня заявил, что атаки на любые атомные электростанции, в том числе Запорожскую, Курскую, недопустимы. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала осквернение надгробий советских воинов в Нидерландах прямым следствием политики страны, вскормившей неонацистов. Ранее стало известно, что около 150 надгробий советских воинов были осквернены в мемориальном комплексе «Советское поле славы» в районе голландского Лездена. В нашем посольстве заявили, что вандализму на советском кладбище нет никакого оправдания. Российские дипломаты будут добиваться скорейшего проведения расследования. На воинском кладбище под Лезденом похоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во Вторую мировую войну. Среди них 77 советских воинов, которые были расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорд во время немецкой оккупации Голландии. Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ливни и грозы ожидаются в Москве в выходные. В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что по прогнозам синоптиков, в субботу местами также возможен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Москвичей просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Ранее в гидрометцентре ТАСС рассказали, что до воскресенья в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 миллиметров осадков, а местами до 80 миллиметров. Это до 90% месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь с грозой, днем в северной столице 28-30 градусов. В Москве в субботу ливни, грозы, ночью в городе плюс 18-20, днем 25-27 градусов, сейчас в Москве плюс 26.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке с Василием Стрельником.

1982 год. Billy Squire, Everybody Wants You. В начале и навещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам я поздравляю вас, нас. Мы каким-то чудом все-таки доползли до пятницы. Выходные. Василий's Weekend. Я Василий Стрельников. Связь со мной через наш международный радиочат. А где он? Где это? Где наш имейл? Где все наши контакты? На сайте vsfm.ru. Письмо. Добрый день, Василий Борисович. Давно не писал, но надеюсь, что это... заявка окажется в эфире. Двигаемся в небольшое путешествие за город с семьей, объезжая кризисы и неурядицы. Хотелось бы послушать Sea Girls, Nothing Breaks Like a Heart. Всем удачи, если кто-то делает ремонт его скорейшего завершения из наболевшего. С уважением, Лесных Роман и Ольга, а на задних сиденьях Миша и Лёва.

просьбе Романа и Ольги, и для Миши и Лёвы на задних сиденьях Seagirls Nothing Breaks Like a Heart. И навещание на маяке Никас пишет: на связи Никас, уважаемый Василий Борисович и дорогая редакция и навещание. Приближается экватор лета, ночь становится все теплее, и душа настойчиво требует немного фанка, лунного света и легкого полуношного волшебства, простите. Очень прошу поставить в эфир композицию «Asha, Mr. Moonlight». По-моему, это ровно то, что нужно летнему эфиру. Немного грува, немного романтики и правильная порция ночного сияния.

Mr. Moonlight специально для Никаса. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Не так уж просто рассмешить стареющего мегаведущего. Внутренний юмор, если вообще такой возможен. Татьяна Викторовна, добрый вечер. Вы пишете: добрый вечер, Василий Борисович. Эта известная песня стала символом возвращения певца в музыку в августе 1980 года. После пятилетнего перерыва. Джон Леннон, Йоко Оно, Just Like Starting Over. С уважением и благодарностью, Татьяна Викторовна, Москва. Как же вы просто шикарно пишете, складываете предложения.

для Татьяны Викторовны. И по просьбе Татьяны Викторовны, Джон Леннон, Йоко Оно, Just Like Starting Over. Как же я люблю эту песню, это и навещание на маяке. Кстати, Юрий Назаров пишет: Татьяна Викторовна, высший класс, мы согласны. Без подписи, но мы полагаем, что это Дмитрий Молчанов. Хочу попросить с вашей помощи, с музыкальной заявкой. Читаем, как написано. Все дело в том, что у моей любимой, единственной и неповторимой мамочки день рождения 12 июля. Хоть заранее не поздравляют, но все-таки я рискну. Мамуль, с наступающим днем рождения. Все слова при встрече, в кругу семьи. Но ты все знаешь. Я тебя очень люблю, ценю и всегда буду слушаться. Василий Борисович, можно на свободный вертак? Есть такой? Да, есть у нас, да. Любимую песню мамы Джордж Майкл. Careless Whisper.

0: Careless Whisper, George Michael. По просьбе Дмитрия Молчанова, мы полагаем, что это Дмитрий Молчанов для мамочки. С днем рождения 12 июля. По поводу дней рождений, звезда голосовой почты и навещания на маяке Алис Никитина пишет: уважаемого и нереально творческого админа пиратского радио, пиратского чата Helen Star, с днем рождения. Я также присоединяюсь ко всем поздравлениям. Алис Никитина все еще впереди. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
1: И на вещание.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за неделю освободили Константиновку и Васильевку в Донецкой Народной Республике, населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 12 украинских бригад и 4 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 3060 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. Один мирный житель погиб, трое получили ранения в Сватове в Луганской Народной Республике в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ ударили по территории торгового продуктового предприятия в Сватове, повреждены два гражданских грузовика. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщили в Минсельхозе России, передает РИА Новости. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак в ходе посещения Тверской области заявил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы и сейчас активно работают над этим. Возгорание произошло на крыше торгового центра «Терабит» в подмосковном Красногорске, сообщили в администрации городского округа. На место направлены 9 автоцистерн и 2 автолестницы. По информации МЧС, к тушению привлечены 41 человек, 14 единиц техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В соцсетях появились кадры, на которых густой черный дым поднимается над торговым центром. О пострадавших не сообщается. И вот по последним данным, возгорание локализовано. Проделки мужчины на моноколесе в Ленобласти обернулись делом о хулиганстве. Ранее стало известно о человеке, который в районе Морино, это рядом с Петербургом, шлепал девушек по ягодицам, проезжая мимо них на моноколесе, а затем удалялся. После появления телевизионного сюжета о противоправных действиях в отношении 10 девушек в Морино, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации к Евро-2028, сообщает Спорт-24. Отмечается, что календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года. Футболист будет играть за Краснодар под номером 18. Ранее сообщалось о том, что сумма трансфера составит 11 миллионов долларов. Ринат Беллидинов покинул костромской «Спартак» спустя 46 дней после назначения на пост главного тренера. Новый наставник будет объявлен позднее. Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в циклах подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, после поражения в 1/8 на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира, Криштиану заявил, что этот мундиаль для него последний. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Нужно поговорить с ним, чтобы узнать, чего он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синь Жаньсунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Тем временем организация World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник направил официальную апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ по делу о своей дисквалификации. Об этом сообщил сам шахматист на своей странице в социальных сетях. Напомню, 3 июля Крамник был дисквалифицирован на год за публичное обвинение в адрес шахматистов Навара и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Письмо. Привет, Василий. Это Борис из Сочи. В 2004 году я купил крутую аудиосистему с двухкассетной декой и трехдисковым чейнджером с возможностью воспроизведения дисков формата MP3. В честь такого праздника мне подарили компакт-диск «В Сочи. Пальмы. Танцы». Первым треком на этом диске был «California Dreaming» в исполнении неизвестного мне на тот момент Royal Gigolos. На радио до того, как я купил Муз-центр, этот трек не звучал. Я вставил сочинский диск в Муз-центр, включил этот трек и обалдел. Как этот трек звучит? Там действительно был, так сказать, аромат Сочи. Ритм звучания ассоциируется именно с Сочи. И вдруг этот кавер-микс California Dreaming буквально на следующий день начал звучать почти на всех радиостанциях. Когда я был на море, в каждом кафе на набережной этот трек звучал по несколько раз в день. Прошел по морю кораблик, и там этот шедевр звучал. Это было что-то невообразимое. Будет вообще круто, если каждый сочинец услышит тот самый пляжный хит Сочи 2004 года. Подпись Бориска из Сочи.

0: на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Всем добрый вечер. Уход Бонни Тайлер – большая потеря для всей музыкальной культуры. Ее голос с фирменной хрипотцой умел передавать невероятную гамму чувств. От надрыва до надежды. Спасибо, Бонни, за смелость быть собой, за энергию, которую она дарила со сцены, и за музыку, которая будет жить вечно. Дорогой Василий Борисович, в память о Бонни, Hide Your Heart. С уважением, Олеся Никитина.

И навещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Конечно же, классика Bonnie Tyler, Hide Your Heart. Василий Борисович, доброй ночи. На связи Игорь из Новотроицка. Передаю привет своему другу из Самары Лехе, который такой же фанат фильма «Назад в будущее», как и я. В связи с этим прошу поставить композицию «Johnny B. Good» в исполнении Chuck Berry. Подпись отправлена с iPhone.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра продолжим беседу про безопасное лето. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет бубен, барабан или тавры. Как в симфоническом оркестре рождается гром. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра. Из дневника.
2: 13 мая 1928 года. Все бронятся зверем. Хуже нет, когда скажут «ты зверь». А между тем у зверей этих хранится бездонный запас нежности. Сколько любви в природе можно видеть, когда дети зверей разлучаются с родной матерью, и на место родной становится другая. Маленького лисенка вынули из норы и дали воспитывать молочной кошке. И она его воспитала, и лисенок кошку любил. Если бы это лиса была, то мы бы и не заметили, но нежность его к матери кошки нас поражала. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек выходит его маленького и станет ему вместо матери. А у собак перед всеми зверьми особенная любовь к человеку. Это любовь совершенно того же характера, как любовь слепцов молочной матери. Как будто собака, выхваченная из прошлой дикой жизни, сохранила чувство утраты всей матери природы и на веру отдалась человеку вместо матери. По собаке заметнее всего, какие возможности любви заложены в звере и всей дикой природе.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: В прошлый раз получили письмо от Василия Голицына. В палящий задумчивый отпуск сложилось странное ощущение, что я где-то не в привычной среде обитания, а на другой стороне земли. Василий, у меня тоже такое бывало. И в отпуске тоже, но по другим причинам. Поэтому и навеяло необычную южноафриканскую заявку Пол Саймон пьеса «All Around the World» or «The Myth of Fingerprints» с альбома «Graceland».

Paul Simon, All Around the World, or The Myth of Fingerprints с альбома Graceland по просьбе Василия Голицына в навещании на маяке. Юрий Моргунов в прошлый раз написал нам, что 3 июля отмечал день рождения музыкальный подвижник, электронный гений, основатель таких всемирно известных проектов, как Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Vince Clarke. И было предложение послушать Erasure, Am I Right? Am I Right? Послушаем сейчас, окей? Okay?

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю освободили населенные пункты Дружлюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка. Подразделения группировки «Север» Петроивановку в Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» взяли Васильевку. Подразделения южной группировки освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение живой силе техники 12 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял более 1310 военнослужащих. Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве обращают внимание на недопустимость такой опасной деятельности.
2: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
0: Сегодня в Калининграде прошли консультации России МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Как сообщили в Росатоме, главной темой стал вопрос обеспечения безопасности. Глава ведомства Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции городу-спутнику Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствие осуждений, намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции Энергодара. В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе посещения Тверской области. По его словам, на российском топливном рынке есть проблемы, есть нехватка, поскольку НПЗ частично выходит из строя в ремонт из-за прилетов по ним.
3: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Все делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. И также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить полный, в первую очередь, внутренний рынок.
0: Потребности агропромышленного комплекса России в топливо обеспечиваются в приоритетном порядке. Основное внимание уделяется сейчас своевременному доведению ресурсов до аграриев, заявили в Минсельхозе. Глава ведомства Оксана Лут провела совещание. В нем приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных органов управления АПК. В министерстве отметили, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке. Со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменений стоимости ГСМ, передает ТАСС. Еще, как заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, запасов топлива достаточно для приоритетного обеспечения аграриев. Министр также отметил, что дизельное топливо в России есть, запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращение ажиотажа. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в подмосковном Красногорске. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, сообщили ТАСС в МЧС региона. Были эвакуированы 340 человек, информация о пострадавших не поступала. Ранее стало известно, что горит крыша торгового центра. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как густой черный дым поднимается над торговым центром. По данным прокуратуры, причиной пожара в Красногорске могло стать нарушение требований безопасности при проведении кровельных работ. Дождливая погода ожидается в столичном регионе в выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В начале следующей недели дожди в Москве продолжатся, но их интенсивность уменьшится.
1: В столице нашей Родины выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальные для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас в Москве 27 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра во второй половине дня местами дождь с грозой 28-30 градусов.

Начинаем второй час и навещание на маяке «Прямой эфир». Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я, диктор Стрельников, приветствую вас. Связь со мной, со студией и с международным радиочатом через сайт vsfm.ru. Писем сегодня очень много, поэтому поехали. Сразу. Без подписи, но мы предполагаем, что это Лидия пишет. Елизаветочка, доченька, поздравляю тебя с успешным окончанием университета. Теперь ты стала дипломированный журналист. Я горжусь тобой, твоими способностями и достижениями. Все, что ты задумаешь в жизни, у тебя получится. Желаю тебе успешной карьеры радиожурналиста. И всегда помни, ты прекрасна во всех своих проявлениях. Включите, пожалуйста, для нее песню в исполнении Steve Lawrence «On a Clear Day». Но это еще не все. Без подписи. Татьяна вроде бы. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, мою внучку Лизоньку. Поздравляю тебя с окончанием университета. С красным дипломом. Мы все очень гордимся тобой. Счастья тебе, любимая внученька. Подписывайте письма, а?

Остались заветы от вроде бы как Лидии и Татьяны. Стив Лоренс, on a clear day, вы на вещании на маяке. Передаем огромный привет Максиму от Сереженьки и Лёлишки. Пусть все складывается максимально благоприятно для тебя. Здоровья и Jamiroquai от и на вещании.

Максима от Сережи и Лёли, Jamiroquai, Cosmic Girl, вы на вещании на маяке. Огромное спасибо за все-все письма, их сегодня особенно много. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. И вот классика Сергея, ему 72 года, он пишет из Москвы. Эта заявка для всех, кто покупал Sorry Suzanne the Hollies в 73 году на гибкой пластинке за 60 копеек и был счастлив.

0: слушаю эту пьесу и почему-то почувствовал себя диск-жокеем на пиратском судне.
1: Да-да.
0: Для Сергея Sorry, Suzanne, The Hollies. Наверное, в прошлой жизни я был диск-жокеем. Пишет Корж Инна. Василий Борисович, добрый вечер. Вашу передачу особенно обожаю. «Маяк» — это вообще моя путеводная звезда. Поставьте, пожалуйста, «Seal». Crazy. Побудем сегодня немного сумасшедшими. Говорят, сумасшедшим жить легко. Большой привет моему любимому мужу Диме, моим дочкам Лизе и Варе, моей маме, брату и моему дяде Саше и его семье. С уважением, Корж Инна. Инна, спасибо за вашу фразу. Лучшие ведущие на маяке, лучшие песни на маяке. Промо-ролики вам писать.

прекрасный. Во-первых, это Seal, Crazy. И это от Инны для Лизы, Вари, для мамы, брата, Димы и дяди Саши. О как. Ирина пишет: вы на вещание на маяке. Привет от поколения, которое засыпало под ваш тихий час. Спасибо, что умеете поддержать, вдохновить, порадовать. Сегодня поддержка как никогда нужна моей подруге Ларе. Ей нужны силы, и эта музыка их подарит. Поставьте для нее «That's what friends are for». Ларочка, родная, я с тобой. И, как говорил классик, улыбайся. Это всех раздражает. Выше нос, дорогая, я рядом.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска на прошедшей неделе освободили Константиновку и Васильевку в Донецкой Народной Республике, населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина, Шейковка и Петроивановка. В Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 410 военнослужащих. Дизельное топливо в России есть. Запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Он напомнил, что запрет был введен 8 июля. Цивилев также отметил, что запасов топлива достаточно для приоритетного обеспечения аграриев. Об этом министр энергетики заявил на совещании по вопросам обеспечения агропромышленного комплекса России топливом, которое провела глава Минсельхоза Оксана Лут. По его итогам в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что потребность АПК в топливе обеспечивается в приоритетном порядке. Основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак в ходе посещения Тверской области заявил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы и сейчас активно работают над этим. Запад хочет перекрыть России международные морские маршруты, закрыть Балтийское и Черное моря, заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям». Он также отметил, что страны Запада завидуют России, завидуют ее богатством и территории и хотят разделить страну на части. В Иране опровергли сообщение о переговорах США на следующей неделе в Исламабаде, передает агентство «Фарс». Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что Тегеран якобы обратился к Вашингтону с просьбой продолжить мирные переговоры, и Штаты ответили согласием. При этом американский лидер отметил, что считает перемирие с Ираном завершенным. Напомню, в ночь на среду США начали наносить удары по территории Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе, которые не согласовали свой проход с Тегераном. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании. Сегодня спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф, один из главных переговорщиков Тегерана США, заявил о полном недоверии американской стороне. По его словам, Исламская Республика готова к тотальной обороне, если США предадут меморандум о прекращении боевых действий. Галибаф также отметил, что с Вашингтоном можно вести переговоры, только будучи готовым к войне. 19 человек, в том числе 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Продукты из подмосковного кафе, где произошло массовое отравление, направлены на исследование. Работа заведения приостановлена. В Минздраве Подмосковья уточнили, что состояние 12 человек, которые отравились в суши-баре в Зарайске, оценивается как средней степени тяжести. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь с грозой, 28-30 градусов. В Москве в субботу ливни, грозы, ночью плюс 18-20, днем 25-27 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Напомню, в минувшем сезоне Бориско отыграл 14 из 23 матчей на 0 в российской премьер-лиге. Фенербахче работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике, пишет «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе турецкого клуба Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако Фенербахче также прорабатывает альтернативные варианты с переходами Луиса Энрике и Малкома из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал Наполи. Юрген Клопп в ближайшее время будет представлен в качестве наставника сборной Германии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее этот пост освободил Юлиан Нагельсман. С 2025 года Клопп занимал должность директора по международным связям в Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029 года. До этого на протяжении 9 лет работал главным тренером Ливерпуля. Переговоры между Барселоной и мадридским «Атлетико» насчет перехода нападающего Хулиана Альвареса продолжаются. Синегранатовые намерены предложить за аргентинца 130 миллионов евро после чемпионата мира. Об этом сообщает sport.es. По информации источника, это максимальное предложение, которое готова сделать Барселона. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет сегодняшнего матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синь Жаньсунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Кроме этого, сегодня определились финалисты в мужском одиночном разряде. Яник Синнер обыграл Новака Джоковича 6-4, 6-4, 6-4. И в финале сыграет с Александром Зверевым, который был сильнее Артура Ферри 7-6, 6-2, 6-4. Тем временем организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Наша федерация таким образом отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Баскетбол. Пресс-служба Единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. В турнире примут участие 16 команд. Отмечу, что «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Ольга Голицына пишет: Василий, добрый вечер. Сегодня значимый день в нашем большом семействе. Моему отцу сегодня целых 80 лет. Цифра солидная, но, пап, это всего лишь цифра. За плечами красивый путь. Ты лучший муж, отец, дедушка, прекрасный заслуженный педагог. А главное, ты человек с большим сердцем. Пускай оно бьется еще долго и ритмично. Будь, пожалуйста, здоров. Спасибо тебе. Ты многое мне дал, но главное — свою любовь. Береги маму. Она твой главный ангел-хранитель. Дорогой диктор, простите за мой французский. Если получится... Ох, простите за мой французский. Если это вообще французский. Заз кевендра! С ее приятной меланхолией. Голицына. О, всем пиратам, не знаю, здесь квадратик.

Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Это и навещание на маяке. Музыкальная заявка от Марии. Добрый вечер. С просьбой передать привет от скучающей жены и детей для любимого Максима. Будь здоров и скорее поправляйся. Машуля, Матвей, Ксю. Просьба поставить Oasis. Благодарю вашу передачу. Хорошего вечера. И еще одно письмо. Першину Евгению Викторовичу, отличному наставнику, проводнику в сложный, но удивительно интересный мир от Евгении Александровны. Хорошо вам отдохнуть, набраться сил солнечной и теплой погоды. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, если будет возможность, композицию Oasis, Whatever.

Олеся Никитина пишет: «Хочу присоединиться ко всем поздравлениям для Александра Бережного. С рождением дочурки! Счастья безграничного!» Мы присоединяемся. Александр Смолин пишет: «Дорогой Василий Борисович, Васечка, как называет вас моя мама, спасибо огромное за жизнь в эфире и за все остальное спасибо. Отдельное спасибо за «чтобы скорее все было хорошо». Это ваша гениальная формулировка спасает и помогает нам жить. Спасибо». Вот не думал, ей-богу, но приятно. Что уж поделаешь там. Радиомагия возвращается. Прямой эфир. Помните, бессонница в воскресенье. Поздно-поздно на маяке. Это интерактивная программа, в которой можно передать привет, пообщаться с другими слушателями, которые во время эфира не спят, желательно. И, конечно же, поделиться мыслями и воспоминаниями. Также голосовая почта со всего мира. Настоящие истории настоящих слушателей. Помните, бессонница начинается на маяке в воскресенье в 23:07. Я диктор Стрельников, это и навещание на маяке. Я побежал готовить следующий час эфира. Раскрою вам тайну, если вы только что настроились. Огромный поток писем сегодня идет. Не знаю, чем это вызвано. Обычно летом такое, знаете, затишье. Все на дачах, еще где-то, в очередях, может быть, не знаю. Сегодня очень много писем. Поэтому я побежал, а вы никуда не уходите.

навещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения какие-то, духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Воспитание должно просветить сознание человека, чтобы перед глазами его лежала ясно дорога добра. Но этого мало. Каждый из нас видит прямую дорогу, но многие ли могут похвалиться, что никогда не уклонялись от нее? Побеждать свои природные влечения каждую минуту – дело почти невозможное. Если посреди этих влечений мы не находим себе помощника, который бы облегчал для нас победу над нашими дурными наклонностями и в то же время награждал бы нас за эту победу. В чести природы человеческой должно сказать, что нет такого сердца, в котором бы не было бескорыстно добрых побуждений. Но эти побуждения так разнообразны, иногда так глубоко скрыты, что не всегда легко отыскать их.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.
3: Маяк.

0: Иновещание. Мистер Уикенд.
1: Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Это лето я по многим причинам запомню надолго. Или наоборот, долго буду пытаться избавиться от этих воспоминаний. Но футбол я смотрю. Чтобы вы понимали, я не фанат. Но мировые чемпионаты и кубки с большим удовольствием употребляю как зритель. По этому поводу Майя пишет: «Продолжается чемпионат мира по футболу. Всем любителям пожелаю красивой и честной игры. В связи с этим событием прошу поставить песню коллектива «Italove» – «Follow me to Mexico» с уважением, Майя».

Rita Love, Follow Me to Mexico по просьбе Майи в навещании на маяке. Инструментики подстроили, поехали! Влад Митрофанов из Москвы пишет: включите, пожалуйста, в эфир трек Heatseeker группы AC/DC для прилива сил и бодрости всем футбольным болельщикам, кто смотрит чемпионат мира по ночам, несмотря ни на что. Спасибо.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подрастите.

0: южной группировки войск. На прошедшей неделе освободили Константиновку, подразделение группировки «Центр», Васильевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка. Подразделение группировки «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, нанесли поражение живой силе техники 13 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1380 военнослужащих. Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим не склонен к мирному урегулированию, и в Москве это видят.
1: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
0: Песков также заявил, что Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли сегодня в Калининграде. Главной темой стал вопрос обеспечения безопасности. Глава Росатом Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции городу-спутнику Энергодару. За это время погибли 7 человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствии осуждений, намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции и Энергодара.
2: Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов – это поощрение к дальнейшей эскалации ударов как по инфраструктуре станции, так и по самому городу. Хотя, сам себя поправляю, сам город и есть главная часть инфраструктуры безопасности станции. Люди – главные носители этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилище топлива или ядерный реактор. И сегодня мы еще раз говорим, что главный наш результат – это привлечение внимания МАГАТЭ и через МАГАТЭ всего мирового сообщества к тому, что творится последние недели в Энергодаре.
0: Лихачев также отметил, что в докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Если у России не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Нас экономически задушат, заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям». Поэтому, по его словам, России необходим сильный военно-морской флот. Патрушев также отметил, что Запад хочет перекрыть России международные морские маршруты, закрыть Балтийское и Черное моря. Дизельное топливо в России есть. Запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Он напомнил, что запрет был введен 8 июля. Цивилев также отметил, что запасов топлива достаточно для приоритетного обеспечения аграриев. Об этом министр энергетики заявил на совещании по вопросам обеспечения агропромышленного комплекса России топливом, которое провела глава Минсельхоза Оксана Лут. По его итогам в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак в ходе посещения Тверской области заявил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы и сейчас активно работают над этим. 19 человек, в том числе 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В Минздраве Московской области уточнили, что состояние 12 человек, которые отравились в суши-баре в Зарайске, оценивается как средней тяжести. По данным прокуратуры региона, отравившиеся в кафе быстрого питания ели суши и роллы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление. Продукты из подмосковного кафе, где произошло массовое отравление, направлены на исследование, работа заведения приостановлена. 5 автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле на внутренней стороне 3-го транспортного кольца в Москве, сообщили в Дептрансе. Информация о пострадавших уточняется. Из-за аварии движение в районе ДТП затруднено. Более чем на 2 километра проехать можно по 2 полосам из 4. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь, грозой 28-30 градусов. В Москве в субботу ливни, грозы, ночью плюс 18-20, днем 25-27 градусов.

0: вещание.
1: Василий Стрельников. The Last DJ.

это самая лучшая часть песни. На подпевках Шерил Кроу и племянница Стиви Никс, Джессика Никс, это Fleetwood Mac, Say You Will, в начале третьего часа прямого эфира и навещания на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я диктор Стрельников, читаю ваши письма, выполняю ваши заявки. Стас из Калининграда пишет через Caps Lock. Это пишет Станислав из Калининграда. 8 июля 25 года, ровно год назад, моя любимая Олечка Кун приняла предложение быть моей подругой. Мы вместе уже больше года, а именно с 9 марта 2025 года. Спасибо. По этому поводу можете поставить шикарную песню «Эрос Рамазотти» Тина Тернер «Коза де ла Вита». Думаю, ей очень понравится мой выбор песни. Ты очень-очень красивая, нежная, приятная, милая, очаровательная, обаятельная, привлекательная, красивая девушка. Я тебя люблю и просто обожаю, и никогда никому не отдам. Стас из Калининграда. Капслок, спасибо вам за ваше письмо и за вашу заявку.

Девочки Кун от Стаса из Калининграда, Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коза де ла Вита. Юрий Назаров пишет забавное письмо и цитирует: «Приняла мое предложение быть моей подругой. Я так подкатывал к однокласснице в 14 лет». И навещание на маяке, и письмо от Александра Кудрявцева, который пишет: «Просто хочу поделиться классной песней и группой». Если найдется местечко, поставьте, пожалуйста, в эфир «Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You». Это и навещание на маяке.

Александра Кудрявцева, у которого недели были непростыми и суматошными, не доходили руки написать письмо. И все-таки сегодня это свершилось. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Олег из Рязани пишет: «Спасибо за отличную музыку, которую вы выбираете для эфира». Это вы выбираете музыку. Поставьте, пожалуйста, одну из моих самых любимых песен в исполнении Эдди Мани и Ронни Спектор. «Take me home tonight». Спасибо вам за то, что вы есть. Олег, у вас отличный музыкальный вкус.

Money Take Me Home Tonight для Олега из Рязани. Вы на вещании на маяке. Татьяна пишет: Василий Борисович, спасибо вам за то, что каждую неделю, каждую пятницу мы слышим вас и понимаем, что ты не один. Мне сейчас очень тяжело и больно. Мой очень близкий человек покинул меня, оставив после себя хаотичность и непонимание. Как же это сложно осознать, что есть вещи, над которыми ты не властен. Прошу для всех, кому сейчас тяжело и грустно, поставить песню Mariah Carey «My Love». Заранее спасибо. Все надеемся на лучшее и держимся. С уважением, Татьяна.

0: Mariah Carey, My Love для Татьяны. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Анна пишет из Кемерово. Привет всем ведущим радио «Маяк», городу Кемерово, родным и близким друзьям и знакомым. Спасибо, что с нами, Анна. И Константин из Мурманска. Вот такие сообщения мы любим. Всем приятного эфира. Точка. Все. Как же это здорово. Спасибо огромное всем-всем-всем за ваши письма, за ваши заявки, за приветы и за голосовую почту. Мы совсем скоро вернемся. Это и навещание на маяке.
1: И навещание. Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов. Музыкант. Композитор.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю освободили населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернешина и Шейковка. Подразделения группировки «Север» Петроивановку в Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки взяли Константиновку. Подразделения группировки войск «Центр» Васильевку в Донецкой Народной Республике нанесли поражение формированием 13 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2090 военнослужащих. Объект портовой инфраструктуры после взрывов получил повреждения в Одесской области. Возникли пожары. В этом украинском регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Чернигове, Харькове, в пригороде Днепропетровска, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Европа делает все, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине не состоялось, заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что Европа оказывает влияние на решение Киева, в том числе финансово и военными поставками. Потребности агропромышленного комплекса России в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Основное внимание уделяется сейчас своевременному доведению ресурсов до аграриев, заявили в Минсельхозе по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут. В министерстве отметили, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решается в оперативном порядке. Со стороны ФАС продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменений стоимости ГСМ. В свою очередь глава Минэнерго Сергей Цивилев, который принял участие в совещании, отметил, что запасов топлива достаточно для приоритетного обеспечения аграриев. Министр также подчеркнул, что дизельное топливо в России есть, запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак в ходе посещения Тверской области заявил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы и сейчас активно работают над этим. В Белом доме укрепят входную дверь для усиления безопасности. Это займет несколько месяцев, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их информации, на этом давно настаивали сотрудники секретной службы США, которые охраняют американского лидера. Ранее на этой неделе Дональд Трамп сообщил о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него. Он оценил вероятность гибели на посту президента США в 5,2%. А сегодня глава Белого дома заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня местами дождь с грозой, 28-30 градусов, в Москве в субботу ливни и грозы, ночью плюс 18-20, днем 25-27 градусов.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации к Евро-2028, сообщает Спорт24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 2030 года и будет выступать за Краснодар под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, после поражения в 1/8 на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира, Криштиану заявил, что этот мундиаль был для него последним. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Нужно поговорить с ним, чтобы узнать, чего он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синь Жаньсунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Тем временем организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник направил официальную апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ по делу о своей дисквалификации. Об этом он сообщил сам в социальных сетях. Напомню, ранее Крамник был дисквалифицирован на год за публичное обвинение в адрес шахматистов Навара и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. И пока это все новости спорта.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Мария Заболотнова пишет. Добрый вечер. Добрый день. В преддверии праздника совет молодых ученых от всего сердца поздравляет Вадима Игоревича Тетерина с наступающим днем рождения. В прошлом году мы желали вам заслуженного отдыха, а сегодня движение и новой прекрасной цели – пробежать марафон. Пусть эта дистанция покорится легко, на одном дыхании, а рядом всегда будут верные люди и попутный ветер. Пусть задачи решаются сами собой, а единственной проблемой в вашей жизни будет выбор, куда отправиться за счастливыми впечатлениями. Taylor Swift, Champagne Problems. С уважением, Мария Заболотнова.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Команда QRI Team поздравляет от всей души Александра Тайфуна, Юру Воронч и Владимир с позывным Арктика 215 с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, бесконечного драйва и ярких эмоций. Пусть для них в эту пятницу прозвучит Blonde Call Me. С вами была блондинка.

Call Me. Вы на вещании на маяке. Несмотря на поздний час, письма продолжают поступать. Борис из Севастополя пишет: сейчас укладываю дочек спать и тихонько, чтобы не слышала мама в другой комнате, слушаем и на вещание. Будьте любезны, передайте привет Дарине и Кристине и какой-нибудь медлячок для сна. Спасибо, сейчас будет. Катенька Корытова пишет: несмотря ни на что, впереди у меня 3 недели летнего отпуска, в котором может будут светлые моменты, а может нет. Потому что ситуация все еще очень сложная. Но я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в моей беде. Поставьте, пожалуйста, для всех красивую песню Оливии Ньютон-Джон и Дэвид Фостер «The Best of Me». Спасибо всем, кто действительно поддержал и кто отозвался. Ты не один.

0: Чайная. Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: вещание. Other programs may try to imitate us, but how do they imitate a feeling like the Seelys Weekend?
1: Ну что, зафиналимся? Сегодня это выбор слушателя. Валерий, моряк, Воронеж, Василий Борисович, добрый вечер вам и всем слушателям вечернего радиоэфира. Какое же приятное ощущение того, что ты, я, не один. Итак, Сергей, Воронеж, именинник, прекрасный человек с творческим началом, автор многих музыкальных проектов. Будьте добры, для Сергея, для близких ему и для всех наш, для всей нашей, вашей аудитории, Genesis, I Can't Dance, что пусть будет переведено как «Все будет хорошо». Трек с альбома We Can't Dance, 91 год, группа Genesis, великолепная версия нидерландского диджея Бена Либранда.

Genesis, Ben Librand, We Can't Dance. Так назывался альбом. Трек называется I Can't Dance. От Валерии из Воронежа специально для Сергея в Воронеже. Ну вот и все. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. В вашей компании мне очень-очень хорошо. Честное слово. Титры. Благодарю Таню и Людмилу на маяке. Я, Василий Стрельников, напоминаю вам про нашу эфирную программу в воскресенье в 23.07. Прямой эфир «Бессонница на маяке». Всего самого наилучшего. Берегите, и что... берегите себя, прежде всего, и близких, и любимых. И чтобы скорее все было хорошо. Спокойной ночи.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Как сообщает Министерство обороны, в течение прошедшей недели группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Атакованы формирования 5 механизированных, 2 мотопехотных, аэромобильная бригада ВСУ, 4 бригад теробороны, бригады Нацгвардии и 2 пограничных отрядов погранслужбы Украины. С 4 по 10 июля силами «Севера» ликвидированы 1380 боевиков противника. Также уничтожены 2 танка, 11 бронемашин, 80 автомобилей и 7 полевых пушек. Угроза Запорожской атомной электростанции со стороны украинской армии не в полной.

0: значительной мере отражается в докладах МАГАТЭ. Об этом после прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и Международного атомного агентства заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
1: На взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
0: Лихачев уже отмечал, что интенсивность украинских ударов по Энергодару в Запорожской области находится вне рамок здравого смысла. Вице-премьер Александр Новак связал дефицит на топливном рынке с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за прилетов беспилотников.
2: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Мы все делаем для того, чтобы и усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. И также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить полную, в первую очередь, внутренний рынок.
0: Как заявил министр энергетики Сергей Цивилев, сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок топлива и необходимые объемы для аграрного сектора имеются. Посольство России в Нидерландах взяло под контроль ситуацию с осквернением советского воинского кладбища в мемориальном комплексе «Советское поле славы». Как передает ТАСС, в дипмиссии назвали произошедшее абсолютно недопустимым злодеянием. Сейчас наши дипломаты контактируют с руководством фонда, который ухаживает за захоронением. Они настаивают на скорейшем расследовании инцидента и наказании виновных нидерландскими властями. Представители посольства посетят оскверненный мемориал сразу после завершения следствия. Действий. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что его страна готова к тотальной обороне, если американцы предадут меморандум о прекращении боевых действий. По его словам, Иран никогда не прекращал подготовку к защите своей территории. Также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольдгадр предостерег Израиль от присоединения к ударам США. Накануне американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану, заявив, что это было ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранцы ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Это уже второе обострение после подписания меморандума в середине июня. В подмосковном Зарайске закрыли кафе, после посещения которого отравились 19 человек. 9 и 10 июля в местную больницу начали обращаться люди с признаками пищевого отравления. Следователи установили, что 16 пострадавших ели в одном заведении общественного питания. Среди них 7 несовершеннолетних. Состояние 12 человек врачи оценивают как средней тяжести, сообщили в региональном Минздраве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Из кафе изъяли все продукты и отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину инцидента. Сейчас следователи проводят допросы посетителей и персонала. В ближайшие дни по столичному региону пройдут проливные дожди с грозами и вероятен град, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
3: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
0: В столичном регионе действует экстренное предупреждение МЧС. Синоптики не исключают образование смерчей из-за столкновения холодного Балтийского и жаркого Каспийского циклонов. До вечера субботы действует желтый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 11 июля, местами дождь с грозой, днем в городе на Неве до плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы, днем в российской столице температура составит от плюс 25 до плюс 27 градусов.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Птица счастья.
1: Что такое счастье? И сколько раз человек об этом размышлял? В какие моменты жизни он делал это? Когда было мучительно плохо или когда восхитительно хорошо? У людей бывает по-всякому. Одно можно сказать наверняка. Если уж вы задались этим вопросом, будьте добры услышать ответ. Тот, который будет для вас верным именно на этом отрезке жизненного пути. Потому что завтра, кто знает, вдруг вы изменитесь, и ответ будет уже совсем другим. Давным-давно, когда мир был значительно моложе, а звезды висели так низко, что белые колокольчики в полях могли их расцеловать, в небе над одним загадочным королевством жила золотая птица. Никто не слышал ее пения, хотя о нем ходили легенды. Никто не видел взмахов ее крыльев. Жители того королевства просто знали, что такая волшебница есть. Ее изображали на королевской посуде и на простых глиняных чашках. Ее строгий взгляд и острый клюв вырезались на масках, которые жители надевали на ритуальные пляски под солнцем. А птичьи песни звучали человеческими голосами в полях и у рек, где мужчины и женщины собирали урожай и стирали белье. Но сама золотая птица никому еще не показывалась. Говорили, что увидеть ее невозможно, если смотреть слишком пристально. Только тот, кто в неспешном любовании миром замечал, как солнечный луч на мгновение становился золотой рекой для плывущего в ней паучка, кто был способен почувствовать прикосновение ветра к щекам и пронаблюдать его полет дальше, только такой человек наверняка мог заметить чудесные золотые крылья. Легенда гласила: необычайная птица подарит счастье и исполнит желание сердца. Но явится она только тому, кто ждет ее появления без тревог и пребывает в ясном предвкушении, как в последние дни весны, когда знаешь, вот-вот в окошко запрыгнет июнь, и вся жизнь будет согрета. Кто способен находиться в таком глубоком присутствии, которое ничего не требует? Двое близких друзей в том королевстве выросли с этой легендой, и каждый понимал ее по-своему. Белокурая принцесса часто сидела у окна и разглядывала просторы неба. Она смотрела непристально, чтобы не казалось, что она там что-то высматривает. Принцесса была наблюдательной и чувствительной, как сама природа. Она могла плакать от красоты заката, пылающего то ли багряной раной, то ли пламенеющим сердцем. Могла смеяться до слез и спорить до хрипоты, притопывая ножкой, когда что-то казалось ей несправедливым. Девичьи чувства не знали полумер и были горячими, как угольки в костре. Придворные шептались: «Она слишком искренняя, неправильно это». Принцесса слышала эти слова, ловила каждый взгляд, в котором читалось осуждение. Все это очень ранило ее доброе сердце. Но быть другой она не могла, хоть и пробовала. И быть тише, и тогда чувствовала, как внутри все сжимается. И прекратить сиять, и тогда ощущала, как в сердце затухает огонь, который был главным источником жизни. Она не умела жить в полсилы, Ее любовь была громкой, гнев горячим, а радость ослепляла. И девушка носила все это, как тяжелую корону, которая пусть и сверкает прекраснее всего в мире, но также мешает и давит. Принцесса часто сбегала в сад. Там, среди извилистых ив и пушистых кустов роз, у нее получалось выдохнуть и просто побыть собой, не переживая о том, что она кого-то заденет. В самом дальнем уголке сада, под ветвями, часто отдыхал ее друг, музыкант. Само его присутствие в саду было тихим, словно и он был чудесным цветком. Но стоило ему коснуться струн своей скрипки, как мир вокруг преображался и становился необычайным. Его музыка говорила за него. Она пела о том, что он не мог выразить словами. Мелодия плыла по саду и плакала о том, чего он не позволял себе чувствовать, и радовалась самым простым вещам вместе с ним. Музыкант просто следовал за ней в своем трепетном творчестве. Принцесса пробиралась к нему через веточки, садилась на камешек рядом и слушала. Его музыка была спокойной, как зеркальная поверхность пруда. И даже ветер не решался поднять ряби. И в этом спокойствии девушка находила отдых. Ей была неподвластна такая магия. Как волшебно и живо музыкант мог выражать свои миры. Она чувствовала, что в его молчании порой было больше смысла, чем в ее огненных дискуссиях. Музыкант же ловил каждое ее слово. Когда девушка делилась с ним, речь ее была быстрой и не сдержанной, потому что шла от такого же пылкого сердца. Она говорила громко, то сбиваясь, то смеясь, то краснея от подступающих слез. И в этом хаосе самой жизни он находил то, чего ему так не хватало. Человек сам не умел быть таким. Он держал многое внутри, превращая свои переживания в мелодии, и они говорили за него. Те двое были разными, как огонь и вода, как день и ночь. И эта разность манила их и сближала. Она согревалась о его покой, хотя ощущала, что внутри он вовсе не спокойный, просто другой. Он оживал от ее огня, хотя и видел, сколько в ней хрупкости, уязвимости и доброты. Иногда, когда она переживала слишком сильно или от чего-то впадала в отчаяние, он обнимал ее за плечи. И она расслаблялась, потому что в этом прикосновении было больше поддержки, чем в любом слове, которое могло быть произнесено в тот момент. А иногда он молчал слишком долго, и тогда она брала его за руку и просила: «Сыграй что-нибудь». Он играл, и она чувствовала, как внутри нее разливается тепло, не требующее никаких объяснений. Друзья много времени проводили вместе, но это всегда было тайно, потому что они слишком дорожили своим удивительным союзом, своим глубоким пониманием друг друга. Они гуляли в полях, а после сидели под старой ивой и наблюдали, как наступает вечер и розовеют небеса. Ничего говорить не хотелось, и только небо было свидетелем того, как те двое чувствовали друг друга. Немного иначе. Не как собеседники и друзья, а как две половины чего-то важного и целого. Но однажды, когда закат был непозволительно красив, а ветер кружил голову сладостью лип, принцесса сказала: «Ты веришь в золотую птицу? Думаю, однажды я ее найду. С моего балкона на башне открывается дивный вид. Сложно будет ее упустить». Ее друг покачал головой. «Ты ты не найдешь ее, если будешь искать. Но я должна. Я хочу знать, что такое настоящее счастье». Музыкант пожал плечами и ничего не сказал. «Как обычно», — рассердилась она, — «вечно молчишь». Внутри нее вспыхнул тот самый огонь, который она так часто пыталась притушить. И на этот раз он был горячее, чем когда-либо. Человек опустил голову. «Ты всегда так, только сидишь и ждешь, играешь свои грустные песни. Разве тебе не интересно узнать, в чем твое счастье, и получить то, чего хочет сердце? А может, оно ничего не хочет?» — скривила губы она. Губы дрожали. Человек заметил, как ей самой сделалось страшно. Он смотрел на нее своим пронзительным взглядом. Глаза были такими же тихими, как его музыка. «Если она ко мне не прилетит, значит, я не готов был ее увидеть. Я не могу торопить мир. Я могу только быть здесь, когда она будет готова появиться». Принцесса негодовала. Она чувствовала, как ее слова ударяются о его равнодушие, как о стену, и не находят отклика. Ей бы хотелось, чтобы он тоже искал, бился. Было бы понятнее, если бы он тоже требовал от мира ответов. Хотелось бы, чтобы он был таким, как она, но он был другим. И в этот момент это казалось предательством. «Ты просто боишься!» — выкрикнула она. «Боишься, что ничего не найдешь, что ничего не получишь. Тебе страшно даже попробовать». Ответа не было. Он смотрел на нее, и в его взгляде царила тишина. Она была его домом, его убежищем, его единственным способом быть собой в мире, который не понимал молчания. Принцесса подхватила свои пышные юбки, вскочила и громко всхлипнула. Она выбежала из сада, слезы неслись по щекам, а сердце горело огнем. И, казалось, было готово сжечь все прогулки, мелодии, закаты и вообще всю их жизнь. Человек за ней не пошел. Он смотрел на небо и думал: «Жаль, что она никогда меня не поймет». А принцесса бежала домой, подальше от него, и внутри у нее становилось пусто и холодно, потому что он за ней не пошел, и пора было это признать. Не шел никогда. На рассвете она покинула замок. Девушка не взяла с собой ничего, кроме своего старого плаща и веры в то, что где-то есть ответ, который ее успокоит. Она не знала, куда ей идти, знала только, что должна. Нужно найти птицу, которая даст ей то, чего ей так не хватало. Она шла долго. Леса сменялись горами, горы долинами. Чем дальше она уходила, тем тише становилась ее душа. Принцесса привыкла жить в движении, в чувствах, в постоянном беге. Но здесь, среди полей и теплого летнего ветра, некуда было спешить. Можно было просто идти и любоваться, слушать и чувствовать. И чувства эти разделяли не люди, а просторы зеленой планеты, такой большой и родной. Она начала замечать то, что раньше проходило мимо, как качаются листья на ветру, словно машут ей, радуясь, как тень от облака падает под ноги и бежит вместе с девушкой вдоль ручья. Принцесса начала чувствовать, как внутри нее что-то меняется. Как ее огонь, всегда такой яркий, наконец обретает покой. Он утихал, но не гас. И от этой новой теплой тишины внутри появилось место, которого раньше не было. И в этом месте, как в их с музыкантом любимом саду, можно было просто быть собой. И вот на закате сердце девушки перестало леденеть и гореть, и билось ровно. Принцесса забралась на холм и любовалась оттуда высокой горой, пронзающей небо. «Наверное, он прав», — решила она. «Не увижу я птицу, значит, и не нужно. Ведь вот какое счастье просто жить, просто смотреть на небо, просто сидеть в нашем саду, любоваться цветами и музыкой, а потом нести это чудо людям в королевстве. Что мне еще нужно? У меня все уже есть». Принцесса так радовалась этому теплому новому знанию, что не сразу заметила, как кто-то прижался к ее спине. Она вдруг ощутила в теле волну жара, словно внутри появилась новая опора, и окутала все позвонки. Девушка чувствовала прикосновение. Потом осторожно повернула голову. Спина к спине с ней сидела гигантская птица. Птица прислонилась к принцессе и тоже отдыхала на закате долгого дня. Ее взгляд был устремлен в тучи, в облака и в танец маленьких мошек, носящихся в лучах. И куда-то выше неба, выше купола планеты, в самый космос, где происходит то, что нам совершенно неведомо. И вдруг принцессе захотелось говорить. Слова шли от самого сердца, и она знала, что птица примет их. И слова хлынули из нее, как вода из прорванной плотины. Они были горячие и самые настоящие. «Я всю жизнь была для всех слишком, слишком громкой, слишком живой и чувствительной. Я плакала от боли и красоты. Я смеялась так, что люди оборачивались. Я любила так, что могла сгореть и сжечь всех вокруг. И я думала, что это неправильно, что надо быть тише, меньше, удобнее. Но как быть тише, когда сердце такое большое? Я думала, что занимаю слишком много места, слишком много чувствую и много хочу. И я искала тебя, потому что думала, что ты дашь мне покой, что ты заберешь эту боль быть мной». Она замолчала, глядя на птицу, которая была такой же спокойной, как ее музыкант. «А теперь я сижу здесь, и ты со мной, и мне спокойно. А ведь, оказывается, покой — это не перестать чувствовать. Покой — это позволить себе чувствовать все, не ища разрешения. Когда ты просто есть. Когда ты перестаешь доказывать, что имеешь право на свою громкость и свой огонь. Именно тогда он перестает сжигать, потому что ему больше не нужно за себя бороться. Я была слишком для всех, а мне просто нужно было стать собой для себя. Разрешить себе быть такой, какая я есть. Занять свое место свободно, ведь я принцесса, и мне положено служить людям. И теперь я чувствую, как мне спокойно с собой. Мне больше не нужно кричать от боли и отчаяния, если меня кто-то не слышит, ведь я сама слышу себя. И мне не нужно требовать ничьей любви и принятия, потому что я сама себя принимаю, всю себя, целиком. Боже, как это чудесно знать себя, оберегать и любить. Принцесса обняла себя за плечи и думала, каким все казалось сложным и как стало легко. Вся наша боль выливается в чрезмерность только тогда, когда мы пытаемся найти себе подтверждение в мире. И когда не находим, ранимся о непонимание и отвержение. На самом же деле нам нужно найти принятие и опору внутри. И тогда боль превратится в любовь. Чрезмерность станет нашей истинной силой, а испепеляющий огонь обернется бескрайним теплом. Птица так и сидела, прижавшись, наслаждаясь и отдыхая в компании девушки. Ей было хорошо. Ведь к ней, как и к принцессе, было обращено так много взглядов, просьб и молитв. А рядом с таким же горячим и отважным человеком даже золотой птице счастья не нужно было стараться. Ведь они были похожи, как две половинки чего-то по-настоящему целого. Музыкант прождал девушку в саду весь день и не находил себе места. Он пытался играть, но чувства перебивали друг друга. Пытался сложить свои обрывки стихов и что-то напеть, но голос не слушался. И слова не могли передать ничего из того, что бушевало внутри. Что если она права, и он упустил что-то дорогое и важное? Он не пошел за ней, потому что знал, птицу не найти усилиями. Но сейчас он и сам отчаянно что-то искал, но не снаружи. Человек искал в себе слова, которые так долго держал в тишине. Он вспоминал, как она смеялась, как кричала, как она смотрела на него своими горящими глазами и повторяла: «Ты не чувствуешь, ты как камень». Он думал о том, что она была права. Иногда он действительно был как камень. Но все же тот камень так много ощущал. Просто он совсем не умел об этом говорить. Он думал о том, что она была для него огнем, что ее громкость никогда не пугала. Она согревала, хотя и временами была безумной. Но ведь он и сам больше верил не уму, а сердцу. Нужно было сказать, что только в ее бурях он чувствовал себя живым. Но он никогда не говорил об этом и прятал все внутри, превращая в мелодии. И сейчас, когда она ушла, он понял, он должен был сказать ей, что, несмотря на всю ее подвижность, пылкость и страсть, все же не сад и не небо, а именно она была его покоем. Музыкант просидел в саду всю ночь до рассвета. Когда первые лучики солнца коснулись травы, он вдруг услышал шелест крыльев. И золотая птица счастья села на веточку ивы прямо перед ним. Она была маленькой, с изящной тоненькой шеей и черными глазами-бусинками, глядящими прямо на него. Музыкант улыбнулся птичке, и она склонила голову в ответ. И вдруг, сам того не желая, он начал говорить. «Привет, птичка. Знаешь, я никогда не умел говорить о том, что чувствую. Думал, что если я приложу усилия, чтобы найти слова, мой ум помешает мне. А затем я скажу это вслух, и оно станет менее настоящим. Казалось, что произнесенные слова разрушат то, что хранится внутри. Я боялся, что если скажу ей, она не поймет, и никто не поймет, потому что передать это невозможно». Он замолчал. Птица смотрела на него и наблюдала, как в его глазах отражалось все, что он не мог выразить. Слова давались ему с трудом. Они застревали где-то глубоко внутри, где он привык превращать их в ноты. «Я люблю ее», — сказал он. И голос его был хриплым, как будто это были его самые первые слова на земле. «Я всегда ее любил. С самого первого дня, когда она вошла в сад и сказала: „В твоих песнях так много грусти, но я знаю, они будут и о любви“. Я все чувствовал, но никогда не умел рассказать. Думал, если я скажу это вслух, слова станут меньше, чем чувства. Они приземлят то, что сверкает внутри, и сделают все обычным, таким же, как у всех. А я боялся, что тогда она перестанет на меня смотреть, перестанет слушать мою музыку, перестанет искать меня в саду. Я боялся, что если она узнает, как сильно я ее люблю, ей станет тяжело. Потому что моя любовь, она другая. Она не громкая и не яркая, как та, к которой привыкла принцесса. Она глубокая, как моя тишина. Я не знал, как объяснить ей, что это не отсутствие чувств, а их невыносимая полнота. Вдруг птичка взмахнула крыльями и улетела, оставив музыканта с собой наедине. Сад замер в тишине, и по нему эхом летели слова. И вдруг человек их услышал. Они больше не были заперты внутри. Они были, как та птица, как ее вечный полет. Они кружились и летали, как пробудившиеся после ночи бабочки и пчелы. И вдруг человек почувствовал, как внутри него стало легко. Он выбежал из-за длинных ивовых веточек и побежал. И ноги его словно отрывались от земли. Но он бежал не за золотой птицей. Он бежал за ней. Они встретились на поляне. Она спускалась с холмов, подхватив платье, уставшее, но спокойное. На ее лице сияла улыбка. Он бежал через город, через поля. Он был запыхавшийся, но тоже сиял. Она увидела его и остановилась. Он поймал ее взгляд и замер. В ее глазах он увидел покой, которого не видел раньше. В его глазах она встретила свет, в который всегда верила. Музыкант поднял скрипку и заиграл. Он шел к ней, и мелодия окружила их теплыми звуками. И было в ней что-то такое, от чего все облака замерли и заслушались. Его голос пел, и песня лилась из самого сердца. И сердце принцессы отозвалось, узнав что-то родное. И она рассмеялась. «Я же говорила, что твои песни будут о любви». Что такое счастье, и сколько раз человек об этом размышлял? В какие моменты жизни он делал это? У людей бывает по-всякому. Одно можно сказать наверняка. Счастье – это вы. Сегодня вам нужен этот ответ.
0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Между тем начинает парить. В воздухе нависла гнетущая тяжесть, по небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром, и началось. Жгуты дождя упали на мостовую, земля почти внятно для слуха вздохнула, вода бурлит, журчит, плещет, звонко стучит в окна, барабанит тысячу пальцев по желобам, бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости. Высунуть голову в окно, чтобы охладить ее влагой небесной. Хочется свистеть, орать, встать босыми ногами в стремящиеся по улицам желтые ручьи. Благодатный дождь, прохладная ласка воды. Обдай мою душу, омой мое сердце, сверкающая студеная роса. Я был злым от жары, злым и ленивым. Был ленивым и тяжелым, тупым, грубым, эгоистичным. Высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените, серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите, летучие водяные вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением. Трава, я, земля, мы все. Так нам хорошо.
0: Карл Чапек. Год садовода.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. За прошедшую неделю силами группировки войск «Запад» установлен контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шейковка Харьковской области. Как сообщает Минобороны, в период с 4 по 10 июля нанесено поражение формированием 6 механизированных штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад теробороны. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. В зоне ответственности Запада за неделю потери противника составили 1490 боевиков. Также ликвидированы 23 бронемашины, 106 автомобилей, 9 полевых пушек, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня и 5 станций радиоэлектронной борьбы. ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию Усамы Бен Ладена по договоренности президентов России и США, сообщил помощник российского лидера, глава морской коллегии Николай Патрушев. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что американская спецслужба не выполнила свою часть договоренности.
1: Была продумана операция. Президент США и президент России договорились операцию по его ликвидации. И каждой службе была отведена своя роль. С одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. Они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, маяк, который они нам передали, установили и сказали, пожалуйста, можете фиксировать. А он там долго не будет. Мы говорим, будет, 3 месяца будет находиться в этой точке. Решайте. Они не решились. Не решились, удар не нанесли. Я потом, Теннет был директор ЦРУ, встречался с ним, говорю, что же вы? Нас вы просили, не мы просили. И ничего не нанесли. Ему ответить было нечего. Но мы-то знаем, что он был их агент. И до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали. Как? Мы это все видели на экране.
0: Николай Патрушев также сказал, что Дональд Трамп и США действительно хотят договориться по Украине, но мирному урегулированию препятствуют европейские политики. Производство ракет для систем Patriot по лицензии США для Украины, скорее всего, будет развернуто в Германии или другой европейской стране, а не на украинской территории. По данным агентства Reuters, перенос производства непосредственно на Украину возможен только после окончания боевых действий. При этом даже запуск европейского завода займет время. Как отмечается, в Германии уже выстроена цепочка для выпуска перехватчиков РАС-2, но первые серийные образцы появятся не ранее начала 2027 года. Напомню, на саммите НАТО в Анкаре президент Трамп заявил, что США предоставят Киеву лицензию на производство ракет Patriot, однако признал, что предварительно не обсуждал этот вопрос с компаниями-производителями. Вице-премьер Александр Новак заявил, что власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, на топливном рынке возник дефицит, поскольку НПЗ частично выходят в ремонт из-за прилетов беспилотников. Для стабилизации ситуации был введен полный запрет на экспорт бензина и дизеля, чтобы обеспечить внутренний рынок. И сейчас власти активно работают над дополнительным завозом топлива в регионы. Тегеран откажется от выполнения обязательств по меморандуму с США, если Вашингтон продолжит нарушать свои. Как заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, Соединенные Штаты несут полную международную ответственность за все последствия своих противоправных действий. Иравани таким образом прокомментировал слова Дональда Трампа, который в пятницу согласился продолжить переговоры, но заявил о завершении перемирия. В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану, объяснив это ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранцы в ответ атаковали базы США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума. Трамп допустил возможность полномасштабного конфликта, отметив, что у США есть множество способов победить. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил новый храм на Валааме. В ходе традиционного визита в монастырь представитель совершил чин малого освящения церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Посещение Валаама стало традиционным для патриарха. Он приезжает туда 10 и 11 июля, когда монастырь отмечает свой престольный праздник в память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 11 июля, местами ожидается дождь с грозой, днем в городе на Неве от плюс 28 до плюс 30 градусов. В Москве облачная погода, ливневые дожди и грозы. Днем в столице от плюс 25 до плюс 27 градусов.

кочегары, мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

0: плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Аудиосторис.
2: Долгое время считалось, что Гомер был профессиональным сказителем, который исполнял и придумывал эпические поэмы. Но когда исследователи стали пристально анализировать жизнь и творчество предполагаемого Гомера, появилось множество вопросов. Ученые не только засомневались, что он был автором приписываемых ему произведений, но и не смогли однозначно решить, существовал ли такой человек в принципе. Невозможно четко определить, где и когда Гомер жил. В одних источниках говорится о 13-12 веках до нашей эры, в других – о 9 или 8. То есть разброс составляет больше 500 лет. А самые известные произведения грека «Одиссея» и «Илиада» были записаны после его смерти. При этом, скорее всего, конкретного автора они не имели, а передавались из уст в уста, и каждый рассказчик вносил в текст что-то свое. Так и возник гомеровский вопрос, который ученые пока решить не могут. Значительная часть исследователей вообще сомневается, что Гомер – автор или даже просто рассказчик – когда-либо существовал.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Первые загородные дома для летнего отдыха в России появились в 18 веке под Санкт-Петербургом благодаря Петру Первому. Он выделял земли своим подданным, чтобы удержать их летом поблизости от города, и поручал строить на этих участках жилые дома и благоустраивать территории. Эти наделы назывались дачами, что означало «подарок» и происходило от древнего глагола «дати» – «давать». В начале 19 века дачный отдых стал популярным, особенно вокруг обеих столиц. В советское время активно строились дачные дома для работников организаций. При этом рядовые сотрудники получали участки с одноэтажными постройками на несколько семей, а высокопоставленные чиновники – большие дома за счет государства. При Хрущеве возникло коллективное садоводство с участками по 6 соток, сдаваемыми в аренду. В 1980-х годах ограничения на размеры и этажность дачных домов были сняты, что привело к строительству разнообразных и роскошных дач, отражающих фантазию и финансовые возможности хозяев.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Александрийская библиотека была самой крупной в истории. Она находилась в египетской Александрии, и в ней хранилось до 700 тысяч свитков. В III веке до н.э. ее основали Птолемеи, династия правителей, которые остались на этих землях после походов Александра Македонского. Однако библиотека не дожила даже до средних веков. Согласно одной из точек зрения, ее уничтожил пожар, который устроили то ли римские императоры, то ли мусульмане, то ли христиане. Вот только ни одного следа крупного пожара исследователям найти не удалось. Скорее всего, все случилось само собой. После римского завоевания Египта значение Александрии и ее библиотеки начало уменьшаться. Ученые и переписчики книг, которые работали в ней, стали покидать город. И уже к середине III века нашей эры крупнейшая античная библиотека пришла в запустение. Позднее римские источники о ней уже не упоминают. Книги разошлись по другим библиотекам, а неразобранные либо были уничтожены, либо просто истлели.
0: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня у нас будет очень узкая тема для разговора. Мы обсудим имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Все эти слова иностранного происхождения. И ударение в них неоднозначное. Но мы возьмем наши слова и расставим в них ударение правильно. К доске вызываю сразу двух гостей маяка. Ну, чтобы было не скучно.
2: Не забывайте, что мошенники, когда до вас дозваниваются, они используют инструменты социальной инженерии и нейролингвистического программирования.
3: Потому что в этом суть гения советской инженерии, то, что мы сделали невозможно.
1: Инженерия – это неверно. Ударение в этом слове должно падать на третий слог – инженерия. В качестве шпаргалки предлагаю обратиться к однокоренному существительному «инженер». Инженер – инженерия. При образовании слова на «ия» ударение не меняем. Такую же схему можно использовать и в следующем примере от гостей программы «Как знать».
4: А у нас вкус связан с запахом всегда. Поэтому новшества в гастрономии, в русской кухне, они тоже сыграли роль в формировании русского вкуса.
1: Гастрономия. Неверно. Правильно, гастрономия. Ну и шпаргалка уже готова. Гастроном, гастрономия. Продолжаем изучать существительные на «ия» и разберемся со словом от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
5: Это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
1: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Здесь тоже работает наша схема для запоминания с использованием однокоренного слова. Рефлекс, рефлексия. И у нас на очереди новый пример от Николая Азарова, гостя утреннего шоу.
6: То есть какое-то вот состояние абсолютной апатии, абсолютной беспомощности, абсолютно нежеланием каких-то решительных действий.
1: Апатия. Неверно. Правильно, апатия. И хотя никакого апата в русском языке нет, все равно мы должны запомнить, что в этом слове ударять надо не «и» в предпоследнем слоге, а чуть раньше. Апатия. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Радио Сторис.
1: Хлеб занимает важное место в рационе россиян. В университете Росбиотех разработали новую рецептуру пшеничного хлеба на основе жидкой льняной закваски. Она обогащает изделия полезными веществами. Льняная мука богата витаминами группы В, А, С и Е, а также содержит омега-3, жирные кислоты, пищевые волокна и белок, который легко усваивается. Она включает в себя важные минералы, такие как селен, кальций, фосфор, калий, натрий, магний, марганец, цинк, медь и железо. Белки семян льна считаются более ценными, чем белки пшеничной и ржаной муки. А полисахариды обладают защитным действием для пищеварительной системы. Закваска для нового хлеба включает мучной субстрат, инокулят молочнокислых бактерий, а также хлебопекарные дрожжи. Льняная закваска улучшает эластичность теста и стабилизирует его структуру, сохраняя традиционный вкус продукта. Разработанная технология уже запатентована и вызвала интерес у производителей.
0: Аудио Stories.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Audio Stories.
1: Интенсивная застройка городов в 20 веке привела к исчезновению парков и скверов, что вызвало потерю связи горожан с природой и ухудшение экологии. Естественные ландшафты играли ключевые роли в регулировании температуры, поддержании влажности и очистке воздуха. Замена экосистем искусственными аналогами оказалась дорогостоящей и энергоемкой, поэтому городские власти обратились к альтернативным решениям. Первые массовые попытки обустройства парков на крышах зданий начались в Европе в 1990-х годах. Позже к инициативе присоединились города США. В 2024 году объем мирового рынка зеленых крыш оценивался в 2 миллиарда 620 тысяч долларов и продолжал расти. Швейцарский город Базель оказался лидером в этом направлении. Эксперимент по созданию сада на крыше городской больницы в Базеле в 1970 году дал старт программе озеленения крыш. В 1990-х годах программу распространили на весь город, а в 2002 году ввели обязательное требование по озеленению крыш. Сегодня зелень занимает половину площади крыш в Базеле. Зеленые крыши обеспечивают ряд преимуществ. Снижают температуру помещений на 5 градусов, улучшают теплоизоляцию и уменьшают потребление энергии на охлаждение.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email: son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Что сулят звезды нынешнему президенту США? Подкаст «Дональд Трамп. Астропрогноз». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Треть населения Земли страдает от аллергических заболеваний, и этот показатель продолжает расти. Согласно данным ВОЗ, примерно у каждого третьего человека на планете аллергический ринит, а каждый десятый болен бронхиальной астмой. Эксперты отмечают, что количество пыльцы основных растений аллергенов увеличивается с каждым годом, а период цветения становится все длиннее. Основная причина этого – человек. Вырубка лесов, масштабные химические производства, рост численности населения и другие последствия человеческой деятельности оказывают негативное воздействие на природу. Из-за большого количества выбросов и увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере наблюдается повышение средней годовой температуры. Это приводит к нарушению сезонных циклов. Весна и лето становятся более продолжительными. Увеличение уровня углекислого газа не только способствует большему образованию пыльцы растениям, но и повышает концентрацию аллергенных пептидов в ней. Так углекислый газ делает пыльцу более аллергенной, усиливая ее активность и устойчивость. По прогнозам ученых, в результате изменения климата и роста концентрации углекислого газа количество пыльцы через 20 лет может увеличиться почти в два раза. Это также приведет к кратному увеличению аллергиков среди населения планеты.
0: Audio Stories.

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, 4 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны. Как отметили в Министерстве обороны, в период с 4 по 10 июля потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности «Востока» составили 3060 боевиков. Также ВСУ утратили 22 бронемашины, 52 автомобиля и 3 полевых пушки. Нацизм в современном мире не только не ликвидирован, он ярко начинает процветать, и надо сделать все, чтобы это пресечь. Об этом заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям».
2: Ну, я до некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован, в принципе. Да, думал. Но мы сегодня воочию видим, что он не только не ликвидирован, а он ярко начинает процветать. И, конечно, надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. И в этом смысле надо работать. Ну, может быть, вот этот маленький шаг, который мы делаем, но он тоже с этим связан.
0: Патрушев добавил, что Владимир Путин предотвратил развал России и сделал ее сильной, а без него наша страна не была бы таким мощным государством. Вице-премьер Александр Новак назвал причиной дефицита бензина ремонты нефтеперерабатывающих заводов из-за прилетов беспилотников. По его словам, власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ. Новак отметил, что для стабилизации ситуации введен полный запрет на экспорт бензина и дизеля, чтобы обеспечить внутренний рынок. Сейчас власти активно работают над дополнительным завозом топлива в регионы. Мощностей в стране достаточно и

0: правительство делает все для их загрузки, добавил Новак. Он обратил внимание на спекулятивный фактор. Перекупщики пытаются использовать ситуацию, чтобы повысить цены, и призвал ФАС внимательно следить за ситуацией. Крупные нефтяные компании, сказал вице-премьер, держат цены на заправках на уровне не выше инфляции. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бурунди заявил, что Россия готова запустить серийное производство вакцины против нового штамма Эболы. По его словам, российские специалисты уже нашли подходящие тест-системы для выявления этого вируса, а для налаживания промышленного выпуска необходимы биоматериалы, которые Москва попросила предоставить у властей Бурунди. На прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения в Демократической Республике Конго сообщила, что ситуация с лихорадкой там пока не стабилизировалась, а число подтвержденных случаев заражения превысило 1700. Вашингтон требует от Тегерана публично заявить, что Ормузский пролив открыт для судоходства и проходящие через него суда не будут атакованы. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщило агентство Reuters. США также настаивают на том, чтобы Иран официально объявил об отсутствии намерений взимать плату за проход судов. В противном случае, как предупредил американский представитель, для Ирана это закончится неблагоприятно. На станции Стайны Красноярской железной дороги сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел вечером 10 июля. По данным пресс-службы магистрали, состав перевозил уголь и угрозы экологии нет. К месту происшествия направлены 3 восстановительных поезда, работает оперативный штаб. Железнодорожники заверили, что пострадавших в результате аварии нет, однако пассажирам стоит быть готовым к задержкам. Движение на этом участке временно нарушено, и график следования поездов будет изменен до полного устранения последствий схода. Специалисты сейчас оценивают масштаб повреждений путей и начинают работы по их восстановлению. За ближайшие 3 дня в московском регионе может выпасть до 90% месячной нормы осадков, а наиболее дождливым станет воскресенье. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели дожди продолжатся, но уже не так интенсивно.
1: В столице нашей Родины выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальные для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
0: Как добавил синоптик, причиной разгула стихии стало редкое атмосферное явление, которое метеорологи называют эффектом Фудзивары. 2 циклона подойдут к Московской области с разных сторон и сольются в 1 мегациклон. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В эту субботу в Санкт-Петербурге местами дождь с грозой, днем в городе на Неве до плюс 30. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду с ливневыми дождями и грозами. Днем в российской столице от плюс 25 до плюс 27 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Монумент «Весна» находится в Челябинске и считается одним из символов города. Он был установлен в 1977 году и стал популярным местом для фотографий и прогулок. Монумент представляет собой скульптуру женщины, которая олицетворяет весну. Она изображена в движении, с распущенными волосами и в легком платье, что создает ощущение свежести. Скульптура выполнена из бронзы и установлена на постаменте. Весна символизирует обновление, надежду и возрождение природы после зимы. Монумент стал популярным местом для встреч и культурных мероприятий.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Скульптура «Рабочая колхозница» была создана советским скульптором Верой Мухиной в 1937 году и стала символом советской эпохи. История создания начинается с всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, которая проходила в Москве в 1937 году. В рамках этой выставки планировалось установить монументальную скульптуру, которая бы отражала достижения советского народа и его стремление к строительству социалистического общества. Вера Мухина выбрала образ рабочего и колхозницы как символ единства города и деревни, труда и сельского хозяйства. Она хотела показать, как эти два элемента вместе строят новое общество. Скульптура была выполнена в стиле социалистического реализма, который акцентировал внимание на положительных героях труда и их достижениях. Оба персонажа, рабочий с молотом и колхозница с серпом, были изображены в величественной позе, что символизировало их решимость и уверенность в светлом будущем. После завершения работы скульптура была установлена на высоте 25 метров на постаменте, что сделало ее видимой издалека. Она быстро стала одним из самых узнаваемых символов советской архитектуры и искусства.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Семья Манги из Пакистана состоит из 9 человек. Отец Амир Али, мать Худиджа и 7 уже совершеннолетних детей. Все члены семьи отмечают день рождения 1 августа. Это мировой рекорд. Дата имеет особое значение для Амира и Худиджи, поскольку она также совпадает с годовщиной их свадьбы. Пара заключила брак в свой день рождения в 1991 году, за год до появления на свет их старшей дочери. 7 детей семьи Манги также установили рекорд по количеству братьев и сестер, которые родились в один день. Ранее рекорд принадлежал 5 детям из семьи Каминс из США, которые родились 20 февраля в период с 1952 по 1966 год. Амир был удивлен и счастлив, когда его первая дочь Синдху появилась на свет 1 августа 1992 года, в тот же день, что и он с женой. Он отмечает, что каждый раз, когда у них рождается ребенок, они были поражены тем, что это происходило в один и тот же день. Они воспринимали это как подарок от Бога. Все дети были зачаты и рождены естественным образом. Ни один из них не появился на свет преждевременно или с помощью кесарева сечения.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Кинолог из Великобритании назвала веймаранера одной из лучших пород собак для семей с детьми. Эти элегантные легавые собаки известны своими универсальными охотничьими качествами и дружелюбным характером. Веймаранеры отличаются оптимизмом, чистоплотностью и преданностью своим хозяевам, что делает их отличными компаньонами для всей семьи. Однако стоит отметить, что эти собаки требуют много внимания и совершенно не переносят одиночество. Собаки легко поддаются дрессировке, умеют ладить с другими питомцами и прекрасно взаимодействуют с детьми, что делает их отличным выбором для активной семьи.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Легендарный футбольный вратарь Лев Яшин. Выходец из рабочей семьи, он с детства влюбился в футбол и еще несовершеннолетним начал выступать за сборную Тушино. В начале карьеры играл также и в хоккей с шайбой, став обладателем Кубка СССР и бронзовым призером чемпионата СССР. Лев Яшин вошел в список лучших вратарей 20 века по мнению ведущих футбольных ассоциаций. Стал единственным в истории вратарем, удостоенным ежегодной награды «Золотой мяч». Это мы. Это про нас. «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра продолжим беседу про безопасное лето. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет бубен, барабан или тавры. Как в симфоническом оркестре рождается гром. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: Семья из Канады, Леми Пелетье, отправились в годичное кругосветное путешествие, чтобы запечатлеть яркие воспоминания для своих детей, прежде чем они потеряют зрение из-за редкого генетического заболевания. У старшей дочери Мии диагностировали пигментную дистрофию сетчатки, которая может привести к слепоте к 30 годам. Вскоре после этого такое же заболевание обнаружили у ее братьев Колина и Лорена. Пигментная дистрофия сетчатки – это неизлечимое заболевание, которое вызывает ночную слепоту и потерю периферического зрения. Когда диагноз был поставлен мальчикам, родители решили отправиться в путешествие, чтобы подарить детям незабываемые впечатления. Мама семейства делится эмоциями в социальных сетях, отмечая, что быть с детьми 24/7 – это непростая задача. Семья не планирует возвращаться в Квебек, пока не выполнит все желания детей. Например, не покажет им острова и не покатает на верблюде.
0: Аудиосторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. За прошедшую неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы и 36 американских реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс». Кроме того, Минобороны сообщает об уничтожении 4 реактивных снарядов системы залпового огня «Вэмпайр» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД». Также ликвидировано 4975 беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ. Доклады Международного агентства по атомной энергетике не полностью отражают угрозу Запорожской АЭС со стороны украинской армии. Об этом после прошедших в Калининграде переговоров делегации России и МАГАТЭ заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
2: На взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
0: Лихачев добавил, что любое замалчивание ударов вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару является поощрением эскалации атак на атомный объект. Дональд Трамп поручил своей команде продолжить переговоры с Ираном. В состав переговорщиков вошли вице-президент Джей Ди Венс, зять президента Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уитков и госсекретарь Марко Рубио. Контакты могут возобновиться уже в субботу в Омане, хотя точный состав участников пока не уточняется. По данным CBS News, иранские представители в частном порядке признали ошибкой недавней атаки на суда в Ормузском проливе, сославшись на действия сторонников жесткой линии внутри страны. При этом Вашингтон предупредил, новые удары по кораблям приведут к военному ответу США и дополнительным экономическим санкциям. Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи действительно планирует визит в Оман, но, согласно данным местных СМИ,

0: будет встречаться с оманскими, а не американскими представителями. В России за время действия программы инвестиционных квот построили 56 рыбопромысловых судов, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
1: За время действия программы построено 56 судов, еще 66 проектов находятся в стадии реализации. По плану в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов. Суда проектируются с учетом специфики промысла, отличаются высокими техническими характеристиками, более комфортным и безопасным.
0: А накануне Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе во взаимодействии с другими ведомствами контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев. Поручено предусмотреть формирование обоснованных объемов топлива на всех этапах производства и реализации продукции, включая доставку в торговые точки, добавляется в сообщении канцелярии вице-премьера. Вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников посоветовал россиянам покупать арбузы во второй половине лета. По его словам, для снижения рисков для здоровья и получения по-настоящему вкусного плода лучше начинать покупки с конца июля. Идеальное время – август, когда в большинстве регионов идет массовый сбор урожая и можно купить арбуз, созревший естественным образом. Этот пик сезона продлится до начала сентября. Выбор будет большим, вкус отличным, а цены низкими. В октябре сезон начнет постепенно заканчиваться, и качество будет зависеть от условий хранения. Что касается начала лета, то в июне это еще не сезон. По словам Праздникова, на прилавках в основном импорт или тепличные плоды, качество которых зависит от конкретного производителя. Врач подчеркнул, что при выборе арбуза нужно ориентироваться не на календарь, а на сочетание сезона и происхождения продукта. В Москве в воскресенье ожидается похолодание. Температура снизится до 21-23 градусов. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Наиболее сильные дожди пройдут в ночь с субботы на воскресенье. Местами может выпасть до 30 миллиметров осадков за половину суток. Днем в выходные вероятны грозы, так как над столицей будет проходить холодный фронт. Начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев уточнил, что такая нестабильная погода продержится недолго. На следующей неделе ситуация начнет выравниваться, и столбик термометра будет постепенно подниматься, достигнув к концу периода отметки в 27 градусов тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу местами дождь с грозой, днем в городе на Неве от плюс 28 до плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в российской столице от плюс 25 до плюс 27.

0: «Маяк».
1: Я к этому привык, я к этому привык. Нас пропасть разделяет, безграничная

0: Аудиосторис.
1: В 1974 году в Южной Корее родились девочки-близнецы. В возрасте 2 лет они были разлучены, когда одна из них потерялась на рынке. Девочку доставили в больницу за 150 километров, где ее удочерила пара из Соединенных Штатов Америки после безуспешных поисков биологическими родителями. В 2018 году выросшая сестра из США предоставила образец ДНК в рамках программы по поиску пропавших детей. Это позволило сестрам воссоединиться в 2020 году. Ученые провели тесты и обнаружили, что IQ приемной близняшки на 16 пунктов ниже, чем у сестры, хотя для однояйцевых близнецов разница обычно не превышает 7 баллов. Причины не ясны, но отмечается, что приемная сестра столкнулась с трудностями в семье, включая развод приемных родителей и 3 сотрясения мозга. Несмотря на разницу в IQ, личностные характеристики обеих женщин были почти идентичными. Ученые описали их как добросовестных, хорошо организованных и стремящихся к успеху, что подчеркивает роль генетики в формировании личности. Исследование подтверждает, что некоторые поведенческие черты могут оставаться неизменными, даже если дети воспитываются в разных условиях.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23.07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email sonsobaka@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Общий объем легких человека составляет примерно 5 литров. Однако дыхательный объем равен лишь половине литра. Остальная часть распределяется следующим образом. 1,5 литра – это остаточный объем воздуха, а еще 3 литра – резервный объем, из которого половина предназначена для максимального выдоха, а другая половина – для максимального вдоха. В состоянии покоя человеку необходимо около 250 миллилитров кислорода в минуту, но при физической активности эта потребность возрастает в 10 раз. Без переноса кислорода из воздуха в кровь через альвеолы, которые соприкасаются с кровеносными капиллярами, головной мозг обычного человека уже через 5 минут перестанет функционировать нормально из-за гибели нервных клеток. Частота дыхания человека весной увеличивается в 3 раза по сравнению с остальным временем года. Именно весной люди дышат в 3 раза чаще, чем осенью. Ученые выделяют 2 основные причины. Во-первых, организм стремится к восстановлению после зимнего кислородного голодания. А во-вторых, пробуждающиеся растения выделяют больше кислорода, что приводит к повышенной активности легких. Аудио сторис.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем, не глядя, как на фронте говорят.

Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронт.

0: научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Audio Stories.
2: Еще в феврале на природных территориях Москвы начинает звучать первое пение птиц. Всего в столице насчитывается около 107 видов певчих. Первые мелодии исполняют поползни, зеленушки и синицы. Позже к ним присоединяются снегири и корольки. Затем в многоголосый хор вступают жаворонки, дрозды и зяблики. В конце весны начинают солировать соловьи и иволги. Птицы, не обращая внимания на календари и прогнозы погоды, ощущают первые признаки весны. Особенно звонко поют эти птицы по утрам. Голосят в основном самцы, стремясь привлечь внимание самок и начать строительство гнезда для будущего потомства.
1: Аудио сторис.

мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга.

Монмартр у костра, сегодня как вчера. Но перестань, не надо про Париж. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь, ла-ла-ла. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка.

0: укрыла горем мгла. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.
1: Аудиосторис.
2: В семье из Липецкой области растет 20 родных детей. Они являются рекордсменами России. Родители Валентина и Анатолий Хромых вместе уже более полувека. Первый ребенок появился на свет, когда Валентине было 19 лет, а последний – в 42 года. Валентина была единственным ребенком у родителей и поэтому всегда мечтала иметь большую семью. В общей сложности женщина родила 11 сыновей и 9 дочерей. Первым детям имена выбирали родители, а затем эту возможность получили старшие братья и сестры. Самыми сложными для семьи оказались 90-е годы прошлого века. Они смогли выжить благодаря своему большому хозяйству, питаясь тем, что вырастили самостоятельно. У Хромых всегда были коровы, поросята, куры, утки и собственный огород. Дети с раннего возраста приучены к труду. Они могут ухаживать за скотом, обрабатывать огород и готовить еду, даже сыновья. Для такой большой семьи нужно готовить много еды. Суп в 10-литровой кастрюле и не менее 400 пельменей. В праздничные дни, когда семья собирается в родительском доме, общее количество людей в семье вместе с внуками достигает 50 человек.
1: Аудиосторис.
3: Горячее солнце, горячий песок,

0: Audio Stories.
1: Сказка «Колобок». Одна из самых узнаваемых русских фольклорных историй. Но аналогичные сюжеты распространены и в культуре других стран. Английский вариант носит имя Джонни Пончик. История похожа на русскую, но с небольшой поправкой. Родители главного героя оставляют присматривать за тестом сына, который работает в саду. Ребенок отвлекается, и Пончик успевает сбежать. Дальше сюжет совпадает. Герой сталкивается с разными персонажами – землекопами, медведем, волком и хитрой лисой, которая в итоге проглатывает Джонни. Американский аналог – пряничный человечек, чья судьба также складывается трагически после встречи с рыжей хищницей лисой. Немецкая версия представляет собой историю о толстом большом блине, который решает бежать прочь от трех пожилых дам. Блин катится по дороге мимо зайца, волка, козы, лошади и свиньи, пока, наконец, не попадает в корзину к трем сиротам, которые спокойно его съедают.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Больше всего детей увлекают самые нелепые и неожиданные вопросы. Именно потому, что последующая работа, то есть развитие темы, есть не более как освоение и продолжение уже сделанного открытия. Хотя бывают, конечно, и случаи, когда тема, совпав с личным опытом ребенка, будучи созвучной обстановке, в которой он растет, его окружению, побуждает ребенка вторгаться в нее самостоятельно, подойти к реальности, уже заполненной знакомым содержанием, с непривычной стороны.
1: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Audio Stories.
1: Весной 399 года до нашей эры в Афинах начался судебный процесс, который стал знаковым событием античности. Перед судом присяжных, который состоял из 501 гражданина старше 30 лет, предстал 70-летний философ Сократ. Обвинения звучали традиционно для афинских законов. Нечестие, то есть нарушение религиозных норм, отрицание признанных богов и введение новых культов, развращение молодежи посредством обучения. Судебное разбирательство прошло в один день. Суд выслушал речь обвинителя Милета, который потребовал высшей меры наказания, а затем защитника, самого Сократа, который отрицал выдвинутые обвинения и утверждал, что его занятия философией предписаны свыше. Голосование завершилось вынесением вердикта. 280 человек проголосовало за признание вины. 221 голос был подан в пользу оправдания. Следуя закону, обвиняемый получил право предложить меру смягчения наказания. Вместо традиционной просьбы об изгнании, Сократ сказал, что заслуживает пожизненного бесплатного питания в Притонее, здании, где питались почетные граждане и иностранные гости. Осужденного посадили в тюрьму, где он дожидался исполнения приговора месяц. Последний день философа подробно описал ученик Платон. Сократ провел его в разговорах с учениками о душе и бессмертии, отказался воспользоваться возможностью побега, организованной друзьями, и принял добровольную смерть. Процесс над Сократом стал поводом для размышлений о противоречиях между демократическими инструментами, свободой мысли и религиозными нормами.
0: Audio Stories.
2: Парни дыв, запряженный в зарею, тощих голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелкой

тихо туманное утро в столице. По улице мель

пьяных нищих, топора гнедых.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы западной группировки российских войск за прошедшую неделю установили контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый мир, Чернещина и Шейковка Харьковской области. Согласно сводке Минобороны, в период с 4 по 10 июля нанесено поражение формированием 6 механизированных штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад теробороны. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов. Также производился поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. В зоне ответственности Запада за неделю противник потерял 1490 боевиков. Ликвидированы 23 бронемашины, 106 автомобилей, 9 полевых пушек, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Российская Федеральная служба безопасности и Американское центральное разведывательное управление готовили совместную ликвидацию Усамы бен Ладена, сообщил помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что ЦРУ не выполнила свою часть договоренности.
2: Была продумана операция. Президент США и президент России договорились операцию по его ликвидации. И каждой службе была отведена своя роль. С одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. Они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, маяк, который они нам передали, установили и сказали, пожалуйста, можете фиксировать. А он там долго не будет. Мы говорим, будет, 3 месяца будет находиться в этой точке. Решайте. Они не решились. Не решились, удар не нанесли. Я потом, Теннет был директор ЦРУ, встречался с ним, говорю, что же вы? Нас вы просили, не мы просили. И ничего не нанесли. Ему ответить было нечего. Но мы-то знаем, что он был их агент. И до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали, как мы это все видели на экране.
0: Николай Патрушев также сказал, что страны Запада хотят заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, к Балтийскому и Черному морям. Также у них есть планы в Арктике. «Мы это все знаем и, безусловно, противостоим», – резюмировал глава морской коллегии. Мэр Каракаса Кармен Мелендес поблагодарила Россию за гуманитарную помощь, предоставленную после разрушительного землетрясения. В ходе передачи грузов в столичном комплексе Гаяна-Эссекибо она отметила, что поддержка Москвы к